this time across the river. Life goes on, but on the other side.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от

0: були стоимостью $120, вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы. И чего природа
4: вас? Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
5: с 10 до 11
4: на Дэвидсон Радио.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: дорога и путь мне обещаны. Самолет намотает на винт, и разлука упрямая женщина вновь назначит проверку любви.
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В прямом эфире телевизионного канала RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей любимой неизменной творческой бригадой. Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев начали нашу программу своей песни «Моя счастливая пора». И стихи к этой песне написал, я бы его назвала выдающимся советским поэтом-песенником Леонида Дербенева. Он сочинил эти слова. И дальше мы посвятим, во всяком случае, вот этот час его творчеству. Потому что он работал с самыми разными композиторами, с самыми разными исполнителями. И был очень талантливым человеком. И я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что песни эти прошли через нашу с вами жизнь. Вот как, например, следующее в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». «Все, что в жизни есть у меня». 76-й год. Слушайте.

Вячеслав Добрынин, Леонид Дербенев, песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» тогда, в этом году, в 76-м. «Все, что в жизни есть у меня». Я, вы знаете, специально себе вот тут выписала имена композиторов, с которыми работал Леонид Дербенев. Евгений Крылатов, если вы помните фильм «Чародеи», Арно Бабаджанян, Александр Зацепин, Вячеслав Добрынин, очень много он с ним работал. И я помню, что его предыдущая жена Ирочка Добрынина говорила все время: «Леонид Дербенев, Леонид Дербенев». Очаровашка. Вот так она про него говорила. Вот так было с ним хорошо работать творческим людям, композиторам. И Игорь Николаев, и Юрий Антонов. Очень у многих композиторов советского времени есть песни на стихи Леонида Дербенева. И мы продолжим слушать и следовать перечню, который себе составили со творческой бригадой. Вот послушайте ансамбль «Веселые ребята». Не волнуйтесь, тетя. Это запись уже 80-х. 87-го, если быть конкретной.

Ну, конечно же, наши телезрители увидели, радиослушатели наверняка услышали голоса Александра Буйнова и Алексея Глызина. Это веселые ребята. Я напомню, что эту вот такую шлягерную, популярнейшую песню, музыку к ней написал Вячеслав Добрынин. А говорим мы сегодня о поэте, поэте-песеннике Леониде Дербеневе. И вот пишет Википедия, родился он 12 апреля 1931 года в Москве во время Великой Отечественной войны, проживал в селе Улово Суздальского района Владимирской области. Мне знакомо это место. Моя сестра со своей семьей там проживает летом. Правда, не в этом селе, недалеко от этого. И там какие-то особые люди, честно вам скажу, вот в Суздале. Хоть мы родом из бывшей Рязанской, а потом Липецкой области, а потом вот они, моя семья, ну, не моя семья, а моя сестра, приобрела вот этот участок, я помню, когда была перестройка. И мама моя была здесь, и у нас в Америке. Сначала в Израиле, потом в Америке. И предоставилась возможность. Люди продавали кусочек земли с развалюхой, абсолютно прям в труху, за $300. И я помню, что наш умный еврейский зять Левинсон сказал: $300 – не вопрос. И мы дали эти $300, потому что у моих родственников не было таких денег. Деньжищ, я бы так сказала. И они стали строить дачу, которую потом в результате, я вам как-то рассказывала, подожгли, потому что маму мою называли «американка». За то, что она побывала здесь, в Америке, подняла просто мою дочку, которую я родила в преклонном возрасте для роженицы, и поехала назад, и слухами земля полнится. Да? Может быть, она поделилась с кем-то, что вот купили на доллары, да, на $300 купили этот участок. Это было очень давно. И потом муж моей сестры это все строил своими руками. Из подножных средств, из каких-то чурочек, балочек, которые собирали по дороге, из тех подставок, на которых продавали холодильники, например. Помните, такие необструганные доски? Вот он их обстругивал, приводил в порядок и, предположим, украшал жилище изнутри, пахло деревом. Это было все вот их производное, вот так скажем, да. А потом, буквально 2 года назад, их подожгли. Дом сгорел за 2,5 часа. И если среди вас есть профессионалы в деле пожарном, то, наверное, вы сможете это оценить как поджог. Так нам и сказали специалисты из Владимирской области, Суздальского района, что кто-то это умышленно, профессионально поджег, потому что дом горел одинаково со всех сторон. Но мы не будем о грустном, мы будем о хорошем. Мы вспоминаем, что 12 апреля 1931 года родился замечательный поэт-песенник Леонид Дербенев. Мы уже послушали несколько шедевров и хитов из его творчества. И давайте продолжим слушать и дальше. Вот песня и певица, которые у меня вызывает ревность, потому что она какое-то время была женой Саши Малинина. И не потому, что я была в него влюблена, я была с ним хорошо знакома. Он очень страдал, что Ольга Зарубина у него забрала дочь, увезла, а когда еще продолжала жить в России, не давала ему с ней общаться. И он страдал, я прям была свидетельницей. Но мы простим обеим сторонам. Вспомним, что стихи к этой песне, к песне «Уехал», написал Леонид Дербенев. Запись 1990 года. Ольга Зарубина.

Борис Емельянов, композитор и человек, который сочинил музыку к этой песне, которая была шлягером «Вспомните свою молодость». Итак, продолжаем в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой на волне 620 АМ Дэвидсон Радио и телевидение, мое любимое за всю мою творческую биографию, RTN. Мы базируемся в Нью-Йорке. Передача, которая сегодня рассказывает о творчестве поэта-песенника Леонида Дербенева. Так вот, если вы помните, я закончила на том, что он из села Улова Суздальского района Владимирской области вместе со своей семьей переехал в Москву вместе с семьей своего дедушки. И дебютом поэта, героя нашей сегодняшней передачи, стала публикация стихов во всесоюзной газете «Пионерская правда». Я помню, как нас насильно заставляли подписаться на эту газету. Я ее никогда не читала. Ну, время от времени, может быть, там что-то пролистывала, когда она приходила, но было такое распоряжение, надо подписаться на «Пионерскую правду». И никто не хотел конфликта. И подписывались, как миленькие, платили. Наверное, любая газета здесь, в Нью-Йорке, у нас, во всяком случае, могла бы об этом только мечтать. Так вот, и следующая песня, произведение тоже композитора Бориса Емельянова на стихи Леонида Дербенева. Но эта песня для меня важна. Я вам скажу, почему, предваряя ее звучание. Да? Может быть, вы обратили внимание на то, что мы Михаила Боярского в последнее время не ставим в эфир. Но сейчас это исключение. Почему? Потому что когда мой совсем маленький сын, наверное, годика 3 ему было, слышал эту песню, он прям был в восторге. И все время ее пел и говорил: «Я уеду съёчная из этих мест». Так песня не «Я уеду я», а просто «Сяду в скорый поезд». Но, правда, потом «Уеду срочно я». 86-й год. Михаил Боярский.

Ну вот так было в наше время, да? Мы продолжаем нашу программу, и я напомню, что Леонид Дербенев написал стихи к огромному количеству хитов советского времени, потом российского. Я вам сейчас их зачитаю, и вы будете удивлены, потому что они у нас у всех на слуху. Но мы, как правило, не придаем значения. Уж композитора немножко знаем, а тот, кто написал стихи, не всегда. Так вот, Леонид Дербенев написал стихи к песням. «Песенка о медведях». Это «Кавказская пленница», как вы помните, да? Это Александр Зацепин. «Бриллиантовая рука», «Остров невезения», да? «Иван Васильевич меняет профессию». «Пьяный кучер». Одно время, я, честно говоря, эту песню и не слышала, а потом как-то мне Грегори Дэвидсон рассказал в приватной беседе года два назад, может, три, что кто-то покритиковал нашего Сашу Гранта, и тот, надо сказать, никогда не остается в долгу. А не кто-то, а просто кучер, когда у нас был, да? Ведущим на радио. И Грант поставил песню «Пьяный кучер». Мне так это понравилось. Ну, короче говоря, была такая песня, да, которую пел Иосиф Кобзон. «Женщина, которая поет», Алла Борисовна Пугачева. «Все могут короли. Куда уходит детство? Этот мир придуман не нами. Три белых коня». Мы постараемся хоть какие-то из мною перечисленных сейчас вот песен обязательно вставить в нашу концертную программу, создать вам хорошее настроение и вспомнить, как мы были молоды. А я вспоминаю и люблю песню, которая называется «Снится мне деревня». Сергей Беликов ее исполняет, 87-й год, потому что я огромный кусок своей маленькой жизни прожила в деревне.

1954 году окончил Московский юридический факультет. Вот обратите внимание, что очень многие поэты заканчивали высшие университеты, институты, высшие учебные заведения. И наш герой в том числе. Мы продолжим о нем разговор после перерыва на рекламу.

0: холода, холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на «Фарбренген». Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.

зимой не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы.

Лещенко продолжил нашу программу, нашу тему с песней «Городские цветы» на стихи Леонида Дербенева. Это была запись 1990 года. И музыку написал Максим Дунаевский. И как надо мной иногда подшучивают мои любимые коллеги, наша творческая бригада, они говорят: «Марина, у тебя ассоциативное мышление». Я думаю, что это делает комплимент мне и плюс нашей передаче, потому что я прожила уже не короткую творческую жизнь, свою биографию, и поэтому у меня есть что вспомнить. И вот Максим Дунаевский, с моей точки зрения, очень талантливый композитор, и мы тоже как-нибудь посвятим его творчеству передачу. Но, может быть, тоже я вам как-то рассказывала, как-то так случилось, что мы оказались с Левинсоном, который дал $300 на дачу, да, в Суздальской области, Владимирская область, Суздальский район. Так вот, как-то мы оказались. Максим Дунаевский в очередной, в 154-й раз разводился, делил квартиру. Сначала у них была огромнейшая квартира в Доме композиторов, потом ее нужно было поделить, и мама его там жила, с собачкой все гуляла. И потом он женился на Наташе Андрейченко, у них родился сын, и мы там жили. И так это все было интересно. Все было замешано, друг друга мы встречали в самых разных обстоятельствах, и предлагаемых, и непредлагаемых, да, и на концертах, и на передачах, везде. И вот мне просто есть что вспомнить. И в очередной раз сказать, что Максим Дунаевский очень талантливый композитор, как и наш поэт-песенник Леонид Дербенев. И я добавлю, что, если вы помните, после окончания юридического института он работал юристом в различных организациях, параллельно писал стихи, никогда не останавливался. И некоторые из них печатались в «Комсомольской правде», после «Пионерской», вы помните, «Известиях», «Московском комсомольце» и других, как пишет Википедия, в периодических изданиях. Ну и, конечно, переводил. Он был блистательный переводчик и народов СССР, и из других языков. Вот, например, после окончания института всю жизнь жил потом в Москве. Сначала вместе с родителями около метро «Сокол», затем с 70-го года до конца своей жизни в кооперативной квартире на Маломосковской улице. Может быть, нас кто-то слушает из Москвы и был его соседом. И потом он переходит на творческую работу, бросает юриспруденцию. Видимо, все-таки творчество победило. И, значит, в 60-х годах нередко выступает в роли переводчика западных шлягеров. Как вот я и сказала, не только народов СССР. Он, например, перевел на русский язык песню Доминика Мадуньо «Прощай, моряк». И еще у него была песня «Луна», если вы помните. Ну и, конечно, «Сальвадоре Адамо», «Сальваторе Адамо» по-разному мы произносили. «Томбо ля нежо», «Падает снег». Вот, создал вообще более 2000 стихов, сотни из которых стали основой наших песен. В том числе и песни «Атлантида» в исполнении молодого тогда и любимого Филиппа Киркорова. 91-й год.

Вот таким был Филипп Киркоров в начале 90-х. Мы его все обожали. А музыку сочинил Александр Лукьянов. Я на всякий случай напомню, что, дорогие друзья, мы сегодня говорим о творчестве поэта-песенника Леонида Дербенева. Просто наслаждаемся его произведениями. Насколько был талантливый человек. И мне кажется, что чем выше образование, а у Леонида Дербенева юридическое, он юрист по образованию, да? Чем выше образование, тем лучше стихи, особенно для песен. И мне кажется, что мы сейчас услышим с вами, ну вот просто шедевр из его творчества Леонида Дербенева, я имею в виду. Впрочем, там это триумвират талантливых людей, потому что стихи написал Леонид Дербенев, музыку Арно Бабаджанян, а исполняет Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

Вот я перед этим сказала триумвират: Бабаджанян, Дербенев, Магомаев. Я бы туда добавила еще Александра Михайлова, дирижера, которого телезрители наши RTN видели. Замечательный был, интеллигентнейший, образованнейший человек, которого обожали музыканты. И я с ним имела честь работать несколько раз. Фантастический, действительно, по своей интеллигентности и воспитанности человек Александр Михайлов. Так что их четверо в этом клипе. Что ж, наши дорогие радиослушатели и телезрители, еще раз напоминаю, вдруг кто-то подключился только сейчас, мы вспоминаем творчество выдающееся, я бы добавила, поэта-песенника Леонида Дербенева, который родился 12 апреля, и мы сегодня отдаем должное его таланту. И, конечно же, мы бы хотели его вам показать, если вы подписаны на телевидение RTN, наше любимое и народное. Алла Борисовна Пугачева исполняет песню «Этот мир придуман не мной». 90-й год, и я очень надеюсь, что там будет и Дербенев, и Зацепин, который сочинил эту музыку.

Наша эта часть подходит к концу, и мы с творческой бригадой все думали, какие же песни еще вам предложить. Времени уже не остается. У нас было и «Три белых коня», и «Костер на снегу». Но мы должны уже заканчивать программу, и поэтому хотим предложить вашему вниманию. Перед этим скажу, что... супруга у него была Вера Ивановна Дербенева, сотрудница железнодорожного транспорта научно-исследовательского института. Дочка Елена Дербенева, переводчик, преподаватель иностранных языков. Внучка Елизавета, правнук Мирослав. Его фамилия и родословная продолжается. А мы, дорогие друзья, просто будем всегда вспоминать творчество выдающегося поэта-песенника Леонида Дербенева. До скорой встречи!

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
6: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Ту, наши дорогие телезрители на канале RTN и радио Дэвидсон на волне 620 AM. Это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Дорогие друзья, в этой части нашей встречи разрешите предложить вам тему, которая касается абсолютно каждого живого существа на белом свете. Солнышко. Давайте скажем ему спасибо, как сказали, спасибо группа Бонни М в песне «Санни». Да, мы все знаем ее, наверное, с молодости. Кто-то со взрослого состояния, кто-то совсем-совсем с детского. Поэтому мы с вами будем сегодня радоваться и вспоминать, что без солнышка, ну, никуда. Давайте будем ему каждый раз говорить спасибо и помнить, что солнце – это все, это жизнь. Да? Вот как, так же, как без солнца, без воды, без огня невозможно. Но даже огонь можно добыть через солнышко. Поэтому большое количество, огромное, наверное, чуть ли не каждый поэт в своем творчестве так или иначе всегда употреблял этот образ солнца, да, луч солнца золотого, например, как мы знаем с вами, из бременских музыкантов. Давайте посмотрим и послушаем эту песенку из мультфильма «По следам».

Вот так наша программа строится. Музыка – это была Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина, ну, а пел Муслим Магомаев. Мы с вами все прекрасно это знаем. Муслим из солнечного Азербайджана. И наша программа продолжается. Мы с вами, дорогие друзья, напомню, сегодня вспоминаем солнышко. И у нас будут звучать песни, в которых так или иначе звучит это слово. Они могут быть грустными, веселыми, детскими, взрослыми, какими угодно. И вот мы сейчас послушаем группу The Animals, животные, да, но они не такие страшные, как можно показаться. На самом деле симпатичные четыре молодых человека. Я так думаю, это немножко повтор Beatles. Они исполняют песню House of the Rising Sun. Дом восходящего солнца. Давайте послушаем. Вы все прекрасно знаете эту песню. И потом я вам чуть-чуть расскажу про нее.

Итак, это была группа The Animals, House of the Rising Sun, дом восходящего солнца или дом, где восходит солнце. Вот интересно, что эта песня вообще-то народная. До сих пор идут споры, кто автор ее. Я попутно вспомнила ассоциативное мышление, как Френкель всегда слушал за кулисами, стоя своего выхода, и нередко объявляли: «Песня «Калина красная» народная». А Френкель выходил и говорил: «Да нет, это я ее сочинил». Но вот эта песня действительно народная, фольклорная, и она в разных интерпретациях. Если ее поет мужчина, там другие акценты, если поет женщина, своеобразные другие. Вот это, которую мы сейчас услышали, это запись 1964 года. Повторю, это группа The Animals, животные, да, как они себя назвали. У всех у них нелегкая судьба, судьбинушка. Все ребята, которые сами по себе научились играть на гитарах, потом брали со временем уроки у мастеров. И вот парень этот поет, вернее, он даже не поет, а призывает не повторять его ошибок. Он поет о жизни, которая была потеряна почти в пороках. А потом я пошла в Википедию и узнала, что на самом-то деле это песня, которую пели женщины, заключенные Нью-Орлеанской тюрьмы, дом, в котором восходит солнце. И они тоже призывали по возможности не совершать тех ошибок, из-за которых они попали в этот дом. Но мы с вами сегодня вспоминаем солнышко, да, поэтому не будем грустить, хотя, наверное, песни впереди будут и такие, не совсем веселые и радужные. Вот мы послушаем сейчас обязательно, как я вам сказала, любую песню, где есть слово «солнце». Группа «Кино». Виктор Цой. «Звезда по имени Солнце».

Виктор Цой, не умирающий. Неоднократно я видела на стенах в Москве написано «Виктор Цой жив». Вот, наверное, это после того, как люди услышали его песни. В любое время, в любой стране человек, который понимает по-русски, не может не оценить его талант и его значимость, его интеллигентность, его такую ненавязчивость. Он всегда добавлял слово «пожалуйста», он всегда извинялся. Вообще удивительное воспитание, деликатность и какое точное попадание в нашу жизнь. И еще одну прекрасную представительницу Ленинграда, как я люблю его называть, или Санкт-Петербурга, если вам для вашего уха это благозвучней. Красавица Мария Пахоменко. И эту песню вы тоже очень хорошо знаете. Тоже про солнце.

«Подари мне солнце» – так называлась эта песня, которую сочинили Сергей Касторский и Михаил Рябинин. Ну, а исполнила ее красавица Мария Пахоменко. И повторяю, дорогие друзья, мы сегодня благодарим солнце. Я вот вспомнила, что солнце вмещает в себя такие разные понятия и такие ассоциации жизненные. Вот от ярила, там, славянского, да, древнерусского, до солнцедара. Как вы помните, было такое вино. Я, кстати, недавно думала для радио Дэвидсон записать, может быть, рассказы Сергея Довлатова. Во всяком случае, какие-то большие фрагменты из его произведений. И в том числе прочитала, как, по-моему, это в повести «Наши». Он говорит, что, ну да, тут в Америке нужна медицинская страховка обязательно, потому что, как оказалось, мои все домочадцы болеют, хворают, хлипкие оказались, и жена, и дети, кроме меня. Я не болею, наверное, из-за того, что был проспиртован солнцедаром. Ой, обожаю прям Довлатова. Хорошо, продолжаем и мы. Хорошее настроение, вспоминать солнышко. И песни, как я вас и предупреждала, самые разные на эту тему. И вот следующая, которая, в которой поется «Я видела звезды, но выбрала солнце». Эта песня не о жертвенной любви, эта песня скорее о выборе. Вот отдать свои крылья, остаться на земле, попытаться взлететь даже с крыльями из воска. Упасть, отступить. Вот об этом, наверное, рок-баллада на блюзовой основе Яны Ивановой. Она не очень раскрученная, но, мне кажется, очень талантливая. «Выбрала солнце». Горькая рок-баллада о крыльях, которые не вернуть.

какая талантливая Яна Иванова. Иногда появляются вот такие звездочки, как говорили у нас в школе, как говорила моя ученица по математике, звездочка. Не про меня, я по математике была не звездочка. Но, как я вам рассказывала, была у нас учительница, в 9 класс пришла, и она говорит: а ты что такая грустная сидишь? Я говорю: так вот я не понимаю, тригонометрия, чего-то какие-то уравнения, что-то сокращать. В результате из такой вот огромной с дробями штуки страшной получается 0 или там 2 или 1. Она говорит: у тебя что по литературе и истории, географии, там, биологии? Я говорю: ну, 5 и 4. Она: у меня будет 4. Таки была четверка. Хорошо, мои дорогие друзья, мы прерываемся на нашу кормилицу рекламу и, пользуясь моментом, поблагодарим всех, кто реагирует на популярность нашей передачи «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей любимой творческой бригадой, с режиссером Юрием Маглеванным. Мы вас любим. Еще раз большое вам спасибо и до встречи через несколько минут.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Валерий Яковлевич Леонтьев исполнил песню «Исчезли солнечные дни». Расул Гамзатов написал стихи, музыку Раймонд Паулс. Телезрители видели его на своих экранах. И я просто сейчас вспомнила чисто ассоциативно, что Расул Гамзатов был не бедным человеком. Его очень любило и правительство, и на государственном уровне, на каком угодно, партийном. Я не думаю, что он был член партии, но во всяком случае после «Журавлей» все, можно было написать одну только песню. А тут еще и вот такие талантливые. Как правило, его переводил Наум Гребнев. И Расул Гамзатов был востребован даже за границей в советское время, в начальные там 70-е, 80-е годы. И в очередной раз он ехал за границу, и вдруг жена ему говорит: «Расул, возьми меня с собой за границу». Он говорит: «Зачем? Почему? Ну, какой мужчина хочет лишний груз, да, с собой, домашний самовар вести?» Вот. Она говорит: «У меня так плохо с платьями, особенно с розовыми». Вот такая ходила байка. Хорошо, наши дорогие и любимые друзья, вот мы всех сегодня слушаем, исполнителей, которых очень хорошо знаем, которые прошли через нашу молодость, во всяком случае мою, и мы им очень признательны. А вот есть девочка, которая на моих глазах снялась в фильме «Чучело», которую родила наша Алла Борисовна Пугачёва, любимая, непревзойденная звезда огромного масштаба, планетарного. У нее девочка Кристина Арбакайте, которая подросла и которая стала отдельным талантливым человеком сама по себе, не похожая ни на кого, ни на маму, ни на папу, только внешне, а вот по манере исполнения, по своему творчеству, по своему трудолюбию, внешним данным, балетным, человек, который заслуживает нашего с вами внимания, тоже поет про солнышко.

Наверное, современная молодежь сказала бы «мощный клипешник». Фантастическая работа, в первую очередь, конечно, самой Кристины. И там такие, ну, откровенные эротические моменты. И я подумала, вот как интересно реагировал на это ее муж. А с другой стороны, наверное, он на это и отреагировал. Он так ее любит. Я смотрела какой-то кусочек там на ТикТоке, где он говорит, вот Кристинка меня пригласила после очередной своей какой-то удачной компании, там, я не знаю, ну, наверное, концерты, может, были. Она меня пригласила в ресторан в какой-то дорогой в Калифорнии. И они пошли с дочкой. И дочка такая очаровательная, с одной стороны раскрепощенная, с другой стороны так хорошо воспитана. И они с таким аппетитом это ели и комментировали все. И он так мудро на нее смотрит, и так любяще. И такой он, конечно, Шейна Пунем. И, ну, я не знаю, я прям влюблена в эту семью, честное слово, от начала до конца. Пусть у них все будет хорошо, пусть все будут счастливы и здоровы, и мы ждем очередных шедевров и от Кристины, и, конечно же, от Аллы Борисовны. Мы очень надеемся, что она нам подарит в ближайшее время какой-нибудь очередной шедевр. И не будем как бы опускаться низко, да, мы сейчас продолжим тоже песню, тоже про солнце, которую исполняют звезды мировой величины. И вы услышите и узнаете, кто это. Если нет, я потом скажу.

Доминирующая роль, конечно, была у Стиви Уандера, но рядышком стоял Том Джонс. Мы это вольно перевели с режиссером как «Место под солнцем». Что ж, дорогие друзья, времени остается не так уж и много, а песен как раз много. Поэтому мы сейчас вам предложим... Я вам уже признавалась в любви к этому артисту, к этому певцу, к этому очаровательному мужчине. Я даже не знаю, вот в одно слово не помещается мой восторг к творчеству и личности этого человека. Я говорю о Яке Йолла. «Солнечные часы». Песня 78.

очарование, як Йола. Что ж, дорогие друзья, совсем мы практически приблизились к концу, но мы обязательно должны были услышать с вами танго «Утомленное солнце», да? Я долго выбирала, кто бы нам мог его преподнести, и выбрала Дмитрия Риберо Феррейра. Человек, который заслуживает нашего с вами внимания и уважения. Очень талантливый, красивый, импозантный. Смесь горячей латиноамериканской крови с русской красавицей. Дмитрий Риберо Феррейра. «Утомленное солнце». Напоминаю, что сегодня разговор о солнце.

Дмитрий Риберо Феррейра исполнил «Утомленное солнцем». Я хочу сказать, что отдельное спасибо заслуживают музыканты Пермской филармонии, которые сопровождали его выступление. И вы обратили, наверное, внимание, уважаемые телезрители, и на слуху у радиослушателей, что это был ансамбль народных инструментов. И мне кажется, что это, во-первых, очень символично. Повторю, что Дмитрий рожден от русской красавицы-актрисы и папы-колумбийца, режиссера. И вот такой симбиоз и красота, и талант. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы должны завершать нашу передачу. И солнышко, какое бы оно ни было теплое, жизнерадостное, от которого все растет и живет на белом свете, мы все равно должны помнить, что на земле, к сожалению, есть беда, горе, проблемы и войны. И давайте будем надеяться, что когда-нибудь они закончатся, и люди будут жить в надежде, спокойствии, мире, добре и здоровье. Группа ДДТ. Юрий Шевчук. «Солнце взойдет». Я вас обнимаю.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Внимание!
3: В Нью-Йорке полночь.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: И хорошее настроение.
8: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
10: Господа, добрый-предобрый вечер. С вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, и я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Но у нас в хоккее, в баскетболе наступает самое интересное. Финал Кубка Стэнли, финал Кубка Ларри О'Брайена. Есть за кого болеть и есть о чем поговорить. Но если о хоккее, то сначала о том, что как закончился чемпионат мира по хоккею. Буквально, я думаю, минут 15-20 назад, может, 30 назад завершился финальный матч. В финале Финляндия играла со Швейцарией. Швейцария – хозяева турнира. Год назад швейцарцы завоевали бронзовые медали, прошу прощения, серебряные медали. И на этот раз Швейцария – серебряную медаль. Финальная Финляндия – чемпион. Первый период 0-0, второй период 0-0, третий период 0-0. Дело дошло до дополнительного времени, и в овертайме финны забили гол и стали чемпионами мира. В полуфиналах Финляндия выиграла у Канады со счетом 4-2, причем отличился капитан финнов Александр Барков. Но мы с вами знаем, блестящий совершенно нападающий команды Флорида Пентерс. Он пропустил весь сезон, регулярный сезон. Флорида не попала в Кубок Стэнли во многом, потому что он был нездоров, он лечился. Но, окей, к чемпионату мира он был здоров. В матче в полуфинале с Канадой он забросил одну шайбу, одна была заброшена с его передачи. Швейцария легко разобралась с Норвегией 6-0. Сегодня в борьбе за бронзовые медали норвежцы в овертайм, в дополнительное время, выиграли у канадцев 3-2. Причем за 3 минуты до конца третьего периода Норвегия лидировала со счетом 2-0. Ну что, конечно же, тренер канадцев убрал из ворот вратаря, и в оставшееся время канадцы сравняли счет 2-2, но в дополнительное время они потерпели поражение. Итак, как и год назад, Канада возвращается без медали. Что касается нашей страны, Соединенные Штаты, то я не помню, на моей памяти не было чемпионата мира, на котором бы американцы играли хуже, чем в этом чемпионате. Ну, они заняли 8-е место, то впереди Норвегия, впереди Латвия. 8-е место. Что произошло, не знаю. Это у нас чемпионат мира, и мы с чемпионатом мира прощаемся до следующего, естественно, года. Ну, а теперь финал Кубка Стэнли. Завтра в городе Роли. Это завтра или во вторник? Я боюсь точно сказать. По-моему, во вторник. А может быть, завтра. По-моему, во вторник. Роли – это столица штата, в котором я живу, Северная Каролина. Каролина Харрикейнс играет с Вегас Голден Найт, золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. Ну, золотые рыцари, мы с вами знаем, разобрались достаточно легко с лучшей командой регулярного чемпионата Колорадо Аваланж. Вегас разобрался с ними, выиграл 4 матча подряд. Причем, если мне не изменяет память, в последний раз Кубок Стэнли выиграла команда, которая была лучшей в регулярном чемпионате. Это, по-моему, было в 2013 году. По-моему. Как правило, команда, которая становится лучшей в регулярном чемпионате, Кубок Стэнли не выигрывает. Итак, ну мы еще с вами знаем, что Golden State 30 марта получили нового тренера, когда боролись за право играть в Кубке Стэнли. Джон Тартарелло стал главным тренером и не только вывел команду в Кубок Стэнли, но вот уже вывел ее в финал Кубка Стэнли. Теперь Каролина Харрикейнс. Они выиграли финальную серию Кубка Восточной конференции у Монреаль Канадиенс. Мы знаем, первый матч на своей поляне Каролина проиграла, потом выиграла 4 матча подряд. Итак, это интересная команда. Ну, во-первых, она в 2006 году она выиграла Кубок Стэнли. Кстати, Голден Стейт Golden Knights, Vegas Golden Knights тоже были, причем в недавнее время, чемпионами. Эта команда, Каролина, значит, в 2006 году, когда она стала чемпионом Национальной хоккейной лиги, капитаном этой команды был Род Бран Амур. Он закончил играть, стал тренером, главным тренером, и вот он уже 13 лет тренирует команду Каролина Херикейнс. Дольше него в сегодняшней Национальной хоккейной лиге даже близко нет тренера, который бы приближался к нему. Прекрасный тренер. Фаворит в предстоящем финале, ну, фаворит Каролина Херикейнс. Я нахожусь, дамы и господа, в таком разборочном состоянии. С одной стороны, Каролина – чемпион Восточной конференции. Я, как правило, болею за чемпионов Восточной конференции. И я хотел бы, чтобы победила Каролина, но я ничего против не имею против Vegas Golden Knights. Команда, которая сумела подняться так, как поднялась эта команда. Ну и потом, мне нравится Джон Тартарелло с его выходками. Я помню, когда вот началось это повалье, становиться на одно колено там перед, не знаю, какими-то там черными недоумками, не приветствовать национальный флаг, то Тартарелло тогда очень хорошо сказал: если в моей команде найдется какой-нибудь такой отщепенец, то он будет сидеть на скамейке запасных все время. Я люблю этого тренера. И грустная новость, дамы и господа, мы с вами об этом знаем. В четверг покончил жизнь самоубийством Клод Лемью. Ну, это был совершенно потрясающий хоккеист. Ну, я не говорю, что он 4 раза был обладателем Кубка Стэнли, причем в 95-м году в составе Devils, и через 5 лет снова в составе Devils, а до этого в составе команды Colorado Avalanche. Я в какой-то степени себя виню, что я с ним не разговаривал. Значит, в 95-м году, в чемпионате 94-95 года, я часто бывал на матчах с участием Нью-Джерси Devils, но, как правило, мои посещения этой команды ограничивались разговорами со Славой Фетисовым. Кстати, Слава Фетисов, он играл в этом сезоне в 94-95 год. В марте был обменен в Детройт Ред Уинкс. Таким образом, команда Devils стала чемпионом в 95-м году без участия Фетисова. И, кстати, в финале Кубка Стэнли она победила новую команду Фетисова, Детройт Ред Уинкс. Так вот, бывая в раздевалке Девилов, разговаривая с Фетисовым, я имел возможность говорить с любым другим игроком, и в том числе с Клодом Лемью. Совершенно потрясающий хоккеист, и еще, конечно, он Ну, кстати, в розыгрыше Кубка 95-го года он был признан MVP, Most Valuable Player, то есть лучшим игроком Кубка. Окей, опять-таки интересно, буквально за несколько дней до самоубийства он был в Монреале. Его карьера хоккейная началась в Монреаль Канадиенс. Он был в Монреале, и в составе Канадиенс он выиграл первый Кубок Стэнли. Он был в Монреале, и перед третьим матчем серии между Монреаль Канадиенс и Каролиной Херикейнс он внес факел на арену, в которой играли команды. О, грустно то, что с ним произошло. 4 детей, причем один пацан, очень хороший хоккеист. Играл он был зверем. То есть тот соперник, который попадал ему, скажем, под его плечо, очень грустно, очень грустно. Итак, за кого мы болеем? Я не против того, чтобы победила Каролина, но я не против того, чтобы выиграл Вегас. И я буду смотреть, конечно, все эти матчи, естественно. Ну, а теперь мы перейдем к Кубку Ларри О'Брайена. Ну, потому что вообще у болельщиков Никербокеров праздник в среду. Сан-Антонио Спёрс играют с Никербокером. Причем Никербокеры, ну, скажем так, сравнительно легко. Очень легко не бывает, но без особых усилий победили в финале Кубка Восточной конференции Кливленд. Все 4 матча они выиграли. Что касается Сан-Антонио, то это была серия Я вчера заставил себя, ну, у меня вчера было время досмотреть этот матч до конца. В Оклахома-Сити действующие чемпионы, счет серии 3-3. Действующие чемпионы принимали Сан-Антонио, и это, конечно, была заруба потрясающая. 111-103 выиграли гости. Кстати, когда дело доходит до седьмого матча, то преимущество своей поляны, оно минимально совершенно, потому что настрой у обоих команд. Итак, Сан-Антонио выиграл со счетом 4-3. Теперь давайте вспоминать Никербокеров. Когда Никербокеры в последний раз играли в финале Кубка Ларри О'Брайена? В 1999 году. Окей. С кем они играли в финале в 99 году? С командой Сан-Антонио Спёрс. Кто выиграл? Сан-Антонио. 4 матча выиграли, только один проиграли. Мы помним, в то время в составе Сан-Антонио были центровые близнецы. Ну, это 99-й год, еще World Trade Center не был разрушен, там стояли близнецы торгового центра. Но в Сан-Антонио были близнецы, высокорослые близнецы баскетбола, Тим Данкен и Дэвид Робинсон. Окей. И я напомню, дамы и господа, что в финальной серии в 99-м году в составе Нью-Йорк Никс не было Патрика Юинга, потрясающего центрового. Он получил травму в одном из матчей серии с Индиана Пейсерс. Серию Никс выиграли, он не играл. Ну и когда не было такого центрового, как Патрик Юинг, то, естественно, два этих самых великана, Тим Данкен и Дэвид Робинсон, без проблем разобрались с нью-йоркской командой. Что ожидать в предстоящей серии? Это интересно. На мой взгляд, для того, чтобы иметь шанс, хороший шанс, Никербокерам надо выиграть. Естественно, начинается серия на площадке Сан-Антонио, потому что в регулярном чемпионате результат Сан-Антонио Спёрс намного лучше, чем у Нью-Йорк Никс. Два первых матча в Сан-Антонио. Значит, чтобы Никс сохранили реальные шансы, нужно выиграть один матч из двух. Ну, если выиграть два из двух, то тогда разговоров, в общем-то, почти что нету. Надо выиграть. Если оба матча будут проиграны, то общие предсказания специалистов, которых я прочитал всех, кого можно. Я специально не читал предсказания нью-йоркских журналистов, потому что нью-йоркские журналисты, ну как, в общем-то, они хотят быть объективными, но они болеют за Никс и выступать перед своими читателями или там зрителями, телезрителями, как прогнозерами, которые будут говорить, что их команда проиграет, это не очень прилично. В общем, общенациональные баскетбольные обозреватели считают, что Сан-Антонио Спёрс эту серию выиграет. Я придерживаюсь того же мнения, дамы и господа, хотя я желаю от всего сердца победы Нью-Йорк Никс, но нужно смотреть правде в глаза. У команды Сан-Антонио Спёрс нет сегодня таких близнецов World Trade Center, как Тим Данкен и Дэвид Робинсон. Но у них есть французский, афро-французский человек. Я его фамилию произнести не в состоянии, но у него прекрасное имя Виктор. Мы знаем Виктор Гюго, ну и поскольку был Виктор Гюго, то почему бы не быть этому гиганту? Чувак, он был выбран в драфте 3 года назад, француз. Но он был высокий, как он и сегодня высокий, и тогда был высоким. Его рост 7 футов 4 дюйма, это 223 сантиметра, 225 будет для ровного счета. Но тогда он был тощий. Сегодня он, к сегодняшнему дню он оброс мускулатурой, и он играет, ну скажем так, очень хорошо. Причем он не только прекрасно играет под кольцом, он попадает с трехочковой зоны. Он блокирует броски с трехочковой зоны. Значит, как будут никербокеры с ним сражаться, это будет и будет интересно посмотреть. Итак, Никс играли в финале, играют в финале впервые с 1999 года, впервые за 27 лет. А когда Никербокеры были чемпионами, дамы и господа, кое-кто, может быть, в это время из вас еще и не появился на свет. Значит, Никс дважды стали чемпионами в 70-м году и в 73-м, причем я об этом прекрасно знал, живя в Советском Союзе. Я в то время уже на полную катушку писал об американском баскетболе в «Советский спорт» и в журнал «Спортивные игры». Я достаточно хорошо представлял себе эту команду. Я приехал в Америку в 77-м году, выехал в 76-м, в 77-м, и многие баскетболисты из тех, кто играли в 73-м году, я их еще увидел в 77-м году, увидел, и в 78-м году увидел. Ну, дамы и господа, я этот состав, я не помню наизусть всех, но я помню центровой Уиллис Рид. Помните? Два задних, Олд Фрейзер, причем Олд Фрейзер был долгие-долгие-предолгие годы, он был телекомментатором, причем человек всегда любил ходить в самых интересных пиджаках, он всегда так ходил. Потом Эрл Монро, потом человек, за которого я голосовал, единственный демократ, за которого я голосовал, это Билл Брэдли. Ну, это вообще выдающийся человек. Кстати, они его называли... В раздевалке Никс его называли президентом. Он был президентом. Они знали, что он пойдет в политику. Он был умный, очень умный. Он кончил Принстонский университет. Более того, он учился год в аспирантуре Оксфордского университета. А когда он учился в Оксфордском университете, вот представьте, Оксфордский университет в Лондоне, раз в неделю он прилетал в Италию и выступал за команду Сементаль Милана. Я, кстати, помню, когда я общался с нашимскими нью-йоркскими журналистами, там, ну, когда ходил на Никс, находил на Либерти, я как-то одного Васи спросил, мы разговорились, и я стал говорить о Билли Брэдли, да, такой прекрасный, играл в Принстоне, Принстонский университет хорошо играл, играл в Никербокерс. А я у него говорю, а вы знаете, что он играл в команде, миланской команде «Сементаль»? А человек даже не слыхал о существовании такой команды. Окей. Потом Фил Джексон, тот самый Фил Джексон, который тренировал потом Майка Джордана, тренировал Шакила О'Нила в Лос-Анджелес. Он играл в той самой команде. Но эта команда, если говорить о команде, которая играла в 70-е годы, блестящей, эта команда была номер один по игре в обороне. И именно болельщики этой команды, они узаконили клич «Defense». Этот клич родился на матчах «Нью-Йорк Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден». И гениальным тренером этой команды был Ротс Холцман. Вот это был тренер. Итак, дамы и господа, последний раз Никербокеры стали чемпионами в 73-м году. Сколько же лет прошло? 27 плюс 26, это что, 53 года? Это уже бабушкой можно стать и дедушкой. То есть нынешние, есть ли среди нынешних болельщиков Никс, которые ходят на стадион, но сколько там их есть, которые помнят, как Никс стали чемпионами в 73-м году? Станут ли они сейчас чемпионами, дамы и господа? Окей, я болею за Никс в этой серии. Поверьте мне на слово, болею за Никс. Но я премного сомневаюсь, что Никс выиграют. Если выиграют, но это, я считаю, что это будет баскетбольный подвиг. Кстати, все связано, естественно, с политикой. Ну, Дональд Трамп сказал, что он посетит один из матчей команды «Нью-Йорк Никс». Два матча команды «Нью-Йорк Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден» гарантированы. Это третий и четвертый матчи. Окей. На что нынешний мэр Нью-Йорка, мусульманский коммунист Мамдани, сказал, что он не хочет видеть Трампа в «Мэдисон Сквер Гарден». Я советую Трампу посетить оба матча с участием «Нью-Йорк Никербокерс», чтобы этот их замечательный мэр нью-йоркский мэр, чтобы он не показался в Мэдисон-сквер. Это же интересная совершенно ситуация. Это у нас баскетбол. Мы будем с вами болеть, дамы и господа. Мы будем болеть, окей. Даже я и хоккей. Причем, опять-таки, расписание составлено так, что хоккейные матчи не совпадают с баскетбольными. В принципе, мы можем смотреть и то, и другое, и то, и другое. Есть, правда, люди. Я таких людей знаю. Они считают так, если моя команда выбыла, то и смотреть нечего. Поскольку моя команда Бруклин Нетс выбыла из... Даже и не мечтала играть в кубке, а моя команда Нью-Джерси Девилс тоже не играла в кубке. Ну, я, тем не менее, смотрю баскетбол и смотрю хоккей. Окей, дамы и господа, это у нас то, что будет в ближайшие две недели. Нас ждет много интересного. Потом, правда, начинается Кубок мира по футболу. Вот еще одна одна интересная деталь. Если дело дойдет, скажем, до шестого матча, если дело дойдет до шестого матча, шестой матч будет в Мэдисон Сквер Гарден. Если дело... дойдет до шестого, потому что если седьмого, то седьмой будет уже в Сан-Антонио. И шестой матч в Мэдисон Сквер Гарден. Причем этот матч будет, когда уже начнется Кубок мира по футболу. Так, а Мэдисон Сквер Гарден, нам с вами известно, он стоит над Пенсильвания Стейшн. Там уже существуют какие-то правила, что в день футбольных матчей в Пенсильвания Стейшн там все будет закрыто. Бедные болельщики никерокеров. Но мы с вами будем следить за развитием событий. Нам будет о чем посмотреть и о чем рассказать. Правильно? Окей. Теперь бейсбольные поляны. Бейсбольные поляны. Окей, что у нас происходит сегодня? Ну, Янкис играют сегодня в Сакраменто. По-моему, сейчас уже играют, но я не знаю результата. Тампа Бэй играла с Лос-Анджелес Энджелс. Тампа Бэй ведет борьбу с Никербокерами на востоке американской лиги. Тампа выиграла 5-2. Цинциннати Редс играли сегодня дома с Атланта. Брейс Атланта ведет борьбу за первое место на востоке национальной лиги. Атланта выиграла 6-4. Метрополитенс играют тоже на востоке национальной лиги. Метрополитенс выиграли у Марлинс. Майами Марлинс 10-1. Обе эти команды барахтаются на дне на востоке национальной лиги. Ну, Янкис, если без учета сегодняшнего результата, Янкис у Тампы 36 побед, у Янкис 35, но по числу поражений Тампа 20. Поражений, а Янкис уже 23 поражений. Окей. Теперь, дамы и господа, ну что сказать? Что сказать про Сахалин, что сказать про футбол? Мы все видели, что происходило вчера в Будапеште. Я должен сказать, дамы и господа, я расстроился не потому, что Арсенал проиграл по пенальти, а потому, как проиграл Арсенал по пенальти. Два пенальти Арсенал не реализовал. Если бы эти два пенальти взял вратарь Пари Сен-Жермен, никакого расстройства у меня бы не было в памяти, рассудка. Потому что, ну, значит, блестящий вратарь. Но два пацана из команды Арсенал, один зафуговал мяч мимо ворот налево, а когда вышел бить пенальти центровой защитник, в это время счет уже был 4-3 в пользу Пари Сен-Жермен, и надо было забить гол и сравнять счет, и серия пенальти продолжалась бы. Но когда вышел центровой, центральный защитник, мне стало, дамы и господа, нехорошо. Если центральный защитник могут пробивать пенальти, скажем, после 7 пенальти счет ничейный. После 8 пенальти счет ничейный. Кому-то же нужно выходить. Ну, уже выходит центральный защитник, выходит вратарь, все. Но когда центральный защитник выходит пробивать 11-метровый, от которого зависит результат не одного матча, а результат всего турнира, мне стало нехорошо, и мне так нехорошо остается и по сей день. Окей, тем не менее, я поздравляю свою команду. Команда в этом сезоне играла блестяще, на мой взгляд. Вообще, я к чемпионату Англии отношусь с большим, намного большим уважением, чем к Лиге Европы, чем Лиге Чемпионов, естественно. Потому что Лига Чемпионов, ну сколько там всего, 15-16 матчей, причем из этих 15-16 матчей половина, в общем, интереса не представляют. В Премьер-лиге... Там не продохнуть, дамы и господа. Там абсолютно не продохнуть. С первого тура до 38-го нужно сражаться. И сражение очень жестокое. Арсенал впервые за 22 года стал чемпионом. Я бесконечно счастлив, дамы и господа. У меня есть еще о чем поговорить. Сегодня, естественно, о футболе есть о чем поговорить. О теннисе. Теннисный турнир набирает скорость, уже набрал скорость. Открытый чемпионат Франции шагнул во вторую неделю. Но сейчас будет у нас перерыв на рекламу и на какой-то выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и мы с вами, видимо, вступим в беседу. Потому что беседовать гораздо интереснее, чем молоть языком одному одинешеньку. Оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам. Ну, если... Человек не хочет подключаться. Дима, ау, окей. Значит, мне есть о чем поговорить, дамы и господа. А обязательно, ну, во-первых, я должен вам сказать, обязательно сказать, что для тех, кто есть телефонная карточка компании «Дэвидсон» и кто звонит в Узбекистан, вам предлагается прекрасное качество связи на Узбекистан. Цены наинижайшие, по 5-долларовой карточке «Дэвидсон» можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные телефоны. «Дэвидсон» карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон, Бич и Coney Island. И если у вас есть какие-то вопросы, позвоните в отдел обслуживания 718-303-90-76-718-303-9076. Окей. Ну и все, я готов присоединиться к разговору с вами. У нас уже есть Наум. Добрый день, Наум. Я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей. Ну... Что я вам могу сказать? Мы с вами находимся по одну сторону баррикады насчет Арсенала. Смотрите, да, Габриэл пробивал пенальти, центральный защитник, было кому пробить, но я слышал комментарии, например, если я не ошибаюсь, это был комментарий Терри Анри. Почему уже после того, что Габриэл промахнулся? Тренер сказал, что Артета дал Габриэлю, ну, по его мнению, пробить пенальти лишь только потому, что он как бы это заслужил на протяжении всего сезона. Так как играла пара центральных защитников Арсенала, и Артета как бы не позволяла совесть не дать Габриэлю пробить пенальти. Ну, unfortunately. Изначально, конечно, по голевым моментам, по всему остальному можно, конечно, сказать, что игра была равна, играли два, дальше это вот, но я с этим не согласен. Смотрите, я слышу комментарии многих английских и российских футбольных экспертов. Ну, скажем так, процентов 70, наверное, говорили о том, что Пари Сен-Жермен, конечно, фаворит. И мало того, что они фавориты, они сказали, что они в принципе, то есть то, что Хмича Хварцетели забьет, говорили 90%. Да, он делал пенальти, он не забил, он делал пенальти. Но что я могу сказать? Играло лучшее нападение Европы или даже...
10: Алло. А, мне сказали, что будет пауза. Сейчас будет реклама. Окей. Оставайтесь на волне «Дэвидсон Радио».
12: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
10: Окей, я вернулся, я думаю, Наум договорит. Наум, добрый вечер еще раз.
11: Да, да, Алексей, это я еще раз, да. Смотрите, лучшее нападение Европы или даже мира играло против лучшей обороны Европы или даже мира. Я считаю, то есть многие эксперты как бы говорили, что не говорили, что счет будет как в прошлом финале 5-0, но... Пари Сен-Жермен хотя бы должно было бы забить 2 гола. Очень много. Я считаю, что Пари Сен-Жермен за всю игру не показал абсолютно ничего. А как раз оборона Арсенала показала на то, что она спокойна. Они, в принципе, французы, не создали ни единого голевого момента. Ни единого. Арсенал, да, создал и забил. Ну, поэтому я считаю, что план Артеты сработал. Может быть, в конце... Я не думаю, что Артета играл на удержание счета, потому что, в принципе, он, да, выпустил атакующих футболистов к концу матча. Но, к сожалению, не забыли. Были какие-то пару моментов у Арсенала к концу второго тайма, может быть. Я не скажу, что голевые, но они что-то пробовали сделать. И к концу второго тайма дополнительный победитель. Я считаю, что план Арсенала сработал лучше, чем план французов Пари Сен-Жермен. Вот такое мое
10: мнение. Я согласен. Потому что, во-первых, было до того, как матч начался, было известно, одна команда будет атаковать, другая будет защищаться. Это было известно и тому, и другому тренеру. Большое спасибо, Наум. Большое спасибо. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
15: Добрый вечер, Федорович. Я вам сочувствую, что ваша команда проиграла. Но я так, смотрю трезво. Если взять в общем, то вчера, по-моему, никто не заслужил этот Кубок Чемпионов. Это первое. Но с такой тактикой, которую выбрал Артета, мне кажется, Лигу Чемпионов не выигрывает. Сейчас вы мне можете возразить, как Челси и Манчестер Юнайтед, там тоже один гол, но там хоть была живая игра. За 65 минут, первых 65 минут, два раза прошли две контратаки. Одна, слава богу, завершилась голом, вторая, да, защита, ну, сыграла хорошо. И все, один удар в створ ворот за первые 65 минут, а как, вообще за весь матч был один. Два удара в створ ворот, ну как можно так выигрывать? Тебе тоже,
10: окей,
15: ну,
10: окей,
15: я не знаю,
10: окей.
15: Мне финал не понравился. Будьте здоровы, Алексей Георгиевич, будьте здоровы.
10: Разрешите возразить. Значит, я считаю, что с моей точки зрения, с точки зрения любви, это был блестящий футбол, потому что атакующая команда с прекрасными атакующими игроками играла против команды, которая умеет прекрасно обороняться. Более того, у Артета есть знаменитые слова. Надо получать удовольствие от игры в обороне. Значит, я должен сказать, что я получал удовольствие от того, как Арсенал играл в обороне. А о том, что, ну, расстроился. Я, дамы и господа, скажу, после того, как на моих глазах в городе Тбилиси в дополнительном матче чемпионата Советского Союза по баскетболу ЦСКА обыграл «Спартак», причем Серега Белов сделал бросок за несколько секунд до конца игры. После этого меня поражения моих команд перестали, в общем-то, расстраивать. Я отношусь к этому. Спорт есть спорт. В спорте кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Окей. Большое спасибо за участие в передаче. Я вас слушаю. Добрый вечер.
16: Добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Нам крупно повезло, потому что в хоккее это почти равные команды, и особенно тренеры с ихним характером, Бриндемар и Тартарелла, и Голден Найт, и Харкейнс, будет, конечно, очень интересно сериться. А насчет баскетбола вы 100% правы. Я не смотрел Western Conference и всю эту серию не смотрел. Но вчера по какой-то причине, ну причина сами знаете какая, это седьмая игра. А седьмая игра, сами понимаете, это класс. И я посмотрел игру этого француза. Мало того, что если два игрока идут на него, это бесполезно. У него рост какой. И плюс у него три-поинтерс. А если он видит, что он три-поинтерс не бросает, он откидывает ребятами, и ребята закидывают. Там просто ненормальная команда. Сан-Антони. И я, конечно, Ник фэн. И я помню 99-й год и 94-й год. Мы пролетаем опять, потому что у нас нету защиты на этого центра. Вы согласны?
10: Ну, я вам скажу, на этого центра, по-моему, защиты нет ни в одной команде Национальной баскетбольной ассоциации. Вообще, если они выиграют, причем же у них играет парень задний, который был выбран в драфте в прошлом году. Молодой пацан. Это очень молодая команда. То есть, если эта команда...
16: Ну, вы имеете этого пацана с длинными волосами?
10: Да, да, да.
16: Который тройки забрашивал.
10: Который тройки забрашивал. Да, поэтому молодая команда. И если... То есть, у нее все впереди. Это даже если представить на одну минуту. Ну, все возможно. Спорт есть спорт. Предположим, что они проиграют, Никс выиграет. Но у этой команды колоссальное будущее, потому что это молодая команда. Да, это интересно. Вчерашний матч был...
16: Я вчера увидел столько таланта в этой команде, что я просто, знаете, я как-то удивился. И плюс тренер их тренирует просто. И, кстати, Папович, когда они проиграли пятую игру, он зашел в раздевалку и дал им немножко, ну, отрегулировал немножко мозги, ребят.
10: Окей. Это была интересная игра. Интересная.
16: Всего хорошего. Хороший баскетбол смотрим. Хороший баскетбол.
10: Более того, дамы и господа, если бы выиграл Оклахома-Сити в серии с Никс тоже была бы фаворитом. Вообще, западная конференция в этом, ну, не то, в этом году в основном, западная конференция намного лучше, чем восточная. Но это нужно признать. Нравится нам... жителям Востока или не нравится, но мы должны признать, что западная конференция в Национальной баскетбольной ассоциации лучше. Добрый вечер, вы на проводе.
17: Да, добрый вечер, спасибо. Я начну немножко с грустного.
16: Мы потеряли 3 солдат в результате атак беспилотников на юге Ливана. Ситуация ухудшается, ситуация не улучшается. Никакого противоядия найти нельзя. Михаил Тюкин, 21 год, из Аждода. Репатриант с Украины, один ребенок в семье. Трагедия, погиб. Рутем Юнай, 20 лет, это женщина, инструктор. Тоже в результате удара беспилотника. И Нихарай Лейзер, 19 лет, из города Эйлат. И вместе с ними очень много тяжело раненых солдат. Но теперь я быстро про спорт. Значит, вечер бокса был в Египте. Супертяжелый вес. Александр Усик победил, значит, Рико Верховена в 11 раунде. Тем самым защитил свой титул. В Арне художественная гимнастика. Израильтяне девушки взяли 1 серебро и 6 бронзовых медалей. Кубок вызова по спортивной гимнастике Словения. Рон Пятов победил на брусьях. И был еще турнир, ну там юношеский ATB. В Бельгии победа Дэна Бранта. Победил, надеюсь, парень, может, и вырастет как бы. Еще была интересная ситуация. Значит, в женской художественной гимнастике. Значит, победила россиянка Яна Зайкина. А второе место заняла украинка Софья Краинская. Когда звучал гимн, бедная украинка закрыла глаза и заткнула уши. Вот, но ее там, значит, поддержали. Лионель Месси получил травму, и все надеются, что эта травма несерьезная, то он сыграет на чемпионате мира. По поводу финального матча, мне он показался не совсем интересный. В первом тайме доминировала, конечно, английская команда, а во втором тайме их поджали. И было несколько серьезных моментов. Вот, например, Хвича попал в штангу, был еще один удар в штангу. И по поводу пенальти, ну, сложно сказать, это как бы лотерея, но мне кажется, они перепугались Матвея. И победа, в общем-то. Ну, что не говори, победа. Вот, но я что хочу сказать. Есть видео, где команда ПСЖ играет, ну, команда полностью, там, человек 20 играет между собой. И они проходили между собой и пожимали руки. И, значит, Сафонову не пожал руку украинский футболист. Я не помню, не могу выговорить его фамилию. Вот, но тренеру доложили, он сказал, ну, я на это пока не обращаю внимания, пока. Но, в общем, это, конечно, идиотизм. Все, спасибо.
17: Значит, мой комментарий, тот, кто считает, что игра была скучной, тот, на мой взгляд, не очень хорошо вообще понимает футбол. Игра была абсолютно не скучной. То есть встретились две команды абсолютно разного стиля. И поэтому называть эту игру скучной, окей, ну, кому-то это было скучно, мне скучно не было. Добрый день, вы на проводе, я вас слушаю.
18: Добрый день, спасибо за интересную передачу. У меня к вам такие два интересных вопроса, если можно. Мой первый вопрос в том, что вот мы рассматривали чемпионшип лига, которая в прайм-лиге, там 3 команды зашли в прайм-лигу. Меня очень удивило Хулл Сити. Что вы можете сказать по этой команде? Она заняла 6-е место в эти плей-ин, она победила, по сути дела, всех команды. И попала 3-я команда, которая шла в прайм-лиг. Ваше мнение по этой команде Хулл Сити? А второй вопрос. Вот сегодня играла сборная Америки, USA, играла с Сенегалом. Они выиграли 3-2. Я смотрел эту игру. В принципе, они выглядят неплохо. Ваше мнение по поводу нашей сборной на следующем, который будет в чемпионате сейчас? Пусик был очень великолепен сегодня. Ваше мнение. Спасибо.
17: Окей. Ну, я считаю, что те команды, которые вышли в премьер-лигу, они это дело заслужили, и у меня нет к ним никаких претензий. Что касается американской команды, окей, вы знаете, в общем, эта команда состоит в основном на, я говорю, состав 11 человек, но там едва ли не, ну, все, кроме 2 или 3, играют в сильнейших клубах Европы. Но в этой команде, в американской команде, ну, во-первых, опять-таки, играть в сильнейших клубах Европы – это одно дело. В сильнейших лигах Европы, а другое дело играть, скажем, в сильнейших командах европейских, скажем, не знаю, в Арсенале, в Манчестер-Сити, в Баварии, в Мадридском Реале, в Барселоне, в Пари-Сен-Жермен. Это разные вещи. Одно дело играть, скажем, в каком-то не очень выразительном клубе, а другой в той же Англии, так сказать. Окей, значит, ахиллесова пята американской команды – это вратарь. С вратарями когда-то вратарь сборной США – это был, ну, всегда один из лучших игроков. Ну, достаточно вспомнить Ховарда, как он играл, Кейси. Ну, и все, они блестящие. Сейчас все эти вратари играют в командах главной лиги сокера. Команды главной лиги сокера, как бы мы к этим командам ни относились, это не лучшие команды. Лучших вратарей играют в Европе. Поэтому с таким вратарем... Я не знаю, кого поставить Почеттино в ворота. Там есть несколько вратарей. Один из них играет в New England Revolution. Он, по-моему, он играл несколько лет в Англии, но он был запасным. Теперь один из вратарей играет в Нью-Йорк Сити Футбол Клаб, который включен в сборную. Это все вратари без колоссального опыта. Поэтому с такими вратарями я не знаю, на что может рассчитывать эта команда. Если она выйдет из группового турнира, если она выйдет в основную часть, это уже со мной, то есть с моей точки зрения, будет окей. С моей точки зрения. Вот и так. Поэтому, но я думаю, дамы и господа, у нас до чемпионата мира еще есть следующее воскресенье, и мы подробнее говорим о фаворитах, кто выйдет, кто не выйдет.

0: Если вы об этом говорили, я не буду говорить.
1: Не, я об этом не говорил.
0: Прекрасно. Значит, я сегодня просто вечером уже нашел на YouTube, или, да-да, кажется так. Так вот, значит, эта дама пыталась прорваться на стадион с флагом Российской Федерации, с государственным флагом. Ее, естественно, не пустили. Тогда она придумала такую штуку. Она взяла французский флаг, а цвета там одинаковые, только места у цветов разные. Она оторвала одну, скажем так, полоску и наспех присобачила ее к остальным двум. Таким образом получился российский флаг. И с этим российским флагом она выскочила на поле, чтобы обниматься со своим, значит, супругом и все прочее такое. Так вот, она это сделала. Хотя российская символика на стадионе категорически была запрещена. Спасибо. Да, и, кстати, пенальти ворота Арсенала, при всем уважении, был 200-процентным, потому что нашему представителю, значит, Грузии заплели обе ноги. Я внимательно смотрел этот эпизод много-много раз. Сначала одну ногу, потом другую. В общем, это был пенальти 100-процентный. Спасибо.
1: Ну, я абсолютно не оспариваю пенальти. То есть пенальти был на 101%. То же самое, кстати, когда свалили арсенальцев в штрафной площадке, вы помните, который вышел на замену, то там пенальти не было. Там, да, была такая игра, но была игра в мяч, не было пенальти, а в штрафной площадке, конечно, этого грузинского чувака просто взяли и повалили. 100% пенальти. Причем судья в поле, он обратился к ВАР, к видеоарбитру для просмотра. Но там и так все было ясно. Это, оспаривать это пенальти, ну, я не знаю, это совершенно не... То есть, с моей точки зрения, это незачем. Это было абсолютно пенальти. Добрый день, дядя Миша.
2: Добрый вечер, Алексей Михайлович. Алексей Георгиевич. Я хотел сказать, что так как вы немножко троллили меня с Тоттенхэмом, карма вернулась через ПСЖ. Я сочувствую, который противник Тоттенхэма в Лондоне. Я первый. Теперь я хочу сказать, поздравить Лали. И фамилия Хвичини Гварцетели с победой ее земляка, и который претендует, кстати, на золотой мяч. Кстати, я впервые согласен с Борисом Тихушником, который сказал, что игра безобразная. Мы все с вами и на ум, и все смотрели 1000 матчей за всю жизнь. 1000, не сотни.
1: Миша, объясните.
2: Это игра без ворот.
1: А? Скажите, чем она плохая игра?
2: И я вам сейчас хочу объяснить. Игра без ворот, понимаете? Пару ударов.
1: Ну и что, игра без ворот, потому что обе команды умеют играть в защите.
2: Команды умеют играть в защите.
1: Миша, я вам скажу, такая игра гораздо лучше, она не так смотрительная, как была игра между Баварией и Пари Сен-Жермен, где было забито 100 голов.
2: Но в той игре... Про Брэдли хочу сказать. Брэдли, когда мы жили в Союзе, я немножко следил. И, кстати, я думал тогда, на состав Нью-Йорка нам не был такой известный в 70-м году, начало 70-х, 73-м. Он представлял Сенате штат Нью-Джерси. И я подумал, что в Нью-Джерси. Потом я понял, Нью-Джерси не было тогда в НБА. Нью-Джерси Нетс команды. Так что он играл в Нью-Йорке, а представлял от штата Нью-Джерси, попал в Конгресс. Брежнев. Следили мы за ним тоже. Еще хочу сказать большой привет. Вы разрешаете оскорблять некоторым людям? Ну, нашим, меня?
1: Миша, окей, я прерываю, потому что вне зависимости от того, где родился человек и в какой штат он там представляет, есть понятие драфт, и в драфте команда Нью-Йорка может выбрать калифорнийца, а команда калифорнийц из Калифорнии может выбрать нью-йоркца. Поэтому тот факт, что Брэдли играл в Нью-Йорк Никербокерс, представлял команду. Кстати, когда он играл в Нью-Йорк Никербокерс, команда Нью-Джерси,

0: вообще не существовало такой команды. Команда Нью-Джерси родилась из команды Нью-Йорк Нетс. Нью-Йорк Нетс. Эта команда сначала играла в Нью-Йорке, в Нетс, а потом она переехала в Нью-Джерси, стала Нью-Джерси. Поэтому, когда Брэдли выбирали в драфте, никакой нью-джерсийской команды не существовало. Что касается матча Арсенал-Пари-Сен-Жермен, это был абсолютно классный футбол. Это футбол для тех, кто изучает, как нужно играть в обороне. Тот, кто этого не понимает, мне этих людей просто-напросто жалко. На этом, дамы и господа, мой сегодняшний отчет заканчивается. Мне, как всегда, помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. Завтра я с вами встречусь в 7 часов утра. И мое общее пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
4: Мы любим Нью-Йорк.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич-парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Дорогие друзья, у микрофона Рабин Мицва Ласкин, в эфире программа «Быть евреем». Я всех рад приветствовать. И сегодняшняя программа, сегодняшняя тема будет очень интересная. Многие радиослушатели меня просили дать сегодня более в широком формате тему с глаза. Или как защититься от зла, с глаз и суеверия. Но суеверия, наверное, сегодня не успеем, но хотя бы о теме с глаза, как это понять, эту тему, что влияет, что не влияет, какие защиты. Мы хотя бы сегодня частично постараемся осветить эту очень важную тему. И сегодняшнюю программу я хочу в первую очередь посвятить для выздоровления очень важного члена нашей общины, очень уважаемого, Ольга Абрамова из Квинса. Ольга Хая, Бат Мазаль, Мария, для полного выздоровления. Все наши общины молимся за вас, полного выздоровления и благословения во всех отношениях. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас завтра с вами будет очень большой эфир, двойной эфир, в понедельник в 7 часов вечера будет эфир с известным доктором, доктор Марика Малка Черфас. Доктор Черфас расскажет нам о вреде и пользе солнца, о витамине D и многое, как надо подготавливаться сейчас к лету. Но не менее важно, с 7 до 8 будет открытый микрофон. И вы сможете задать ваши вопросы уникальному врачу с уникальными знаниями. Так что не пропустите эту возможность в эфире с доктором Марикой Черфас. А в 8 часов вечера будет моя лекция «Значение снов по Талмуду и Кабале». Мы поговорим о 7 критериях, как знать, это вещий сон или не вещий сон, что это был плохой сон, как ошивовывать сны и многое-многое другое потрясающее знание завтра в 8 часов вечера. Так что завтра у нас понедельник, двойной эфир в 7 часов вечера с доктором Марикой Черфас о вреде и пользе солнца и ваши вопросы в прямом эфире доктору. В 8 вечера значение снов по Талмуду и Кабале. Запись на этот эфир по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. 15.32. А сейчас давайте начнем нашу сегодняшнюю тему. Этот известный анекдот, когда Моисей уже перед смертью лежит на кровати, и вдруг он зовет свою жену Соню, говорит: «Сонечка, ты знаешь, я так смотрю на нашу жизнь, вспоминаю. Я помню, когда нам было 20 лет с тобой, и мы взяли тогда машину твоего отца, и она разбилась в дребезги. Ты помнишь?» «Да, я помню». «Ты помнишь 40 лет, когда мы с тобой взяли деньги, которые мы сберегли, и в биржу вложили они, и все пропали?» «Да, и, конечно, я помню». «Ты помнишь, как в 60 лет я тяжело заболел?» «Конечно». «Ты знаешь, Соня, во все эти моменты ты всегда была там со мной». «Да, мой человек, я всегда там с тобой». «Знаешь, Сонечка, я пришел к выводу, ты всегда была там во всех моих несчастьях. Может быть, ты мне приносишь дурной глаз?» Но действительно, мы с вами, когда что-то плохое происходит в жизни, начинаем кого-то обвинять. Это из-за него, это из-за нее, это из-за дурного глаза, это не из-за нас. Но действительно ли надо понять, есть ли влияние такой концепции, как называется дурной глаз? Если да, то как она влияет, как защищаться, что делать? И что правильно, и что неправильно в этой теме. Но я хочу начать сразу же с того. Когда мы начинаем изучать любую тему, дурной глаз, как решать проблемы в жизни, мы смотрим на один компас. У нас компас — это Тора. Тора от слова «Хора», указание, как жить. И мы смотрим в этот компас, как нам жить. Где мы видим в Торе упоминание о сглазе или что-то связанное? Это самый первый еврей. Авраам Авину. Где мы видим... Во-первых, два момента с Авраамом. Сколько детей было у Сары? Сколько детей было у Сары? Мы с вами знаем, что у Сары был один ребенок, Ицхак. Она ждала его много лет. Но сколько детей было у Хагар, которая была служанкой Авраама, и, в общем, по просьбе Сары, она стала его второй женой и забеременела, и родила ему Ишмаэля. Но она была беременна до Ишмаэля еще один раз. Это пишется в Торе. В Торе пишется, она была беременна дважды. Но первый раз у нее был выкидыш. Почему у нее был выкидыш, пишет комментатор Раши? Потому что Сара сглазила Агар. Окей. Идемте дальше. Когда, помните, было испытание с Ицхаком, и Всевышний сказал Аврааму, что принеси жертвоприношение твоего сына Ицхака, то в этот момент, когда... он был спасен. И вместо Ицхака было приносено жертвоприношение животное,
2: а не Ицхак, Авраам не спускается со страхом вместе. Он спускается один, чтобы люди не сглазили и не подумали, что Ицхак спас. Почему? Потому что если люди узнают, что это произошло, могут сглазить. Это мы уже видим с вами от Авраама, как Авраам спускался отдельно от Ицхака, это первая вещь. А во-вторых, вся история с Хагарем. Окей, но на этом мы не останавливаемся. Идемте дальше. Дальше мы продолжаем на историю с Яковом. Когда Яков посылает своих детей в Египет, 10 богатырей еврейских, он им говорит, идите по отдельности, не идите вместе. Каждый пусть пойдет по отдельности. Почему? Если увидят 10 вместе богатырей, да еще все братья, могут сглазить. Говорить не надо. У нас с вами уже не так далеко дарование Торы, праздник Шавуот. Сколько раз было дано Торы еврейскому народу? 2 раза. Объясняют мудрецы, почему первые скрижали были разбиты. И, кстати, на вторых скрижалях... Сколько людей присутствовало на первых скрижалях? Весь еврейский народ. И весь мир был свидетелем этого великого чуда. Было изменение в тот момент. Браки, молнии. Это было шоу на весь мир. При этом вторая свадьба... Как вот у людей всегда, да, вторая свадьба, это намного скромнее. Сколько людей присутствовали при даровании вторых скрижалей? Сколько было свидетелей? Сколько? Моше Рабейну. Моше и Всевышний. То есть, другими словами, первые скрижали, и это то, что оказалось мудрецов, что это было из-за сглаза, потому что одно из доказательств, что вторые скрижали, Всевышний уже только позвал только Моше Рабейну и никого другого. Так что был только один на один, а из-за этого, говорится, был сглаз на первые скрижали. Понятно, что была вся история с золотым тельцом и все остальное, но то, что было под этим, объясняют мудрецы, это был сглаз. Но мы на этом не останавливаемся и идемте дальше. Мы с вами сейчас находимся в Сфират ха-Омер, время траура, когда нам нельзя стричься, нам нельзя слушать музыку. Почему? Мы в таком трауре, потому что погибли 24 тысячи учеников Раби Акивы в это время. Это одна из главных причин. Сейчас мы знаем, что причина была, почему они погибли, что не было уважения между ними. Но то, что такое большое количество людей за один раз, за один мах погибли, поясняют мудрецы, тут была комбинация причины с чем? Со сглазом. Царь Шауль и царь Давид. Когда царь Давид становится царем... Знаете, еще до царя Давида. Бильам. Помните, когда Бильам старался проклясть еврейский народ? Как он старался проклясть еврейский народ? Каким образом? Он старался сглазить. Из-за этого что ему помешало? Когда он пришел наносить проклятие на еврейский народ, он увидел, что их шатры, вместо того, чтобы, как обычно у людей в то время, открытие шатра, то есть дверь шатра, другими словами, была всегда напротив той двери. Тут было наоборот. Они были боком, они были спиной к спине. Так что друг друга не видели, что происходит. И благодаря этой скромности, пишется, он не смог сглазить, мы об этом поговорим. Но он хотел что? Какой механизм он хотел активизировать? Как он хотел проклясть еврейский народ? Через сглаз. Идем сейчас к царю Давиду. Когда царь Давид начинал войну, он считал, сколько у него солдат. Сейчас царь Шауль делал это, когда он считал копья. Он знал, что есть тоже в Торе, в Талмуде пишется, мы об этом говорим, «Эн браха шура эля аль давар хасамуй минаай». Благословение находится на то, только на то, что скрыто от глаза. И нельзя в иудаизме считать. Вот у меня вот сейчас в зале люди, сейчас там 100 человек, я не могу сейчас начинать пальцы говорить так, 1, 2, 3, 4. Что я могу? Почему? Потому что это может привести к опасности. Это закон в иудаизме. Я что, да, могу? Или даже хочу в синагоге. Вот я раввин синагоги, хочу знать, если у меня миньян собрался, есть 10 мужчин или нет 10 мужчин. Я не могу этого сделать. Я могу считать стулья. Я могу считать кипы. Царь Шауль считал копья. Царь Шауль считал копья. И вспомните, половина шекеля, когда был счет всего еврейского народа, как считали? Монетами. Сколько монет половины шекеля собралось, столько у нас людей. Но почему же, если ты будешь считать людей, может привести к эпидемии, может привести к плохим последствиям. Царь Давид не знал этого. Он не считал копьями, как царь Шауль. Он считал поголовно. И 70 тысяч человек погибло в страшной эпидемии. Кстати, это один момент. Всегда, когда мы в зале, где бы ни было, мы должны считать, сколько людей пришло. И никогда не считайте людей. Мы или считаем по предложению Торы, который мы знаем, что там 10 слов. Или мы считаем по объектам. Стулья. Сколько стульев? Тоже нормально. Но ты не считаешь головы. Это важный момент. Более того, в иудаизме есть очень интересный закон. Это Шульхан Арухи. Закон называется «Хезек Рия». Вред, сделанный от взгляда. Что такое это означает? Означает следующая вещь, очень интересная. Если у меня поле, у меня есть сосед. И вдруг мой сосед решил сделать новую огород между мной и соседом. Но в этом новом заборе, который он сделал, есть отверстие, есть окно, через которое все видно между мной и соседом. Я имею право заставить этого соседа сделать, закрыть это прозрачное пространство, это окно, закрыть его, и чтобы 50% за расходы за это он заплатил. Настолько в иудаизме... Другой это момент, если это уже было много лет, и это было до того, что я еще приобрел, это другой момент. Но если я во время моего присутствия, он вдруг построил новое, и там есть отверстие, открытие, или есть окно, я имею право заставить его это закрыть и заплатить за это. Почему? Что это называется «хезекрия», то есть называется «вред», сделанный чем? Взглядом. Более того, в синагоге в еврейской сегодня, если мы с вами находимся в синагоге, бар-мицва, свадьба, в субботу перед этим мероприятием всех поднимают, всю членов семьи поднимают кто? Близкие родственники. Мы не можем, скажем, два брата один за одним поднимать кто? Почему? Скажу, смотрите, эта мишпуха, эта семейка захватила на всю синагогу. Что происходит? Должен быть два родственника, два брата. Между ними должен быть человек, который не член их семьи, подняться к Торе. И только потом можно опять с другого брата поднять. То есть два брата подряд не поднимают. Закон Торы. Еще момент интересный. Помните Хану, мама великого пророка Шмуэля? Она молилась Богу. Она была бездетна много лет. И мы знаем, что она, чтобы получить ребенка, что она пообещала Всевышнему? Что мой сын, я его посвящу тебе, он станет пророком, он станет священником, он будет посвящен Богу, только дай мне ребенка. Но когда она просила Всевышнего, это не все знают, она просила о определенном качестве своего сына. Что она попросила? Какое качество она попросила, чтобы Бог дал ей? Она сказала: Всевышний, дай мне сына не слишком умного и не слишком глупого. Сейчас, не слишком глупо мы понимаем. А что тебе мешает слишком умный, чтобы не сглазили? Говорят мудрецы. Потрясающе. Насколько это глубоко. Идем дальше. А еврейская свадьба. Еврейская свадьба. Мы с вами все кричим, когда разбиваем стакан, мы все кричим мазальтов. Во-первых, почему надо кричать мазальтов, когда разбивают стакан? Во-первых, надо кричать мазальтов, когда кольцо, тогда кричи мазальтов, а не когда стакан разбивают. Ну, ответ тут, говорят мудрецы, очень красивый. Когда под хупой находится жених и невеста, она уверена, что он само совершенство. Он уверен, что она само совершенство. И в этот момент, ну, вы знаете, через пару дней, через пару лет, а иногда через пару минут, как повезет, кто-то из пары что-то сломает, что-то разобьет, что-то сделает не то. И тут вопрос, как будет твоя жизнь дальше? Как ты отреагируешь на эту разбитость, на эту ломку, на то, что это не пошло, как ты хотел? Если ты на все в жизни будешь кричать мазальто, все к лучшему, все от Бога, у тебя будет, действительно будет мазальто в твоей жизни. Но если ты будешь кричать «Ой, вей, и что произошло, и какой ужас, и катастрофа», ты дальше притянешь все то же самое плохое. Мы даем напутствие молодой паре, когда мы разбиваем стакан, что кричать, что делать, как реагировать, когда что-то пойдет не так в вашей жизни, тогда действительно будет счастье в вашей жизни, будет действительно мазальтов. Но почему вообще мы разбиваем стакан? Классическое объяснение. Потому что, хотя сегодня это самый счастливый день этой пары, и они создают союз, они становятся полноценным сосудом, что это две половинки одного сосуда, но мир еще не полноценен, потому что храм разрушен, и пока Машиах не пришел, и мы не восстановили храм, наша миссия его вместе, как одна пара, как одно единое, восстановить. Окей. Но второе объяснение, так как большое скопление народа на этой хупе, и могут быть с глаз, полные глаза. Мы говорим, мы разбиваем этот стакан. Если что-то разобьется, пусть разобьет этот стакан. А ничего в их жизни этой молодой пары. Вот таким образом я могу с вами продолжать и продолжать еще очень долго. Я вам сейчас показал такие самые, я бы сказал, яркие моменты. Кстати, есть даже пример в Торе, когда себя сами сглазили. Пример из Торы, когда человек сам себя сглазил, это Леа. Леа себя сглазила, что у нее уже столько детей. У нее больше детей, чем у всех остальных матерей. И после этого у нее пару лет не было детей. Иосиф, когда рассказал и похвастался своим братьям, говорит мудрецы, из-за этого 22 года взяло, пока его сны реализовались, потому что он слишком похвастался. Я вам сейчас столько примеров привез. Как это так? Мы не верим в дурной глаз. И как это объяснить? И что это означает? Во-первых, я не верю в дурной глаз, потому что в Торе не написано слово «дурной глаз». В Торе написано «айн хара». Правильно это? «Айн хара». Есть «айн раа», а есть «айн хара». Сегодня в современном иврите это как бы все смещалось. «Айн раа», «айн хара». Но в оригинале это «айн хара». Есть большая разница между словом «айн раа» и «айн хара». Какая разница? «Айн раа» – это на иврите звучит «дурной глаз». Как мы все говорим? «Evil eye» – «плохой глаз». Но не это говорится в Торе. В Торе говорится «айн хара» – «глаз зла». Не злой глаз, не дурной глаз, а глаз, который отражает зло. Потому что, говорят мудрецы, нет плохого глаза. Все в жизни – это нейтрально. У нас нет, помните, как у нас в стихотворении, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Так что в Торе такого нету. Все изначально, все, что Всевышний сотворил в этом мире, все нейтрально, и все является лестницей. Все в мире является лестницей, на которую можешь или подняться, или опуститься. Даже добро. Добро – это хорошо всегда. Зависит. Можно так распустить человека, что это добро принесет зло. То есть любая вещь в жизни не в правильной пропорции может принести тоже зло. Говорит только, все изначально нейтрально. Глаза, они хорошие или плохие? Зависит. Глаза – зеркало души. И глаза отражают мысль, кто есть у человека. Говорит Тора, нету дурного глаза. Но есть глаз, который отражает плохую мысль. И вот тут очень принципиальный момент. И который мы стараемся объяснить, как работает глаз зла. То есть нет дурного глаза. Мы не боимся какого-то плохого мистического глаза. И вообще, чем больше ты боишься чего-то, чем больше ты это притянешь. Это говорится о глазе тоже. То есть, чем больше я боюсь этого, я это буду привлекать больше. Чем меньше этого думаю, чем меньше этого боюсь, я меньше привлекаю. Но я сейчас хочу разобраться в духовном механизме. Мы всегда в наших курсах, в наших лекциях стараемся понять, что за этим стоит. Окей. Из-за этого я сейчас хочу немножко отойти на секунду и объяснить одну концепцию очень важную. Что такое означает глаз зла? Глаз, который отражает плохую мысль. Говорил Рабби Нахман из Бреслова, все в этой жизни человека, я могу одной мыслью сотворить все свои миры. Что это означает? Когда я думаю на одну мысль, я концентрируюсь на одну вещь, силой мысли я создаю свою реальность, я создаю свою жизнь. А, спросите меня секундочку. У человека есть 60 тысяч минимум мыслей в день. Какая из этих мыслей создает твою реальность? Та мысль, которая у тебя повторяется опять и опять. Та мысль, которая возвращается. Тот паттерн мыслей, который опять и опять приходит. Вот это и есть та мысль, которая создает твою реальность. Что объясняет Каббала. Это мир Асия. Это мир действия. Но это не единственный из миров. Это самый низкий из миров. Когда Всевышний сотворил этот мир, он сотворил это концепцией цимцум, объясняет Каббала. Цимцум – это сокращение света. То есть до сотворения мира что было? Был великий свет. И Бог начинает его сокращать. И больше и больше материализовать. И в этой цепочке самое последнее – это наш мир. Мир Асия, мир действия, самый низкий, самый далекий мир. Но до этого есть мир мысли, мир слова, извините, и мир мысли. То есть идет материализация света, идет скрытие света, олам мира цова гелем, скрытие, и Бог еще скрывал свет, еще скрывал свет, еще скрывал свет, пока не дошел до этого самого низкого материального мира. Получается, что над этим миром находится мир слова и мир мысли. Любая моя мысль в эту же секунду, говорится, любая мысль, она, запомните эти слова, она убыстряет любой процесс, убыстряет любой процесс. В хорошую сторону или в плохую. Зависит, какое у тебя воображение. Но воображение убыстряет любой процесс. И получается, получается следующая вещь. Что если у меня идет плохая мысль, то в эту секунду я создаю эту реальность где? На верхнем мире. В мире мысли. В мире мысли я создаю эту реальность. И с этого верхнего мира спускается сюда эта реальность, как я боялся этого, говорится, чего боится, тот, чего ты боишься, тот и притянешь. От этого состояния, в котором я нахожусь, состоит, зависит моя жизнь. Люди говорят, ой, Всевышний решил мне сделать плохо, или все зависит, как решат на небе. Нет. Бог нас создал как партнеров творений. Магид из Мезричи говорил так, «Коль маш милемала, коль мимха», все, что свыше, зависит от тебя. То есть, другими словами, от человека зависит, что будет свыше. Мы думаем, что от Всевышнего все зависит. Говорит, нет, вы мои партнеры. GPS изначально находится тут. GPS находится тут, внизу. И в зависимости от той программы, которую я вбиваю в GPS тут. То есть, если я в GPS сейчас вобью неправильную программу, пойди направо, пойди налево, всегда придешь куда? На неправильный адрес. То есть, я адрес вбиваю тут. И зависимо от этого Бог моя тень, как писал великий царь Давид. И зависимо от этого Бог меня приведет туда, куда я сам верю, что я достоин. Больше того, что я верю, что я достоин, я не могу получить от Бога. Так что от моих мыслей все создается, как великий Баал Шем Тов, была история, когда его два ученика, один сказал другому, я разорву тебя, как рыбу. И Баал Шем Тов сделал закрытый круг, дал всем руки, и они закрыли глаза, увидели, как на небе тот буквально разрывает его, как рыбу. То есть моя мысль тут создает реальность на небе, и оттуда спускается сюда эта реальность. Одна из наших больших и главных тем наших лекций всегда вокруг упования в Бога. И говорится, что все зависит от твоего состояния, твоей души, твоего эмоционального состояния. Человек должен быть в состоянии, что уже это произошло хорошее. Человек болеет, должен быть в состоянии, что уже выздоровел. Все от моего состояния радости, состояния эмоционального, от моих мыслей все начинается. Вообще эмоции никогда не пишутся в Торе. Есть такой закон. В Торе каждое слово, оно четкое. Каждое слово в Торе, оно гора, указание, как жить. И те слова, и те моменты из истории, из нашей истории еврейской, которые не дают указания, как жить, в Торе, в письменной Торе не пишутся. А где они пишутся? В устной Торе. В Мидраше они пишутся. Там все детализируется. Но в Торе пишется только то, что имеет прямое указание к нам, как жить. Из-за этого не пишется, что Авраам почувствовал, когда он принес своего сына Ицхака на жертвоприношение, а что его еврейская мама Сара почувствовала, тоже не пишется. Что почувствовал Яков, когда женился на Рахеле, а просыпается утром, видит лев, не пишется. Что почувствовал Йосиф, когда выбросили его в яму, не пишется. Эмоции просто так не пишутся в Торе. Почему? Что если нет этого урока сейчас для нашей жизни, не пишется. Но есть одно исключение. Моше Рабену, Моисей, когда Моше Рабену убивает египтянина, который бил еврея, и он его закопал в землю, и через пару дней он видит, как уже два еврея бьют друг друга, и он говорит, Раша, злодей, что ты делаешь? Что им отвечают эти евреи? А что? Ты нас хочешь тоже убить, как ты убил того египтянина? Ты думаешь, мы не знаем? Ты думаешь, мы тебя не видели? И что пишется в Торе? Какие слова пишутся в Торе в ответ на это? И испугался Моше. Моше испугался, фараон об этом узнал, и он убежал в Мидьян. Задает Любавческий Рэбе простой вопрос. Если ты... Что вдруг мы пишем о эмоциях? Напиши очень просто. Фараон об этом узнал, и Моисей убежал в Мидьян. Понятно, что если фараон узнал, то Моисей испугался. Зачем писать вдруг о эмоциях? Мы же договорились, мы о эмоциях не пишем. Но говорит Любавческий Рэбе потрясающую идею. Если бы Моисей бы не испугался, фараон никогда бы не узнал. И то, что создало эту черную дыру, было из-за того, что Моисей что? Испугался. Вся, вообще, я как описал много раз, вся каббала, вся еврейская духовность, все это все скрытые механизмы. И сегодняшней современной психологии и так далее, они берут определенные моменты, но как я в наших лекциях объясняю, они берут определенные моменты и как бы берут ветку, отрубают его от корня, но когда ты отрубаешь ветку от корня, это помогает на короткое время. Из-за этого мы объясняли на лекциях. Мы сейчас об этом не будем останавливаться, как вот позитивное мышление, но почему-то «Титаник» был, несмотря на это. То есть тут механизм, который не хватает в современной сегодня системе манифестации, позитивного мышления и все остальное, потому что это должен быть всегда связан с корнем. И в Каббале дается именно полноценная система, на которой все основано. 100%. Окей. Пока все понятно, все доступно. We good?
3: А у меня вопрос. Я не знала, что об эмоциях не пишут. Можете немножко подробнее объяснить, почему у меня это происходит?
2: Нет, потому что Тора от слова указания. Тора это не просто история еврейского народа. Тора это учебник, как жить нам любую секунду нашей жизни. От каждой буквы в Торе учат множество законов от одной буквы в Торе. Из-за этого то, что не дает прямое указание, в жизни не пишется. Как почувствовал сейчас Авраам во время Ицхака, это не урок для нас, не урок, не пишется. Есть правило, то, что урок пишется, то, что не урок, не пишется. Где-то да, пишется вкусные итоги. Где там дается детально вся история, и в Мидраше есть намного больше деталей, которые не описаны в писанной итоге. Из-за этого только то, что дает урок, то пишется. А то, что не имеет урок, не пишется. В Торе о эмоциях наших братцев, как они чувствуют, почти не пишется. Вот Моше Рабейну один из исключений. И в Торе, но в Торе, да, пишется о том, что человек должен быть постоянно в радости. И что все грехи, и все проклятия, которые пишутся в книге Дворим, почему? Потому что ты не служил Богу в радости. Так что главная концепция дается. А потом, как этого достигать, уже объясняется в духовном механизме, в устной Торе, в Каббале, объясняется, как этого дойти. И говорится, что человек – это человек-амфибия. Почему человек-амфибия? Потому что мы влияем на материальный мир и на мир мыслей одновременно. И из-за этого наша мысль – это самое главное в иудаизме. И скажу из этого, что такое, как работает глаз зла? Глаз, кто отражает зло, как это работает? Объясняется Магид из Мезрич, объясняет второй Львовский Ребе следующую концепцию. Есть в псалмах царя Давида, так псалмы, которые начинаются слово «Тфила ли они» – молитва бедняка. И объясняет второй Львовский Ребе, что молитва бедняка и глаз, кто отражает зло, имеет большую связь. Что такое молитва бедняка? Молитва бедняка в данной ситуации – это когда человек видит что-то у другого человека. Может быть, деньги. А может быть, бездетный человек, который видит человека с детьми. А может быть, человек, который имеет какой-то человек без таланта и видит другого человека с таким талантом. То есть он в отношении к этому человеку бедный. У него нет того, что у этого есть. И у него проходит мысль. У него проходит просто мысль. Какая мысль? А почему у этого человека есть? А почему Бог ему дал, а мне нет? Эта мысль, плохая мысль, правильно? Она проходит через глаз, что я вижу. И этот глаз отражает плохую мысль. Причем это не мысль плохая, что я желаю ему зло. Но почему Бог тебе дал, чем ты лучше, чем я, а мне не дал? И как только эта мысль проскользила у человека, внимание, то на небе это влияет. Что влияет на небе? Говорится, что изначально всегда на человека всегда смотрят с милосердием. На человека всегда смотрят милосердием. То есть, другими словами, закрывают глаза на наши поступки изначально. Идет милосердие. Но если... Это, знаете, это как человек... Вот в Америке, ну, в любой стране, по идее, в Израиле это у нас масса хноса, в Америке это у нас IRS, и так далее. Если человек имеет какой-то бизнес... И он делает вещь. Предположим, он делает не все кошер на 100%. А IRS, Масахнаса, начнет за ним гоняться моментально? Нет. На автомате нет, правильно? Но если вдруг пожалуется сосед, скажет АРС, вы знаете, посмотрите на него, он там делает нелегальные вещи. Моментально будут проверять, что он делал 10 лет назад, и даже мелочь, которая считается полукошистной, уже ему будут делать проблемы. Правильно? То есть, другими словами, говорится то же самое на небе. Изначально Всевышний на нас смотрит в милосердие. Но если у человека прошла мысль бедняка, а почему Бог ему дал, а мне нет, то на небе проверяют, открывают как бы его файл. Если тот талант, те деньги, то благословение, что ему дали, он использует это благословение по назначенной цели или нет? Если он использует по назначенной цели, никакой глаз, никакая даже плохая мысль на тебя не повлияет. Расслабься, все хорошо. Это очень важный момент. Но если ты действительно не, то, что называется, не, если ты действительно не используешь по назначенной, я объясню, что означает не используешь, цели, твой талант, то, что ты имеешь, то может быть опасность. Сейчас мы начинаем, только начинаем, понимать, как работает механизм глаза, который отражает зло. Сейчас идемте к главному моменту. Смотрите, что происходит. Во-первых, я хочу напомнить историю, очень короткую, я ее давал на прошлой лекции. Ацтаке, но я и напомню еще вкратце. Был великий Раби Исраэль из Апты. Раби Исраэль из Апты, рассказывается, он был великий человек. И всегда, когда к нему приходили люди за помощью материальной, там вдовы, люди с несчастьями, он их посылал к богатому еврею свое общение, и тот давал деньги, и он помогал им. Один раз к нему приходит вдова, пятеро детей, нет денег, он посылает опять к этому еврею. Этот еврей говорит, вы знаете, я уже устал, я уже 30 лет всегда помогаю Рэбе, все, что Рэбе просит, я делаю. И уже есть еще другие ученики, пускай кто-то другой поможет. Рэбе моментально посылает эту вдову к другому ученику, и тот дает деньги. За эти полгода у того ученика, который дал деньги, бизнес поднялся еще вверх, а тот, кто не дал деньги, у него все упало. И он не понимает, что происходит. Он приходит к Рэбе, разозлен, говорит, Рэбе, я вам никогда не отказывал ничего в жизни. Один раз я вам отказал, и что? Я потерял весь свой бизнес. Что вы меня прокляли? Что происходит? Рэбе говорит, как я мог тебя проклясть? Ты для меня родной сын. Но ты должен понять одну вещь. Перед тем, как моя душа спустилась в этот мир, мне было сказано, ты должен вести еврейский народ, и я должен был быть тоже богатым человеком. Но я отказался от этого богатства, потому что богатство – большое испытание. Я боялся, что за богатство я буду более далек от Бога. Я сказал, я не хочу этого. Но дайте это кому-то другому из моих приближенных, чтобы я через него мог помогать всем, кому надо. А так просто богатство мне не нужно. И так и было, и это богатство дали тебе. И ты был, можно так выразиться, как банкомат. Да? Когда была проблема, подходили к банкомату, там есть деньги, берите на, ваши, на то, что вам нужно. Как я объяснял концепт цаки, Бог дает вам больше, мы достойны, могли делиться с другими. Но один раз приходит вдова, пятеро детей, а банкомат говорит, не работает, есть эрор, есть проблема. Что делает банк, когда у него банкомат не работает? Берет деньги, вынимает и переводит в другой работающий. Так Бог взял деньги от тебя и передал в другой работающий банкомат, образно говоря. И тут идет речь только о банкомате. Тут и не только о деньгах. Талант, который дал человеку. Сейчас вопрос, как я использую таланты, силы, которые Бог мне дал. Бог дает мне все в этой жизни, каждый вдох и каждый выдох по назначенной цели. Да, извините, я не хочу всем портить песню «Кайфуем», извиняюсь. Но мы пришли в этот мир не просто, чтобы мы кайфуем. Мы пришли в этот мир для определенной цели. Нести определенную миссию. Каждый талант, каждая вещь, каждая возможность в этом мире, чтобы нести свет. Сейчас внимание всех. Есть очень важная история. Помните Хану со Шмуэлем, кто молился за Шмуэля? Сколько было жен у ее мужа? Сколько было жен у ее мужа? Пнина и Хана. Пнина имела двое детей. А Хана была бездетна. Пока не родился Шмуэль. Но много лет до этого она была бездетна. Сейчас Пнина, у нее погибли ее двое детей. Об этом немногие говорят. То есть говорят, но не в деталях. Почему погибло? А что произошло? Вот это интересный момент. Не хочу никого пугать, но надо понимать, как работают механизмы. Почему погибли двое детей Ханы? Пишет, что Хана постоянно использовала... Дети — это подарок от Бога, правильно? Согласны? Что дети — это подарок от Бога. Тут никто со мной не спорит, правильно? Все в жизни — это подарок, и дети — великий подарок. Да, все подарок. То она своих детей использовала, чтобы приносить боль Хане. У нее была как-то внутренняя конкуренция с Ханой. Ну, Ханочка, пойдем забирать детей из детского садика. Ой, у тебя же не детей. И Ханочка, смотри, какие рисунки мои дети сделали. А твои дети и постоянно мне так... Вот так, вы знаете, как? Она постоянно использовала своих детей. Это подарок от Бога. Знаете, дети, которые могут кричать «Шма Исраэль», дети, которые могут кричать «То», дети, которые могут вдохновлять людей. Дети — это подарок от Бога. Свет великий, который дается тебе, дается нам в залог. Дети тоже дают человеку в залог. Чтобы он его поднимал, чтобы он его растил, чтобы он его воспитывал, чтобы он приносил свет. И этот ребенок мог принести им большой свет всему миру. И она использовала это для чего? Вместо того, чтобы приносить талант, вместо того, чтобы приносить радость, вместо того, чтобы приносить пользу, она приносила этим боль. И вот тут, что пишется в Торе на эту тему. Когда ты берешь подарок от Бога, и вместо того, чтобы приносить пользу людям, приносить свет, нести миссию Бога, я только хвастаюсь и приношу боль другим людям, и пользы у них от этого нету, это опасно. Понятно сейчас, что я говорю? И тут я хочу объяснить очень важную концепцию. Это первая концепция сегодня. То есть концепция, она в том, что если я имею подарок, и я этот подарок... Давайте сделаем очень простой пример. Пишется в Торе очень важный момент. Смотрите, вот мы сегодня все живем в social media. Так, мы все сегодня живем Фейсбуком, Инстаграмом и так далее. Те, кто не имеют... God bless you. Вы благословены. Но это нелегкое испытание. Да? И вот когда мы сегодня живем этим культурой лайков и все остальное, скажите мне, пожалуйста, то что мне делать? Выставлять фотографии на Facebook или не выставлять фотографии? Бояться глаза зла, мысли человека или не бояться? То есть очень четкая структура в Торе. Если я делаю что-то, то может привлечь много глаз, привлечь много мыслей. Но при этом я делаю мицву. Я делаю добро другому человеку, мне нечего бояться трудного глаза. Например, вот Шабатон, так? Шабатон, 1000 человек, Барух Ашем. Красивый отель, множество людей, все красиво одеты. Я выставлю на Фейсбук 500 фотографий, с этого я не буду бояться. 500 фотографий. Почему? Глаз, что? Не боюсь вообще, спокойно полностью. Потому что, смотри, мой еще пошел на рук Торы на Шабатон, мы тоже должны пойти. Это призыв людям... прийти к Богу, призыв людям делать что-то хорошее. Если я помогаю человеку, мне нечего бояться. У человека красивый дом. Он должен бояться позвать бедняка к себе домой. Да или нет? Для чего тебе дали этот дом? Для чего тебе дали такой красивый дом? Барух Ашем, слава Богу. Для чего? Чтобы ты мог другим людям именно шаббат пригласить. Я буду бояться с глаза, я закрою свой дворец и буду только там своей семье делать шаббат. Не для этого Бог тебе дал такой дворец, или такой дом, или такое помещение. Бог дал тебе, чтобы ты мог делиться людьми. Дал тебе просторное место, чтобы ты мог как можно больше людей иметь на шаббат. Не 5 человек, а 20 человек, а 50 человек. Наоборот, Бог дал тебе как инструмент. Когда я использую, чтобы людей принесли на суда шаббат, мне сказали благословение, поели кошерную еду, радовались субботу, я приношу им добро, какие у них были бы мысли? Это вообще нерелевантно. Вообще нерелевантно. Почему? Потому что в эту секунду я исполняю то, что Бог мне дал по назначению. Если я назначаю по назначению, мне нечего бояться. Сейчас. Я был как-то на каком-то мероприятии в доме, и хозяйка дома сказала всем гостям: давайте я вам всем сделаю сейчас экскурсию по моему дому. По всем 15 комнатам, образно говоря. Скажите мне, а это нужно? А вот это нужно? Или это лишнее? У меня одна очень простая критерия. Это поможет человеку или не поможет? Все. Очень просто. Если поможет, принесет пользу, я сделаю мицву этим образом, я не боюсь вообще никакого мысли, потому что нету дурного глаза. Есть мысль, проходит через глаз. Окей, мысль проходит через глаз. Но эта мысль только пробуждает на небе проверить меня. Это как, если я делаю все кошерно в моем бизнесе, я должен бояться IRS или не должен бояться IRS? Я должен бояться мас ахнасу или не должен. Если я делаю все кошерно и делаю все по всем законам Торы и по законам государства, то мне надо бояться АРС. Мне скажут мой сосед, все, я сейчас иду на тебя на АРС, иду на тебя на мас ахнасу, на налоговую службу, буду на тебя жаловаться. Я буду бояться. Все знают, что у меня все документы, я все делаю кошерно. Нет, мне нечего бояться. Вообще. То есть, смотрю, если я сейчас делаю по назначению, мне ничего бояться, но если я делаю пользу, но если я не делаю пользу, то зачем? То же самое с Фейсбуком. Если я выставляю уроки, вот вы посмотрите мой Фейсбук, вы увидите там только фотографии шабатонов, может быть, каких-то лекций. Да, всегда с лекцией, шабатонами выставляю все фотографии. Но кроме лекций и шабатонов, или чего-то связанное с духовностью, с чем-то это, я не буду выставлять. Просто так семейные фотографии не буду. Вот человек поехал на путь на какой-то отдых и выставляет фотографии. Скажите мне, кому-то от этого будет хорошо? Ты получил 200 лайков, я понимаю. Beautiful. Но тут опасность. Другими словами, я скажу вам более четко. Бог тебе дал подарок, и ты или даешь пользу людям, или ты хвастаешься и делаешь зависть и причиняешь другому человеку боль, что у него этого нет, а у тебя есть. А боль другому еврею, боль другому человеку – это опасно. С болью – это играть в огонь. Так пишется. Дочка великого Раби Акивы должна была погибнуть в день свадьбы, так сказали астрологи. Но она была спасена. Почему? Потому что во время свадьбы она помогла другому бедняку. Она дала ему еду. То есть, когда мы используем то, что мы имеем для добра, нам нечего бояться. Но если мы это делаем только для хвастовства, только для гордыни, только... То есть я беру детей, я беру деньги, я беру талант, я беру подарок от Бога, и мне тоже будет нести пользу, что я еще делаю еще боль другим людям. Вот этого не надо. Но это не просто я боюсь какого-то сглаза, чтобы меня кто-то видел. Тут есть очень четкий механизм и очень четкое объяснение. Была беседа мудрецов с Александром Македонским. И там мудрецы сказали Александру Македонскому великие слова. Они сказали так, запомните эти слова, я очень люблю эти слова. Я не смогу перевести вам это, я вам перевезу это, переведу буквально, надеюсь, вы поймете. Идея там так далее. Там была такая загадка с Александром Македонским. «Майя се адам веямут». Что человек сделает, от этого он может умереть. И они говорят так. «Ми ше мемит эт ацмо михае». Миша Михаил это цумомимит. Буквально перевести, тот, кто оживляет себя, себя убивает, тот, кто умертвляет себя, оживляет. Такая загадка, сказали мудрецы. Как это понять? Это мудрецы, тот, кто оживляет себя, слишком хвастается, слишком себя везде, вовсю и так далее, он себя умертвляет. То есть он слишком притягивает на себя слишком много мыслей, слишком много глаз. И если он неправильно себя ведет, то может быть висит им после сы. А тот, кто себя тише воды, ниже травы, только афиширует то, что приносит другим людям пользу, он оживляет себя, он защищает себя. Одна из защит, которая есть, иметь защиту от плохой мысли человека, это иметь хорошую мысль, иметь хороший глаз. По словам этого человека, как он говорит... По его словам, можно понять его мысли, можно понять, чем он дышит, позитивом или негативом. Человек, который фокусируется на позитиве, который знает, или он фокусируется постоянно на негативе. От этих слов можно понять индикация, в какое направление он идет. Говорится, что одна из самых больших защит от любого дурного глаза – это иметь хороший глаз. Потому что, поймите, зависть, вот дурной глаз связан с завистью. И говорится очень четко в Торе, что когда не вожелай, десятая заповедь, да, не вожелай все, что есть, не вожелай раба, этого дома, жену и все, что у него есть. Почему идет как бы двоякость, повторение? Сначала идет детально, раб, дом, а потом все, что у него есть. Скажи просто, не вожелай все, что у него есть, все понятно. Как мудрецы, как Любавская Рэбе, сначала мы говорим так, не вожелай у человека раба, дом. А если тебе тяжело, говорит, а мне тяжело, я завидую, то посмотри на все, что у него есть. Посмотри на всю его пакет, на его здоровье, на его день, на все. Скажи, ты хотел бы с ним поменяться? И когда на все, что у него есть, ты говоришь, не хочу. И тогда уходит зависть. Но говорится, что один из главных моментов, связанный с завистью, это тот момент, что когда человек должен радоваться тем, что у него есть, и говорится, если у человека, если я это имею, и говорится так, что всего, и говорится так, что все, что у меня есть, это Бог делает ради меня. Если у меня этого нет, то значит мне это сейчас не нужно. И я должен всегда, когда другой имеет, считать, что это как будто я имею, должен радоваться за него, как будто я это имею. И только тогда я в правильном направлении. Я только скажу одну вещь пока. Помните, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу как шприц какой-то, как делать тьфу-тьфу, и все проходит. Но оказывается, все в иудаизме имеет очень четкий механизм. От чего идет вот это все, что мы объяснили, мысль зла и так далее? Это идет от чувства гордыни, чувства эго, правильно? Что делали наши гениальнейшие еврейские мамы, еврейские жены? Они понимали, что дорогие мужья, дорогие сыновья возгордились. Смотри, какой я молодец, смотри, как я сделал. О-ля-ля, у-ля-ля. Он сейчас привлечет на себя плохие мысли, плохие дурные глаза и так далее. Что делаем? Надо срочно убирать ему гордыню. Так, у еврейских женщин был патент потрясающий, как убирать любую моментально. Как? Тьфу на тебя, но настоящий тьфу, такой прямо в лицо. Моментально опускает всю гордыню, все там фанфары, все моментально опускает на землю. Сейчас иди спокойно, ты защищен от всего. То есть, другими словами, что делали еврейские жены? Они делали тьфу на тебя, чтобы опустить человеку гордыню. Просто не поможет. Кстати говоря, отсюда, когда евреи сидят в суке, то идет дождь, то мужчинам разрешено выйти из суки в зал, в дом. Но хасиды имеют обычай оставаться в суке, несмотря на дождь. Это говорил великий мудрец из Бердичева, когда ты идешь в суке. И у тебя самая красивая одежда, и самое лучшее все. И вдруг идет сильный ливень. И ты говоришь Богу, я в твоих объятиях. Сука, это же объятия Бога. Мне не наплевать, что со мной происходит. Мне наплевать, как у меня портится одежда. Я твой. Я свою гордыню, я свое эго полностью убираю. И это самая большая защита от сглаза. Когда на тебя идет дождь, и ты остаешься в суке, Бог на тебя плюет от сглаза. Так он говорил.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, наш эфир программы «Бытие». У микрофона Равин Бен Цион Ласкин. И сейчас я хочу, чтобы вы услышали пару слов по поводу уникального курса «Каббала. Исцеление», который начинается 9 июня во вторник. 10 недель. Занятия будут проходить каждый вторник в час дня по нью-йоркскому времени. Давайте послушаем пару слов по поводу этой программы и отзывы участников, которые проходили эту программу.
2: И мы начинаем новую группу с Божьей помощью по Каббала исцелению. Курс идет у нас 10 недель по 2,5-3 часа каждая неделя. Плюс вы имеете отдельную WhatsApp-группу, где у нас идет все занятия. Плюс у вас есть все записи, всех медитаций, всех занятий и все так далее. Этот курс состоит из трех частей. Первая часть – распознать 13 диверсантов программы подсознания, то, что создает нашу судьбу и наши все мероприятия притягивает, что является именно нашими

0: прошу Бога меня очистить, отпустить от этих программ, от этих вещей. И как только я делаю эту чистку, я меняю ситуацию моментально. Рабби Любавческий всегда говорил, что не надо смотреть, что происходит вокруг тебя, надо менять изнутри. Начальники, которые изменяли отношение к людям моментально, как только люди делали чистку. У меня в синагоге, я помню, когда я делал чистку у себя, у меня были люди, которые меня обижали, унижали. Я делал эту чистку, все, они прекращали это делать моментально. Я ни слова не говорил. Женщина с этой аутоиммунным заболеванием спала один час. После чистки она сейчас спит, Баруха Шем, слава Богу, 7 часов спокойно. Так что это самый мощный инструмент, который есть у нас, дал нам Всевышний, брать ответственность за свою жизнь, осознать, что это все идет изнутри. Ой, Рабби, поменяйте мне каналы, на небе все открыто. Это глубокое изменение изнутри, всех эмоций и очистка всего. И тогда меняется и исцеление, но меняется не только твое тело, как психосоматика, а меняется все твое зеркало, вся твоя жизнь. Меняется полностью. И вы получаете все записи всех этих занятий. Остались последние места. На курсе начинается в 8 часов вечера 27 мая. Но это, конечно, только для тех людей, которые готовы делать эту работу и готовы реально изменить свою жизнь. Потому что тут будет работа и серьезная.
1: Для меня это просто перевернуло все мое сознание. Я начала видеть мир по-другому, начала видеть людей по-другому. Это очень большой сдвиг в моем подсознании произошел. Привел меня совершенно в другое место. И это место совершенно потрясающее. И кодовое слово в этой ситуации — исцеление. У меня был кашель, я кашляла 30 лет. 30 лет я не могла справиться с этим. Ни один врач мне не мог помочь, и ничего не могло. Все, это было просто, это был приговор. И finally у меня все прошло, я спокойно разговариваю, как видите, не кашляю. Это было слово кашель, слово кашель, слово кашель. Это magic.
2: Я вам очень-очень советую, дорогие друзья, присоединиться, потому что результаты просто феноменальные. Я делала на многих людей и продолжаю это делать. И вижу огромные исцеления, излечения. И даже на моей собственной маме, которой вообще ни один врач не мог помочь, я вижу, как она просто меняется в лице и как происходит исцеление. Вот я уже эту чистку делаю несколько месяцев, и я вижу эти результаты. И это не только на здоровье, но и на состояние их духа, и физическое, духовное. И вообще человек, я вижу, как человек меняется. А ее настроение меняется, она стала смеяться. Ну, невозможно передать значение этих лекций и этого знания. Это просто феноменальное лекарство.
3: Это такие перемены в жизни происходят невероятно. Даже вам скажу больше, у меня буквально 3 дня назад была очень сложная эмоциональная ситуация. Ну, я просто не справлялась. Я приехала домой, я сказала, я должна сделать чистку. 35 минут. Я вам не могу передать, что произошло с моей душой, из какого состояния, в какое я вышла. Мгновение просто. Это настолько сильные вещи. У меня вообще нет никакого гнева. Я вам даже не могу передать, насколько я от этого чувства раздражения в своей жизни избавилась. Но моя реакция на все просто, ну хорошо, слава Богу. Это даже уже не от меня зависит. Не то, что я такая хорошая или над собой работаю. Я просто вот садилась и делала эти чистки изо дня в день. Я и сейчас делаю, но у меня очень важная вещь в жизни произошла, которая вообще мы взлетела.
4: Мы на ваших занятиях смотрим на чудеса в участниках этой программы, которую вы ведете. Ну, вы все, наверное, знаете, как это все может проходить у Рабби Ласкина. Я не открываю Америку. Что это абсолютно невероятное занятие. И если кто-то может присоединиться, это будет самое лучшее, что вы можете в жизни сделать, мне кажется.
0: Дорогие друзья, это были отзывы участников о программе «Каббала исцеления». Я напоминаю номер телефона для информации об этом курсе. Это 10 недель трансформации. Даю вам эти инструменты для изменения своей жизни. Вся информация по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Вся информация о курсе «Каббала исцеления», который начинается уже 9 июня. И также хочу напомнить, что у нас идет запись на еще группу по изучению иврита. Каббалистический ульпан иврита. Духовный ДНК всего творения мира. Мы будем учить за 9 недель, у нас будет курс. Мы учим, как читать на иврите. С нуля, без знания раньше, вы сможете научиться читать на иврите. А это вибрация всего творения мира. Вы поймете значение каждой буквы, ее влияние и разделение по стихиям, месяц.

0: сердца, влияние на характер человека и многое-многое другое. И мы с вами поймем самое главное, как решать проблемы жизни через понимание корней слов на иврите. Все занятия по Зуму будут по средам, 8 вечера по нью-йоркскому времени. Вся запись на этот курс по телефону 347-228-1532. И также хочу сказать, что в этот понедельник, как я сказал, будет двойной эфир в 7 часов вечера с доктором Арикой Черфас о здоровье, вред и польза солнца, как подготовиться к лету, витамин D и многое другое. И ответы на ваши вопросы. В 8 вечера мой эфир о значении снов по Талмуду и Кабале. А в следующий понедельник, в 8 вечера, начинается новый потрясающий курс «Язык своей души», «Язык сигналов», «Как менять свое подсознание» и «Как активизировать потенциал своей души», донося на ее языке, языке сигналов души, потому что душа с нами во время ночи. Говорит именно через сигналы, через символы и язык символов, как менять свое подсознание. Это потрясающий новый курс. Вся информация по телефону 347-228-1532. У микрофона был Равин Бетцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем шавуатов и все благословения.
1: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
14: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
15: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Третий и самый масштабный фильм.
17: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
18: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
19: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше. «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
20: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио.
1: То, что нужно. Начни свой день красиво.
2: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. На календаре воскресенье. Смотрите, какое солнце. На улице так и хочется спеть. Посмотри, какое солнце. Ну и какое небо. Время гулять, время выходить на улицу. И сегодня вообще на самом деле очень славный день. Во-первых, я хочу поздравить всех тех, кто отмечает... Ну, я называю это праздником, День поддержки Израиля. Сегодня 31 числа марш проводят в Манхэттене в поддержку Израиля. Я лично двумя руками сейчас поддерживаю. Просто вы этого не видите, поскольку это радио, но вы можете почувствовать мою радость того, что сегодня такой важный для страны день. Ну, помимо этого, сегодня и программа «До и после», которую я решил сделать уникальной. Во-первых, я решил рассказать вам о человеке, с которым знаком лично, вот, и который повлиял на меня своими песнями в один очень-очень сложный момент жизни, о котором я расскажу вам чуть-чуть попозже. Итак, поблагодарю тех, кто поддерживает наши эфиры, и сразу начнем. Первым. Поздравлю и поблагодарю доктора Михаила Рисмана. Дорогой доктор, спасибо вам за то, что вы на протяжении огромного количества лет заботитесь о том, чтобы у нас в нашем славном городе Нью-Йорке ничего не болело. Офис доктора находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так и разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Я неоднократно говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. Также напомню, что если вы еще не выбрали центр, в котором хотели бы проводить время, я не говорю всю неделю целиком, но, возможно, 2-3 дня в неделю, а может быть, 5 дней в неделю, на ваш выбор. Уверен, что, посетив этот центр несколько раз, вы начнете скучать. Пропущенные дни будете просто вычеркивать из календаря. Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Центр расположен в районе Бенсонхёрст, но принимает и привозит посетителей со всего Большого Нью-Йорка. И из Бронкса, и из Квинса, и из Бруклина, и из Манхэттена, и из Стейтен-Айленда. Дорогие друзья, нет причин для того, чтобы вы не приехали хотя бы один раз посмотреть, что же это за центр и о чем, в конце концов, я вам рассказываю. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну вот, пожалуй, вы уже имеете возможность выбора. Еще одно сообщение перед тем, как открыть музыкальную программу до и после. Приглашаю вас, если у вас есть желание найти для себя работу. Или, возможно, кому-то из ваших близких или родных нужна помощь на дому. Агентство Welcome Care, это крупнейшее агентство по уходу на дому, предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд и округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы дополнительно к этому делу. Предлагает целый ряд программ. Это программа для тех, кто перенес Холокост, те, кто являются ветеранами или детьми войны, позвоните, до 24 часов можно будет оформить для вас уход. Возможно, вы получили какую-то травму, аварию или, может быть, перелом, и не можете самостоятельно двигаться и обслуживать себя. Может быть, операция, инфаркт или инсульт, вам нужна краткосрочная помощь, ограниченная по времени. Такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. Только позвоните, 718-232-4850. И если вы по состоянию здоровья должны находиться в nursing home, поскольку не можете себя обслуживать, и важно, чтобы рядом кто-то находился в течение 24 часов, а родственники не могут, потому что работают, пожалуйста, такая программа тоже есть, 12 плюс 12 она называется, и все нормально, вы у себя дома, перед любимым телевизором, на любимом диване. 718-232-4850. Отдельно скажу о программе для детей. Дети от мало до 18 лет. Если ребенку до 18 есть Medicaid, он может оформить до 24 часов помощи. Если ребенок маленький, наблюдается отставание в развитии, необходима помощь специалистов, это важно делать в самом раннем возрасте. И все будет хорошо, как говорится. Сделайте, позвоните. И массажисты, физиотерапевты, логопеды, специалисты по домашним заданиям, или, может быть, терапевты какие-то, они есть в агентстве и специально по программе могут помогать таким деткам. 718-232-4850 Welcome Care, с нами как в семье. Ну, а сейчас я готов открыть нашу программу и начну ее вот с какой песни. Ну, вы сразу поймете, о ком дальше пойдет речь, потому что сразу-то и разберетесь.

Тимур Султанович Шауф. Я думаю, что вам хорошо знакомо это имя. Ну, а я с ним познакомился, по-моему, это был конец 99-го года. Может быть, его середина. Сразу после того, когда был дефолт 98-го года, 17 августа 98-й год, многие попали в сложные вилки. И в том числе и у меня тоже была серьезная проблема, связанная с ведением моих бизнесов. И эти бизнесы разлетелись, взорвались мыльным пузырем, и все затихло, и все настолько стало как-то странно и непонятно, и много лет вложенных в развитие, и потом еще в семье начались проблемы, и потом еще папа заболел раком. В общем, я вообще не понимал, что делать. Вообще не понимал, в какую сторону дальше двинуться, куда приложить рученьки свои, свою голову и свое сердце. И помню, что заехал я в один магазин. Это было в Хайфе, на улице, по-моему, Нордо, а может, на Герцеля. Вот. Там был магазин, где продавали русские книги и продавали, значит, пластинки. И, по-моему, дисков еще не было, но кассеты, магнитофонные кассеты продавались. И я говорю женщине, скажите, кто-то появился, кто-то интересный, кого можно было бы послушать. А я, в общем-то, со школы, когда начал играть на гитаре, я увлекался бардами и увлекался песнями разными всякими. Сам играл, слушал. И она мне говорит, вот, появился такой Тимур Шауф. Слышал когда-нибудь? Я говорю, нет, первый раз слышу, 99-й год. Первый раз слышу. Она говорит, ну вот, значит, что-то, говорю, посоветуете? Она говорит, иди посмотри, там 5 кассет уже есть, 5 кассет его разных, 5 альбомов, может быть, как-то по-другому тогда это все называлось. И я смотрю, и один альбом называется «Верните твари оптимизм», посвящается дефолту 17 августа 98 года. И я вдруг понимаю, ну кто может лучше и точнее сказать? Ну как бы там деньги деньгами, там здоровье здоровьем, работа работой, ну оптимизм, верните твари, что же вы делаете? Вот так я познакомился с Тимуром и эту кассету вставил себе, значит, в машину. И начал ее слушать. Я на следующий день приехал и купил все 5, то есть все, что было его, я купил и начал слушать. Но вот эта песня, которую я только что поставил, с которой начал сегодняшнюю свою программу, эта песня, ну, не знаю, что вернула к жизни, но, во всяком случае, появилось понимание того, что я не единственный, кто, во-первых, попал в эту ситуацию. Да понятно, что не единственный, это же всем понятно. Но вот кто вот так чувствует и понимает. Спасибо, дорогой Тимур Султанович, за потом долгие-долгие годы вашего творчества. А где-то начиная, по-моему, года с 13-го мы познакомились с Тимуром уже лично. И впоследствии каждый год, когда он приезжал или приезжает в Нью-Йорк, мы обязательно видимся, общаемся вместе, выпиваем, рассказываем разные всякие истории. И это здорово, просто здорово. Я когда-то его в одной из своих программ сравнивал с Жванецким, но только вот в музыкальном стиле. Это же и юмор, и сатира. Вот Тимур родился 14 июля 1964 года в Черкесске. Российский поэт, сатирик. Автор и исполнитель песен. Ну, если я буду начинать с биографии, то, конечно же, надо было бы коснуться сказок, которые он совершенно потрясающим образом написал. Ну, и надеюсь, что вам они тоже понравятся, если вы их никогда не слышали. Называются «Сказки нашего времени».

дружок, любишь сказки сопливы, видишь, луна путешествует по небу. Если ты вдруг оторвешься от пива, я, так и быть, расскажу тебе что-нибудь. Снесла яйцо додельница пеструшка, дед с бабой пили, не разбили, ну, коллеги. А мышка по профессии ловушка, хвостом махнула и яйцо салям-алейку. Вот плачут дед и баба, но напрасно, все предначертано, яйцо должно разбиться. Зло порождает зло, и наш век ужасный. Ты хочешь знать, чем эта сказка завершится? Старуху раскольников зарубит, и не со зла, причем так по сюжету надо. Старик же пьянством горе усугубив, эрцгерцога застрелит Фердинанда. Что ты скривился? Не нравится сказочка? Что, недостаточно лихо закручена? Да, нелегко угодить тебе, лапочка, читал бы свой комикс, капризное чучело. Я тут ему все о трансцендентальном, о фатализме, о жизни, о мистике. Нет, блин, хочет, чтоб было завально, круто и клево в кайфовой стилистике. Хочешь покруче? Ну ладно, получишь.

помнишь, ворону как-то Бог послал. Послал конкретно, прям вместе с сыром и с лисой, и с баснописцем. Течет лед пива по усам, а в рот все не спешит. Придумай сказочку ты сам, меня уже тошнит.

0: папа плачет.
1: Есть для папы сказка. Вот жили-были дума с президентом. И жили они радости и ласки. И померли они одномоментно.
2: Итак, семья. Отец Султан Азамат Гиреевич Шауф, инженер-конструктор, изобретатель, мать Роза Абдулхамидовна Джинибекова, 1926 года рождения, умерла в 1992, кандидат исторических наук. В 1963-82 годах возглавляла Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. Дед Абдулхамид Шершанбиевич Джинибеков, известный ученый-этнограф, он только в 55-м году умер прошлого века, один из создателей ногайской письменности, автор первых ногайских букварей и грамматик. Среди родственников, вот сестра его матери, она замужем за совершенно удивительным человеком, то есть за космонавтом, ни больше, ни меньше, сестра Роза, значит, сестра Роза – это мать, а вот Лилия Джанибекова – это супруга летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации в отставке, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова. То есть, представляете, семья полна известных, выдающихся людей. Конечно, человек, я имею в виду сейчас Тимура Султановича, который так потрясающе владеет и языком русским, и он такое количество материала набирает в свои произведения, что трудно представить. Я как-то, разговаривая с ним, задал пару вопросов. Вот в музыке идет огромное количество терминов, потом в медицине идет огромное количество терминов, потом о литературе была песня, идет огромное количество терминов. И все вот это вот он знает. Ну, любит читать, как он сказал. Это был культ нашей семьи. Ну и любит, видимо, ездить на природу. Если о природе, у него тоже есть отдельная песня. Мы поедем на природу. В воскресенье для этого самый лучший день.

0: Классического музыкального образования он не имеет. Азы прошел в музыкальном училище, где преподавали студенты во время педагогической практики. Позже играл во Дворце пионеров в вокально-инструментальном ансамбле. Окончив школу в 1981 году, поступил на лечебный факультет Ставропольского медицинского института по специальности гастроэнтеролог. На предпоследнем, пятом курсе сломал ногу и более полугода провел в гипсе. Это стало темой его первой песни «Я себе сломал ногу». Так песня и называлась. По словам Шаова, конечно, и сочинял и раньше, но эта песня первая, что называется, серийная. Первая, которую я стал постоянно исполнять. После окончания медицинского института в 1987 году был направлен по распределению в родную Карачаево-Черкесию сельским врачом в станицу Зеленчукскую. Жил он в поселке Нижний Архыз за 25 километров от работы и задержался там на целых 12 лет. Этому периоду жизни посвящена песня «Деревенька», которая впоследствии стала лауреатом Грушинского фестиваля. Песня «Деревенька».
1: Вначале было слово, срок прошел, Бог создал пиво, женщину и землю. И Бог сказал, что это хорошо. Конкретно он имел в виду деревню. Нам Бог велел селиться в деревнях. Заветы Господа я в жизнь притворяю. У нас в селе, как в райских кущерях, тащусь, кайфую.

Здесь с Божьей помощью у нас растет буряк, морква, цибуля, бульба разных видов, укроп, петрушка, а какой здесь пастернак? Гордился б сам Борис бы Леонидыч, полны здесь женщины природного огня. Без комплексов фригийских, правослова, и на скаку пусть может не

как Лев Толстой из гоголевской шинели. Для городских навоз это говно. У нас на килограмм навозной массы приходится жемчужиное зерно. Здесь в ожерельях все как папуасы. Деревенька моя недофинансированная, приезжай ты ко мне, эмансипированная. Что в городе за жизнь? Не жизнь, а плен. Толпа, менты, машины, мусорные груды, вонь, рэкет, шлюхи, стрессы, МММ. Начальник, гад, работа, швах, друзья, иуды. Вода из крана, медный купорос. Соседи, твари в пятом поколении. Невроз, артроз, травма.

в размерах отрастает все, что может. Деревенька моя, хрен с петрушкою, приезжай, да не одна, а с подружкою. А случка города с деревней — это срам, чтоб нашу девственность матросы растоптали.

0: кобылица мнет ковыль. С похмелья скифы все с раскосыми глазами, июль кузнечики, полуденная пыль. И старый поп храпит под образами. В деревне очищаешься душой, деревня сублимирует пространство. Опять же здесь с картошкой хорошо. А я ее люблю с топленым маслом.
1: К слову, сразу после этого замечательного медицинского периода в жизни Тимура начинается совершенно новый период. Период песен, период концертов, гастролей. Ну, а мы разделим эти два периода рекламой. Реклама, дорогие друзья, на Дэвидсон Радио. Послушаем, запишем телефоны и сразу вернемся в эфир.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
1: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: Дорогие друзья, приветствую всех вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресная музыкальная программа «До и после». Эту программу я решил посвятить одному, на мой взгляд, выдающемуся человеку в своей области Тимуру Шаову, Тимуру Султановичу Шаову. Прежде чем мы продолжим нашу сегодняшнюю программу, я бы хотел еще раз напомнить всем тем, кто рассматривает для себя идею разнообразить свою жизнь посещением центров, центры общения. Ну, их называют еще садики, на самом деле это реальные центры общения, центры по интересам. Так вот, есть один центр, который отличается от всех центров в городе. А я в нашем славном городе Нью-Йорке, будь то Квинс или Бруклин, в Бруклине больше, в Квинсе меньше, бывал, наверное, наверное, ну почти во всех центрах. Либо я выступал в этих центрах, либо я заезжал, и мы говорили по поводу рекламных каких-то акций и прочего остального. Но факт остается фактом. Enrich отдал Daycare, он выделяется. Выделяется и своим размером, и своими предложениями, и возможностью провести там как бы реабилитацию, физиотерапевтические процедуры, ну и многое другое. Это все лучше увидеть один раз. Лучше вот договориться с друзьями, позвонить и сказать, нас тут три человека, и мы хотим приехать посмотреть на ваш центр. Там совершенно потрясающий отдых. Итак, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще раз, Ам Исраэль Хай. Да здравствует Израиль. Мы продолжаем, дорогие друзья. Тема, связанная с жизнью и творчеством Тимура Султановича Шаова. С 1999 года по 2002 год жил в Дубне Московской области, а вот уже с 2002 года, занимаясь бардовской песней, переехал в Москву. О столичной жизни вскоре появилась песня «Пробки в Москве». Да что там, везде, куда падал глаз Тимура Шаова, появлялась об этом песня. Будь то еда, будь то пробки в городе, в Москве в частности. Потрясающе. Это все длинные рассказы, ты слушаешь их, вникаешь и получаешь колоссальное удовольствие. Ну и, конечно же, поскольку он представлял особые направления в музыке и в песне, попса это было то, на что однажды тоже упал, на что упал глаз Тимура Султановича.
8: То не выпь кричит в лесу, не медведь ревет, не хохочет, то кикимора поганая, то из чащи, из густой, из трясин болот, приползла на Русь попса окаянная.

На вопрос, к какому жанру он относится, Тимур Шав ответил так, что работает на стыке жанров. Юмор, сатира, шансон, рок, рэп, бардовская песня с добавлением мексиканской, китайской и индийской музыки. Выступал также симфоническим оркестром. В 2010 году был удостоен премии «Золотой теленок» литературной газеты «Клуба 12 стульев». В 2014 году Сибирский фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого наградил Шавова медалью «Бард России». До него этой награды удостаивались лишь пятеро отечественных бардов. Это Александр Городницкий, Юлий Ким, Юрий Кукин, Олег Митяев и Вадим Егоров. Медаль вручила Иза Высоцкая. А вот в марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил свое несогласие с политикой российской власти в Крыму. А вот в 2019 году отпраздновал 55-летие и выпустил альбом «Тайное знание гидрометцентра». Запись финансировали поклонники на краудфандинговой платформе. Они собрали деньги и в концертах принимали участие Михаил Махович, мандолина, и Николай Григорьев, гитара. Они, кстати, обычно и приезжают вместе с Тимуром в Нью-Йорк и здесь проводят концерты. Правда, вместе с ними выступает еще мой близкий друг Гера Кац, который замечательный, просто потрясающий гитарист, ну и очень добрый и хороший человек. Гера, дорогой Гера, спасибо тебе за знакомство с Тимуром. Ну и, наверное, с Герой до ближайших встреч я, наверное, сделаю передачу о Гере, чтобы многие его знают в нашем славном городе. А мы пока продолжим эту песню о попсе.

0: надо, я, блин, пацан, ну сколько можно-то?
1: Дорогие друзья, это была программа Михаила Брославского «До и после». Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне с Дмитрием Банниковым. Пока-пока.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект

и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Евгений Деминок, писатель, обозреватель. Он находится сейчас в Праге. Евгений, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И Игорь Курас, поэт, обозреватель. Игорь, приветствую вас. Игорь находится в Бостоне.
2: Здравствуйте всем.
0: Ну что, давайте начнем с темы иранской. Есть несколько любопытных тем, опять-таки актуальных, которые мы, я надеюсь, успеем обсудить. Давайте начнем с наиактуальнейшей в течение последних уже месяцев. Соединенные Штаты и Иран якобы достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании. Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня, запуск переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщается. Остается только, чтобы стояла под этим подпись Трампа. Пока еще этого нет. В пятницу Джей Ди Венс выступил, сказал, что мы очень близки к подписанию соглашения с Ираном. Я еще раз хочу повторить, одобрение этого документа президентом Трампом пока не получено. Ну, давайте с этой темы начнем. Там очень много любопытных вещей. Масса, во-первых, нам неизвестно, как всегда все это происходит при администрации Трампа в таком тумане. Ну что, Евгений, вам слово, как это все из Праги видится, ваш комментарий.
1: Из Праги это видится под несколькими углами зрения. Ну, безусловно, первое, это, скажем так, все наблюдают за вот этой проверкой Америки, скажем так, на прочность, то есть насколько в итоге начатое будет доведено до какого-то логического конца, который будет лучше, чем была ситуация в начале. А недавно же была опубликована «Нью-Йорк Таймс», по-моему, да, такая совершенно замечательная, удивительная, я бы сказал, заметка о том, что планировали поставить Ахмадинеджада, да, на пост руководителя Ирана, и что вот якобы там был удар, который его не затронул, а его как бы освободил из-под опеки КСИР, и вот он должен был стать вот тем вот лицом, которое бы начало бы потихоньку Иран двигать в нужном направлении. То есть это, мне кажется, на самом деле очень интересный вброс, потому что, как вы правильно сказали, большинство происходит за закрытыми дверями, и мы не знаем и не можем знать, нам выдают то, что должны выдать, и мы видим с этой точки зрения. Безусловно, израильская позиция, что нужно продолжать и завершать, и, собственно говоря, позиция, которую мы можем видеть по, например, тем же российским источникам, по тем же украинским СМИ, что вот, ну, Америка должна все-таки показать, что она является лидером, и как бы довести ситуацию до логического завершения, иначе будут дальше считать, что все, лев уже не тот, скажем так, да, то есть лидер уже не тот. Это первое. Второе, в Европе смотрят еще сквозь призму вот этих бесконечно странных телодвижений относительно вывода контингента из Польши, не вывода контингента из Польши, участие США в НАТО, не участие США в НАТО, обвинение в адрес того, что обвинение в адрес европейских стран, что они не присоединились к этой операции. Вот, поэтому под этим углом зрения тоже на все это смотрят, но я бы сказал, скорее, скажем так, с позиции, давайте посмотрим все-таки, чем это закончится, чем с позиции вовлеченности. Вот, безусловно, хочется, чтобы война не закончилась на худших условиях, чем она начиналась, ну, как минимум, судоходство, потому что, например, в Европе катастрофическая ситуация с производителями минеральных удобрений, которые получали газ из Персидского залива, отмена рейсов массовая, то есть Люфтганза отменила 2000 рейсов и так далее, и прогнозирует, что ну, если летом, если вот сейчас в течение месяца ситуация не исправится, во-первых, газохранилища не заполнены нормально, реактивного топлива нет и так далее. То есть это нет удобрений, то есть это будет иметь далеко, скажем, идущие последствия. Поэтому заинтересованное наблюдение, я бы даже это назвал, то есть заинтересован в том, чтобы был разблокирован наконец-то пролив, вот, это в первую очередь. А уж как там получится дальше с ядерным оружием и так далее, в Европе на это смотрят, скажем так, уже более отстраненно, более отвлеченно. Хотя это же главное на самом деле. в этой войне. Это главное.
0: Это тоже, конечно, очень удивительный момент, поскольку если, наконец, этого добьются, свободного судоходства через Ормузский пролив, то мы приходим просто к ситуации, которая была до 28 февраля, до начала военных действий. Ормузский пролив и так был открыт. Ради этого не стоило всю эту кашу заваривать. И здесь мы, конечно, все это еще рассматриваем, поскольку в Соединенных Штатах в ноябре промежуточные выборы, которые очень-очень значимы. И, естественно, все это прекрасно понимает нынешняя администрация. Так что я еще раз хочу сказать, здесь огромное количество всякого тумана. Нам масса вещей просто не сообщается, до нас не доходит. Потому что если все это закончится тем, что будет свободное судоходство через Ормузский пролив, то это вот гора родила мышь. Это однозначно совершенно. Игорь, ваш взгляд?
2: Да, я согласен с Евгением очень во многом. У него взгляд из Европы, у меня взгляд из Америки и из Израиля, потому что у меня очень много друзей и родных людей в Израиле. Я хочу сказать свои волнения по этому поводу. Я не знаю действительно, какие там планы. И мне многие люди, когда я пожимаю плечами, говорят, что мы имеем дело с великим стратегом и гениальным переговорщиком. Я готов им верить, мне хочется в это верить, но пока я этого не вижу, честно говоря. Очевидно для меня, что что-то пошло не так, как хотелось. То есть это уже не план A, как говорят, а это план B и план C. Я не знаю, насколько эти планы хороши, нам это не говорят. Что я вижу? Я вижу, что уже в течение трех месяцев, я не знаю, перестал считать, но 4 или 5 или 6 уже раз были последние предупреждения красной линии, и были какие-то уже слова о том, что вот это теперь уже все, вот это последнее. Но все продолжается снова. Теперь 60 дней это все заморожено. Всякий раз, когда что-то замораживается, нужно думать, на кого работает время. На мой взгляд, время работает на Иран в данном случае, не на нас. Поэтому эта заморозка вот этого вот процесса, она не в нашу пользу. И что меня очень расстраивает, я подозреваю, что эта заморозка чисто искусственная, она не связана ни с какими техническими причинами, она вызвана просто конкретно тем, что хочется спокойно отпраздновать 250-летие Америки. А вот эти вот как бы ситуации, когда что-то приурочивается к праздникам, да, мы уже проходили, мы все из страны, где это было принято, меня это настораживает, меня не вызывает это радостных чувств, скажем так. А то, что вот Евгений совершенно верно сказал, что если все закончится открытием пролива, да, мы вернемся там, с чего начали, и это говорит, ну, это скажет о полном провале вообще всей операции, к сожалению, если закончится только этим. Поэтому это не может не закончиться, на мой взгляд, решением по ядерному оружию, причем кардинальным решением по ядерному оружию. Все остальное не будет являться победой, вот так скажем. Не скажу поражение слова, но точно не будет являться победой. И, на мой взгляд, вот так чисто вот зная своих друзей в Израиле, зная их настроение, это не останется просто так. То есть, если Америка выйдет из этого и на 250-летие Америки на параде там скажут, что мы победили, потому что открыт Ормузский канал, это не устроит Израиль все равно. Потому что ядерный Иран – это экзистенциальная опасность для Израиля. И значит, что вот эта вот вся тяжесть борьбы с Ираном ляжет на плечи мальчиков и девочек из Петах-Тиквы, или там из Тель-Авива, или, я не знаю, из пригородов Хайфы. И им придется это решать, а не великому льву Америки. И это мне, как американцу и как американскому избирателю, мне это больно видеть. И я очень хочу ошибиться, прям вот мечтаю. Я буду счастлив, если я ошибусь. И на самом деле есть какой-то совершенно гениальный, потрясающий план, который в последнюю минуту вот будет вытащен из кармана и показан нам всем. И тогда, да, я вот выйду, Геннадий, к вам на эфир и скажу, я ошибался.
0: Я тоже вместе с вами. Мы тоже все ожидаем, что это не закончится, естественно, открытием Ормузского пролива, поскольку, я еще раз хочу повторить, до 28 февраля он и так был открыт. То, что мы сейчас обсуждаем, и то, что вы говорите, Игорь, то, что говорит Женя, Евгений, это прекрасно все понимают в Белом доме. Там это все понимают не хуже нас. Мы с вами неоднократно об этом говорили. Если послушать пресс-конференции Трампа, он все это тоже раскладывает. Здесь, видимо, есть какая-то игра. Я не думаю, что речь идет о 250-летии Соединенных Штатов Америки. Напомню, что у нас День независимости будет отмечаться 4 июля. Тоже это больше месяца до 4 июля. За это время может все что угодно произойти. Ну, с таким же успехом мы можем говорить и о Мундиале, который откроется в июне. То есть чемпионат по футболу. Чемпионат мира у нас, Соединенных Штатов. Давайте тогда будем к этому подводить. Я не думаю, поскольку время идет, и ноябрь близится. И если все это так вот будет развиваться, мне трудно представить себе, на что могут надеяться республиканцы на ноябрьских выборах. А уж демократы все это разнесут по полкам, и понятно, что камни на камни не оставят от этой администрации, которая не смогла справиться с Ираном. И столько было денег угрохано, да и люди погибли и так далее. Так что мне кажется, что здесь есть какие-то... Трудно сказать, на что расчет, на то, что экономика Ирана не выдержит, мы уже говорили с вами, блокада портов иранских, там же нет ни экспорта, ни импорта сегодня, если мы говорим о судоходстве, поскольку полностью идет блокада, стоят военные корабли, которые не пускают и не дают возможности выйти из портов иранских никакому судну, так что там экономика просто рушится, но это может рушиться еще несколько месяцев, я думаю, что это тоже не устраивает администрацию Трампа. Посмотрим. Очень сложно здесь что-то предсказывать, предугадывать, как-то трактовать то, чего мы не знаем. Мы просто определяем какие-то контуры. Для меня это временные контуры. Мне кажется, что еще месяц-два, и можно забыть тогда о победе республиканцев на выборах. Это все очень-очень давит, и тогда уже тут же скажут, что и проиграна война в Украине, поскольку Соединенные Штаты перевели акценты с Украины на Иран, и там не добились ничего, и здесь ничего не добились. И тогда уже, ну, Трампу будет очень сложно как-то выправить эту ситуацию за оставшееся время, там, за месяц-два, я говорю уже об осени. А здесь еще одно было любопытное заявление, как вы его прокомментируете. Трамп сказал, что он может отказаться от заключения сделки с Ираном, если страны региона не согласятся присоединиться к соглашениям Авраама. Там речь идет не только о странах Персидского залива, упоминается и Турция, упоминается и Пакистан, Катар. Мне трудно представить, что нынешняя Турция при Эрдогане, она вообще будет даже рассматривать что-то подобное соглашению Авраама. Я бы то же самое сказал и о Пакистане, ну и Катар. Это, в общем-то, убежище для хамасовцев. Тоже с трудом себе представляю соглашение Авраама, при котором в Катаре находится посол Израиля, и при этом существует посол Хамаса рядом, где-то там, через квартал. Я с трудом понимаю вот это. Я обсуждал в утренней программе с нашими израильскими корреспондентами вот этот пассаж Трампа. Или здесь действительно разговор идет о том, что ну раз не будет, не хотите вы присоединяться к соглашениям Авраама, то есть сделки с Ираном не будет. Может быть, вот такая логическая сцепка. Как вы это все видите, Евгений?
1: Ну, у меня по этому поводу два варианта. Первый – это, скажем так, была попытка выдать сегодняшний результат за победу, если вдруг они бы согласились, но мы же видим, что Саудовская Аравия помолчала, а потом сказала, нет, извините, да, но я уже молчу про Турцию, как вы верно сказали, Катар и так далее. То есть первое было, возможно, а вдруг они согласятся, тогда мы скажем, вот она победа, вот результат войны, окей, сворачиваемся, уходим. А второе, возможно, что это инструмент давления на них, потому что американцы могут сказать, ребят, ну вот мы вам ПВО теперь, там же у них сейчас большой дефицит с ПВО, с ракетами у стран залива, потому что они достаточно много потратили. И теперь Америка может манипулировать этим, говоря, ну не хотите присоединяться, мы вас больше не защищаем, да, или мы все одним фронтом воюем, или, как говорится, дальше сами. То есть тут такая, мне кажется, очень многослойная игра, и вот эти шумовые эффекты Трампа, заявления Трампа, они, конечно, вы знаете, Почему же до сих пор, как верно сказал Игорь, никто не может все-таки однозначно сделать вывод по поводу того, Трамп гениальный переговорщик или неудачник? Потому что вот обилие его противоречащих друг другу заявлений в результате все равно приводит к каким-то последствиям. И возможно, что это вот такая просто тактика, которая это еще одна, знаете, еще одна фигура, подвинута на шахматной доске, и вот вокруг этого теперь будут разворачиваться еще какие-то торги.
0: Ну, об этом все и говорят, что это тактика создания различных, во-первых, высказывания по поводу различных целей, создания тумана. Это все, здесь ничего нового нет. Это и называется дипломатией. Идет война, и в войне главное это обмануть врага. И здесь стратегия и тактика, они совершенно понятны. Другое дело, чем это все обернется, в каких-то случаях, как это было с Венесуэлой, к примеру, это срабатывает. В других случаях с Ираном, предстоящий, наверное, какой-то конфликт с Кубой, он уже развивается, тоже может сработать или нет. Здесь такая игра ва-банк, то, что называется. Игорь, пожалуйста, вам слово.
2: Да, это конкретно совершенно игра ва-банк. С точки зрения логики было бы здорово, если бы все присоединились к мировым аккордам, это было бы гениально, это действительно можно было бы выдать за большую победу, и это была бы большая победа дипломатии Трампа. Но насколько это возможно, и почему это привязано одно к другому, и нужно ли это, я не знаю. Мы все время пытаемся гадать, не имея данных. Да? Те данные, которые мы имеем, они противоречивы. И в этом проблема любой попытки что-то обозревать. Вот мне часто говорят, а посмотри этого, посмотри этого, а вот видео этого. И я смотрю эти видео, потому что люди говорят, присылают мне линки. И я всякий раз перехожу к выводу, что да, люди вроде все правильно говорят, но все это противоречит одно другому. И не потому, что кто-то из них заблуждается или кто-то из них не понимает ситуацию, а потому что ситуацию невозможно понять по тем обрывкам информации, которые мы получаем. И, может быть, это даже здорово и специально сделано. Я не знаю, как это сделано. Потому что мы имеем официальные данные, мы имеем вбросы, мы имеем слухи, мы имеем фейки откровенные, да, мы имеем совершенно огромное количество непонятных для нас кусков информации, из которых мы пытаемся что-то склеить, а этот пазл, он не собирается, потому что его части, они просто друг другу даже не подходят иногда. И единственное, что мы можем гадать. Вот я не могу понять абсолютно, зачем нужно связывать Абрамовские аккорды с договором с Ираном. Это две разные, на мой взгляд, вещи. Но вот почему-то связывает Трамп. Да? Это военная хитрость для того, чтобы сорвать переговоры. Это какая-то игра, чтобы заставить эти страны подписать, потому что им некуда деться. Я не знаю, мне это очень-очень трудно понять. Поэтому единственное, да, действительно, мы должны сидеть и ждать. Единственное, что вот меня пугает, что ждать нам нельзя. Нам нельзя ждать, вот как замечательно сказал Геннадий, у нас сейчас midterms впереди, у нас много чего впереди, и время не работает на нас. Вот в чем проблема. И всякий раз, когда мне говорят, подожди, это время все разрешит, я очень доволен, что время что-то разрешит, но время не работает на нас. Хорошо бы, чтобы оно разрешилось все до того, как время сыграет против нас. А что касается блокады Ирана, я хотел бы рассказать, что тоталитарные государства очень плохо работают со всякими блокадами, санкциями и прочими делами, потому что руководство этих стран абсолютно плевать на то, что испытывает народ страны. Экономика, когда страна рушится, то даже до какого-то полного предела, это не рушит режим, потому что режиму абсолютно все равно. Санкции, давление вот такого рода экономического работают на достаточно демократическое государство, где люди могут взять и переизбрать власть. Но в Иране это не тот случай. Люди даже на улице не могут выйти, потому что людей стреляют, просто убивают. Это мы уже тоже видели. То есть это, я не очень верю в санкции и в блокады тоталитарных государств. Опыт показывает, что они не работают. И Куба, например, про которую мы уже говорили, она уже несколько лет, всю мою жизнь находится фактически под санкциями. Уже Советский Союз рухнул, а она все равно продолжает как-то вот так плавать вот там, где она плавает, около берегов Флориды, и попробую ее потопить. Потому что тем людям, которые управляют этой страной, им абсолютно наплевать на народ, который ничего не получает от жизни, ездит на машины 50-х годов.
0: Наверное, это вообще характерно для диктатур. В Иране, понятно, диктатура. Коммунистическая диктатура на Кубе. Я думаю, что и в России тоже там автократия, но на самом деле это уже так. Диктатор Путин. Это только создается впечатление, что он с кем-то там советуется. Совершенно понятно, что он один решает, что делать, что не делать и так далее. Я думаю, что что характерно для диктатуры, народ прощает и репрессии, и террор, и голод, все что угодно, и там отрезанность от всего мира. Мы это видели, мы жили в Советском Союзе. Единственное, что при диктатуре не прощает народ, это проигрыш диктатора. Вот мне кажется, это не прощает. И тогда диктатора ему или снимают голову, или просто его сбрасывают. Вот этого не прощает. Это диктатор понимает, это понимает сегодня Путин. Поэтому ему очень сложно закончить войну. Потому что тогда, ну, можно все что угодно говорить. Я выиграл, но на самом деле ты проиграл. Вот это ему могут не простить. То же самое в Иране. Они постоянно говорят о том, что они и одного, и второго дьявола побеждают. Ну, а первый дьявол, самый главный, это Соединенные Штаты. И мелкий бес, это Израиль. И постоянно идет разговор о том, что это наша победа. Потому что иранцы не простят проигрыша аятолл. Наверное, здесь это так и нужно воспринимать, то же самое и на Кубе. Здесь еще, поскольку мы заговорили об Украине, очень такой любопытный момент. Произошло это в конце недели, в пятницу. Дрон упал в 15 километрах от границы с Украиной на румынскую территорию. Два человека были ранены. Это попадание в многоэтажку. Ну и Румыния говорит о том, что это эскалация конфликта. Вызван был посол в Румынии Российской Федерации. Было объявлено о том, что консульство в Констанце закрывается. И генконсул, он объявлен персоной нон-грата. Это серьезные очень вещи. И на эту тему уже высказались в Европе, да и у нас в Соединенных Штатах. Практически все политики сказали о том, что это нетерпимо. Выступил генсек НАТО, сказал, что мы будем защищать Румынию. Выступил Зеленский. Сказал, что ну, это следовало ожидать. Вообще-то такой лейтмотив всех этих высказываний – Путин, прекращай войну. Если ты заканчиваешь войну, тогда не будут к нам залетать дроны. Если ты не заканчиваешь войну, эта эскалация конфликта будет все хуже, хуже и хуже. Мы этого не допустим. Евгений, вам слово. Вы в Европе, в Праге тоже отреагировали, в Чехии. Я такое впечатление смотрю, что нет такой страны в Европе, которая бы не прокомментировала это происшествие. Но оно такого вот всеевропейского масштаба, если не сказать всемирного. Вам слово.
1: Безусловно, все отреагировали. Безусловно, это такой уже следующий шаг вот этой эскалации, потому что до этого уже залетали дроны в румынские села прямо возле Дуная. Ну, Галац — это большой город все-таки, да? Он прямо, правда, на границе тоже. И попал в жилой дом, и там два человека ранено.
0: Но 15 километров, Евгений, это не совсем на границе. 15 километров.
1: Да. То есть Галац уже дальше. То есть Галац уже дальше, безусловно. Но Румыния же запросила вот консультации в рамках НАТО по 4-й статье. Да? И вот я думаю, что это сейчас приведет к тому, что все-таки все страны подтянутся в своих военных расходах. Вот, и я думаю, что возможно, подбросят в Румынию больше средств ПВО, потому что они не задействовали полностью. Они подняли истребители в воздух, истребители не смогли сбить дрон, а остальные средства ПВО не были задействованы, потому что у них там есть свои определенные протоколы, которые в мирное время, скажем так, блокируют это все. Потому что обломки могут упасть на, опять же, жилые дома, людей и так далее и тому подобное. Я думаю, сейчас это все будет пересматриваться. То, что сейчас показала эта война, однозначно, что, безусловно, летать за дроном, который стоит пару тысяч долларов на нескольких F-16, и сбивать его ракетами, которые стоят в десятки раз больше, ну, это, скажем так, малоэффективно. Поэтому все сейчас перенимают украинский опыт борьбы именно с дронами, потому что он пригодится. Везде теперь, где будут такие террористы запускать эти дроны, и в борьбе с Ираном, и в борьбе с Хизбаллой, и в борьбе с хуситами, это все сейчас пригодится. Вот. Я думаю, дальше этого пока не пойдет. Но это будет такой сигнал, опять же, для Европы, который еще больше ускорит и без того начавшуюся такую милитаризацию, скажем так, в позитивном смысле этого слова.
0: Друзья, давайте прервемся на техническую паузу, это буквально несколько секунд, и потом вернемся в передачу.
3: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
4: 718-615-41-00.
5: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
8: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней программы – это Игорь Курас, поэт, обозреватель, блогер, и Евгений Деминок, писатель, обозреватель, блогер. Давайте дальше продолжим нашу тему. Мы только что заговорили в конце первой части о ситуации в Румынии. Туда залетел российский дрон в город, который находится в 15 километрах от границы с Украиной. Румыны сказали, что они закрывают в Констанце генконсульство. Генеральный консул получил звание почетное персоны нон грата, то есть он будет выдворен из Румынии. Иными словами, в Румынии остается только посольство, ну и консульский отдел при посольстве. Это все будет в Бухаресте. Игорь, вам слово. Это очень-очень такое событие, которое румыны однозначно охарактеризовали как эскалацию конфликта. Не в первый раз уже в Румынию залетают дроны российские, и, видимо, румыны сказали, хватит, мы должны с этим покончить. Их поддержали практически все страны НАТО, и, естественно, выступление Зеленского тоже об этом говорит. Пожалуйста, вам слово.
1: Ну, насколько я понимаю, Румыния задействована 4-й поправку. Действительно, как Евгений сказал, это не военные действия, а консультация. Это такая более... не поправка, как она называется, или там пункт.
0: Это пункт устава НАТО.
1: Да, устава 4-й. Я не думаю, что это получит какие-то последствия, потому что Россия уже начала играть в эту игру, что, дескать, я не я, и ложь не моя, это мы не знаем, и не наш дрон, может, вообще украинский, и сейчас они могут в лучшем случае сказать, это мы случайно, мы не хотели. То есть это не станет поводом для войны, скажем так, это не вызовет серьезной эскалации, потому что Путин, он знает, что делать. Он же все время летает над странами НАТО. Но это же не первый раз. Они реально летают над странами НАТО. И то, что у мира нету никакой возможности вот этого оголтелого преступника, настоящего военного, да, приструнить, ну, я не знаю, что тут сказать. Вот все разговаривают на эту тему, все пытаются друг друга перекричать. Там, в Европе, в Америке толк-то никакого, к сожалению, уже сколько лет. И страдают украинцы от этого, простые люди, которые живут в Украине и находятся на передовой. Вот. А что касается замечательного вот высказывания Жени про Евгения, да, про дроны, я с ним совершенно согласен. Вот эта война с Украиной, Украина с Россией, а также война Израиля с Ираном, в основном из стран залива, да, потому что до Америки-то, слава богу, не долетает, а вот там долетает, показало, что мы вошли в эпоху совершенно другой войны. Абсолютно другой войны, где дорогостоящие танки, дорогостоящие супер-дупер самолеты, которые стоят дикие деньги, они оказываются бессильны рядом с каким-то там за $250 слепленным дроном в гараже реально, просто какими-то просто пацанами, да. И это страшное, на самом деле, развитие ситуации для любого военно-промышленного комплекса. Это значит, что то, что планировалось, на что тратились колоссальные деньги и ставились какие-то определенные надежды, оказалось в конечном итоге бесполезным. И сейчас вот это вот важно для меня. Для меня вот эта ситуация с румынским, с попаданием в румынский дом дрона важна тем, что нужно всем странам, всем агентствам, да, занимающимся обороной своих стран, пересматривать свою стратегию, причем мгновенно, очень быстро и каким-то невероятно новым образом. Потому что вот не хватает, да, патриотов, но ты патриотами не будешь сбивать дроны, это смешно, и это дико дорого. И правильно, поднимать F-16 в воздух. И для того, чтобы сбить дрон, который ты, в результате, не сбиваешь, это тоже совершенно нерабочая ситуация. Вот это для меня вот в данной ситуации очень важный вывод. И я не военный человек, я не планирую военный бюджет, но, и, наверное, люди, которые это делают, не смотрят нашу передачу, но кто-то должен где-то начать этот процесс и сесть в каком-то там, я не знаю, кабинете, в секретном заседании и честно прийти к выводу, что мы оказались в ситуации, когда мы не сможем защитить, даже в случае, не дай бог, если это коснется Америки, мы не сможем защитить наши города от дронов, потому что у нас нет систем, которые надежно это могут сделать. Даже замечательный, потрясающий, гениальный Iron Dome, дом, да, в Израиле, он не защищает от дронов. Так, как хотелось.
0: Конечно. Нет, это совершенно бесспорно, это совершенно другая война. Я бы даже добавил, что если мы говорим о России, об украинской войне, в России уже и мобилизацию объявлять поздно. Потому что существует вот то, что называется killing zone. Это зона по линии фронта, которую создали украинцы, от 15 до 30 километров. Она просто вся напичкана дронами. Поэтому и фронт не движется. Мы видим это по последнему времени. Почему? Потому что пошли в атаку, мобилизуют, собери еще какое-то количество сотен тысяч, они все придут на фронт и все там и полягут, потому что их просто уничтожают дроны. Идет такое вот просто мясорубка такая, там погибает в месяц со стороны России 25 примерно тысяч человек. Ну, погибает, я не говорю, это смертельный исход, раненые и убитые, около 25 тысяч человек. Невозможно наступать, потому что killing zone, это все просматривается, просто дрон, идет такая косилка, уничтожаются люди, и это совершенно другая война, я полностью с вами согласен, Игорь, это все понимают, и здесь Украина не была счастья, так несчастье помогло, Украина, она оказалась в роли ведущей страны в этом направлении, уже и Соединенные Штаты подписывают контракты, но я уже не говорю страны Персидского залива, пока гром не грянул, пока я не начал Иран обстреливать Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, они как-то и не почесывались. И теперь они украинских специалистов позвали, чтобы те их как-то направили. И о нападающих дронах речь идет, и о защите дронами. Опять-таки, это все новая война. Здесь интересно, Евгений, Соединенные Штаты объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс. Но это стало, опять-таки, неожиданностью для европейцев. Мы уже говорили об этом, по-моему, неоднократно. На прошлой неделе представитель Пентагона, он провел брифинг для высокопоставленных чиновников стран Североатлантического альянса. И там говорили о том, что Соединенные Штаты сокращают свои нынешние обязательства в рамках так называемой модели сил НАТО. Ее согласовали после полномасштабного российского вот этого вторжения в Украину, и эта модель определяет, каким военным возможностям стран-членов альянса главнокомандующий силами НАТО в Европе может иметь прямой доступ для защиты континента. Соединенные Штаты обеспечивали примерно половину военных возможностей НАТО. Они говорят, что нет, вы теперь думаете сами об этом. Я, кстати, прочитал мнение министра обороны Норвегии, он говорил, что, видимо, да, нам нужно заняться тем, чтобы задуматься, как мы будем защищать свои страны. Наверное, это логично, сказал министр обороны Норвегии. Да, это логично. В спасении утопающих есть дело рук самих утопающих, как сказано в известной классической книге. Пожалуйста, Евгений, вам слово. Как в Праге все это рассматривают? Готова ли Прага к тому, что нужно выделять там? Польша выделяет, по-моему, около 4% ВВП в общий кошелек НАТО, Североатлантического альянса. Как в Праге с этим обстоит дело?
2: Давайте я чуть-чуть отойду в сторону сначала от Праги, потом к ней вернусь. Первое, я все-таки надеюсь, что эти заявления останутся заявлениями, потому что для меня все это представляется совершенно бессмыслицей. Зачем сокращать свое присутствие в НАТО, разве что готовиться к какой-то войне вне Европы, да? То есть, какой смысл, условно говоря, вновь и вновь ссориться с главными союзниками? Разве что на эмоциях от обиды какой-то, который там выдумал себе американский президент. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки после слов, так же как было с этими 5000 солдат Польши, до действий не дойдет. Но, безусловно, эти заявления, они стимулируют европейское единство. и воспитывают определенным образом, так сказать, да, европейские страны, которые уже смирились с тем, что им нужно возвращаться к, из, скажем так, переставать быть розовыми пони, а возвращаться к тому какому-то состоянию такой достаточно нормальной готовности к войне. И вот если сейчас по Германии ездишь, то на каждой заправке висят плакаты о том, что поступайте в Бундесвер, у нас совершенно замечательно, да, то есть... В Германии сейчас это не находит, конечно, широкой поддержки, но мысль эта внедряется в головы, да, европейцам, что нужно вооружаться, что мир меняется. Поэтому в этом есть определенный, безусловно, свой позитив сейчас. Вот. Что касается Праги, здесь же вот эта снарядная инициатива, которая была инициирована предыдущим правительством, у нас правительство сменилось, остался президент. Президент очень... скажем так, проукраинский президент наш Петр Павел, он был высоким должностным лицом в НАТО, вот, и, ну, в Чехии все очень хорошо понимают, что из себя представляет Россия и представляла, вот, поэтому, безусловно, эта инициатива, она продолжается, она не в таком объеме, как было раньше, но продолжается. Чехия, ну, как я вижу, постоянно проходит у нас то праздник какой-то, День вооруженных сил, то вот на площади соседней сгонят какие-то там бронетранспортеры, чтобы дети по ним полазили и так далее и тому подобное. То есть, ну, есть ощущение того, что этому уделяется значительное внимание. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы Америка все-таки не переборщила с этими своими заявлениями, а Европа, в свою очередь добавила бы в свои военные бюджеты, довела их там до нужной кондиции. Это практически уже, там Испания была отстающая, но уже практически даже Испания догнала. Вот. И опять же, это послужит инструментом сдерживания для той же России, которая, по сути, на сегодня главная угроза для Европы снова, которую признают тут все.
0: А что с этим, с этой инициативой? По-моему, там миллион было, да, снарядов поставить Украине. Как-то это заглохло, мне кажется.
2: Смотрите, там миллион никогда не получалось, но 700 тысяч получалось. Сейчас это продолжается. Просто у нас такая интересная история. У нас к власти пришла коалиция, которая шла с лозунгами «Прекратим поддержку Украины, будем заботиться о своих гражданах». Естественно, они прекратить никакую поддержку не могут, поэтому они продолжают втихаря, вот, но не афишируя, чтобы их избиратели не особо не возмущались. Да? Поэтому снарядная инициатива продолжается. Просто меньше стран Евросоюза в ней принимают участие. По-моему, или 7, или 8 стран осталось в этой инициативе, которые вкладываются в покупку и поставку снарядов. А в Чехии за последние 3 года капиталы владельцев компаний, которые производят вооружение, выросли в геометрической прогрессии. То есть Чехия всегда, ну, как бы была промышленной страной, да, а сейчас вот это вот все играет, потому что Чехия может производить в том числе те снаряды, которые подходят к еще советским вооружениям. Плюс новое вооружение уже по стандартам НАТО в Чехии достаточно много производств. Поэтому эта инициатива, она в основном направлена на поддержку вот этих чешских производств.
0: Игорь, пожалуйста, вам слово по этой теме, которую мы сейчас обсуждаем с Евгением.
1: Да, хорошо. Я хотел бы быстро сказать, что это не было неожиданно для Европы. Вот все говорят, вот неожиданно вдруг так вот...
0: Тоже считаю. Столько раз уже.
1: Трамп это говорил в первый срок в своей знаменитой речи. Все смеялись. Мы видели это видео, когда над этим все смеялись. Он откровенно сказал, что он собирается это сделать. И то же самое он сказал, что давайте вооружайтесь, ребята. Это было в первый срок, то есть уже 5-6 лет назад. Время вооружиться было. Я очень... с надеждой смотрю на то, что делает Европа, потому что возросли бюджеты довольно серьезно всех европейских стран, милитаристические бюджеты, да, и военные бюджеты. Но я хочу, так сказать, тоже немножечко вернуть людей на землю, что деньги не летают, не стреляют, не защищают. Деньги – это деньги. Для того, чтобы страна была вооружена, денег мало. Это необходимое, но недостаточные условия. В этом отношении Чехия – это потрясающий, на самом деле, успех, потому что Чехия действительно, в прямом смысле, клепает эти снаряды, делает их и действительно делает для разных систем. Это тоже уникально, что Чехия не забыла старые советские стандарты, эти все станки, видимо, есть еще, и производство это можно легко было расконсервировать и продолжить изготовление, также делают натовские снаряды. Насколько я понимаю, Польша тоже более-менее здесь как бы подтягивается. Другие страны НАТО, я не уверен. То, что Германия там набирает солдат Бундесвер, насколько я помню, был недавно опрос о том, хотели ли бы вы защищать свою страну у немцев, и большинство немцев признавалось, скажут, что защищать они страну не будут. Можно поискать эти конкретные цифры, они довольно страшные. То есть особого желания ни у кого нет. Вот в чем проблема. А что касается, зачем Трамп уходит из Европы, это правда странный вопрос, я не знаю. И я бы не хотел, чтобы Америка уходила из Европы. Америка там была всегда, там после Второй мировой войны уж точно. И держать там какие-то свои вооружения, я не вижу в этом довольно сильного финансового напряга для Америки. То есть, скажем так, разобраться с бюджетными хищениями в самой стране, наверное, будет, если все это почистить, будет как раз то, что тратит Америка в Европе, держа там свои...
0: Ну, Игорь, это тоже определенная игра, поскольку, когда говорится, мы выведем там из Германии 5 тысяч человек из Рамштайна, да, допустим, то они были введены после 22 года, когда Россия напала на Украину. Иными словами, мы возвращаемся к ситуации до 22 года. Это так все... Если смотреть это на какой-то дистанции, то оказывается, что все это не так страшно, как объявляется. И здесь, видимо, давление идет на европейские страны. И здесь у меня вопрос к Евгению, поскольку мы сейчас говорим об укреплении обороноспособности стран Североатлантического альянса. И многие теперь понимают, что действительно... кстати, вот и тот же самый Павел, он сказал, что... президент Чехии, он сказал, что НАТО должно показать зубы, как он сказал, в ответ на провокации России. Это он заявил в интервью Guardian. Петр Павел, президент Чехии, он обвинил Россию в систематическом испытании блока на прочность на восточном фланге и призвал к применению ответных, как он отметил, жестких и даже асимметричных мер. Ну, к примеру, отключение там российского интернета и спутников. Он говорил об отсечении банков Российской Федерации от глобальной финансовой системы, уничтожение самолетов, которые нарушают воздушное пространство стран-членов Альянса. Ну, видимо, дроны имеются в виду, то, о чем мы говорили, связано с Румынией. Вот такое заявление президента Чехии, и здесь мне все понятно, что нужно как-то реагировать. А не ослабевает ли помощь Украине, как вы считаете, Евгений? Я вот смотрю, на этой неделе появилось сообщение, что страны НАТО не поддержали план генсека Альянса Марка Рютте, который говорил о том, что страны НАТО должны выделять четверть процента, 0,25% от своего ВВП на поддержку Украины. И с этим какие-то страны соглашались, но основные страны, вот я их перечисляю, Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция, они оказались, как сказано, не в восторге от этой идеи, ну и устав требует, чтобы все страны были согласны с предложением генсека, поскольку не все страны, то это предложение 0,25% выделять на поддержку Украины, оно просто рухнуло, и теперь его уже никто не вспоминает. Не кажется ли вам, что разговор об укреплении своей обороны, он идет в ущерб поддержке Украины в Европе?
2: Вы знаете, тут, безусловно, всегда есть какие-то противоположные тенденции. С одной стороны, после того, как Америка перестала финансово поддерживать Украину, это казалось катастрофой. Европа взяла это бремя на себя. И, как мы видим, уже больше года это все как-то тянется. Да? То есть выделили эти 70 миллиардов, Украина продолжает воевать. И все эти финансовые затраты взяла на себя Европа. И это совершенно немало. То есть это огромная-огромная помощь. Вот. Поэтому, безусловно, какие-то локальные телодвижения, они могут быть, особенно на фоне того, что Европа зависима от энергоносителей. И на фоне войны в Иране эта зависимость, она... играет очень злую шутку, потому что все дорожает снова в Европе. Все дорожает, и поэтому Поэтому все считают, как бы, на будущее, хватит ли им денег, как распределять бюджеты и так далее и тому подобное. Но генеральная линия на поддержку Украины в Европе, безусловно, сохраняется. То есть это то, что абсолютно на 100% поддерживаемо всеми лидерами Европы. Вот, поэтому у меня, как бы, в этом плане сдержанный оптимизм. То, что предлагается, оно всегда же, как бы, это следующий шаг. Я думаю, что это может быть обсуждено. Норвегия, например, сейчас достаточно много помогает, да. То есть оно все время так: кто-то берет на себя большее бремя помощи, потом уступает, потом кто-то следующий. Но, безусловно, чего в Украине опасается, что Европа украинскими руками оттягивает себе, скажем так, возможное столкновение с Россией, поэтому нужно к 2030 году быть готовыми. Об этом много раз заявляли. Да? Вот. И с одной стороны, это является залогом того, что Украине будут помогать. В общем, безусловно, каждый смотрит на собственную выгоду, но в то же время все равно Европа, на мой взгляд, демонстрирует достаточное единодушие и в поддержке Украины, и в поддержке, скажем так, каких-то своих по-прежнему таких общебазово-демократических ценностей и устремлений. А в этом плане немножко выделяется Великобритания, которая, по сути, является главной такой опорой, возможно, для того же президента Зеленского, который чуть что не так летает сразу же в Лондон к королю жаловаться. Но при этом Великобритания полностью недавно сняла запреты на импорт нефтепродуктов индийского производства, произведенных из российской нефти. И все это, опять же, связано с вот этой вот энергобезопасностью. То есть тут вообще какая-то замечательная, в кавычках, игра, совершенно в двух противоположных направлениях идет. Вот. Но кроме Англии пока этим никто не балуется.
0: У нас осталось еще время. Я хотел бы, чтобы мы еще одну тему с вами обсудили. Комиссар Майами, это Флорида, Дэвид Суарес, он подтвердил, что лично оплатил кампанию с билбордами против организаторов пропалестинских протестов у ярмарки. Это ежегодная ярмарка Art Basel Miami Beach. Речь идет о трех грузовиках с рекламными щитами. Они появились возле ярмарки в декабре. И на них организация Jewish Voice for Peace, JVP. Вот здесь нужно не ошибаться в названиях, когда вы такое название видите, Jewish Voice for Peace. Это все равно, как при диктаторских режимах, обязательно в названии страны или народная, или демократическая. Ну вот Корейская Народно-Демократическая Республика, это вот яркий пример. Вот то же самое здесь. То, что там есть слово Jewish, это Jewish Voice

0: значит, объем там увеличен до 20 миллионов долларов. Иными словами, такая организация, которых сейчас огромное множество. И вот, отталкиваясь от этой темы, я хотел, чтобы мы с вами обсудили сегодня, ну, просто какой-то катастрофический рост антиизраильских выступлений, манифестаций, демонстраций, настроений и, собственно говоря, протестующих антисемитов, которые проявляют себя в разных городах, на разных площадках, в разных ситуациях и гордятся этим. Но все это происходит на фоне, естественно, и иранских событий, и последствий после 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, но буквально в считанные недели все это как-то перевернулось, и теперь выходят протестующие против Израиля с не только с арафатками, но и с плакатами в поддержку Хамаса, а Израиль плохой. Игорь, пожалуйста, вам слово.
1: Да, Геннадий, это большая проблема для евреев и для вообще нормальных людей. И проблема эта заключается в том, что эти демонстрации давно уже не антиизраильские, и все эти акции не антиизраильские, они просто антисемитские, надо это честно признать. И все боятся это сказать честно, ну, не все, а очень многие люди пытаются это изобразить, что это антисионизм, там, антиизраиль и так далее. Но это антисемитизм самый настоящий. Он всегда был, он всегда есть, наверное, будет, он жив. Он просто, ему дали новые возможности, ему дали новое оправдание, так скажем. И это оправдание используется. Что я хочу по этому поводу сказать, что это тотемное мышление, это абсолютное тотемное табу Фрейда, если кто-то читал, это люди живут в состоянии тотемного какого-то каменного века, где они не могут мыслить самостоятельно. У них есть коллективное мышление, которое связано с этим вот тотемом, и они находятся в просто это почти как гипноз. Эти люди не задумываются, что они даже не понимают, что они являются расистами, потому что если перевернуть любой из этих лозунгов, абсолютно любой, и заменить слово там, «сионист» на «афроамериканец» или «гей», это станет неприемлемым в той же самой Америке при всей свободе слова. Это окажется чем-то, что говорить нельзя, и эти же люди говорить бы никогда не стали. Но по отношению к евреям это можно. И поэтому мы видим вот эти ужасные сцены, когда людей с израильским паспортом не прописывают в гостиницу и с гордостью снимают об этом видео и выкладывают. И человек, которого за это увольняют на ресепшн, открывает GoFundMe и получает, насколько я помню последнюю цифру, там уже до 12 тысяч долларов ему накидали. То есть, и то, что мы видим, да, когда я вижу это в Фейсбуке, когда какой-то откровенно антисемитский пост вызывает огромное количество лайков и одобряющих комментариев, которые, в свою очередь, тоже получают огромное количество лайков. Мы сейчас видим вот это вот все по новой. Это было в мире много раз, и ничего нового тут нет. И, как говорил замечательно царь Соломон, все это было в веках до нас. Так что мы умные, разумные, мы это все понимаем. Да, вот как с этим бороться, я не знаю, Геннадий, как с этим бороться. Я честно вам скажу, я не знаю, как с этим бороться. Потому что это такая ржавчина, которая проходит уже по семьям. То есть я знаю семьи, в которых дети находятся уже в этом тотемном мышлении у нормальных родителей, да, и как вот с этим бороться, я не знаю. Они вот им, ну вот они молодцы, да, надо им отдать должное. Они потратили кучу денег, Катар, да, в частности, потратили огромную кучу денег на промывание мозгов в школах и в колледжах, и в университетах. И исторически так сложилось, что очень многие преподаватели, профессора, это просто бывшие коммунистические хиппи, которые теперь дорвались до возможности это делать, они не скрывают этого. И человек с другим мнением, я знаю просто по рассказам знакомых, молодой человек или девушка с другим мнением, оказавшись в университете, она оказывается в полном меньшинстве и в ситуации, когда, я не знаю, какую нужно иметь волю, чтобы продолжать противостоять этому и не присоединиться к этому тотему. Это страшно на самом деле, и это нужно решать, но я не знаю как. Если у кого-то есть на эту тему решение, это было бы интересно.
0: Да, Грэхэм Плэтнер, он баллотируется сейчас в Сенат от Мэна, и у него...

0: тату с свастикой СС, в общем-то. И он говорит, что ну, это грехи молодости, сам он себя называет коммунистом. Вот тоже такой вот момент интересный. Это политик американский, который баллотируется в Сенат от одного из американских штатов. Буквально у нас осталось 1.5 минуты. Пожалуйста, Евгений, вам слово.
1: Вы знаете, вот этот левый протест, он всегда ищет, скажем так, какой-то повод, чтобы против чего-то протестовать, да? То есть в данном случае вот «Свобода Палестине» — это такой модный тренд для леваков, который лег очень хорошо на вот многомиллионную, многолетнюю подпитку, в частности, того же Катара и других организаций. Все это вместе, то есть там и деньги, и просто глупость, и какая-то модный тренд против чего-то протестовать, против всего плохого за что-то хорошее, да. А, к сожалению, это ужасно небезобидно. Ужасно небезобидно. Вот у меня дочь живет в Амстердаме, там тоже проходят эти огромные митинги в поддержку Палестины, и она просто в ужасе от этого, да. И мы были недавно в Сан-Себастьяне в Испании, и ты по центру города гуляешь, на каждом окне висит палестинский флажок. То есть, что это? Зачем? Зачем это люди вывешивают, да? То есть, вот это волна мрака такого, и тьмы жуткой, да, это Англия, та же Испания, та же Голландия, к сожалению, те же страны, которые отказались от участия в Евровидении просто из-за того, что там участвует Израиль, особенно Словения меня удивила, например, да, все это, конечно, навевает такие ужасные мысли, и хочется надеяться, что вот эта вся левацкая тусовка, может быть, со временем переключится просто на что-то другое. Вот это у меня на это единственная надежда.
0: Ну, еще и, конечно, я бы добавил, что обязательно надо поддерживать еврейские организации. Еврейский парад, который у нас 31 мая, ежегодный парад проходит. Нужно туда идти, нужно показывать солидарность евреям прежде всего. Это тоже очень важный момент. Он никогда и нельзя его исключать. Друзья, коллеги, я должен сказать, что время подошло в нашей программе к концу. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Евгений, Игорь, благодарю вас за участие в программе. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Игорь, Женя.
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
1: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
2: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
1: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
3: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
4: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
1: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
4: То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
5: Но дорогой Зеленского.
4: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
1: В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
6: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
3: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
6: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов, а ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
0: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
6: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
5: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
6: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
3: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
6: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмыванию денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один пророссийский политик – лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
7: Воевать может и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
6: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
1: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
8: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
1: Спасибо, что вы к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
8: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, которые будут сотрудничать с Арменией и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но тем не менее, уже произошедшее произошло. И Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы. И Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
1: Ну и по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
8: Это мнение не резонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, ну, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит. И Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией. Армения получила открытый доступ железной дороги, действующей железной дороги Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
1: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможно, его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
8: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда будьте, извольте ваши стратегические активы. И так, до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас править. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее, организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. Рубен, большое... мы этого не потерпим.
1: Ну, понятно, тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая на внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Меграбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Сторона другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
9: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
10: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
11: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
12: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
13: У нас проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
12: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
2: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, его как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
12: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть даже и войны, объясняет телевизор.
10: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
12: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
14: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
12: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
15: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
16: Но дорогой Зеленского.
15: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
16: Но он на минималках. Тот все-таки на кокс тратится.
15: А в смысле экспериментов с наркотиками?
12: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
2: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином, это действительно, поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать эти ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
1: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
17: Добрый день, здравствуйте.
1: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
17: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас накануне, по-прямому уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
1: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
17: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване, и было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована и в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
1: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
17: Да, это надо сказать загадка, потому что, что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, сказать, получателями в России. Ну, сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок сельскохозяйственной продукции с Турцией. Все это, так сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
1: А, ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачиваться не собирается, с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивают Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против, против Армении в частности.
17: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, который имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
1: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняет Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы это, вот, этот курс вообще вот, как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
17: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, так сказать, в здоровом смысле.
1: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяйтесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте, ну так вот я сформулирую вопрос.
17: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
1: настаивал. Ну и по всей тут явно не получается такой сценарий. Александр Морозов, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: В статистике каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Michael's Pharmacy. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
6: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
7: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: смотрите, мы с вами понимаем, что сегодня военная машина Путина зависит от Китая чуть больше, чем на 100%. Ну, то есть мы понимаем, что, конечно, объем импорта из Китая, ну, торговый оборот с Китаем, импорт, давайте мы скажем, он доходил в определенные моменты до 50% от всего российского импорта. Сейчас несколько поменьше, но тоже там между 40 и 50 точно мы сказать не можем. Но это, конечно, аналогичный пример только между, может быть, Соединенными Штатами и Канадой. Поэтому понятно, что зависимость на сегодняшний день, во всяком случае, в части ведения военных действий, абсолютно. Я могу назвать целый ряд стратегических товаров, которые иначе, чем из Китая или из Китая зависимых стран, в Россию просто никто не поставляет. И это те товары, без которых просто невозможно вести боевые действия. В частности, ну, например, невозможно было бы изготавливать пороха. И с этой точки зрения, конечно, Путин прекрасно понимает, что Китай — это важно. Для Китая, естественно, Россия тоже важна, потому что, особенно сейчас, когда вот эта вот вся история с Ормузским проливом, то возможность получать нефть, газ по альтернативным маршрутам, совсем никак не завязанным на Ормузский пролив, это важно. Но при этом мы же понимаем, что товарооборот с Россией, ну окей, там порядка 300 миллиардов, это, конечно, хорошие деньги, но, так сказать, половина из этого приходится на сырье, и это, в общем, не то, чтобы сказать для Китая какой-нибудь вот такой геймченджер. Это, ну, важно, существенно, но не критично. А кто критичен для Китая? Ну, конечно, Европа. Это один из крупнейших рынков, один из крупнейших потребителей. Соединенные Штаты – один из крупнейших рынков, крупнейших потребителей. И ставить под вопрос своих крупнейших потребителей в связи с тем, что поставщик, ну окей, существенной части нефтепродуктов и покупатель небольшой части китайских товаров может себя как-то неадекватно вести, там, например, начинает обсуждение применения тактического ядерного оружия. Ну, это вот вообще ни разу Китаю не нужно. И Путину здесь, конечно, очень важно не допустить того, что уже однажды было во времена Киссинджера, когда в какой-то момент Китай сделал Советскому Союзу ручкой и пошел дружить с Соединенными Штатами. И, надо заметить, на этом очень здорово приобрел. Вот. И потому что разумно поступили Соединенные Штаты, неразумно – это их дело. Но мы понимаем, что этот призрак того, что Китай может совершить свой поворот, но если не на Запад, то, во всяком случае, в определенном смысле туда, он над Путиным висит. Но тогда зависимость от Китая была на 5 копеек, а сегодня она просто абсолютная в части военных действий. С другой стороны, для Китая тоже, конечно, Путин – это такая важная игровая фигура, потому что, ну, Путин сделал из России абсолютного вассала Китая. То есть тот, который абсолютно идет в створе китайской внешней политики, иногда даже выступает запевалой, да? А во-вторых, который является поставщиком нефти и нефтепродуктов, причем поставщиком в таких условиях, что когда раньше мы делали поставки в Китай или строили трубу в Китай, мы всегда торговались. Мы говорили: дорогие товарищи китайцы, вот у нас есть поставки в Европу, пожалуйста, сделайте нам поставки вам настолько же выгодные. Потому что если мы не будем поставлять вам, мы просто повернемся и будем поставлять больше в Европу. И китайцы это прекрасно понимали и шли, в общем, навстречу. Сейчас же этого баланса у Путина нет. Соответственно, Китай может, по сути дела, диктовать цену. Китайцы пока себя ведут сравнительно прилично, то есть они диктуют, но так, в определенных масштабах. Вот, могут гораздо жестче прижать, надо заметить. И поэтому то, что Путин так чувствительно относится к вопросу Китая и вдвойне чувствительно к вопросу китайско-американских отношений, это, в общем, совершенно ясно. Что, ну, папочка?
1: Вторая тема, которая...
0: Не уйдет ли папочка в другую семью?
1: Вторая тема, которая сейчас всех волнует, особенно европейцев, особенно жителей стран Балтии, сегодня к которым впервые за всю вот эту современную историю залетели дроны, и была настоящая, не учебная воздушная тревога, по-настоящему люди добегали до убежища и так далее. И то, что обсуждается уже, честно говоря, не неделю, не две, а больше, что Путин в какой-то момент, даже не заканчивая войну в Украине, может устроить провокационный захват либо части чьей-то территории, либо направить какие-то дроны на эту территорию и попробовать, наверное, нельзя это все равно будет назвать, открыть второй фронт, но попробовать прыгнуть на НАТО. Вот так это точно можно назвать. И все это сейчас обсуждают, там Рераш целый доклад выпустил, что это не только возможно, но и скорее всего такой сценарий и будет. Как вы к этому относитесь? А главное, как вы здесь из Европы представляете себе европейский ответ? Насколько он может быть адекватным?
0: Смотрите, это вот чем всегда была проблема на кремлеология? Да, кремлеология, это тем, что мы были во многом вынуждены опираться не на прагматические расчеты, а на оценку психологии Политбюро. Но когда это было Политбюро, то, сами понимаете, сидит много народу, как-то их мнение усредняется, в общем, можно более-менее понять, чего они там нарешают. А в случае, когда мы имеем дело с волюнтаристическими решениями одного человека, здесь это сделать намного тяжелее. Поэтому, когда Рераша делает такой вывод, Рогов во многом оценивает свое ощущение от того, что Путин может сделать или не сделать. Потому что с прагматической точки зрения, конечно, начинать экспериментировать с атакой на НАТО в условиях, когда у тебя война с Украиной на липчике держится, ну, это такое себе. Вот. Тем не менее, сказать, что он этого не может сделать, ну, я вот здесь в Европе об этом постоянно говорю. Что является триггером, то есть вот почему он может или не может. Это то, что он хочет, понятно, он хочет ослабить НАТО, ослабить веру в НАТО, для того, чтобы каждая страна оценивала себя как находящуюся в изоляции. И в этой ситуации, конечно, у него все карты на столе. Триггер в данном случае будет то, как он оценивает, во-первых, вмешаются ли американцы, во-вторых, как к этому отнесется Китай, и в-третьих, это насколько Европа сильна и насколько Европа готова к ответу. И вот здесь есть и плюсы, и минусы. Потому что, с одной стороны, Европа, конечно, сегодня к ответу не готова. И потенциальный выход американцев из структуры НАТО приводит не только к проблеме, связанной с тем, что уходит вот эта вот самая американская крыша, но и вся координация натовских военных структур базировалась на том, что ключевую роль там играют американцы. Полная перестройка всего этого механизма потребует 5 лет. И эта перестройка уже пошла. И с этой точки зрения, конечно, Путин понимает, что вот окно возможностей, оно, так сказать, уменьшается. То есть это как бы то, что его толкает. Второе, то, что его может толкнуть в ту сторону, это ощущение того, что Европа щеки-то надувает, а на самом деле сильной не является. И это то, о чем я все время здесь говорю. Ребята, то, что пока Путин не помрет, между Россией и Европой будет идти холодная война, это уже на сегодняшний день очевидно. То есть мы понимаем, что в путинском окружении людей, которые хотели бы вот этой вот горячей войны, которая сейчас идет с Украины, их практически вообще нет. Но людей, которые хотели бы поддерживать напряжение в взаимоотношениях с Западом, их, в общем, более чем достаточно. Поэтому холодная война неизбежна. А вот будет ли эта война горячей, зависит от того, насколько Европа будет готова, насколько она на сегодняшний день сумеет свою оборону поднять до нужного уровня. Для того, чтобы поднять оборону Европы до нужного уровня, вот если мы с вами посчитаем расходы на военную машину в России, если мы посчитаем паритет покупательной способности, если мы посчитаем внутренний валовый продукт Европы, то мы можем с уверенностью сказать, что это где-то 4,5%. Вот если будет 4,5%, то тот объем военной продукции, который производит Европа, задавливает Путина в одни ворота, и начинать войну для него смысла нет. На сегодняшний день это половина. А половина — это, как бы, понимаете, на липчике. То ли да, то ли нет. И начинает играть вот то, с чего я начал. Психология. Да? Если бы было 4,5, никакая психология бы уже не играла. Понятно, так сказать, тебя задавят в одни ворота. Есть, правда, вторая проблема. Вторая проблема связана с тем, что в Европе, как и во всех странах мира, в общем, на сегодняшний день нормальных, люди, никто особо воевать не хочет. Ну, то есть, на самом деле, есть порядка 8% населения, которые могли бы при определенных условиях, но, в принципе, вот эта вот демобилизация в головах людей произошла. Ну, зачем мы будем воевать? Здесь у Европы есть два варианта. И они сейчас это, опять же, всерьез обдумывают. Первый вариант – это поднять вот эту вот готовность населения воевать. Это, на самом деле, задача вообще ни разу не сложная. Она вполне себе решается средствами современной пропаганды в течение, опять же, приблизительно 5 лет. То есть ты подходишь к детям в районе 14 лет и начинаешь им рассказывать о том, что твоя земля – это только твоя земля, и что конфликты, касающиеся твоей земли, могут и должны быть, должны решаться с применением силы. 5 лет. В 19 лет ты получаешь человека, готового защищать свою землю с оружием в руках. Но есть второй путь. И этот второй путь тоже на сегодняшний день осмысливается. Это то, что европейская сухопутная армия будет базироваться на украинской армии. Это важно на самом деле и для Европы, и для Украины. Потому что, ну, вот вы себе представьте, завтра прекращается война. В Украине порядка 1 000 000 человек на сегодняшний день из тех, кто прошел фронт, на самом деле прикипели к этому военному делу и привыкли получать, в общем, приличные по украинским меркам деньги за эту свою военную работу. Что им делать? У них будет, как и у россиян, которые были на фронте, будет ломка. И в этом смысле украинская армия в качестве основы для сухопутных сил европейской армии — это решение не только для Европы, но это решение и для Украины. И это решение приблизительно на 15 лет, как мы понимаем, ну, с учетом, так сказать, возраста тех людей, которые в эту армию могут быть ангажированы. Что, в общем, сразу выносит нас за пределы сроки существования Путина. А после того, как Путин уйдет, вероятность того, что уровень конфликтности снизится, он, в общем, достаточно велик. То есть у Путина, с одной стороны, ему, конечно, должно быть страшно начать. С другой стороны, он понимает, что дальше для него ситуация будет только хуже. И здесь будет вопрос психологического решения, вот туда или сюда. Мой прогноз, что, конечно, Путин пойдет по своему традиционному пути, серединка на половинку. То есть брутальной войны точно не будет, а какая-нибудь гибридная обязательно будет. Собственно говоря, об этом сейчас все здесь говорят и думают. Конечно, нам бы хотелось быть в России делать в России то, что мы умеем, жить в привычных для себя условиях и взаимодействовать с теми людьми, с которыми мы привыкли и любим взаимодействовать, которые нас понимают, и с которыми, где мы известны и так далее. Это хотелось бы всем. И Дмитрию Быкову, и Михаилу Ходорковскому, и всем остальным. Жизнь, она устроена так, как она устроена. Что-то ты можешь, что-то ты не можешь. Вот на сегодняшний день помочь России мы не можем. Потому что как можно было бы помочь России в сегодняшней ситуации? Я вам скажу. Вооруженное восстание. Вот я два раза в своей жизни принимал участие в вооруженных противостояниях на улице Москвы. А в 91-93 году я не то что читал об этом, я это вот этими ручками делал. И я прекрасно понимаю, что в сегодняшней ситуации это для, во всяком случае, либерально-демократической прозападной оппозиции невозможно, потому что она базируется в России на молодом образованном городском классе, а молодой образованный городской класс не хочет рисковать, не хочет выходить с оружием в руках на улицы городов. Ну, не хочет. Ну, нет этого желания. Этого, надо заметить, желания, этой вот интенции нету у образованного городского класса сейчас почти нигде в мире. Ну, там, за исключением неких стран, так сказать, Арабского Востока, о которых, там, наверное, мы знаем меньше. Это исключено. Раз это исключено, то вопрос о смене власти в России силами демократической оппозиции, она с повестки дня снята. Да? То есть это не значит, что Путин может расслабиться, потому что помимо демократической оппозиции есть еще национал-патриотическая оппозиция, есть леворадикальная оппозиция, да, которая вполне себе базируется на совершенно других людях, которым сейчас как раз Путин научил, что вопросы вполне себе классно решать с оружием в руках, и человеческая жизнь стоит очень мало. Но это вот та часть общества. Если мы не можем этот вопрос решить, то что мы можем? Мы можем помогать той части российского общества, которая является антивоенной, в той мере, в которой можем. Это помощь политзаключенным, помощь тем людям, которые могут стать политзаключенными, помощь тем людям, которые, чтобы не стать политзаключенными, вынуждены уезжать из страны. Во-вторых, мы можем помогать тем людям, которые являются антивоенными в голове. То есть они как бы не готовы это проявлять, поэтому у них меньшие риски стать политзаключенными. Вот. Но, тем не менее, в голове они вот такие. И для этих людей главное это ощущать, что они не одиноки, что они не сами по себе. И мы это с вами делаем методами контрпропаганды, над которой работает значительная часть демократической оппозиции, находящейся в изгнании. Потому что мы это себе позволить можем, а те люди, которые находятся в России, себе это позволить не могут. Вот это вторая задача, которую мы решаем. Помимо этого, мы решаем еще две задачи. Первая задача – это помощь тем людям, которые оказались на Западе, оказались в изгнании. И мы про это можем с вами поговорить подробнее. Вторая задача – это коммуникация с европейскими странами, с европейскими элитами в отношении как сегодняшней России, так и России после Путина. Почему я говорю, объединяю это в один вопрос? Потому что большее значение это будет иметь для России после Путина. Очень важно, чтобы у этих людей, у западных элит, у западных обществ, наверное, в более широком смысле можно сказать, хотя, конечно, не сказать, что западные общества уж так уж озабочены Россией, но элиты точно, общество в некоторой степени, чтобы у них не сложилось то,

0: пытаемся решать здесь. Наверное, есть еще одна задача, которая решается плохо. Одна из важных сторон для постпутинской России – это вопрос структуризации общества. Вот автономизированное общество, российское автономизированное общество, оно очень склонно к диктатурам, потому что в таком обществе популисты всегда набирают очень много. И вследствие этого есть риск того, что после Путина придет новый Путин. Чтобы этого избежать, надо общество структуризировать. А как общество структуризируется? Через, ну, такое общество, как российское, оно структуризируется через две основные модели. Это территориальная модель, то есть субъекты федерации, повышение значимости субъектов федерации. И вторая — идеологическая, то есть тогда, когда общество расходится на идеологические колонны. Это неплохо, это хорошо, когда люди внутри России говорят: а вот мы объединены в этот клуб, а вот мы в этот клуб. И дальше возникает возможность этим клубам между собой договориться, как строить жизнь России. Потому что если клубов нет, то и договориться невозможно. Тогда выходит один популист. А вот когда клубы есть, тогда возникают народные фронты, тогда возникает согласие в парламенте, тогда возникают коалиционные правительства и так далее и тому подобное. Вот для этого необходимо создание идеологии. А у нас на сегодняшний день... Создание имеется в виду не выдумывание идеологии, а создание групп. Понимаете, кто-то стоит с красным флажком, кто-то стоит с белым флажком, кто-то стоит с синим флажком, кто-то еще с каким-то флажком. И люди собираются у каждого флажка. Вот в чем здесь проблема? На сегодняшний день, поскольку популизм в мире достаточно популярен, очень многие политики, большинство политиков, не хочет стать с определенным флажком. Все пытаются: я и красный, я и синий, я и зеленый, я и белый, я еще какой-то, все ко мне. Не работает так. Ну, точнее, работает, но так диктатура возникает. Вот то, в чем надо сейчас, на мой взгляд, убедить людей, убедить тех людей, которым нравится политика, что они должны стать со своими флажками и дать обществу ориентиры. Вот если я за красных, то я сюда. Если я за белых, то я сюда. Если я за синих, то сюда. За зеленых — сюда. Это не разлом общества, это его структуризация. И вот эта работа пока сделана плохо. Над этим надо работать дальше.
1: Это был фрагмент программы «Воздух».

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь дни давно забытые мне напомнил старый Патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот Патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
5: И подобными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
6: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
6: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого Патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
7: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
8: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
6: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Увождение! Скользите по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор, оставьте топоры, вы оцените красоту игры!
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно, выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. А, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он, этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово: «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители – мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мама с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и, как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущиеся и громыхающие от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

И вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любителя женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недожелатели.

0: если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети. Добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания, так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота, но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите – верьте, хотите – нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени – актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить... новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы...
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ой, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву. И в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон, подстраиваясь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 17-м без боя сдается и Америка. А в 18-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков, и по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, и напомнил старый патефон.
1: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тела. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию и обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь. Просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке. И какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.
5: Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi.
0: И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть и как 100-процентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна и не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла?
6: А да.

дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия, небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное, хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой, да, наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели и началом месяца июня, сегодня первое. Начнем новости с того, что по миру обращает на себя внимание What's News Worldwide. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне. При этом, по его словам, угрозы со стороны Москвы и Минска нет. В Черниговской области в результате ночных атак пострадало 8 человек, в том числе 3 детей. Российские беспилотники атаковали Харьковскую область, в Одессе и области в результате российских ударов пострадало 6 человек. Регулярные залеты украинских беспилотников в Эстонию, Латвию и Литву обостряют напряженные отношения этих стран с Россией, и Москва обвиняет страны Балтии в предоставлении Украине воздушного коридора для ударов по российским объектам и утверждает, что Киев якобы готовит атаки по российским тыловым регионам с территории Латвии. Кстати, вот эти два сообщения, вот это и из Беларуси, это, так сказать, парное фигурное катание. Готовится новая волна оправдания военным действиям. Соединенные Штаты и Иран заявили об обмене авиаударами по военным целям в районе Ормузского пролива. Израиль расширил военное вторжение в Ливан, продвинувшись глубже в страну и захватив стратегическую высоту исторического замка крестоносцев, который он, то есть Израиль, в последний раз удерживал в 2000 году. Кандидат крайне правого крыла набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов в Колумбии, что стало ударом как по правящей левой партии, так и по консерваторам из истеблишмента. Гнев республиканцев в Сенате по поводу недавнего поведения Трампа и их возмущение его компенсационным фондом заставили их отказаться от принятия законопроектов до тех пор, пока не будут сделаны уступки. Об этом подробнее сегодня. Советник Трампа контролировал предоставление одного государственного контракта и настаивал на другом для двух технологических компаний, поддерживаемых венчурной фирмой, в которой он был инвестором. Да, инвесторам это нехорошо. Радиоактивный имплантат значительно снижает рост опухолей мозга у пациентов с раком и почти вдвое повышает выживаемость. Подробности кому надо в Wall Street Journal, в частности, вот этой новости. Пауэлл предупредил о политическом давлении на Федеральную резервную систему в своих первых публичных заявлениях после перехода с поста председателя этого органа на пост губернатора. Он это уже осуществил. Более дюжины американцев, подвергшихся воздействию хантавируса на круизном лайнере, вскоре могут получить право покинуть карантинное отделение Небраски и изолироваться дома. Жена Грэма Платнера отметила сексуально откровенные сообщения, найденные на телефоне мужа, переслав их в его же политическую кампанию в Сенат, он от штата Мэйн пытается это сделать, ну, теперь же шансов, по-моему, никаких. И последнее, в меморандуме Белого дома о недавнем медицинском осмотре Трампа отсутствуют детали результатов тестов для оценки состояния его сердца, сообщили врачи, ознакомившиеся с этим докладом. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Прецеденты свидетельствуют о том, что исторический рост акций, вызванный искусственным интеллектом и его вычислительными потребностями, может продолжаться, несмотря на достигнутые за последние два месяца рекордные высоты. Кстати, у меня начинает складываться ощущение, что действительно компьютеры дома и телевизор, они регистрируют разговоры, в частности, наши с женой, и потом, когда ты начинаешь искать новости, тебе подкладывается что-то, что соответствует содержанию этих разговоров. То есть еще там, я не знаю, лет 10 назад это можно было бы считать как безумием, obsession. Сегодня про obsession, про кино тоже будет несколько слов, очень важно не пропустить. Но я действительно вчера, не зная, что сегодня будет про это статья в Wall Street Journal, заверял свою жену, что нельзя сравнивать рост биржи и, соответственно, рост акций, связанных с искусственным интеллектом, с пузырями real estate, доткомы, там, Y2Y и так далее, потому что то были пузыри, они были обречены на то, чтобы лопнуть, а искусственный интеллект пришел и никуда не денется. В одном из первых крупных шагов гендиректора Грега Эйбла, он возглавил, как известно, Berkshire Hathaway, его компания согласилась купить застройщика из Скоттсдейла, штат Аризона, компании Taylor Morrison за 6,8 миллиарда долларов наличными. То есть не акциями. Пять крупнейших страховых компаний по жилью в целом не выплатили более 44% заявок в прошлом году, что вынудило домовладельцев и арендаторов финансировать ремонт из собственного кармана. Это показал анализ The Wall Street Journal, и об этом сегодня во всех деталях. Не пропустите. SoftBank пообещал потратить как минимум 52 миллиарда долларов на создание сети дата-центров во Франции в рамках крупнейшего проекта искусственного интеллекта в Европе. Инвесторы, известные своими ранними обязательствами в сфере программного обеспечения интернет-сервисов и соцсетей, начали выходить далеко за пределы своей территории, инвестируя в физические технологии и материалы, связанные с бумом искусственного интеллекта. 20-летний режиссер Кейн Парсонс добился прорыва с фильмом «Backrooms», созданным из серии популярных видео на YouTube, заработав в минувшие выходные в кинопрокате 81,5 миллионов долларов. Про это в деталях не пропустите сегодня позже. Почти 1000 рабочих собрались начать забастовку на заводе в Мичигане, который поставляет оси для пикапов General Motors. Apollo Global Management поддержала компанию Apex Service Partners Alpine Investors, так она называется, с миноритарной долей в сделке, которая оценивает группу услуг жилой недвижимости в 10 миллиардов долларов. Теперь, если вас и позволят, местно-американские в основном и нью-йоркские. Полиция арестовала по меньшей мере 20 человек, протестующих у окруженного в Нью-Джерси центра содержания под стражей ICE Delaney Hall вчера вечером, после того, как протестанты нарушили новый комендантский час, введенный для того, чтобы не допускать продолжение митингов уже третью неделю подряд, в то время как Министерство внутренней безопасности пообещало проявить нулевую терпимость к участникам беспорядков. Местная и государственная полиция перекрыла участок Доримус-Эвеню примерно в четверти мили вокруг здания Делани Холл в Ньюарке и начали полномасштабное наступление против любого беспорядка. Я бы, кстати, эту тюрьму переименовал в дом нулевой терпимости. Супружеская пара из Орегона подает в суд на соседку на сумму более чем в 200 тысяч долларов из-за отвратительного запаха, исходящего из крошечного мобильного дома на соседнем участке, который настолько резок, что они периодически теряют сознание. Джон и Труди Бенджамин подали иск против своей соседки Карен Уорд, утверждая, что коктейль из необработанных сточных вод и химикатов, испускающий вонь из ее маленького автодома, превратил их территорию в токсический кошмар. Супруги даже вынуждены выходить на двор в противогазах. Десятки жителей Бруклина вчера вышли на митинг, призывая город наконец превратить парковку в центре, используемую судьями, в то, для чего она официально предназначена, то есть парк. Действительно, когда-то эту площадь отвели под Columbus Park, но ее используют десятилетиями юристы и их сотрудники. Там три десятка парковочных мест, и они закрыты забытым Columbus Park'ом бетоном, то есть отказываются уступать судьи. А судьи кто? А они запаркованы. И последние два бывших мэра Нью-Йорка Эрик Эдамс и Майкл Блумберг, губернатор Кэти Хокл и комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш выступили в знак солидарности с еврейской общиной Большого Яблока на параде в честь Дня Израиля на 5-й авеню в Манхэттене вчера, а мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани провел день, пропагандируя свою кандидатуру на переизбрание в 29-м году, катаясь по Нью-Йорку на велосипеде, причем в костюме и без шлема. Это все с новостями. Если они вызвали у вас какие-то ассоциации, то значит, вы действительно живете в этой стране, и вы можете поделиться ими, набрав номер телефона студии после перерывчика на рекламу 718-303-90-90.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
7: Так, секунду, я сейчас уберу Васину камеру. Звонков нет, хотя телефонные линии работают, и переходим к главным новостям. Все, что вы слышали до сих пор, это срочные новости, теперь главные, которые формируют нашу жизнь. Первая история из самых больших, она касается всех, кто обрел американскую мечту, то есть у вас есть жилье, и вы им владеете, и оно у вас должно быть застраховано. Так вот, сумасшедший опрос, который, обзор из расследования, которое провела газета The Wall Street Journal, показывает, что многие американцы сталкиваются с тем, что их страховая компания не платит им home insurance. То есть у вас случилась какая-то неприятность, ну, затопило, предположим, или снесло ураганом, или цунами прошелся по вам, а страховая компания не платит. И проблема усугубляется. Пять крупнейших страховых компаний, все они сейчас у вас на экране, радиослушателям я их озвучу сейчас, это компании, которые страхуют жилье, в целом не выплатили более 44% claims, то есть я буду иногда вводить реальные слова, а не, скажем, claims в переводе на русский это франшиза, никто не поймет из тех, кто реально здесь живет. Claims в прошлом году не были оплачены 44%, что вынудило домовладельцев и арендаторов финансировать ремонт из собственного кармана. Это показало безупречное, так сказать, расследование The Wall Street Journal. Риск невыплат в группе State Farm, Allstate, Liberty Mutual, United Services Automobile Association и Farmers Insurance резко вырос с 36% 10 лет назад до 44%. Это много. Кстати, вот эта United Services Automobile Association, она не только автомобили страхует, но и жилье. И несколько факторов способствуют росту числа неплатежей. Главный из них – это то, что страховщики реагируют на многолетнюю серию, так сказать, потерь, своих потерь после пандемии. И один из способов – это увеличить deductibles. Это тут варианты есть, и вы выбираете себе. То есть deductible – это та сумма, которую клиент должен заплатить до того, как страховщик начнет раскошеливаться. И некоторые компании применяли более высокий deductibles применительно к конкретным рискам, таким как ураган или град, и меняли некоторые deductibles с денежной стоимости на процент от стоимости дома. И они также установили более строгие критерии для страховых компаний, для страховых, вернее, требований по дорогим вещам, таким как, скажем, замена крыши, ну, если она поехала, или ее снесло. А потребители, пострадавшие от роста страховых этих взносов, сами выбирают более высокие вот эти франшизы, если по-русски, ну, вообще-то claims, deductibles, чтобы сэкономить деньги, это утверждают сами страховщики и защитники прав потребителей, а это приводит к разочарованию, когда пострадавшие подают заявку на компенсацию и получают, извините, нет, не Свасин, а Сгулькин. Клиентам обычно мало говорят о страховой истории самого страховщика при покупке полиса, а регуляторы позволяют компаниям по-своему определять претензии, что может искажать картину. Не знаю, как это получилось, но единого законодательства, которое регулирует деятельность всех страховых компаний, у нас нет. Хотя риск неуплаты возрос у некоторых ведущих страховщиков жилья, это ведущие эти вот эти, которые у вас на экране, это State Farm, Allstate, Liberty Mutual and Farmers. Некоторые другие вне пятерки лидеров, такие как Erie Insurance, в прошлом году выплатили по относительно большему количеству страховых случаев, чем десятилетия назад. Некоторые. А представитель USAA заявил, что анализ газеты вводит в заблуждение, поскольку ему не хватает важного контекста о причинах закрытия заявок без оплаты. И это включает убытки ниже deductibles, что смешно, потому что это совершенно, так сказать, не контраргумент. Включает претензии, не предъявленные клиентами. Это уже не смешно, потому что если у вас затопило, и вы не сразу разобрались с объемом потерь, или у вас был не полуграмотный инженер, возможно, даже ваш сосед, такой handyman. Или есть еще один вариант, это вы опоздали с возобновлением и оплатой претензий. Есть еще другие причины роста числа претензий, которые закрываются без выплаты. Более, скажем, частые убытки от катастроф, частично вызванные изменением климата и увеличением числа застроек в опасных районах, они тоже приводят к увеличению числа претензий, не покрываемых полисами. Ну, например, ущерба от наводнений. Вот вы покупаете себе жилье, скажем, во Флориде, потому что ваши соседи в Бруклине сделали это, и вы хотите быть с ними поближе, и вообще вы бежите от того места, где, так сказать, вам не место дорого, а кто у власти стоит. Но почему бы не сделать то, что называется due diligence? Не выяснить ситуацию со страховками в первую очередь. Есть еще смартфоны, и подавать претензии проще теперь, чем раньше, благодаря технологиям, которые, по мнению некоторых страховщиков, повышают вероятность отзыва заявлений или несоответствия требованиям для оплаты. То есть есть, учтите, apps, которые вводят в заблуждение, потому что у страховщиков другой взгляд. Некоторые страховщики поощряют клиентов подавать заявления быстро, в экстренных случаях, например, сразу после урагана, и поэтому в результате, если вы поспешили, то вы могли кое-что не учесть. Это их аргументы. Местоположение сильно влияет на вероятность отсутствия этой выплаты. Страховщики во Флориде показали самый высокий уровень отсутствия выплат, затронув более 2 из 5 заявок домовладельцам в 2024 году, что значительно выше 5-летнего среднего показателя в 34% по всему солнечному штату, то есть Флориде. 2 подряд урагана в 24-м, Хелен и Милтон, скорее всего, привели к росту числа отказов. Последствия Милтона, когда страховщики отказались выплатить по заявкам более чем 95 тысячам домовладельцам во Флориде, показывают основные причины, по которым компании отказываются. И во главе этого списка deductibles, то есть у вас deductible, если слишком большой, а выплата меньше, то ну, кто же может этого не понимать? Но вот видите, 95 тысяч, из них большинство не знает, что нужно сначала выплатить deductible. Страховые компании заинтересованы, естественно, в жесткости по отношению к претензиям, чтобы они могли продолжать предоставлять покрытие, а не уходить в банкротство. А у домовладельцев, которым отказывают в претензиях, часто им повышают ставки, то есть сколько они платят ежемесячно, или отказывают вообще в продлении, поскольку клиент теперь считается более рискованным. Я вот в свое время по неопытности жизни, первая моя страховка на машину была Allstate, и я, наверное, ну, уже года 4-5 я уже жил в Америке, но все равно считался молодым американцем, и когда у меня случилась одна авария какая-то незначительная, Allstate вообще сразу отказалась от меня. То есть они заплатили, там мелочь какая-то была, но отказались, и с тех пор я к Allstate плохо отношусь, то есть мщу им, то есть страхуюсь в других компаниях. И та же самая ситуация с банками. Chase был таким же высокомерным. Вот никак не пойду в Chase с тех пор. Это остается. Хотя это неправильно, потому что ситуации меняются. Например, сейчас Chase, ну, недавно так было, если ты даешь им определенную сумму, помещаешь на счет и полгода ее не снимаешь, я не помню, сколько это было, может быть, 1020, а они тебе сразу дают $600. Ну, через полгода можешь снять, если не умеешь играть на бирже. В некоторых штатах, таких как Техас, страховщики запрещают наказывать клиентов за претензии по нулевым платежам, однако другие предоставляют компаниям полную свободу. И если вам, значит, учтите, подобные материалы дороги, то, что я вам сейчас представил, выложил, это руководство к действию, это чтобы не потерять деньги, то вам следует подписаться на этот канал «Русский голос Америки» на YouTube. В противном случае, если недорогие, отписывайтесь от него. Шаги, которые стоит рассмотреть, если вы считаете, что ваш иск был несправедливо отклонен, они включают в себя. Вы должны попросить у страховой компании письмо с причинами отказа и копии соответствующих документов. То есть это пугает сразу. Потребительская группа United Policy Holders разместила образец этого письма на своем сайте. Ищите сами United Policy Holders. Вы должны собрать любые дополнительные доказательства для подтверждения вашего утверждения, такие как фото или отчеты независимых экспертов. Вам надо подать апелляцию в страховую компанию, то есть инструкция по этому делу должна быть указана в письме об отказе или в документе с полисом. хотя вы подаете на апелляцию в ту же самую компанию, но все-таки вероятность есть, что они пересмотрят, потому что они увидят, что вы боретесь, а не тонете. То есть отказать легко, а дальше, если начинается труд и последствия, то могут не отказать. Если апелляция отклонена, вы можете подать жалобу в страховой орган вашего штата. И не говорите потом, что мы с Васей вам об этом не сказали. Если вам нужна помощь со стороны, то подумайте о том, чтобы обратиться к государственному оценщику или адвокату. Они помогут отстоять ваше дело, и не стоит этим брезговать, потому что есть специалисты, у которых связи. То есть они могут просто, начав дело, напугать. И таким образом расходы ваши будут не так значительны. Зато вы можете получить деньги за ваши потери от страховой компании. Вы можете, кстати, найти местного публичного оценщика на сайте Национальной ассоциации оценщиков государственного страхования. Опять-таки, это ваше личное дело, вы ищите, и вы должны быть готовы к тому, что такие оценщики получат долю от любой выплаты. То есть они получают contingency fee, точно так же, как адвокаты по авариям. Значит, методология. Я уже подхожу к концу этой важнейшей темы, потому что это американская мечта. Если она, так сказать, пострадала от наводнения или другой какой-то неприятности, то вам нужно получить деньги от вашего страховщика. Зря, что ли, вы платили. А чтобы измерить, как часто страховые претензии на жилье остаются неоплаченными, газета The Wall Street Journal, которую я вам цитирую в переводе, и это Digest, проанализировала данные, которые страховщики ежегодно подают в Национальную ассоциацию страховых комиссаров, так, наверное, они называют, за период с 16 по 25 годы. То есть это за 10 лет. Для расчета уровня неуплаты газета делила количество страховщиков, закрытых страховщиком без оплаты за определенный год, на общее количество закрытых в том же самом году. И претензии, которые оставались открыты к концу года, были исключены. Газета также объединила базовые документы для крупных страховых групп, суммировав претензии по всем отчетным подразделениям. Так что я обо всем вас упредил. И теперь, если по этому поводу, если у кого-то есть свои истории на этот счет, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. У меня было своего рода практически, так сказать, исследование, когда, я не помню, кто у меня был первый из страховщиков, ничего еще не случилось, но я подумал, что может случиться, потому что выяснилась такая история была. У меня водосточные трубы из карнизов на крыше шли вдоль стены, которая была сделана из стаку, и входили вниз туда, уходили в землю трубы эти. И вдруг я заметил, что после сильного дождя у меня где-то появляется какая-то вода в подвале, и гаттерс, если забиты, то тогда там вода переполняется, и она не уходит в трубу, истекает по стаку. И, в общем, короче, я решил, что я застрахуюсь хорошо. Проделал свою работу, нашел компанию. Никогда не думал, что они страхуют жилье. ЧАБ. Я про ЧАБ знал только, что они имеют отношение, не помню сейчас, к компьютерам какое-то. У них была, оказывается, ЧАБ, это такая разветвленная сеть. И я не пожалел. То есть у меня было два затопления, и без звука, очень быстро я получил, я сейчас боюсь сказать сколько, за одно, по-моему, 1080, а за второе 1015. Это не значит, что вам надо всем бежать в ЧАБ, потому что это было достаточно давно, и ситуация может меняться. Но, короче, нужно что-то делать самим, какую-то работу проделывать. Так, послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Да, добрый день. Что из компании, почему они не хотят выплачивать? Потому что они испанцы. Все адвертайзинг, все спортивные мероприятия, которые происходят в стране, в мире, и туда большие деньги идут. И мы, как плательщики и иншуры, мы из-за этого страдаем. Так что все это зависит от компании, которая, если ты смотришь телевизор, ты видишь эти все компании, самые главные advertising в больших спортивных играх и во всем другом. Так что надо быть осторожным с ними.
7: Окей, спасибо. Я не очень понял насчет спорта, но это не важно. А теперь следующая тема. Кто бы мог подумать, конечно, упрощенно представлять себе, что республиканцы в Сенате начинают вслух выражать возмущение президентом, потому что они просто, у них очко дергается, они спешат, так сказать, представить себя неподневольными электорату на ноябрьских промежуточных выборах. Но существуют определенные такие большие мазки к этой картине, которые следует заценить. Окружной суд в Вашингтоне запретил переименовывать Центр исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в честь Дональда Трампа и постановил убрать с фасада здания его имя, которое там было размещено в конце прошлого года. Фасадик у вас тут слева в прошлогоднем варианте. Причем судья мотивировал свое решение тем, что переименование учреждения в Вашингтоне невозможно без одобрения Конгресса. Это, в принципе, было понятно и раньше, но решение принимает судья, так что это окружной суд. Не знаю, будет ли подавать на апелляцию наш президент и будет ли он менять состав окружного суда, он, в принципе, способен и на то, и на другое. Другая история, но тоже... К вопросу об имидже 47-го. Федеральный судья в Майами возобновила дело президента Трампа на сумму в 10 миллиардов долларов против налоговой службы, заявив, что хочет расследовать тяжкие обвинения в том, что сделка была основана на обмане. Это очень серьезный удар по президенту. Решение судьи, она у вас слева в серединке, Кейтлин Уильямс, которое она приняла в минувшую пятницу, возобновить дело вскоре после его закрытия – это удар не только для Трампа, но и для Министерства юстиции, которое он под себя, так сказать, спроецировал. И после того, как президент отозвал иск к налоговой службе, высокопоставленные чиновники Министерства юстиции опубликовали пару чрезвычайных соглашений, которые урегулировали это дело, создав фонд в размере 1,8 миллиарда долларов для компенсации тем, кто утверждал, что стали жертвами правительства, превращенного демами в оружие. Это я напоминаю, я об этом рассказывал во всех деталях. То есть это то, что сделал наш президент. Сделка-то, она предоставила, если кто не в курсе, кстати, выгодные налоговые льготы Трампу, его семье и его бизнесу. Не забыли еще? Никаких проверок и аудитов до скончания века. Такого, по-моему, даже в Северной Корее еще нет. А решение судьи Уильямс было принято в ответ на судебные документы, поданные на той неделе в среду, то есть за два дня она все это проанализировала, двухпартийной группой из 35 бывших федеральных судей. Там и демы, и репы были, которые призвали судью Уильямс возродить это дело и изучить детали соглашения для его урегулирования. И вот эти бывшие судьи заявили, что соглашение Трампа об урегулировании вызвало серьезные вопросы относительно его откровенности по отношению к суду и манипуляциями судебной системой. Перед закрытием дела судья Уильямс, назначенная в свое время Обамой, фактически поставила под вопрос, представляет ли иск реальный конфликт, который она могла бы разрешить, учитывая, что Трамп находится по обе стороны иска, предъявляя иски против IRS, то есть федерального агентства, которое он контролирует. И когда судья закрыла дело, она отметила, что не было официального урегулирования, но вскоре после этого Министерство юстиции само отменило иск. То есть вышло из-под контроля 47-го. И в своем постановлении судья Уильямс заявила, что хочет расследовать обстоятельства попыток Трампа урегулировать иск таким образом, который выгоден ему и его семье и его союзникам. И если ей удастся продолжить это расследование, то это в конечном итоге может привести к вопросам в адрес руководителя Министерства юстиции, подписавшим соглашение о регулировании этого самого иска. И главным из этих является Тодд Бланш, он у вас слева на экране, исполняющий обязанности генерального директора, и Стэнли Уудворд младший, он справа, в очках. Он третий по важности чиновник в Минюсте. И в своем постановлении судья Уильямс заявила, что она имеет полномочия расследовать серьезные нарушения в любом из дел, рассматриваемых до нее, и поручила адвокатам Трампа сообщить ей до 12 июня, следует ли официально возобновить иск, поскольку суд стал жертвой мошенничества. Она также захотела, чтобы адвокаты Трампа ответили на вопрос, сговорился ли он с собственным правительством для урегулирования дела, чтобы избежать судебного контроля. Наш президент вместе с двумя сыновьями и семейным бизнесом Trump Organization, так он называется, впервые подали в суд на налоговую службу в январе, утверждая, что им должны не менее 10 миллиардов долларов, потому что бывший подрядчик агентства слил налоговые декларации Трампа и еще сотни других во время первого срока президента в Белом доме, и Трампы утверждали, что налоговая служба должна была не дать подрядчику Чарльзу Литтлджону раскрыть налоговую информацию «Нью-Йорк Таймс» и «ПроПаблика», а налоговая дала, и поэтому он судил налоговую, подчиняющуюся ему, на 10 миллиардов долларов. Но это была сделка двухходовка, это то, что любит наш президент. Он отказался от этого судилища, зато получил выгоды в виде отсутствия аудитов. Но это я больше в детали вдаваться не буду, потому что сказано было мною об этом достаточно. Так вот, иск Трампа имел довольно очевидные юридические недостатки. Во-первых, он был подан после истечения срока давности. И, во-вторых, он ошибочно обвинил IRS в действиях Литтлджона, вот этого подрядчика. Именно потому, что он не штатный сотрудник, а он подрядчик. Он вообще работал в Booz Allen Hamilton. Но Министерство юстиции никогда не пыталось оспорить этот иск президента, потому что оно под ним ходит. И это вызвало критику, что сделка, заключенная Минюстом, была с президентом, была схемой, направленной на предоставление ему и его политическим союзникам общественных, так сказать, выгод, то есть в сравнении с обществом, отсутствие аудитов. Но отсутствие аудитов – это для бизнеса это то же самое, как получить разрешение на парковку на гидрантах в Нью-Йорке. А в сноске к своему решению судья Уильямс поставила под сомнение положение, предоставляющее Трампу, его семье, его бизнесу иммунитет от проверки налоговой службой их налоговых деклараций, которые они уже подали. Она написала, что защита от аудита может противоречить правилам Минюста, требующим, чтобы юридические соглашения напрямую касались вопросов иска. Иммунитет просто пристегнули к этому иску, если кто не въезжает. И все. Так, в двух словах. И последнее по части неприятностей 47-го, третье уже, Бог, как известно, троицу любит. Белый дом настаивает на том, чтобы бюро гравировки и печати Министерства финансов разработало банкноту в $250 с изображением Трампа в честь 250-летия страны, и на ней, на банкноте должен быть самый великий президент, не первый, а наш, нынешний. И если Министерство финансов послушается, то это будет первый случай с 1866 года, когда лицо живого человека появится на американской купюре. Министерство финансов подтвердило, что готовится к выпуску этой памятной банкноты с подписью Трампа. Это все по этой части. Если у вас появились мысли, вы можете ими поделиться, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Желательно собственные.
15: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
16: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
19: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000 Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. $1 850 000 Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
20: адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
25: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
26: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
25: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
26: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
25: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
24: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
25: 4 июня.
26: На 7 часов вечера.
25: Начало показа фильма.
26: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
27: Радио-шоу «Сива Капрана».
28: За него стоят громадные массы.
29: Не пойму, что за люди.
0: Толковище.
7: Предложенную тему, которая будет изучаться, я не знаю, там, нашими потомками. И, кстати, они зададутся вопросами, а почему-то в толковище никто на это не откликнулся. Но они будут знать, я вам напоминаю, это как припев, что люди, которые звонят в эфир, это микроскопическая доля от всей аудитории, которая сидит за рулем. Она не может. Я просто принимаю звонки не столько для того, чтобы услышать правильную добавку, те времена канули в лету, а чтобы продемонстрировать всем остальным, что у нас таки живое, неподцензурное радио, да еще и без особых задержек. Ну, если не считать только «Русский голос Америки», потому что YouTube задерживает секунд на 20, я думаю. Так, теперь новая угроза для Голливуда – это не искусственный интеллект. Куда там искусственный интеллект? Совсем другое. Это молодежь, которая научилась делать кино, приносящее гораздо больше денег, чем голливудский продукт. И это то, где каждый из вас при определенных навыках мог бы заработать себе прилично на жизнь. А ну-ка, сейчас все-таки кто-то у нас появился. Сейчас приму быстро звонок. Прошу вас, пожалуйста.
30: Да, все, сейчас, значит, через страховые компании по машинам. Они не дают звонить тебе во время поездки. Ты получаешь дискаунт, если ты не звонишь. Они фиксируют это все.
7: А как скорость, они фиксируют? Потому что в машине тормоза, с компьютера.
30: Да, да.
7: Ну да,
30: Они с своего телефона все это самое. Все аппликейшены, и они все с телефона это все фиксируют.
7: Поэтому да, конечно. А причем они обязаны предупредить о том, что они фиксируют сегодня.
30: Да, да, они предупреждают. Они тебе говорят, что вот ты хочешь, вот мы тебе это самое установим, этот аппликейшн, ты будешь это самое... фиксируется, что это будет, и ты будешь получать дискаунт какой-то.
7: Но ну, я не вы согласились? Дискаунт,
30: но... Да, я согласился. Это уже, кстати, вторая компания. Это вот сейчас у меня...
7: И сколько, стоит, сколько этого... вы сбросили?
30: Ну, вот сейчас у меня $700 на 6 месяцев.
7: О, это хорошо.
30: Да.
7: Вы где живете? В Бруклине?
30: Сейчас я во Флориде живу.
7: А, ну так там совсем Майами. Ничего не... Ясно, там совсем ничего. Хорошо, спасибо. Но это немножко другая ситуация. Тут речь идет о жилье. А с машинами действительно, если ты мало ездишь, единственное, что есть еще вещи, которые они тоже фиксируют, Но это как твоя вина, если ты резко тормозишь, то это тоже в компьютер отражается, потому что он выдает тебе на табло этот самый брейк. То есть это оповещение того, что ты резко затормозил. Одно слово, брейк, почему-то. Так, значит, теперь по поводу угрозы для Голливуда. Интереснейшая ситуация, причем в прошлый уикенд была первая ласточка, и у меня просто не хватило... Сейчас, секунду. Трудновато с Василием работать, надо сказать. От него шерсть. Вась, ну, я уже начал на тебя реагировать. Да, на прошлой неделе у меня просто не хватило на это времени, но появились новые подтверждения этой самой угрозы. Сейчас вы узнаете все в деталях, и самые шустрые из вас смогут на этом сделать деньги. Концепция нового фильма ужасов, который называется «Backrooms». У вас картинка наверху слева сейчас. Концепция нового этого фильма ужасов, она началась со зловещей фотографии люминесцентной комнаты на форуме 4chan в 2019 году. 4chan это, я когда-то отдельно про них рассказывал, это просто фейк на фейке, там вообще ничего нету. Но люди, этого не понимающие, с удовольствием перепостируют содержание 4chan. Но неважно, этот форум, именно потому что там фейк, он становится популярным. То есть они агрессивно делают то, что нравится желаемой публике. И вот этот образ вырос в целую такую онлайн-субкультуру и вдохновил подростка по имени Кейн Парсонс снять серию чрезвычайно популярных видео на YouTube. Но одно дело на YouTube, он превратил эти видео в фильм, который стал номер один по доходам в Соединенных Штатах за минувший уикенд. «Backrooms» снято в его студии, которую он назвал A24, вышел в прокат в минувший уикенд, собрав 81,5 миллиона долларов. Это самый высокий дебют фильма ужасов, который не является сиквелом или не основан на книге, и там еще и нету никаких звезд, которые стоят денег. Это абсолютнейший прорыв по части успеха в кино, и это очередной, уже не первый пример того, как новый канал, направляющий истории, так сказать, и таланты из онлайн-сообщества на большой экран, привлекает аудиторию поколения Z в кинотеатры и подрывает тем самым голливудское представление о том, что нужно для успеха. В районе 86% покупателей билетов были младше 35 лет. И «Backrooms» снят теперь уже 20-летним этим самым Кейном Парсонсом, который, когда его снимал, ему было 19. Его вот это самодельные видео, они фактически сделали источником страха пустые пространства. Пустое пространство и музон. Ну, конечно же, не попса. А деланный музон такой, это легко состряпать с помощью искусственного интеллекта, и прав никто не будет иметь на эту музыку. Но я не могу упустить этот момент, чтобы не сказать вам, что если вы научитесь слушать классическую музыку, то вы сумеете исследовать жуткие пустые пространства в своей душе, куда не доберется ни один психотерапевт. Но для этого нужно посметь. Обычно мы смотрим ужасы, когда мы в состоянии комфорта, и с нами люди, которые тоже... То есть нам нужна компания. Погрузиться в себя. Для этого нужна смелость. И это можно сделать только с помощью классической музыки. Потому что ты слушаешь, там, скажем, Тейлор Свифт, то ты, у тебя нет путешествия по пространствам своего мозга. Так вот, тот факт, что фильм «Рожденный» фактически интернет-мемом принес больше, чем последний релиз Pixar или сиквелы «Дьявол носит Праду». Я уже не говорил про Scream, там сколько, 3 или 4 версии. Вот этот факт, он буквально плавит мозги руководителям голливудских студий, которые всегда верили, что устоявшиеся бренды и франшизы – это самый надежный способ заполнять кинотеатры. И вот эта формула теперь переворачивается с ног на голову. И второй по популярности фильм в эти выходные – это тот, на который у меня не хватило времени на прошлой неделе – «Obsession». Он собрал 26,4 миллиона. Это во второй уикенд уже. Это фильм ужасов, который сценарий был написан, срежиссирован и смонтирован 26-летним Кари Баркером, который учился в школе кино и который не доучился и нашел себе большую аудиторию на ТикТок и на YouTube, потому что он чему-то учился, он чему-то научился там. И поэтому он выделился на ТикТок и на YouTube. А «Obsession» или «Одержимость», если вы по-английски не понимаете, это первый фильм с 1982 года, который увеличил продажи билетов два выходных подряд вне всяких праздников. То есть рекордные прибыли. А постановка обошлась в 750 тысяч с момента премьеры. То есть 750 тысяч он потратил на создание этого фильма. В отличие от того парня, про которого я рассказал сначала, сколько тот потратил, ну, чуть ли не только свое время. Ну, может быть, еще стоимость компьютера, да, вот если считать расходы по бизнесу, которые можно списать. Но так, чтобы аудит не последовал. Да, так вот, значит, за два уикенда этот фильм «Obsession» собрал 104,7 миллиона долларов. При этом три четверти аудитории в возрасте от 18 до 35 лет. И естественно, они не то чтобы все фанаты фильмов ужасов, они просто хотят посмотреть, а как делаются деньги. И если вся эта армия полудилетантов начнет делать кино, то Голливуду придет конец. Потому что уже давно там метаморфозы происходят, ну, такие, как, скажем, когда-то в древности в Голливуде были студии, в которых постоянно сидели полный состав, осветители, там, я не знаю, камермен, в которые должны были директора, ждали, когда кто-то придет и принесет работу. И работа была все время. Потом это все кончилось, стали собираться в группу под проект, и потом снова расходиться. А на следующих выходных, то есть которые сейчас грядут, выходит еще один фильм, он называется «The Amazing Digital Circus, The Last Act», то есть «Удивительный цифровой цирк, последний акт». Название, ключевое слово «digital», то есть это будут, я думаю, сборы еще больше, чем у «Back Rooms». Этот фильм, вышедший уже на YouTube-канале, уже заранее, такого в кино еще такого не было. Билеты заранее распроданы на 9 миллионов долларов. Это не то, что пришел в кинотеатр там, или решил пойти в кино и онлайн купил себе билеты. Вот это наша с вами сегодняшняя реальность. И здесь можно не гадать. Если у вас есть определенные навыки, если вы найдете себе нишу, в которой сделать кино, то вы можете добиться таких же просмотров. Причем в кинотеатре. Вот скажем, если вы отчаянно пытаетесь старыми традиционными методами сделать кино, будучи профессионалом, но вы были режиссер, предположим, а здесь вы вынуждены работать дальнобойщиком, то вы можете сделать это кино. Но главное, чтобы оно не

0: с очень известными, и мы знаем тому примеры. Так вот, руководители студий, они спешат теперь найти материал для своих кино, пока еще делающихся традиционно, в тех уголках интернета, которые они когда-то считали одной из главных угроз своему бизнесу. То есть они таким образом питают своими деньгами фактически тех, кто их угробит. То есть это, тут нельзя не вспомнить про пролетариат и капитал. И когда речь идет о продвижении фильма, вот это самое важное, потому что вы можете сделать отличный продукт, но вы не знаете, как его продвинуть. То есть все зависит от упаковки. То самое важное, это не звезды, которые у вас снимаются. Хотя сейчас уже давно делают кино, в котором одна звезда, так для узнаваемости, а остальные уже неизвестно кто. Это нужно то, что называется the vibe. Vibe – это атмосфера. А дальше народ поможет. На сегодня все с большими историями. Сейчас могу принимать звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. И первым будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, привет, Сев. Это Карл. Хорошего понедельника.
0: Карл, привет. Спасибо, тебе тоже.
1: Спасибо. Я обожаю свою работу, поэтому, да, я сильно доволен, что я на нее еду. Вот я хотел тебе напомнить, лет 20 тому назад за какие-то смешные тысячи, я не помню, 5 тысяч, 8 тысяч, что-то в этом роде, два тинейджера в Массачусетсе сняли фильм, который наделал очень много шуму и принес большую кассу. Причем самое смешное, что не только среди наших идиотов здесь, но и среди кучи народу в Европе и в Латинской Америке. Назывался он Blair Witch Project. Помнишь такой фильм?
0: Конечно, да, конечно, да.
1: Ты пытался его смотреть сам?
0: Да, я пытался, у меня головокружение начиналось, потому что все на ходу снято камерой, пристегнутой к башке, и там трясучка дикая, просто они идут по лесу бесконечно долго. Не, я не досмотрел никогда. А ты?
1: Нет, я попытался, слушай, но меня хватило на 7 минут, по-моему, или на 8. Я просто подумал, неужели кто-то действительно эту хуйню будет смотреть, понимаешь? Это смешно было, конечно.
0: Ну вот видишь, смотрели.
1: Ну да, а еще у меня к тебе вопрос. Вот ты говоришь, что Клейм – это франшиза. А кто тебе это сказал, Сил?
0: А, нет, это я не сказал. Я сказал, что есть неуклюжий перевод, который не соответствует действительности.
1: Потому что, насколько я помню, по понятиям это предъява, а вообще это формальная претензия или формальное предъявление.
0: Конечно.
1: Права на что-то.
0: Конечно, да. Но я специально оставил это слово «клеймс», потому что мы же... Ты же понимаешь, я работаю с местной публикой, и нужно знать местные термины основные. Клеймс, значит, путаница полная.
1: Слушай, ты у нас великий просветитель. Спасибо тебе огромное.
0: Да ладно. Великий просветитель – это Вася. Вася – это инструмент, который впаривает это самое фуфло, которое гоню я.
1: Слушай, здорово, что он у тебя там есть, и здорово, что его слышно все.
0: Это точно. Спасибо, Карл.
1: Давай, хорошего дня.
0: Хорошо. Давай. Да, и тебе тоже хорошо отработать. Так, у нас больше нет звонков. Я могу... Сейчас, секунду. Черт, забыл. Сейчас я свет уберу. Одно мгновение. Так, вот теперь уже стало получше. Теперь послушаем... Что скажете? Нет, ну Максик мне надоел из Ростова, поэтому я вам задам один вопрос. Сейчас, есть ли у меня время? Да, полторы минуты, этого хватит. Я в минувший уикенд... Где же эта картинка-то была? Не помню. Ну, это не важно. Вы можете посмотреть на другом канале, если кому интересно. Там я на 5 минут видео сделал вчера. Значит, в минувший уикенд я запросил два AI. Один – это Microsoft Copilot, другой – это ChatGPT. Завязал вопрос, сколько человек посмотрели интервью Сева Каплана с Леонидом Ройтманом? Ну, если кто не в курсе, Леонид Ройтман – это... произвел фурор вообще в интернет-пространстве, рассказав о слиянии бизнеса, криминала и политиков в Украине в 90-е годы.

0: годы он был в составе организованной преступной группировки Алика Магадана и уехал из эмиграции туда, в Киев. И, в общем, там они творили дела. И он рассказывал это во всех подробностях. Значит, когда я задал вопрос, то оба, вы можете посмотреть, у меня даже картинки эти есть на другом канале, тексты, скриншоты, тексты о том, что эти видео посмотрели десятки миллионов человек. Ну, я примерно знаю, что минимум 40 миллионов человек. А последний, кто цитирует, почему? Это не на моем канале, это все посмотрели другие. А остальное вы можете посмотреть на другом канале и ответить на вопросы. Посмотрите, Сева Каплан на YouTube. 5 минут все видео. Ответьте на поставленный вопрос. На этом все на сегодня.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Доброе утро. Мы на хоккейной поляне в городе Цюрихе. Это Швейцария. Вчера состоялся финальный матч чемпионата мира. Финские хоккеисты – чемпионы. В финале они играли со Швейцарией. Я напомню, год назад хоккеисты Швейцарии заняли 2-е место, получили серебряные медали. На этот раз снова серебряные. Матч 0-0 после первого периода, 0-0 после второго, зип-зип после третьего, дополнительное время. И в дополнительное время 20-летний финский нападающий Холькан забросил победную шайбу. Это совершенно интересный пацан. Он играет в команде Buffalo Sabres и, естественно, участвовал в Кубке Стэнли. Buffalo выиграла в первом раунде у Boston Bruins. Во втором раунде Buffalo играла с Монреалем. Buffalo проиграла Монреалю, и этот пацан сел на самолет, полетел в Швейцарию и помог своей команде выиграть золотые медали. Канадцы надеялись на бронзовые медали, но вчера в матче за 3-е место норвежцы победили канадцев со счетом 3-2. Это был интереснейший матч. За 3 минуты до конца 3-го периода Норвегии вели со счетом 2-0. А тренер канадской команды убрал голкипера из ворот, и в оставшиеся 3 минуты канадцы сравняли счет, но в дополнительное время норвежцы победили. Все, с чемпионата мира покончено, а Кубок Стэнли в самом соку. Завтра начинается финальная серия. Команда Каролина Херикейнс, чемпион Восточной конференции, встречается с золотыми рыцарями из Лас-Вегаса, чемпионами Западной конференции. Кто победит? Журналисты ставят на Каролину, я житель Северной Каролины. Каролина играет в городе Роли, это столица моего штата, и я хотел бы, чтобы Каролина победила, но если выиграют золотые рыцари, я совершенно не расстроюсь. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера был очередной день в чемпионате главных бейсбольных лиг. В частности, Янки сыграли в Сакраменто, это столица штата Нью-Йорк. Штата Калифорния, Янкис выиграли со счетом 13-8. Тампа Бэй, которая сражается с Янки, Янки сражаются с Тампа Бэй за 1-е место на востоке американской лиги. Тампа Бэй играла дома с Лос-Анджелес Энджелс и победила Ангелов со счетом 5-2. Также Атланта Брейвс играли. Где же играли Атланта Брейвс? Окей, играли с Cincinnati Reds, и красные с Cincinnati выиграли у Атланты. Тем не менее, Атланта по-прежнему лидирует на Востоке национальной лиги. Очень здорово лидирует. 40 побед, 20 поражений. На Востоке американской лиги впереди Тампа. На втором месте Янкис. Обе команды выиграли по 36 матчей. Но Тампа потерпела 20 поражений. Янкис потерпели 23 поражения. Ну и, наконец, мы с вами в столице Франции. Там, правда, то, что произошло в субботу после победы Пари Сен-Жермен над Арсеналом в финале Лиги чемпионов. Болельщики французской столицы устроили погромы. Ну, так случается, к сожалению, часто случается, но кроме футбольных безобразий, там проходит открытый чемпионат Франции по теннису. В субботу сошла с дистанции четвертый номер турнира Кока-Гауф, сошла с дистанции моя любимица Аманда Анисимова, а вот первый номер Арина Соболенко шагнула дальше. Вчера это все четвертый раунд, 16-й номер турнира украинка Марта Костюк победила третий номер турнира, польскую красавицу Игу Шкитек. Также вышли в следующий раунд, в четвертьфинал, 8-й номер турнира Мира Андреева и 7-й номер турнира Эвелина Светолина. Ну, у мальчиков шагнул в четвертьфинал, 2-й номер турнира Александр Зверев. Как мы с вами знаем, 1-й номер турнира Яник Синер уже покинул парижские корты, поскольку потерпел поражение. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А мой совет обычный. Во-первых, встречайте лето. Правда, лето начинается 21 июня, но мы с вами привыкли встречать лето 1 июня. Давайте не будем отказываться от старых привычек. Итак, встречайте лето. Сегодня понедельник. Продолжайте укреплять капиталистическую систему в нашей стране. Продолжайте слушать Дэвидсона Радио и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня мы с вами поговорим о том, что, ну, что с нами, с вами делать. Прошел у нас вот буквально в эти выходные, в это воскресенье прошел израильский парад. Парад прошел с участием практически, практически всех демократически избранных лидеров Нью-Йорка, кроме, ну, буквально нескольких, в частности, Мамдани не пришел, Браудер не пришел, Брандон не пришел. Были все практически остальные, причем с обеих партий, но в основном со стороны демократов, надо отдать должное. То есть была Кохол, были бывшие мэры, Адамс был, разумеется, был, он никогда не пропускает, Майкл Блумберг. В общем, самое главное, было большое количество народу. Очень много людей было. То есть это было отмечено, что очень большое количество поддержки. И вот это то, о чем я вам тут всегда говорил, что евреи, как интересная такая вещь выясняется, они лучше действуют под нажимом, под стрессом. Это, конечно, не очень здоровый образ жизни, понимаете, вести, понимаешь, под постоянным стрессом. Но когда нас сдавливают, мы начинаем лучше учиться, мы начинаем лучше понимать ситуацию, лучше реагировать и так далее и тому подобное. Потому что нас вот эта лень, которая была, ну, это любого, наверное, человека, но нас тоже. Вот это ленное состояние, которое было в Америке много-много лет, оно распустило. И поэтому появились вот эти сумасшедшие, ну, они всегда были, но такое количество сумасшедших евреев, которые, понимаете, выступают за левых, это достаточно серьезный вызов. Особенно не просто левых, а антисемитские левых. Это серьезный вызов сегодняшней еврейской комьюнити в Америке. Разумеется, я понимаю, что есть Израиль, но Израиль абсолютно не выход. Если вы ищете безопасность, то в Израиле это совсем не безопасно. И вот по этому поводу вот написана статья, это не мной написано, я ее перевел, но я вставлю свои комментарии. Написано Адамом Мильштейном, он один из авторов на эти еврейские темы. И вот он пишет следующее, что американская еврейская община создавала свои институты для совершенно иной эпохи. Они формировались десятилетия, последующие за Холокостом, в то время, когда еврейская жизнь в Соединенных Штатах была безопасна, социально интегрированной, экономически благополучной и по большей части защищенной от общественной враждебности и насилия на почве антисемитизма. Приоритетом были рост и процветание, интеграция в широкую культуру, вклад в жизнь общества и расширение сети еврейских учреждений, школ, синагог, общинных центров и культурных организаций. Мы вкладывали огромные ресурсы в обеспечение преемственности еврейской традиции, образование и сохранение памяти о Холокосте. Прошу прощения. Полагаю, что ненависть к евреям можно сдерживать посредством просвещения общественных кампаний. Однако, мы строили для мира, которого больше не существует. Полагаю, что ситуация никогда не сможет стать такой же, столь же катастрофической, как для прошлых поколений, мы провозгласили «никогда снова». Never again. И вложили огромные средства в разъяснение сути ненависти к евреям и ее осуждения, но гораздо меньше в создание потенциала для того, чтобы ей противостоять. Этот пробел теперь невозможно игнорировать. То есть, объясняю по-человечески. Мы говорили вот эту, ну он это не говорит здесь, но я вам скажу так, эту бесполезную фразу, never again, никогда больше. А эта фраза абсолютно рассыпалась у нас в куски 7 октября 23 года. Когда Израиль уже второй раз ухнулся в ту же самую яму. Первый раз была война судного дня, через 50 лет ровно опять повторение. Понимаете, поэтому вот эти вот слова never again говорить категорически нельзя. Нужно говорить другую какую-то фразу, которая объясняет так, попробуй сунься, и мы себе на куски тебя размотаем. Вот что должно быть. Понимаете, это должно быть постоянное напоминание. И у нас, и у них так. Вот об этом вся эта статья. В последние годы Ненависть к евреям вышла из тени, превратившись в устойчивую, адаптивную силу, проявляющую через насилие, дегуманизацию и преследование. Она пронизывает ряды альтернативных правых изоляционистов, прогрессивных левых, а также исламистских движений. При этом две последние группы образуют ислама-левый альянс, который сливается с мейнстримом потоком враждебности, направленной против евреев, еврейского государства Соединенных Штатов Америки. В протяжении многих лет многие отмахивались от опасений по поводу этого растущего альянса и той ненависти к евреям, которая сплачивает. Я лично свидетель того, о чем многие говорили: ой, что вы нагоняете пургу, там какие-то несколько левых идиотов. Я говорю: ребята, они сожрут всю партию изнутри. Эти демократические социалисты — это та ложка очень токсичного дерьма, которая испортила, ну, давайте не говорить про демократическую партию как бочку меда, но испортила всю эту бочку. Понимаете, окончательно испортила. Сегодня тенденции антисемитизма укоренились. В университетских кампусах, в системе школьного образования K-12 антиеврейские идеологии внедряются в учебные программы, становятся не нормой в студенческой среде, поощряются преподавателями и администрацией. Еврейские студенты оказались в изоляции, предвергаются маргинализации, в некоторых случаях насильственным нападением. За пределами кампуса мишенью становятся еврейские предприятия. На людей нападают прямо на улицах, что они говорят на иврите. А ненависть к евреям в массовом порядке нормализуется на различных цифровых платформах. И все же наша общинная реакция остается исключительно ответной, реактивной, реакшенери. Мы публикуем заявления, призываем к справедливости, фиксируем инциденты, опровергаем дезинформацию, взываем к сочувствию. Эти усилия важны, но их недостаточно, и они приносят все меньше и меньше ощутимые результаты. Они покоятся на допущении, что если мы будем достаточно убедительно аргументировать свою позицию, нам удастся переломить ту тенденцию. Нет. Однако агрессивная ненависть к евреям — это не предмет для дискуссии, в котором можно одержать победу. Это реальность, с которой необходимо готовиться, с которой нужно бороться. Чтобы понять, почему сохраняется эта реактивная позиция, мы должны честно взглянуть на историческую закономерность. На протяжении почти 2000 лет евреи диаспоры не вступали в борьбу с гонениями. Они взывали к справедливости от дворов средневековой Европы до погрома в Восточной Европе, от институтов современного Запада. Типичной реакцией евреев был поиск милосердия. Они подавали прошения правителям, взывали к совести большинства и просили о защите, вместо того, чтобы наращивать силу, способную эту защиту обеспечить. Это не было проявлением слабости, это была рациональная реакция народа, лишенного суверенитета и собственного государства. Но та эпоха миновала, слава Богу, что миновала. У нас есть еврейское государство, у нас есть проверенная временем модель еврейской силы. И все же слишком многие представители диаспоры по-прежнему тянутся к старым институтам, петициям, заявлениям, мольбам, тогда как текущий момент требует совершенно иного подхода. Знаете, что требует текущий момент? Вооружиться с пистолетами. Битами кто не хочет. Научиться драться, отдать детей, понимаете, не в математическую школу, а в школу карате. Вот да, я вам скажу, да, у вас может быть очень продвинутый ребенок по английской литературе, по, я не знаю, еще чему и так далее. Я бы его отдал бы все равно бы в дзюдо. Или в карате, или еще куда-то. В каких-то боевых искусствах, чтобы он не боялся дать в морду. Чтобы его учили там, и главное, чтобы он не боялся получить в морду. Потому что боязнь получить иной раз предотвращает вот возможности на это. Вот это надо делать. И надо, да, покупать лицензии на пистолеты, господа. Пистолеты, дробовик. Да, дробовик, кстати, получить лицензию легче. И держать их дома. Желательно патроны отдельно, чтобы дети не добрались. В каком-то запертом шкафу, но чтобы оно было. И на двери надо повесить объявление. Мы не звоним 9-11, мы сразу стреляем. Вот это здесь, я не шучу. Я не шучу. Если вы думаете, что я шучу, я не шучу. Вот если во время вот этих всех этих демонстраций, всех этих уродов палестинских, где-то на тихой еврейской улице стояло бы несколько человек с ружьями, хотя бы несколько человек с ружьями, несколько человек с битами, стояли с мордами серьезными, поверьте мне, демонстрация была бы намного тише. О смерти евреям и сионизму кричали бы меньше. Нью-Йорк это особый город, понимаете? Там, конечно, уровень дерьма будет выше. Поэтому сразу говорю, готовьтесь. Но вот что он пишет дальше. Во-первых, мы должны выстроить стратегическое партнерство с Израилем. Израиль не просто символ еврейской гордости, убежище последней надежды. Это самая передовая страна, модель еврейского выживания, обладающая непревзойденным опытом в сферах безопасности, разведки, кризисных коммуникаций, обеспечения устойчивых общин. Диаспора же до сих пор воспринимала Израиль как, скорее, как объект, которого нужно защищать, нежели как ресурс, из которого можно черпать силы и опыт. Это должно измениться. Нам следует активно учиться израильской культуре безопасности, систем гражданской обороны, накопления опыта и противодействия как физическим, так и идеологическим угрозам. Интегрировать их в наши собственные институты. Значит, здесь большой действительно плюс в том смысле, что действительно Израиль имеет мощные разработки и опыт в системе безопасности. В смысле идеологии Израиль провалился. Давайте не будем сами себя обманывать. Израильская идеология, израильская попытка ее продать на сегодняшний день на уровне каменного века. Поэтому вот как бороться с идеологической угрозой, это мы должны разрабатывать сами с нуля. Потому что информационную войну Израиль уже проиграл. Значит, мы должны думать о чем-то следующем. Второе. Мы должны переосмыслить понятие безопасности. Еврейским общинам необходимы серьезные инвестиции в физическую и цифровую защиту, включая подготовленный персонал, разведывательные возможности, обучение самообороне. Ну что я вам говорю? Готовность – часть израильской культуры. Она должна быть частью еврейской культуры, диаспоры. Боже мой, спасибо, что он сказал это. Ну это уже ленивый просто не понимает. Знаете, вы будете молить всяких вот этих вот различных сенаторов, конгрессменов, полицию обращаться до последнего, понимаете, до победы. И ничего не будет. Ничего не будет, потому что мэры городов каких-то будут поддерживать бандитов. Или губернаторы будут поддерживать бандитов. Значит, мы должны готовиться сражаться с бандитами сами. Вот когда мы начнем стрелять, и будет хотя бы один судебный процесс по этому поводу, вот тогда начнется такой всеобщий гвалт и крик, и шум, и что угодно, что, поверьте мне, вот тогда начнут просыпаться все остальные. Понимаете, эта шваль вся боится, что их пристрелят. Мы боимся, что нас будут судить за это. Но здесь вот найдется какой-то человек, который, понимаете, скажет ту же фразу, что говорю я. Лучше, понимаете, чтобы вас судили 12 человек, чем несли 8. Это действительно так. Это действительно так. Найдется кто-то, кто когда, понимаете, будет нападение на каких-то евреев, а это оно будет это нападение, он кого-то пристрелит. Насмерть пристрелит. Его будут судить. И наша еврейская община должна будет как одна встать, собрать ему деньги, оплатить лучшего адвоката, поддержать семью и так далее, пока он будет вот таким образом. Почему? Потому что он представляет всех нас. В-третьих, мы должны создать реальную кризисную инфраструктуру. Каждая еврейская организация, каждый человек, сталкивающийся с преследованием, должны иметь доступ к скоординированным сетям, предоставляющим юридическую, коммуникационную, охранную поддержку в режиме реального времени. Во! То, что я говорю. Это должно включать инструменты с поддержкой искусственного интеллекта для противодействия растущему полю информационной войны. Создание глобальной еврейской сети реагирования на слове ИИ должно быть приоритетом для всего сообщества. Слава Богу. Слушайте, ну умнейшие же вещи. Я это говорю здесь у вас на радио или на Фейсбуке регулярно. Я не хочу говорить, что я такой прямо умный, но это очевидные вещи, что мы обсуждаем. Понимаете, очевидные. Не надо быть для этого, понимаете, суперумным. В-четвертых, мы должны укрепить экономическую устойчивость. Поскольку евреи все чаще сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, в сфере бизнеса, при карьерном продвижении, мы обязаны гарантировать, что никто не останется один на один с трудностями. Это означает создание механизмов трудоустройства, сетей финансирования, партнерских связей внутри общины, которые позволят нам поддерживать своих в трудную минуту. У хасидов это есть. У нас этого нет. Я не говорю про русскую общину, Таля. Русская, понимаете, община – это вообще вымирающий элемент. Поэтому мы здесь говорить, понимаете, о нас конкретно, как о какой-то конкретной отдельной силе не будем. Но в еврейской среде нету вот этой вот ситуации, что раз тебя не взял на работу какой-то там, я не знаю, Джон Джонсон, который, понимаете, там одухотворен там палестинцами. Окей, ты позвонил Хаиму, Хаим позвонил Исааку, Исаак позвонил Давиду, и Давид сказал: слушай, у меня есть работа для тебя. Че ты идешь к этому Джонсону, иди ко мне. И это не должна быть работа какая-то, где тебя приняли, понимаете, из милости, понимаете, и платят там 1/10 того, что ты зарабатываешь. Должна быть нормальная работа. В-пятых, необходимо переосмыслить систему еврейского образования. Наши школы, лагеря, молодежные программы должны развиваться. Наряду с вопросами идентичности и традиций мы должны прививать устойчивость, уверенность в себе и осознанность. Наши дети должны покидать учебные заведения не только с пониманием, кто они такие, но и будучи полностью готовыми к тем вызовам, с которым предстоит столкнуться. То есть уметь драться, уметь стрелять, уметь постоять за себя, иметь характер, не в слезы кидаться сразу, а немножко быть закаленным к этим вещам. Чисто даже не столько физически, сколько морально. Вот о чем ведется речь. Я это говорю здесь каждый день. Мы еще сейчас продолжим про университеты. Давайте сделаем перерыв и поговорим про университеты. Что он здесь не написал, а я тоже говорю, что это надо делать. Окей, перерыв.
1: Слушайте нас в интернете.
2: www.davidzonradio.com
1: davidzonradio.com.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
6: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз. Вот мы продолжаем. Он дальше пишет, что последний его призыв. Наконец, мы должны совершить переход от гордых евреев к сильным евреям. Гордость необходима, но ее недостаточно. Как раз за разом демонстрирует Израиль, сила – это готовность, опора на собственные силы, коллективная безопасность. Это означает создание жизнеспособной и прочной общины, независимо от масштаба стоящих перед ней вызовов. Мы вновь переосмыслим свою идентичность, лавируя между представителями прошлого и реалиями будущего. Будущее еврейской жизни обеспечат не те, кто способен привести самые убедительные доводы. Его обеспечат те, кто готов это будущее защищать, созидать и вести за собой. Абсолютно верно. То есть, понимаете, знаете, я вот помню, когда был 9-11, и хоронили погибших, выступало множество различных еврейских деятели, несколько раввинов выступало там, вели такие общие человеческие поминальные молитвы, успокаивали людей и так далее. Это, конечно, все это было очень трогательно, чтобы было какое-то единение, что вот казалось, знаете, что вот евреи вышли на какой-то другой качественный уровень в Америке, в том смысле, что, понимаете, что нас воспринимают не, вот понимаете, отдельной какой-то, понимаете, странной группой, понимаете, с неясным языком, с неясными традициями, какой-то непонятной кухней, с длинным носом и так далее. Там, не-не-не-не-не-не. Нас воспринимают вот частью всего остального. Ребят, на самом деле, наверное, мы действительно часть всего остального до того момента, пока мы открываем свой рот, понимаете? Если, да и так, понимаете, вот если мы ведем себя ниже травы, тише воды, то, наверное, нас терпят еще как-то. А по-другому нас терпеть никто не собирается. И это каждый раз мы приходим к одному и тому же, одному и тому же. Что для евреев это совершенно четкое понимание того, что нас начинает терпеть только, вернее, не терпеть, а вынуждены терпеть, когда мы представляем себя силу. И вся вот эта статья говорит о том, что не надо отказываться от интеграции в общество, абсолютно, но надо в эту интеграцию входить силовым компонентом, силовым характером, силовым ментальностью. Понимаете, не как бедный еврей, который, ну, пустите меня, а я там, понимаете, как-нибудь развернусь. Потому что я такой умный, я такой красивый, я то треть, да нет, но это все ерунда полная. К сожалению, вот в свое время, как советские евреи поступали в институты, они вламывались в эти институты. Они сдавали так экзамены, что их не принять было невозможно, понимаете, что любой, даже не столько честный человек в Российской империи или в СССР, понимаете, не просто, понимаете, понимал, что их надо принять, он, или, допустим, потому что это вот было правильно. Нет, это было выгодно принять подобных людей, потому что они знали, что это будут потрясающие специалисты. Вот то же самое должно быть сейчас. И вот по поводу университета я хотел добавить то, что Мильштейн не написал. Я уже тоже здесь это говорил, поэтому я просто повторяюсь. Мы не должны отказываться поступать в Гарварды, в Принстон, в Йель, в Корнелл и другие, как говорится, очень развитые и продвинутые школы, которые существуют в Америке уже, по-моему, там больше 300 лет. Но, как есть еврейские отдельные школы, так и должен быть отдельный еврейский университет, который может так и назвать еврейский университет. Это не должен, главное, что это не должен быть религиозный университет. Главное, что в нем не должна быть намного более строгая система отбора, чем есть, например, в Брандейс, тоже был как еврейский университет в Бостоне. Ну, туда взяли, понабирали арабов, понабирали каких-то левых, понимаете, администраторов, это превратилось в помойку. Значит, чарт, конституция этого университета должна быть записана консервативно. Что это еврейский университет, но он для всех остальных. Как еврейское государство, здесь живут арабы. Вот есть еврейский университет, где могут быть кто-то другой. Но мы здесь не потерпим никаких организаций студентов, которые, понимаете, типа там срывают занятия. То есть надо сразу написать, ты срываешь занятия, тебя выгоняют сразу. Сразу, без права допуска обратно. Никаких студенческих организаций, поддерживающих Палестину, на кампусе не будет. Не будет сразу. Мы не поддерживаем палестинское государство. Вот надо вписать это в карту, вот, ну, в чарт, то есть в конституцию университета. У нас здесь свободные еврейские организации, любые другие, христианские, даже есть исламские, пожалуйста. Но без компонента, связанного, понимаете, с освобождением Палестины или, понимаете, указание, что евреи – это враги рода человеческого. Если вы организацию такую организовали, что-то начали делать, поставили хоть одну палатку, вон отсюда, сразу, сразу, никаких дальнейших разговоров. Вот это надо сделать. Набрать туда лучших профессоров, открыть кафедры, прежде всего, науки, не всякой, всей этой левой, понимаете, и так далее. Нет, я не говорю, что не надо изучать историю, я сам историк. Но нужно изучать ее правильно. Нужно изучать то, что на самом деле было, а не то, что придумывают тебе какие-то отморозки. Что они взяли, переписали все эти энциклопедии на интернете, энциклопедии переписаны так, что это не энциклопедия, стало мусорник. Особенно по поводу, нет, евреев или по поводу 7 октября. Евреи сами себя изнасиловали, ну, конечно же. Нет, они вообще не изнасиловали, это вообще не было. Это вообще не было. Пришли такие добрые люди, понимаете, из Газы. Схватили кого-то в плен, ну, там, понимаете, порезвились немножко. От колоссальной доброты в своей душе. Евреи сами им дали. Все вот эти еврейские пленницы, они сами, понимаете, были настолько одурманены вниманием со стороны этих арабских мужчин, что они, понимаете, сразу, понимаете, дали всем себя групповым образом поиметь. Ну да, вот примерно так. Вот тогда это будет написано в правильном понимании, как они считают. И вот и энциклопедия, кстати говоря, должна быть написана. Понимаете, проблема в чем? Вот всего этого. Что как только образуется какой-то еврейский университет, он становится религиозным. Он становится религиозным или он становится с очень серьезным религиозным компонентом. Вот здесь он начинает барахлить, потому что очень многие евреи, и американские, и бывшие советские, не хотят, чтобы их дети шли в религиозные какие-то колледжи и так далее. Понимаете, многие из нас не религиозные люди. Мы не едим кошерное, мы не соблюдаем различные традиции и так далее. Мы больше культурные евреи, нежели религиозные. Я не знаю, что будет дальше, я не собираюсь обсуждать этот вопрос. Как оно там сложится и так далее. Но должен быть именно светский еврейский университет, где будет какая-то, конечно, религиозная кафедра, как везде она есть и так далее, но там будет при этом, там будет изучение еврейской истории по нормальному учебнику, там будет изучение даны прежде всего, там не будет каждый день, что все должны будут стоять и молиться. Нет. Там не будет кошерного запрета, только кошерная еда, там этого не будет. Это будет нормальный университет с изучением физики, химии, математики, биологии. Допустим, там будут школы какие-то, школа по медицине, школа для адвокатов. Все это должно быть на высоком уровне. Но это будут прежде всего светские науки для светских людей современного понимания. Давайте не делать из этого очередной Боропарк. Я вот говорю Боропарк именно в том понимании, что нам не нужно делать из этого религиозный университет. Религиозные университеты уже есть. Они уже есть для евреев. Нужно делать именно светские, с ударением на то, что туда придут работать не только даже евреи, или не только для евреев, но все остальные тоже. Тогда это будет интересно и привлекательно для многих. Что там будет вестись научная работа. Что еще там должно быть обязательно? Там должно быть обязательно изучение части каких-то еврейской истории, части создания Израиля, истории сионизма, откуда это пошло, кто это делал, почему это делал, конкретные события, то, что ничего никого не украли, что это не колонизационный проект, а наоборот деколонизация, то есть возвращение народа на свою землю. Даже если после 2000 там или 1500 лет. Вот это надо учить, вы понимаете? Там должна быть своя радиостанция в этом университете, которая будет вести пропаганду. Своя радиостанция. Может быть, даже свою надо газету какую-то выпускать. Ну, то есть это все обсуждаемо. Что нужно делать, что нужно не делать, потому что что-то отмирает. Допустим, на интернете должна быть очень мощная платформа какая-то присутствовать. В соцсетях они должны быть. То есть вот таким образом, то есть мы можем много говорить, что нужно еще дополнительно сделать. Но может быть на фоне или на почве этого университета, знаете, организовать огромную, понимаете, вот такую деятельность. У него может быть кампус, допустим, на восточном побережье, может быть кампус на западном побережье. Но главное, должна быть абсолютно полная нетерпимость каким-то сумасшедшим арабам, чтобы туда не мог проникнуть Катар с деньгами. Чтобы туда, понимаете, не могли проникнуть какие-то замаскированные, понимаете, благотворительные организации, которые на самом деле это братья-мусульмане, которые для них собирают деньги и ведут пропаганду. Никаких палестинцев или пропалестинских студентов. Никакой свободы вот в этом отношении, чтобы там не было. Она не нужна. Вот свобода на улице, вот пожалуйста. Идите на улицу, там хоть, понимаете, хоть в грязь упадите мордой. Здесь... Хоть стену постройте. Понимаете, в свое время строили стены. Мы пришли опять вот к пониманию, что нужны стены, как защита. Вот эта вот открытость американского общества, открытость этого мира, она продолжала. Она тоже недолго продолжалась. Что вы думаете, в масштабе истории, что евреи прямо в прошлом веке тут прямо так вот ходили, очень сильно, понимаете, не оглядываясь вокруг, да не ходили они так. Мы избалованы тем, что наступил какой-то определенный прорыв для евреев после Второй мировой войны. Потому что мир, особенно христианский мир, испытывал какое-то вот это длительное чувство вины, что такое вообще произошло в Европе. То есть мелкие погромы, ну это само собой разумеется, ну что ж, там евреев погромить, там разграбить, изнасиловать, сам Бог велел. А когда уже такое произошло на таком масштабе, понимаете, что евреев чуть ли, понимаете, там сжигали живьем в каждой деревне, это уже было слишком много даже для них. Особенно с тем обманом, которым это сопровождалось. Евреям же говорили, что их переселят. Миру говорили, что евреев куда-то там засунут. Эти евреи... И мир поэтому не возражал против Холокоста. Изначальная идея Холокоста была в том, что немцы говорили, что мы евреев вернем обратно в гетто, что мы их засунем вот туда, где они должны быть, в каких-то там специальных вот местах проживания. Из-за того, что евреев никто не взял никуда нигде, практически ни одна страна целиком вот эти вот миллионные населения не приняла, то их начали уничтожать. До 1939 года Гитлер был открыт совершенно к переселению евреев туда или сюда, или еще куда-то. Об уничтожении речь не шла. Уничтожение началось в 1939 году. Такое массовое, серьезное уничтожение. Когда они поняли, что все, понимаете, для евреев какую-то новую Швейцарию не изобрели. В свое время, понимаете, это вообще дилемма еврейского населения. В свое время испанские евреи, где было 200 тысяч, испанская община была самая большая еврейская община в Европе. И им не было куда деться. Они точно так же вот стояли перед или кострами инквизиции, или переходом в католицизм. Но евреям остаться в Испании было невозможно. В Англию, например, евреи не могли переехать. Почему? Потому что в Англии евреям вообще запрещено было жить. После того, как Эдуард I, король, принял общий указ об изгнании евреев, он никогда обратно этот указ не переделал. Во Франции они очень хитро сделали. Они изгоняли евреев за деньги, лишая их имущества, а потом за какой-то штраф приглашали обратно. И вот евреи туда-сюда ходили во Франции. Понимаете, ну, отказаться от еврейских денег французский король явно не находил себе сил. В Англии они были более последовательны. Они выгнали евреев, их обратно привел только Кромвель в 1650-х годах. То есть практически, ну, мы говорим, там, какой-то был год, 1290 какой-то, когда евреи были полностью изгнаны из Англии. Ну, вот представьте, где-то 350 лет евреев в Англии просто не было. Туда убежать было невозможно. И вот куда евреи убежали? В Турцию. Очень многие убежали в Польшу, очень многие убежали в итальянские и германские земли. Там началась своя уже заваруха потом. Ну, сейчас этот вопрос не стоит, понимаете, мы сейчас это не обсуждаем. Но все, что написано в этой статье, это написано правильно. Самое главное, что нужно ударение сделать того, что не то, что еврей должен быть не только вот обладать колоссальным талантом, в смысле давать речи и призывать к чему-то, понимаете, добрыми словами. Что еврей должен еще отрастить при этом не меньшие кулаки. С 8-паундную гирю. Знаете, кулак и хорошее слово вместе дают намного больше. А сейчас пистолетом дадут еще больше. Это не я сказал, это сказал знаменитый итальянский гангстер Аль Капоне. Что ваши доводы, ну то есть перефразируясь, с пистолетом в руке, учтутся намного лучше. Он так и есть. Здесь, понимаете, не надо думать, что Америка все закончена. Тут нет. Америка всегда такой была. Когда-то в Америке, если вы помните, на Диком Западе были вот эти все эти постоянные перестрелки между какими-то там, я не знаю, ирландско-шотландскими гангстерами и так далее и тому подобное. Были, как говорится, им противостояли шерифы и так далее. Но вы же все видели вестерны, различные фильмы. Что вы думаете, это что, придумано, что ли, все? Ну, так и было. Вот так закалялась эта нация. Здесь, в принципе, заложено в мозгах то, что ты должен иметь возможность и, главное, право защищать себя и свою семью. Во всех не самых левых фильмах они про это говорят. Вы понимаете, в чем открыто говорят, что... Вот я никогда не забуду эту фразу, которая есть вот в этом относительно новом фильме 2017 года, где Брюс Уиллис еще играл. «Жажда смерти». «Death Wish». Это ремейк знаменитого фильма, где играл когда-то Чарльз Бронсон 72-го года, если я не ошибаюсь, или 73-го года. Старый-старый фильм был. Потом там было несколько серий дальше и так далее. Ну, в общем, «Желание смерти». Когда у человека гангстеры убивают жену при ограблении и отправляют в кому его дочь. И вот, когда идут похороны его жены, отец жены говорит Брюс Уиллису, вот он отец семейства, вдовцу, он ему говорит, ты понимаешь, говорит, человек должен, ну, человек, мужчина, должен постоять за то, что, за то, что ему принадлежит. Вызывать полицию, когда что-то произошло, это когда вызывать, начинать, понимаете, охать и стонать, ну, то есть я перефразирую, когда уже, когда лиса уже стащила твоих кур из курятника. То есть нужно уметь постоять за себя в нужный момент, а не реагировать. Может быть, даже профилактически показывать, что ты можешь постоять за себя. Именно вот в этом понимании слова не реагировать, а вести проактивную работу, чтобы этого не происходило. Понимаете, почему, например, нападают на религиозных евреев, вот, которые ходят по Бруклину, и с них сдирают эти шляпы, там кому-то, да, кого-то бьют и так далее. Они производят впечатление, ну, каких-то, знаете, ненормальных, слабых людей. Идет, вот, посмотрите, какой-то ненормальный в этой шляпе. Сейчас мы с него эту шляпу ставим, еще штаны с него снимем. А что он сделает? Ничего, ну, кричать будет, ну, мы его побьем еще. Знаете, идет такой небах. С него сдирают шляпу. Что он начинает? Начинает сильно кричать. Ну и что от этого? Что мне твои крики? Я тебе еще сейчас морду надам как следует, чтоб ты не кричал. Они представляют очень легкой добычей для тех, кто хочет на них напасть. А это не должно быть так, вы понимаете? То есть, ну вот я говорю, что у нас очень много у евреев Торы. У нас очень мало кулаков. Я не говорю, что не надо изучать Тору, пожалуйста, сколько угодно. Но кулаками работать тоже надо уметь. И вот эту вот общину, понимаете, хасидов, на которую нападают, никто, кроме них самих, не защитит.

0: Сейчас, когда их сдавит жизнь, и когда им вдруг внезапно станет, что, понимаете, что их просто так никуда-то не берут, что никто их не ждет, что им, понимаете, указывают на их место. Может быть, они тогда поймут, о чем, почему мы уехали когда-то из Советского Союза. Я еще раз повторяю, вот посмотрите, на этот парад пришло больше людей. Понимаете, показать характер, показать, что мы не, понимаете, ведомые овцы, которых ведут на убой. Мы волки, которые можем сами укусить. Именно волки, понимаете, волки всегда сильны не тем, что каждый волк очень силен, а стаей. Они охотятся стаей. Они выживают стаей. Вот точно так же должны выживать мы. И я не боюсь этого слова, я не боюсь этого сравнения. Да, к сожалению, наступили сложные времена. Но сложные времена воспитывают сильных людей. Сладкие времена воспитывают слабых людей. Слабых у нас уже достаточно. Давайте воспитывать сильных. Вот о чем ведется речь. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
7: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Davidzone Radio.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Davidzone Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Davidzone Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
9: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
2: Новости на
1: Davidson Radio.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Вчера в Нью-Йорке прошел ежегодный марш солидарности с Израилем. Десятки тысяч человек прошли по 5-й авеню с израильскими флагами и плакатами в поддержку еврейского государства. Марш проводится с 1964 года. Мэр Мамдани бойкотировал мероприятие, став первым градоначальником, отказавшимся в нем участвовать. Президент Трамп прошел ежегодный медосмотр. Его здоровье оценили как отличное, но рекомендовали сбросить вес. В медицинском заключении личный врач президента капитан Шон Барбарелло пишет, что у Трампа, которому скоро исполнится 80 лет, хорошее состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической и общей физической функций. Он полностью пригоден для выполнения всех обязанностей главнокомандующего и главы государства. Это третий известный медосмотр Трампа с момента его возвращения в Белый дом в прошлом году. К слову, состояние сердца Трампа соответствует показателям человека на 14 лет моложе, утверждает доктор. Помимо аспирина, Трамп принимает два препарата для контроля уровня холестерина. Он также своевременно проходит все необходимые профилактические обследования и вакцинацию. Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка получат чеки, чтобы компенсировать увеличение расходов на коммунальные услуги. Губернатор Кэти Хокул и демократы, контролирующие ассамблею и Сенат штата, договорились выделить на выплаты 1 миллиард долларов. Подавать заявку не нужно. Чеки автоматически отправят по почте осенью. 30-летняя Дуа Липа, лев по гороскопу, и 36-летний Калум Тернер, водолей, тайно поженились. Пара решила не ждать запланированной свадьбы в Палермо и заключила брак в лондонской ратуше. В начале июня молодожены планируют многодневное торжество на вилле неподалеку от Сицилии. Празднование, которое уже называют событием года, продлится с четверга по субботу, обещают собрать самых известных представителей шоу-бизнеса, включая Элтона Джона, Донателло Версачи, который, по слухам, лично создает свадебное платье для невесты, Марка Ронсона, Чарли XCX и Симона Жакмюса.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Davidson Radio.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
13: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
11: 4 июня.
14: На 7 часов вечера.
11: Начало показа фильма.
14: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу тему. Что должны делать евреи, как они должны реагировать. В связи, вот у нас прошел парад поддержки Израилю. Парад прошел с большим количеством участников. Я очень, в принципе, рад этому, что реализовало. И вот посмотрите, вот давайте расширим немножко тему. Вот сейчас у нас Израиль показывает, что он достаточно самостоятелен, начал самостоятельно двигаться от Трампа. Трамп завис с решением по поводу, например, с Ираном, там очередное перемирие, уже народ смеется. Мы тут вот, как говорится, даже люди, которые Трампа поддерживали, написали, что, значит, ну, то есть, перечисляя, я могу перечислить, то есть, вот, знаете, уже немножко становится смешным, что происходит с этими перемириями. Значит, вот пишет Игорь Курас, февраль 26 года, я даю 10 дней на заключение ядерной сделки. 13 февраля, смена режима в Иране были бы лучшим, что могло случиться. 19-20 февраля, у Ирана есть 10-15 дней на сделку, иначе произойдут плохие вещи. 6 марта, никакой сделки не будет, кроме безоговорочной капитуляции. 9 марта, война практически закончена. 15 марта, требования к НАТО и Китаю помочь открыть Ормузский пролив. 21 марта. Осталось 48 часов, уничтожим все электростанции, начиная с самой большой. 22 марта. Полное уничтожение Ирана. It's gonna work very good. 26 марта. Новый 10-дневный дедлайн для сделки. 5 апреля. Новый 48-часовой ультиматум для сделки. 7 апреля. Вся цивилизация умрет сегодня ночью. 8 апреля. Мы продлим дедлайн. 24-25 мая. Сделка может быть заключена нескольких дней. 29 мая, Situation Room, 2 часа на принятие решения, никакого решения. 29 мая, мы близки к мирной сделке. 30 мая, война закончится в ближайшие 2 часа. 30 мая, сделка практически готова. 31 мая, сделка может быть уже на следующей неделе. 31 мая, опять, я никуда не спешу с этой сделкой. 31 мая, если сделки не будет, мы покончим с Ираном slowly but surely. Ребят, уже никто это не читает. Уже считают, сколько перемирий мы заключили. В общем, израильтяне все, я так понимаю, они, у них лопнуло желание ждать, пока там Трамп очухается. Вчера они перешли реку Литани на севере. То есть для них это достаточно серьезный именно ментальный такой выбор, потому что Литания как своего рода Рубикон. Они ее перешли и высадились в знаменитом замке Бифорт. Это замок крестоносцев, тамплиеров, который существует в Ливане. Он занимает стратегическую позицию, стратегическую высоту. Из Бифорта практически просматривается весь север Израиля. Там господствующая высота. Все, что к востоку, к западу и к югу от Бифорта, просматривается как на ладони. К северу там начинаются большие высоты. Это горы Ливана, Антиливана и так далее. В общем, то есть там все дороги контролируются с этого замка. Ну вот, но замок находится на севере, то есть через реку. То есть израильтяне форсируют Литани и уже выходят на северный берег. Сейчас обсуждается, что они начнут стрелять и бомбить Бейрут. Но это явно не перемирие. Вот у нас вот перемирие вчера тоже, вот понимаете, Иран нанес удар по США, США нанес удар по Ирану. Это все еще перемирие продолжается. Вы меня разбудите в следующий раз, когда оно закончилось уже. Это перемирие. Я говорю, это будет такая борьба за мир, что мало не покажется. Поэтому Израиль очень самостоятельно действует, и я рад этому. Что они не сидят и ждут, понимаете, пока наконец в Вашингтоне очухаются. При всем моем уважении к Трампу это уже становится смешным, вот то, что происходит с Ираном, в частности. Окей, давайте перейдем к нашей, к моей второй теме, которую я хотел поговорить с вами, а именно о том, что мэр Мамдани очень успешно развивает свою карьеру. Мы тут говорили о том, что его кто-то собирается отзывать. Ребята, я думаю, что у вас дела очень плохие. Мамдани предложил очень интересную вилку, такую, ну, то есть вилку в смысле такое двойное решение, которое, в принципе, будет действовать ему очень на пользу. Самый непопулярный человек в Нью-Йорке, чтобы вы знали, непопулярные люди, это лендлорды. Их считают кровопийцами, их считают жлобами, их считают жадюгами, их считают нечестными людьми, как самый минимум. И дать им под зад хочет практически каждый второй житель, который особенно снимает квартиру. И вот что предлагает Мамдани. Во-первых, он предлагает бессрочный лиз за квартиру. То есть у вас лиз так заканчивается через год, через два, допустим, через 4 года. Эти годы пока у вас не поднимается квартплата. Если будет бессрочный лиз, вам квартплату вообще поднимать не могут. Это так называемая бессрочная заморозка рента. Уже не рент-контрол, это больше. Во-вторых, что они предлагают? То есть он-то может сделать своей властью, это ему не нужно одобрение ассамблеи для этого или что-то такое, это внутри города. Он хочет, чтобы строительство новых домов, они сейчас переделывают зонинг в целом ряде мест, там начнется строительство домов жилых. Эти дома будут строиться только с учетом того, что часть квартир, причем большая и большая часть квартир, будет affordable living там. То есть это та практика, что и раньше была, но раньше, допустим, девелопер строил квартиры, и там, говорится, своей милостью мог дать несколько квартир, мог там 10%, если особенно там использовал какие-то гарантии города, там мог там 15% квартир отдать, а тут этого не будет. Тут они будут получать сразу чуть ли не 50% квартир. Или не строй с ними. То есть фактически девелопер и лендлорд становятся зависимыми от города. Город фактически будет приобретать эту собственность к себе. Иначе они не дадут разрешения на ее строительство. То есть расширяется фонд именно для бесплатных квартир. Дальше. Если, значит, лендлорды какие-то плохо ведут это здание, то есть здание в плохом состоянии, там идут жалобы и так далее, они будут применять eminent domain, это такой закон, когда в связи с общественными нуждами какие-то конкретные объекты экспроприируются от владельца, ему выплачивается какая-то стоимость, но дом забирается. Вот представь себе, если замораживается рент, то есть лендлорд не может ремонтировать это здание, у него нет денег на это. То есть он должен залезать в собственный карман для ведения ремонта. Если он этот ремонт не осуществляет, и здание признается в плохом состоянии или неудовлетворительном состоянии, то здание у него могут просто забрать. Как штраф, как наказание и так далее. Значит, все это приведет к тому, что и на уровне физическом у города появится на фактически большое количество дополнительных бесплатных там или низкооплачиваемых квартир. Они будут контролировать строительство новых квартир, плюс они будут экспроприировать или забирать те квартиры, или те дома, где лендлорды себя ведут не так, как надо себя вести, или не могут себя вести там таким образом. Понимаете? Это пользуется колоссальной популярностью в городе. Еще раз повторяю, вы понимаете, никто не будет здесь кричать, вот марксизм, коммунизм, тот летят, это вы будете кричать. На Брайтон-Бич где-нибудь. Люди в городе будут кричать, о, наконец-то моему вот этому там хозяину дали по голове. О, как хорошо. На мой век хватит, а дальше хоть потоп. Вот у меня есть приятель, который живет в съемной квартире. Там, значит, когда-то у него он, может быть, меня слышит сейчас, он не даст соврать. Он когда въезжал в эту квартиру, это давно было, относительно давно, он сделал там полный ремонт за свой счет. Это не была его квартира, это была квартира съемная. Но идея состояла в том, что он въезжает в эту квартиру, он делает там колоссальный ремонт, все там меняет, там ставит двери, полностью выкидывает кухню, там делает с нуля, все за свой счет. Но ему не повышают рент. Сделал ванну там идеально совершенно, там со всеми делами. Все за свой счет он сделал, но ему не повышают рент. Ну вот прошло время, ему теперь повышают рент. Ну там какой-то еврейский владелец, который очень хитро сделан, понимаете, и он вот ему говорит, ну как же, уже прошло столько времени, теперь я могу повышать. Или съезжай. Представляете, он отдаст ему такую квартиру, которая сделана как конфетка, ну даже после всех этих лет. Уже лет 10 прошло больше. Квартира сделана как конфетка. Конечно, он ее сдаст сейчас за огромные деньги. Ландлорду выгодно его выгнать оттуда. Вы что думаете, вот мой приятель, он не голосует за Мамдани. Ну что вы думаете, он будет выступать против подобного решения, чтобы его ландлорду дали как следует под зад? Он не будет за это выступать. Он будет выступать, он будет поддерживать, чтобы ему заморозили рент. То есть мы получаем сейчас колоссально популярную идею в городе. Левый популизм, но это очень популярная идея, которая его, поверьте мне, его еще на второй срок выберут с этим. Что мы начинаем, что город начинает, как говорится, работать против лендлордов, против владельцев, которые, как говорится, потеряли всякий стыд и совесть. Там очень многие действительно потеряли стыд и совесть, ну то есть мы можем понять, почему что-то происходит, но теперь это браться в расчет не будет. Понимаете, понимаете, потребитель, который живет на улице, его не волнует, вот если вы лендлорд, ваши трудности. Его волнуют только свои трудности. Вы мне подняли рент. А то, что у вас вырос ремонт, его это не интересует. Его это не интересует. То есть это, ну, то есть, в конечном счете, это приведет к коллапсу. Понимаете, но никто про коллапс не думает. 20 лет хватит, все, этого достаточно. А дальше видно будет. Вот к чему мы идем. То есть кто-то там ему очень хорошо подсказал на ушко, что главное в демократии быть популярным. Не выдавать какие-то там, понимаете, долгосрочные решения, что хватит нашим там потомкам, что да, здание там будет, допустим, оно рухнет хоть через 30 лет, 20 лет. Вот пока будет дешевый рент. Дешевый рент, все, что надо, понимаете, знать для выборов. И вот так мы продержимся, а дальше будет видно. 718-303-90-90. Наш телефон, звоните, пожалуйста. Я считаю, то есть с точки зрения людей, которые, которых вот зачморили всеми теми рентом, у них нету денег, очень высокие цены сейчас, причем цены высокие сейчас прежде всего еще и на продукты. Они, те, которые уже имеют эти квартиры, они хотят, чтобы им понизили рент. Или чтобы рент хотя бы не повышался в этих условиях. Лендлорды, конечно, ничего им не говорят. Они говорят, это бизнес. Окей, бизнес, ну хорошо, мы тебе ничего личного. Окей, мы сейчас тебе сделаем это лично. Вы понимаете, причем, сразу говорю, конечно, рынок предложений уменьшится. Кто-то сдавать ничего не будет. Уменьшится количество отремонтированного жилья, количество нормального жилья, то есть оно начнет больше сыпаться. Это все так. Но я повторяю, никто не думает о чем, о том, что будет там через 20 лет, что мой дом вообще рухнет от этого. Думают сегодня. На сегодня, на сейчас, на ближайшие 2-3, может быть, 5 лет мне хватит. Все, дальше я не думаю. Дальше меня, может, не будет вообще. Особенно, если это старики, пожилые, больные. Вот как идет разговор. Ну, с точки зрения всех этих пожилых, больных и инвалидов, это как бы правильный расчет, понимаете, почему? Потому что они как бы не думают, что дальше будет, им это неинтересно. Ну, с этой точки зрения это получается правильно. Для них, но не для города. Но формула Мамдани найдена правильно. И вот это вот самое гадостное из всего того, что мы обсуждаем, что формула правильная для него. Для сдачи в наем это очень, как говорится, он себе строит дополнительную базу на будущий выбор. Популизм. Только-только левый. У нас есть правый, вот теперь это левый. Еще раз, наш телефон 718-303-90-90. Добрый день. Добрый день.
4: думаю, здравствуйте. Я думаю, что я работаю в реал-эстейте очень давно, maintenance. Я думаю, что лендлорды объединятся, потому что очень много есть подводных камней. Они просто объединятся и дадут отпор. Найдут компромисс.
3: Какой?
4: Потому что...
3: Какой?
4: Ну, это все собственное дело, понимаете? Это не так просто, не так он может говорить, он может это сделать, но по сути это не произойдет, потому что я думаю, что лендлорды найдут способ отвоевать свою правоту, по крайней мере. Я так думаю, не знаю.
3: Я сомневаюсь в этом. Спасибо. Я сомневаюсь, что они смогут, потому что против них будет идти колоссальное количество населения. Это они могут на уровне города принять закон за замораживание рент. Они могут это сделать? Могут. Другой вопрос, что это не надо делать. Но они могут к этому прийти. Поэтому, если они это сделают, значит... Ну, на какое-то время все это зависит. Конечно, что-то какие-то там... я так понимаю, что уменьшится предложение, прежде всего. Они просто перестанут сдавать какие-то квартиры. Им лучше, чтобы они стояли заколоченные, понимаете, чем сдавать и позависнуть с ними в одной цене. Может быть, в этом смысле слова что-то будет, какое-то движение. Ну, сложно сказать. Добрый день, вы в эфире.
5: Я думаю, что этот Манганио это все делает, это хочет, чтобы дома упали. Ведь делает специально, должно быть, с кем так поднимается, слезается.
3: Я вас слышу куски, чтобы дома упали, о чем, в цене упали или вообще упали? Добрый день, вы в эфире.
6: Доброе утро. А что на него обижаться, Мамангани? Он делает то же самое, что делают все. Политику зачем идут? Те, которые не работают. И они идут для того, чтобы заработать деньги, украсть, собрать деньги вообще, а потом спиздить.
3: Ну хорошо, это популярно в обществе?
6: Он-то врет, и поэтому будет делать так, как он хочет, а и найдутся люди, которые его будут поддерживать. Нам это не нравится, конечно, он пидор законченный, модно, нагло.
3: Окей, давайте не будем так в эфире говорить. Значит, он делает то, что выгодно для его избирателей. Он им обещал, как говорится, навести порядок с рентом, он его наводит. Своим способом, так далее. Думаете, вот эти бедняки или бедные слои вообще как таковые, там, которые живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии, им ничего не хватает. Вы что думаете, они бросятся поддерживать лендлордов? Давайте выступим, поможем капиталистам, да? Ну сейчас. Вы где-нибудь это видели когда-нибудь? Я нет. Я никогда не видел этого. Чтобы, допустим, какие-нибудь рабочие там поддерживали владельца фабрики. Да боже упаси, никогда такого не было. Но они хотят же его надо кровопийцу по миру пустить. Это же не только в Советском Союзе было там или где-то, в какой-то революции. Это в любой ситуации, потому что считается, что он их обирает. Он им недоплачивает, допустим, на работе, или он их грабит при снятии квартиры. Он сдает какую-то вонючую квартиру, за огромные деньги еще рент повышает. Посмотрите «Крестный отец», вот этот фильм знаменитый. Что там, значит, какая-то вдова приходит, она говорит, там, значит, ко мне пристает лендлорд, хочет со мной спать, понимаете? Или он сказал мне, что он поднимет мне рент. Ну и «Крестный отец» идет, вот, как говорится, с этим лендлордом и говорит, что там, типа, вдова, она там и так нуждается, 130, так он говорит, окей, она будет вообще у меня жить бесплатно скоро. Это колоссально популярный лозунг. Для бедных слоев. В Нью-Йорке колоссальное количество бедных слоев, больше, чем по США в среднем. В городе они сосредоточены. И все они голосуют, все они граждане. И что вы можете сделать? Ничего, если они проголосуют таким образом. Ну, там начнется, конечно, в какой-то момент начнется обрушение собственности, начнется так далее. Ну, слушайте, на 8 лет хватит. А дальше хоть потоп. Добрый день, вы в эфире.
7: Да, доброе утро. В этом фильме я помню, когда он говорит and the rent is like a before. Okay, anyway, Александр, политика да. Трампа, то, что происходит в Иране, то, что происходит у нас в стране, экономически, со всеми делами, ничего нас хорошего. Хотите, говорите, что я пессимист, туда-сюда. Ничего хорошего в этой стране не произойдет. Вот эта молодежь отмороженная, вот эта пропаганда, плюс приплаченная с Катара, с Китая. Вы знаете, о ком я говорю, об этом миллиардере, который занимался здесь и который спонсирует все вот эти вот сумасшедшие митинги. То, что происходит в Нью-Джерси, то, что вообще происходит, ничего хорошего нас в этой стране не ждет. Поверьте мне.
3: Я понял. Я понял. Спасибо.
7: Но вчера я получил удовольствие на Пятой Авеню.
3: Да, да. Спасибо. Спасибо. Ну, я не знаю, я не хочу давать оценки, что будет дальше. Мы гадаем на кофейной гуще. Я думаю, что, ну, не буду оспаривать вас. Добрый день, вы в эфире.
8: Знаете, что города многим людям совершенно поэтому мне выгодно, поэтому они эти дела делают. Потому что они думают, okay. что они могут взять в руках, чтобы упустить университет, да я так считаю.
3: На 8, скажите, на 8 лет им хватит?
8: 8 лет, может быть, и хватит, потому что он сейчас здесь
3: завоевает народ. Все, а больше, для... а он что, ему больше не надо, он только 2 срока будет, спасибо. Вот так и делается популизм. На 8 лет эти здания простоят, все. А через 8 лет хоть пусть разрушится полгорода. Это уже не моя вина будет. Ко мне это вообще никакого отношения иметь не будет. Я уже давно соскочу с этой должности. Пойду куда-то на повышение. С такими лозунгами, что вы думаете? Он еще на губернатора штата может вылезти. Надеюсь, президентом не изберут. Что вы? Это ж потрясающе, потрясающий лозунг. Грабь награбленная. Давайте покажем лордам Кузькину мать. Какой человек откажется это сделать, скажите мне? Надо очень серьезно, понимаете, любить систему, чтобы отказаться сделать. Особенно, когда лондорды ведут себя так, как они себя ведут. В целом ряде случаев. Потрясающая вот вы избранная стратегия, между нами говоря. Вот в чем беда. Так, перерыв. Продолжим.
9: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов. Поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
11: Доброе утро всем уважаемые радиослушатели. Да, сегодня у нас тоже, кстати, хорошие новости. Ну, во-первых, с 1 июня уже чувствуется действительно, наконец-то лето пришло, и поэтому у нас летние новости тоже. Ну, во-первых, значит, у нас сейчас появилась одна программа, вернее, она у нас уже была уже целый месяц, просто хотел бы еще раз о ней рассказать. Инвесторы, если вы покупаете дом, допустим, вы покупаете односемейный или двухсемейный дом для того, чтобы его сдавать и получать какой-то доход. И вы это делаете без проверки дохода, то есть без такс реченых, без налоговой декларации, без ничего. Когда вы делаете такой лон, допустим, вы рассчитываете на тот инком, который вы будете получать. Как правило, инком, который вы будете получать, должен быть такой же или больше, чем расходы на ваш, допустим, этот дом. То есть principal, interest, tax and insurance должны быть либо такие же, как доход, либо меньше. Но, к сожалению, когда люди кладут 20% down payment, это не всегда возможно. Может быть, вы покупаете в том месте, где property taxes довольно большие, и вам надо будет класть, допустим, 25% или 30% down payment, чтобы быть один к одному. Это не всегда получается. Но, к счастью, у нас есть такая программа, которая называется interest only. Что это значит? Если даже вы будете класть, допустим, 20% down payment, начальный взнос, да? И вы покупаете этот односемейный, двухсемейный дом. Допустим, у вас доход от ренты будет 4000 долларов, а principal interest, tax and insurance, допустим, все вместе, у вас получается 4,5. То есть расходы превышают доходы, да? То в этом случае для того, чтобы qualify на лон, для того, чтобы вы все равно получили деньги, у нас есть такая специальная программа, которая называется interest only. То есть мы делаем qualification, опробуем вас с теми же 20% down payment, но это не... мы не считаем ту порцию, которая будет идти в счет принципала, да, тела кредита. Это только мы будем рассчитывать интерес. И, как правило, это всегда получается. Бывают такие ситуации, когда люди могут положить только 20%, не 25%, в надежде на то, что, допустим, там через месяц, через два или через какое-то там время у них появятся деньги, они смогут приплатить и выровняться с их доходами и расходами. То есть бывают такие ситуации, или просто вам необходимо срочно купить этот дом. Так вот, знаете, что если у вас даже расходы превышают доходы по этой недвижимости, все равно мы можем вам помочь. То есть у нас есть очень много программ, и эта программа довольно-таки популярна, потому что за эти, вот за субботу и воскресенье мы помогли двум людям, чтобы у них оффер было принято, и как раз вот по вот этой схеме. Потому что не у всех эта программа есть, но у нас она, эта программа есть. Первое. Второе. Я, по-моему, это говорил тоже на той неделе. Если вам нужны срочные деньги, допустим, у вас есть какая-то недвижимость, там у вас моргидж, который вы не хотите трогать, может быть, процентная ставка ниже, или просто чтобы не платить какой-то повышенный процент вот по расходам, да, на closing cost, то есть вы можете сделать себе line of credit, либо сделать line of credit, либо сделать второй моргидж. Как это работает? Если у вас, это, как правило, минимум credit score должен быть 660, и до 90% loan-to-value. То есть, если у вас, допустим, дом стоит миллион, у вас существующий моргидж 500 тысяч, который вы не хотите трогать, то мы реально можем вам еще дать до 400 тысяч моргидж на ваш дом, для того, чтобы вы его использовали как вам угодно. И это также мы можем делать с проверкой и без проверки доходов. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
10: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
12: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
13: Выборы состоятся 3 ноября.
14: Paid for by ABK for Assembly.
15: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
16: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41 718-615-4100.
17: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
18: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
21: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
2: Адвокат.
4: Юрий Прохин.
22: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
25: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот наша сегодня у нас две темы. Значит, первая тема, еще раз повторяю, то, что евреи Соединенных Штатов должны, конечно же, перестроить свое мышление с пониманием, что перед нами, как говорится, все открыто настежь, и делай, что хочешь, и нас никто не трогает. Мы такая же часть, говорится, Америки, как и все остальные. И вторая тема – это то, что делает Мамдани в смысле лендлордов. Что как он действует в этом направлении, что я считаю, что для него конкретно это будет очень удачный ход. То есть он приобретет дополнительную популярность в бедных слоях, у него он получит дополнительную поддержку. И я когда вот он ранился на мэра, я сказал, ребят, поверьте мне, он с этими лозунгами будет еще очень-очень популярен. Потому что лозунги, понимаете, особенно в городе, где столько нерешенных бытовых и материальных проблем, это будет очень популярно. Понимаете, люди на улице, не то, что они хотят прямо революции, или они там выступают за коммунизм, то третье, у них совершенно нет таких мыслей. Их самое главное, это говорится, выжить вот с этими ценами, которые есть. Понимаете, цены на квартиру, цены на продукты, цены на, там, я не знаю, на все остальное. Пойти куда-то пообедать стоит совершенно бешеные деньги, понимаете. Раньше это стоило, как говорится, там, я не знаю, как говорили, в дайнере там можно было на двоих, на $12 посидеть. Сейчас сидишь на $60. Люди устали от этого. Понимаете, их можно чисто по-человечески пожалеть. Они устали от этого, у них нет на это денег. У них жизнь превращается в сплошную какую-то серую и так далее. И тут появляется Мамдани, который говорит, ребятки, не волнуйтесь, помощь в пути. Как? Ну как же, у вас же, понимаете, вас же грабят эти кровососы, эти лендлорды, сдавая вам квартиру какую-то, которая, понимаете, стоит там грош цена, и они вам сдают ее там за $1500. Я сейчас все справлю. Сейчас мы им дадим по всем местам. Это колоссально популярно. А дальше, вы понимаете, вы можете возмущаться сколько угодно, что он там за исламизм, то третье. Он, прежде всего, популярен у той группы людей, у которой он хочет избираться. А ваше мнение его не волнует, вы все равно не будете голосовать. Не будете, даже если он станет абсолютно категорически другой. Не будете, и все. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
26: Доброе утро, Александр. В первой части вы цитировали какую-то статью, мне бы хотелось ее почитать. Если вы дадите название, источник, я буду
3: пожалуйста,
26: вам очень благодарен.
3: Пожалуйста, я вам дам. Эта статья написана Адамом Мильштейном. Адам Мильштейн.
26: Мильштейн. Окей,
3: Мильштейн. Да, он известный автор, если вы назовете. Называется... Сейчас я вам скажу источник. Это за 16 апреля 26 года. Адам Мильштейн. Сейчас я вам скажу, где это было. Секунду. Ну, он известный автор, это не то, что он какой-то там, непонятно кто, сейчас я вам скажу. Блог, вот у него есть блог, собственно, я тут же нашел его. А, вот, Diaspora Jewish Resilience Will Define Our Future, Nazi Germany, тогда же, где он пишет это? А, Jerusalem Post. Jerusalem Post была статья. Слышите меня? Jerusalem, газета Jerusalem Post за 17 апреля.
26: Да. А, 17 апреля. Все, спасибо.
3: 17 апреля Jerusalem Post на английском языке. Я просто перевел на русский.
26: Ну, конечно, я понимаю, я понимаю. Да, 17 апреля. Да. Все, спасибо.
3: Да, да. Всего доброго. Вот, знаете, вот это, он абсолютно правильно все написал. Мы просто здесь-то кусками разбирали. Я ждал, когда кто-то это озвучит помимо меня. Потому что, понимаете, я как бы, ну, выдаю более такую радикальную версию, и я думал, просто кто-то в масс-медиа, кто-то это скажет, то, что лежит на поверхности. Ну, кто-то сказал. Конечно, он более мягких тонах сказал, чем я. Он не говорит про пистолеты и биты. Ну, в принципе, он на это намекает. Он намекает на то, что идите, учитесь, как говорится, это, занимайтесь дзюдо. Он на это прямую намекает. И это вообще действительно лежит на поверхности. Мы, еврейское население, всю жизнь, прежде всего, что нужно делать? Кричать караул. Как у Булгакова. Прежде всего, надо кричать караул. В свое время, вот я вам интересную вещь расскажу, когда были погромы Богдана Хмельницкого, то вначале вот они же шли такими волнами, и вот как после первой волны, там и даже второй волны, евреи некоторых мест стали собираться вместе укреплять синагоги. То есть синагоги, они начали строить их как своего рода такой укрепленный блокгаус такой. То есть очень укрепленный дом, без деревянных конструкций, чисто с железом. Толстый камень, с бойницами, на полном серьезе, с совершенно монументальной дверью, иной раз даже с рвом, с водой. В Украине, в Польше, они начали строить вот такие синагоги, и если туда подходили вот эти бандиты Хмельницкого, их встречали ружейным огнем, внутри держалось оружие. В чем там было, то есть вот синагога, и в ней арсенал внутри. Хмельницкий ни одну такую синагогу брать штурмом не решился. Не было случаев этого. Их отгоняли, потому что, как правило, на вот эти вот синагоги нападали какие-то местные бандиты, грабители. Их очень много просто было. И проходило это год за годом. Они шли через одни и те же места. И вот, в конечном счете, укрепленные синагоги дали свое. Потом, более современная история. Битар в Одессе. Это была военизированная такая группа по защите еврейского населения, группа самозащиты. Почему? Потому что в Одессе было несколько кровавейших погромов когда-то. 1905 год, по-моему, 1906 год и так далее. Что сделали евреи? Начали объединяться. Хватит с нас, понимаете, извините. Шерсть стричь. Вот то же самое говорит этот Мильштейн. То есть тут ничего нового особенно нет. У нас, конечно, нет этой ситуации. Как была там в Российской империи, но здесь такой ситуации никогда не будет. У нас нет ситуации, как в нацистской Германии. У нас есть разгулявшиеся какие-то полезные идиоты, которые считают, что, понимаете, что они могут подбегать там к какому-то еврею, кидывать к нему шляпу. Ну, правильно, что он будет от них? Торы отбиваться в кульке? Они знают, что он беззащитен. Они знают, что ему никто не поможет, что полиция никогда их не найдет. И не будет даже приезжать, скорее всего. Когда преступники чувствуют свою... чувствуют, что они абсолютно могут беззаконно действовать, преступность нарастает. А так как мы имеем классовый элемент вот сейчас, понимаете, что евреи зачислены враги рода человеческого, ну как же они белые, они богатые, они в лендлордах многие состоят, все, они выкупают целыми кварталами, делают джентрификацию, Но то, что этот квартал был с крысами, с проститутками, клопами и тараканами, про это никто не говорит. А что стало, конфетку сделали, понимаете? Но тем не менее, люди, которые жили с клопами и тараканами, как-то жили там. А теперь они не живут. Вот как рассуждает обычный человек, вы понимаете? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому, а для Мамдани это очень выгодный шаг, чисто политически. Потому что люди, которые сейчас перестанут платить рент, или будут платить только установленный рент, вот который есть, и не будут соглашаться на повышение. Таких людей будет очень много. Да практически все скажут, что, слушайте, почему я что, здесь рыжий, что ли? Вон там. Федя на соседней улице перестал платить вот так вот это повышение ренты, и я не буду больше платить. Почему я должен повышать? Он мне ничего не делает. Я здесь живу уже в этой квартире 10 лет. Он мне не покрасил, ничего не приводит в порядок. Вообще дозвониться до него невозможно. Плевал я на него. Все. Теперь он получает законное обоснование это не делать. Он еще нажалуется на лору и скажет, что у меня тут кран течет уже 4-й год. И никто ничего не делает. Да. К сожалению, ну, давайте говорить так. То, что есть совершенно потерявшие всякие стыд и совесть лендлорды, и особенно они сосредоточены в больших городах, и они особенно занимаются тем, что они издеваются над людьми, у которых нет выхода, допустим, которые вот имеют очень фиксированный доход, и, как говорится, находят себе какую-то каморку, чтобы жить спокойно и так далее. И он, понимая, что они абсолютно беззащитны, он начинает над ними издеваться. Таких вариантов очень много. Мы это прекрасно все знаем. Поэтому действительно их как-то, понимаете, приструнить, это сам Бог велел. Потому что они действительно потеряли всякий стыд и совесть в нормальном понимании вопроса. Нарушают ли они всегда закон, не ясно, мне не ясно. Может быть, в каких-то местах не нарушают. Но как я вот говорю, знаете, вот вспоминается крестный отец. Как он решал проблемы? Существуют законы, существуют какие-то понятия. Вот эти понятия, то, что лендлордами нарушаются, причем совершенно бесстыдно, у меня нет в этом сомнений. Я не говорю, что я поддерживаю то, что делает Мамдани, нет. Но то, что у нас в городах есть совершенно беспринципные люди, которые, понимаете, вас там готовы уморить. В вашей же собственной квартире, это что, выдумка? Нет. Поэтому. Добрый день, вы в эфире. У вас одна минута. Слушаю вас. Вот как-то так. А человек на улице, он будет, вот у меня там был там какой-то лендлорд Джон Джонсон. Он надо мной издевался 10 лет. Из окон дуло, я там их ватой затыкал. Труба текла, газовая плита отказала на второй день, после того, как я приехал, но я свою купил. Он мне при этом еще рент повышает, сволочь. Плевал я на него, что я ему что-то должен, ничего я ему не должен, а он мне должен. Вот когда ты так начинаешь рассуждать, причем, в принципе, с твоей точки зрения справедливо. Все, вот начинает обрушиваться вот эта вся эта надстройка, вот этот весь этот вот как бы социально-экономический контракт, который существует, писанный, неписанный, так далее, он начинает рушиться. Вот то, что сейчас как раз происходит в городе, понимаете, а тут еще и власти такие пришли. Сам Бог велел. Поэтому, ну вот, как-то так. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим обсуждение завтра. Поверьте мне, мало не покажется. Всего доброго.
2: Дэвид Зон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Арт ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируется настоящий.

0: если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Буслицкая. Несмотря на то, что 41-летний вице-президент Джеди Венс считается формальным преемником Дональда Трампа на выборах 2028 года, сам президент в приватных беседах высказывал сомнения в его лидерском потенциале. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Он регулярно устраивает опросы среди своего ближайшего окружения, сравнивая Венса с госсекретарем Марко Рубио. При этом Трамп несколько раз говорил, что Венс никогда не побеждал на сложных выборах без его личной поддержки. Трамп также критикует вице-президента за его стиль, чрезмерную активность в соцсетях и политические промахи. Ситуацию для Венса осложняет и спецоперация против Ирана. Будучи изначально антивоенным кандидатом, он вынужден балансировать между лояльностью Трампу и недовольством собственной электоральной базы. Трамп подчеркивает, что не определился с преемником, отмечая, цитирую, «если попадется не тот человек, это катастрофа». Департамент внутренней безопасности уточнил свое резонансное заявление, сделанное неделей ранее, о том, что иммигранты, желающие получить постоянный вид на жительство, должны будут вернуться в свои страны, чтобы дождаться выдачи грин-карты. Ведомство пояснило, что повсеместного изменения политики нет, большинству людей не придется покидать Америку. Решение о необходимости выезда принимается сотрудниками иммиграционной службы индивидуально. Тем не менее, выезд может грозить лицам, которые активно пользовались госпомощью. Это лето в Нью-Йорке будет крайне загруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднования 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим полиция Нью-Йорка переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. Ситуация осложняется тем, что 6-я игра NBA может совпасть по времени с футбольным матчем Франция-Сенегал, что потребует особого контроля логистики на Penn Station. Кроме того, на 4 июля запланировано присутствие огромного количества кораблей в районе Хадсон-Ривер и более 100 самолетов в небе. Около 1000 работников завода-поставщика автокомпонентов Dutch Corp в Three Rivers, штат Мичиган, в понедельник вышли на забастовку, не получив от компании справедливых условий для заключения коллективного соглашения. Dutch – один из главных поставщиков General Motors, отмечает профсоюз. За последние 10 лет Dutch получила более 8 миллиардов прибыли и выплатила 5 топ-менеджерам около 230 миллионов долларов, в то время как некоторые работники вынуждены спать в своих автомобилях. Сейчас сотрудники получают до 22 долларов в час, а реальные зарплаты сократились вдвое. GM использует компоненты с завода в пикапах Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado, GMC Sierra и GMC Canyon. В Великобритании в рамках кампании против эйджизма выяснилось, что в самых кассовых фильмах последних 3 лет заметно чаще встречаются либо персонажи мужчины, либо говорящие животные, чем женщины старше 60 лет в главных ролях. Эксперты связывают это с устойчивым возрастным и гендерным перекосом. Пожилые женщины значительно реже получают главные роли, их персонажи чаще остаются на втором плане или вовсе отсутствуют. При этом зрительская аудитория старше 55 составляет значительную часть кинопосетителей и приносит индустрии большие доходы.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 56%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Май месяц был замечательный. За май месяц индекс Dow Jones прибавил 2,8%. Standard & Poor's 500 поднялся на 5,15%. И Nasdaq поднялся на 8% в третью. Все три главных индекса поставили новые рекорды. Транспортный индекс прибавил 3,1%. И маленькие компании Russell 2000 прибавили 1,2%. Сегодня нефть плюс доллар 30,85, долларов 48 центов стоит один баррель нефти, золото минус 56 долларов, 4537 долларов 10 центов стоит унция золота, унция серебра 175 долларов 88 центов, 1 евро равен доллар и 16 центов. Пятилетние госбумаги у нас в стране дают 4,16%. процента, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,974% за границей. Сегодня Англия минус 4%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0,6%, Швейцария минус 0,8%, в Азии японский Никей прибавил 0,9%, Шанхай минус 0,25% и Гонконг плюс 0,8%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones показывает плюс 157 пунктов. Standard & Poor's 500 плюс 14 и Nasdaq плюс 48 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, надо отметить следующее. Hawkeye 360, один из самых больших банков в Америке, считает, что их надо покупать. Dell теперь equal weight, Tandem Diabetes Care будет вести себя вполне хорошо. Tesla overweight, считает один из банков. Microsoft будет продолжать двигаться наверх, новый таргет $550. Microsoft закрылся на 450, сегодня с утра они уже торгуются 464-465. IBM, новый таргет $350, тоже их один из банков считает, что с ними будет все хорошо. USA Rare Earth и MP Materials, их можно покупать, считает один из банков. С Метой будет все хорошо, Apple надо покупать, Scalar покупать, Rare Earth покупать, считает еще один банк. Nvidia Best of the Breed, считает один из банков, считает, что это абсолютно лучшая компания, которую надо покупать. Кстати, Nvidia сегодня подскочила, Nvidia заключила контракт с Dell, с HP. Они теперь будут выпускать эти компьютеры, которые, в которых будет заложен Artificial Intelligence. NVIDIA закрылась на 211.14, сейчас они торгуются в районе 216.12. Inter Parfums надо покупать, Travel Leisure надо покупать, Marriott Vacations надо покупать, Viking Holdings, Royal Caribbean и Viking нужно покупать, считают другие банки, Call надо покупать, Federal Realty Trust, с ними будет все хорошо, Black и Tyson Foods, с ними тоже будет все хорошо, они попали на Conviction List, на листу уверенных компаний, которые надо покупать, Red Cat надо покупать, считает один из банков, Suja Life покупать и Broadcom, с ними будет все очень хорошо, новый таргет $485. Вот сборка компаний, цены которых изменились. Microsoft и Nvidia сегодня поднялись на Microsoft 4%, Nvidia на 2%. Dell, HP и ARM сегодня прибавили 1.5-3.5%. Qualcomm, Advanced Micro сегодня упали, соответственно, потому что Nvidia поднялась, Qualcomm упал на 9.5%, Intel упал на 6.5%, AMD, Advanced Micro Devices потерял 4%, Taylor Morrison Home прибавил 23%, потому что Berkshire Hathaway их покупает за $6.8 миллиарда, Yum Brands сегодня с утра прибавил 1.5%, Summit Therapeutics плюс 2.5%, IBM плюс 13%, Salesforce плюс 7%, Workday, Adobe сегодня поднялись на 6%, Robinhood и Coinbase упали, потому что биткоин упал ниже, чем 73 тысячи за биткоин. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткэр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: «Дэвидсон Радио».
4: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Оказывается, нас слушают и в других штатах. Спасибо большое. Удивительно, но вот в славном городе Бостоне тоже выяснилось, нас по утрам слушают. Поэтому приветствуем всю Америку, мы приветствуем весь мир. Это Дэвидсон Радио. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Наташа Васильевского микрофона, за пультом Акмаль Тахиров. И это радио «Реалити. Один в поле, не двое». Как всегда, мы по понедельникам связываемся по телефону с Аллой Качан. Это адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении, господи, прости, четверти века. Это сам по себе уже красноречивый факт. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. 718-513-3145. Алла, доброе утро. И вам слово.
2: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну, я вот всегда, когда готовлюсь начать говорить, я слушаю вот то, что говорит ведущий, и думаю о том, как бы, да, насколько это правда, и насколько вот просто даже нужно объяснить, почему мы говорим про, что можно защитить недвижимость, имущество, что избавим от долгов и так далее. Мы, вот обычно я в передачах рассказываю, что долговое законодательство, оно действительно очень сильно отличается от других, и чем раньше делается решение, чем раньше человек начинает действовать, тем больше мы можем помочь. Но, к сожалению, вот мифы, как бы они не заканчиваются на том, что кто-то там посоветовал. Очень часто человек говорит, ну, наверное, мне уже очень поздно. Наверное, или, наверное, у меня слишком много есть всего. Это я слышу очень часто, потому что нас, ну, часто, и опять же, я не хвастаюсь, я констатирую, потому что за годы мы действительно получили репутацию того, что мы спасаем в тяжелых ситуациях, и это потому, что долговое право, которое я практикую, действительно предлагает очень много вариантов, чтобы решить критические ситуации. Это закрывающийся бизнес, это там foreclosure, это landlord выселяет, это рабочие судят за работодателя за неуплату minimum wage and overtime. Это foreclosure, это причем foreclosure от коммерческого билдинга до обычной квартиры, дома, residential. Очень-очень много всего. Люди приходят с таксовыми проблемами, заранее уже кто-то им сказал, что таксы не списываются. Миллион разных еще вещей, и вот такая вот, как бы, ну, предрешение, да, то есть человеку уже говорят, ну вот ничего с этим ты не сделаешь, но если человек попадает к нам, обычно это коллеги-адвокаты, это аккаунтенты, которые говорят, все-таки поговори с человеком по долговому праву, и вот тогда мы действительно можем помочь. Но для тех, кто это не услышит, а просто слышит советы от кого-то или от интернета, не будут знать, что вот именно то, что мы практикуем, опять же, это не потому, что это я, это потому, что это законодательство, оно довольно такая узкая ниша, и очень мало кто его практикует в нашей комьюнити. Chapter 11 и организационное банкротство, то, которое спасает тех, кому не подходит обычное банкротство, его просто вот так не предлагают часто на консультациях, потому что очень мало фирм маленьких их практикует. А большие фирмы и по цене, и вообще, в принципе, по подходу, это именно для больших компаний, это для больших предприятий. И часто мне говорят, как, Chapter 11 для человека или Chapter 11 для такого маленького бизнеса. Но вот это то, чем мы занимаемся 25 лет, и это то, что уже наглядно и очень-очень много примеров помогает и спасти бизнес активный, и сделать что-то с персональной гарантией, когда у человека есть недвижимость, есть имущество, есть другие бизнесы. А Мы работаем со Сбейлонами, мы работаем с ювелирными компаниями, у которых сейчас тоже очень много проблем, Lab Diamonds, и цена золота и так далее. Мы работаем с всяческими разными абсолютно бизнесами, рестораны, магазины. Мы до сих пор помогаем владельцам медальонов такси. Все это потому, что это ситуации, где очень часто нужно спасти недвижимость, спасти имущество, спасти активный бизнес, и при этом, не потеряв это имущество, решить долг. И решается он через реорганизацию вот на таком вот уровне маленького бизнеса или индивидуал, человека, которому нужно спасти имущество, недвижимость, при этом решив проблему с долгами. Это не значит, что долг полностью спишется. Реорганизация — это значит, что мы понижаем долг в соответствии с имуществом и доходом, уровнем дохода человека, и делаем ему так называемый реорганизационный план. А для многих бизнесов это значит совершенно очень маленький план выплаты, там 5-7-10%, но опять же, это нужно смотреть по уровню имущества, стоимостью имущества бизнеса. И для людей, для individuals, опять же, тот же самый анализ, мы смотрим, сколько будет выплата, глядя на то, какой equity у человека, сколько мы можем защитить, в смысле не считать. Тут нужно сказать, кстати, что многие люди все равно верят, что если банкротство, значит, это забирают имущество. То есть для тех, кто не подходит под Chapter 7, ликвидационное банкротство, то есть equity в доме, разница между стоимостью на маркете и моргиджем больше, чем позволено, или же какие-то другие есть вещи, которые там активный бизнес, которые больше стоимость, чем то, что мы можем сохранить в ликвидационном банкротстве. Вот это почему мы делаем реорганизационное банкротство, потому что вы не теряете имущество, у вас не могут ничего забрать, это не ликвидационное банкротство, вы не должны закрыть для этого бизнес. Реорганизация – это абсолютно другое законодательство, которое, если его знать и практиковать в этих судах, очень хорошо работает для того, чтобы решить долги и персональные, и бизнес, и сохранить имущество бизнеса, сохранить активный бизнес, сохранить личную недвижимость, личное имущество, другие бизнесы. Это не просто заставка рекламы, это действительно так работает, но просто нужно понимать правильно, как это делается, и вовремя это делать. Но вот все такие как бы предрешения, особенно очень часто я слышу, что ну, это же просто только для бизнесов, человеку этим помочь нельзя. Абсолютно можно. Реорганизация делается и на individuals, и на бизнесы. И причем абсолютно разные долги. И опять же повторяю, конечно, нету такого понятия, как слишком поздно. Если у вас есть judgment, решение суда, вам вынесли какую-то очень большую сумму текса, у вас есть levy, tax levy, lien на дом, judgment, это не значит, что слишком поздно. Это значит, что у нас более лимитированные шаги, которые мы можем предпринять. Тем не менее, в принципе, любой долг можно решить. Очень большое количество долгов, которые люди не ожидают, можно решить через реорганизацию. Просто нужно вовремя обратиться. Ну, хотя бы, когда мы уже об этом знаем, до того, что начинает там забираться какое-то имущество. В самом деле у нас были ситуации, где мы останавливали и совершенно как бы переворачивали такой курс событий. Для человека, у которого уже, в принципе, забирали по джаджментам, забирали имущество, забирали недвижимость, это происходит постоянно, потому что помощь, которую мы оказываем, когда мы подаем на любой вид банкротства, это делается вот за минуту, когда мы нажали кнопку, после этого кредитор не может ни к чему прикоснуться, ни продолжить иск, ничего забрать, ни заморозить счета, ничего. Просто это нужно сделать, ну, хотя бы до того, что что-то забирается, foreclosed и так далее. Поэтому мой лучший совет – это никаких таких вот предрешений не делать. Если вы чувствуете подобные проблемы, обратитесь, придите к нам на консультацию. Скорее всего, то, что мы предложим, вы еще раньше вам не предлагали, вы не слышали. скорее всего, что это поможет изменить полностью ход событий. Чаще всего люди даже не ожидают, насколько это помогает, и действительно дать вам двигаться вперед и в бизнесе, и в личных финансах. Ну, на сегодня я хочу попрощаться, пожелать всем удачной, прекрасной солнечной недели и до следующего раза.
1: Большущее вам спасибо. Я, Алла, когда вас слушаю, превращаюсь в одно большое ухо, и не я одна такая. Спасибо вам еще раз, спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и вышли в прямой эфир Тайвинс Радио по телефону. С нами на связи был адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. Звоните по телефону 718-513-3145, 718-513-3145. И действительно, Алла, значит, поймала себя на мысли, что Алла подтверждает мое собственное, так сказать, утверждение, что мое собственное убеждение, что важнейшим из искусств для нас является самообман, а также иллюзии, мифы и городские байки. Поэтому слушайте Аллу, и если есть серьезная какая-то ситуация, проблема, ее нужно решать. Она сама не рассосется. Звоните 718-513-3145. Звоните Алле Качан по телефону 718-513-3145. Дайте профессионалам возможность и право решить ваши заскорузлые порой проблемы, которые кажутся, на первый взгляд, нерешаемыми. Ох уж эти неправильные глаголы вместе с падежами. 718-513-3145, телефон адвоката Аллы Качан. 718-513-3145. Ваши радиоприемники по-прежнему настроены на нашу волну. Волну 620 АМ, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио. За пультом Акмаль Тахиров. Мы не прощаемся.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 АМ. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Несмотря на то, что 41-летний вице-президент Джеди Венс считается формальным преемником Дональда Трампа на выборах 2028 года, сам президент в приватных беседах высказывал сомнения в его лидерском потенциале. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Он регулярно устраивает опросы среди своего ближайшего окружения, сравнивая Венса с госсекретарем Марко Рубио. При этом Трамп несколько раз говорил, что Венс никогда не побеждал на сложных выборах без его личной поддержки. Трамп также критикует вице-президента за его стиль, чрезмерную активность в соцсетях и политические промахи. Ситуацию для Венса осложняет и спецоперация против Ирана. Будучи изначально антивоенным кандидатом, он вынужден балансировать между лояльностью Трампу и недовольством собственной электоральной базы. Трамп подчеркивает, что не определился с преемником, отмечая, цитирую, «если попадется не тот человек, это катастрофа». Департамент внутренней безопасности уточнил свое резонансное заявление, сделанное неделей ранее, о том, что иммигранты, желающие получить постоянный вид на жительство, должны будут вернуться в свои страны, чтобы дождаться выдачи грин-карты. Ведомство пояснило, что повсеместного изменения политики нет. Большинству людей не придется покидать Америку. Решение о необходимости выезда принимается сотрудниками иммиграционной службы индивидуально. Тем не менее, выезд может грозить лицам, которые активно пользовались госпомощью. Это лето в Нью-Йорке будет крайне загруженным из-за проведения матчей финала NBA. На арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднование 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим полиция Нью-Йорка переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. Ситуация осложняется тем, что шестая игра NBA может совпасть по времени с футбольным матчем Франция-Сенегал, что потребует особого контроля логистики на Penn Station. Кроме того, на 4 июля запланировано присутствие огромного количества кораблей в районе Хадсон-Ривер и более 100 самолетов в небе. Около 1000 работников завода-поставщика автокомпонентов Dutch Corp в Three Rivers, штат Мичиган, в понедельник вышли на забастовку, не получив от компании справедливых условий для заключения коллективного соглашения. Dutch – один из главных поставщиков General Motors, отмечает профсоюз. За последние 10 лет Dutch получила более 8 миллиардов прибыли и выплатила 5 топ-менеджерам около 230 миллионов долларов, в то время как некоторые работники вынуждены спать в своих автомобилях. Сейчас сотрудники получают до 22 долларов в час, а реальные зарплаты сократились вдвое. GM использует компоненты с завода в пикапах Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado, GMC Sierra и GMC Canyon. В Великобритании в рамках кампании против эйджизма выяснилось, что в самых кассовых фильмах последних 3 лет заметно чаще встречаются либо персонажи мужчины, либо говорящие животные, чем женщины старше 60 лет в главных ролях. Эксперты связывают это с устойчивым возрастным и гендерным перекосом. Пожилые женщины значительно реже получают главные роли, их персонажи чаще остаются на втором плане или вовсе отсутствуют. При этом зрительская аудитория старше 55 составляет значительную часть кинопосетителей и приносит индустрии большие доходы.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 56%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Если в древнем Вавилоне гороскоп был доступен только для правителей, то на Дэвидсон Радио вы сможете прослушать свой астропрогноз независимо от своего статуса. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 16-17 лунные дни. Луна убывает и находится в знаке Козерога. Символ дня – гроздь винограда. В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно, наконец, дать себе волю, раскрепоститься и повеселиться. Овны сегодня должны быть внимательны к приметам дня. Разбилась посуда или уронили ключи – ждите приятных изменений в судьбе. Специально, конечно, посуду бить не нужно, а вот вечер обязательно проведите в узком семейном кругу. Что касается тельцов, то приснившийся им сегодня сон, в котором были перемещения и дорога вообще, сулит долгожданную встречу. А еще им нужно быть менее эмоциональными и более сдержанными во взаимоотношениях с окружающими. Близнецы сегодня будут очень эмоциональны, чувствительны и рассудительны. Если захочется пооткровенничать, найдите очень надежного человека. Если такового нет, вам лучше перевести эту энергию на другие, более полезные дела, советы светила. Ракам звезды рекомендуют. Для сохранения хорошего самочувствия и личных отношений сначала думайте, а потом говорите, а никак не наоборот. Многим ракам звезды рекомендуют сегодня вообще меньше говорить и больше слушать. Львов личные дела порадуют всплеском взаимных приятных эмоций, но вот физическое состояние будет нуждаться в поддержке. В рацион включите печень, лимон и шпинат, ну и, конечно, побольше положительных эмоций. Девы могут сегодня расслабиться и провести день в кругу самых близких членов семьи. Многих дев ожидают признания, так что будьте готовы к приятным неожиданностям. Звезды предупреждают весов, что ваше желание помочь всем и уйти от конфликтов может затянуть вас в сеть нежелательных интриг. Научитесь говорить «нет», когда это необходимо. Отличный день у скорпионов. Возможно, получение долгожданной новости. Что касается нежных чувств, то звезды советуют им принять окончательное решение. У стрельцов возможно обострение хронических заболеваний. Старайтесь сегодня во всем соблюдать меру. Контролируйте свои желания. И еще кто-то из ближайшего окружения, ну, очень ждет вашего внимания. козерогам придется планировать свой день и строго придерживаться своего плана. Полезна разгрузочная диета и хорошее настроение. Отпустите и простите все обиды, и день пройдет вполне удачно. А вот у водолеев сегодня бодрое, приподнятое настроение. Его нужно использовать с пользой для дела. Сегодня вам легко удастся заполучить внимание нужных персон и продвинуться к поставленной цели. Рыбам светило советует быть осторожнее со смелыми высказываниями. Некоторые из них могут иметь отрицательные последствия, но зато повезет в любви. Луна в знаке Козерога, чувственность и романтичность усилятся. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
6: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
4: В 2010 году британский экономист Питер Бакус опубликовал статью под названием «Почему у меня нет девушки?». В ней Бакус при помощи математики рассчитал, что во всем Лондоне есть примерно 26 девушек, с которыми у него могли бы сложиться отношения. То есть его шанс встретить подходящую спутницу в Лондоне микроскопический. За основу расчетов Бакус взял так называемую «формулу Дрейка», сформулированную в 1961 году астрономом Фрэнком Дональдом Дрейком для определения числа внеземных цивилизаций в галактике, с которыми человечество могло бы вступить в контакт. Дрейк подсчитал, что число таких цивилизаций равно 10. Дискуссии о точности его вычислений ведутся до сих пор. Но если вас интересуют шансы встретить спутника жизни, а не инопланетян, вычисления становятся точнее и проще. Как продемонстрировал Бакус в своей статье. Он взял формулу Дрейка и заменил в ней параметры. Бакус подсчитал, что на момент написания статьи в Лондоне было около 10 510 девушек, которые потенциально могли ему подойти, учитывая указанные параметры – вес, возраст, хобби и так далее. Но это упрощение. Не все эти девушки будут потенциально согласны встречаться с Бакусом, не все они свободны и далеко не все подойдут Бакусу по характеру. Ученому пришлось еще подумать. Он прикинул, что примерно 5% девушек потенциально согласятся с ним встречаться, 50% окажутся одинокими, а по характеру ему подойдут около 10%. В итоге из 10 510 девушек дополнительным параметрам потенциально соответствовали только 26 жительниц Лондонграда. Кстати, в 2013-м британские таблоиды сообщили, что Бакус, несмотря на собственные неутешительные выводы о шансах встретить подходящую спутницу, все же нашел девушку, на которой был готов жениться. Поскольку в отношениях мы имеем дело с другими людьми, у которых есть свои предпочтения и мотивы, к ним эффективнее применяется теория игр, чем более абстрактные разделы математики. в теории игр под игрой подразумевается любая ситуация, в которой действие одной стороны хотя бы частично зависит от действий другой. Теория игр занимается поиском оптимальных решений в таких ситуациях. В игровые модели можно уложить совершенно разные реальные случаи, например, действия СССР и США во время Карибского кризиса. А британские экономисты при помощи все той же теории игр выяснили, почему долгий период ухаживаний может способствовать построению стабильных отношений. Построенные экономистами модели под игрой понимались, собственно, ухаживание. Длительность игры была изначально не определена. Игра заканчивалась либо когда одна из сторон отказывалась от ее продолжения, либо когда женщина соглашалась принять ухаживание мужчины и вступить с ним в сексуальные отношения. Сразу оговоримся, что эта модель отражает только ситуацию, в которой мужчина добивается внимания женщины, а она решает, принять его ухаживание или нет. Для случаев, когда девушка делает шаги навстречу потенциальному избраннику первой или для однополых пар, эта модель не подходит. По условиям игры мужчины делятся на плохих и хороших. Что именно вкладывается в эти два понятия, не уточняется. Женщина в этой модели выигрывает только если в итоге соглашается на секс с хорошим мужчиной. Мужчина выигрывает в любом случае, если женщина принимает его ухаживание, но если он относится к хорошему типу, условный выигрыш для него больше. Ученые пришли к выводу, что хорошие мужчины в среднем склонны ухаживать дольше, чем плохие. Теорию игр можно распространить и на бытовые ситуации. В 1984 году политолог Роберт Аксельрод в своей книге «Эволюция сотрудничества» сформулировал наиболее выгодную с точки зрения теории игр стратегию поведения в долгосрочных партнерствах. Итак, идите навстречу партнеру, соглашайтесь с партнером, находите компромиссы, доверяйте, не изменяйте. В общем, сотрудничайте. Если партнер отклонился от стратегии сотрудничества и сделал что-то не так, к примеру, не пришел на свидание или нагрубил вашей маме, продемонстрируйте свое недовольство, тем самым манифестируя отказ от стратегии сотрудничества. Если партнер извинился и снова начал сотрудничать, вам следует его простить и тоже вернуться к сотрудничеству. Чтобы наиболее эффективно взаимодействовать, вы и ваш партнер должны хорошо понимать намерения друг друга. Поэтому не стоит лгать, увиливать, тайком читать переписку или пытаться мстить из-под тишка. Открыто демонстрируйте свои намерения, чтобы партнеру было проще вас понять. Каждый из нас слышал, что построение крепких гармоничных отношений – это постоянная работа. Работа над собой, поиск компромиссов и готовность идти на жертвы. Но что, если все гораздо проще? В 2015 году один из пользователей Reddit под ником CKernan2 признался, что знает рецепт счастья. Это правило 2-2-2. По его словам, именно оно позволяет ему оставаться на одной волне со своей второй половинкой долгие годы. Первая двойка. Каждые 2 недели планируйте романтическую встречу с любимым человеком на нейтральной территории. Это может быть совместная поездка за город, поход в ресторан или пикник в парке. Важное условие – на вашем свидании не должно быть других людей – друзей, родителей или детей. Вторая двойка. Каждые 2 месяца планируйте совместные выходные. Забудьте про домашние хлопоты, работу и смартфоны. Третья двойка. Каждые 2 года уезжайте в совместный отпуск. Опять же, здесь применяется правило, что вы должны быть только вдвоем. Можно поехать в новую страну или отправиться в знакомый отель, где вы отдыхали в конфетно-букетный период отношений и с которым у вас связано много приятных воспоминаний. Несмотря на то, что правило 2-2-2 невероятно простое в теории, соблюдать его на практике сложнее, чем кажется. Порой возникают непредвиденные обстоятельства, которые вносят свои коррективы. Бывает, что мы сами ищем отговорки, чтобы оправдать свое нежелание что-то менять в отношениях. Если ваша любовная история целиком состоит из трудностей, преодоления, ссор и редких, но ярких приступов счастья, это нездоровые отношения. Люди довольно быстро привыкают к эмоциональным качелям, когда чередуются отчаяние и восторг, и могут считать себя вполне довольными при этом. Но ответьте себе честно. Партнер делает вашу жизнь проще или усложняет ее? Вы чувствуете себя счастливым чаще, чем несчастным? Не ждите, пока «Титаник» вашей любви пойдет ко дну. Садитесь в шлюпку. В противном случае именно вам может не хватить места на спасительной двери. Согласно одному из исследований, в нашей стране миллениалы предпочитают дольше ждать, чтобы вступить в брак. При этом их союзы довольно крепкие. Исследователи считают, что дело в более продуманном подходе к отношениям. На первый план выходит комфорт, а успешными отношениями считают здоровые. То есть без патологий, негативных сценариев, непроработанных травм, лжи. Безусловная любовь наступает, когда вы понимаете, в чем ваш избранник не идеал, но вас это не смущает. Важно отсутствие иллюзий относительно партнера и принятие его безусловно, как есть, с минусами и плюсами, с тараканами. Согласно национальному опросу, в нашей стране главная причина разводов – отсутствие обязательств, 73%. Далее идут споры, неверность, раннее вступление в брак, нереалистичные ожидания, отсутствие равенства в отношениях, домашнее насилие или жестокое обращение. Чаще всего разводятся танцоры, бармены, массажисты, работники игорных заведений, а вот фермеры, ортопеды и духовенство реже всего.
0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Более 50 тысяч человек вышли на ежегодный марш Israel Day on 5 в Нью-Йорке, который стал одним из крупнейших демонстраций поддержки.

0: Израиля за последние годы. В шествии приняли участие губернатор Кэти Хокул, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, спикер горсовета Джули Мэнин, городской контролер Марк Левин и другие политики. При этом мэр Заран Мамдани, ранее объявивший о бойкоте мероприятия, на марш не пришел. Это первый случай с 1965 года, когда действующий мэр Нью-Йорка отказался участвовать в традиционном произраильском шествии. Мероприятие прошло спокойно, без серьезных инцидентов. Организаторы подчеркнули, что масштаб события стал ответом на рост антисемитизма, преступлений на почве ненависти, террористических угроз и усиливающейся враждебности по отношению к Израилю. Израильскую делегацию возглавил спикер Кнессета Амир Охана. В шествии также приняли участие министр финансов Бецалель Смотрич и министр по делам наследия Амихай Элиягу. В шествии участвовали десятки организаций от крупнейших еврейских структур до объединений русскоязычных евреев, молодежных движений, музыкальных коллективов и еврейских школ. Отдельные колонны представили нееврейские союзники Израиля. В марше также приняли участие экс-мэры мегаполиса Эрик Адамс и Майкл Блумберг. Комиссар NYPD Джессика Тиф заявила, что для марша был подготовлен один из самых масштабных планов безопасности в истории. По ее словам, полиция задействовала рекордное количество сотрудников, специальные антитеррористические подразделения, вертолеты, беспилотники и системы наблюдения. Это лето в Нью-Йорке будет крайне загруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднования 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим полиция Нью-Йорка переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. Ситуация осложняется тем, что шестая игра NBA может совпасть по времени с футбольным матчем Франция-Сенегал, что потребует особого контроля логистики на Пенстейшн. Кроме того, на 4 июля запланировано присутствие огромного количества кораблей в районе Хадсон-Ривер и более 100 самолетов в небе. 8 миллионов жителей Нью-Йорка получат чеки, чтобы компенсировать увеличение расходов на коммунальные услуги. Губернатор Кэти Хокул и демократы, контролирующие ассамблею и сенат штата, договорились выделить на выплаты 1 миллиард долларов. Подавать заявку не нужно, чеки автоматически отправят по почте осенью. В Нью-Йорке выставят на продажу останки тираннозавра Гаса. Аукционный дом Сотбис оценил лот в 30 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная цена за скелет динозавра в истории. Скелет нашли в Южной Дакоте на земле скотовода Гаса Ликинга. Раскопки шли 3 года. Сотбис называет Гаса одним из самых хорошо сохранившихся тирекс в мире. Кости пролежали в земле отдельно друг от друга около 67 миллионов лет. Торги пройдут 14 июля.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Ну, сегодня у меня такая тема, которая мне навеяна некоторыми, скажем так, последними сообщениями в интернете, но об этой теме чуть попозже. А пока я хочу сказать, что, может быть, некоторые из наших радиослушателей, если они слушали мою предыдущую передачу неделю назад, они, возможно, помнят, что я говорил о том, что я не очень верю в гороскопы и прочее, и разные предсказания. Но, тем не менее, сам вызвался быть предсказателем. Я говорил о том, что меня удивляет, что иногда в Америке даты, связанные с жизнью больших людей, так сказать, не отмечаются, да? И я вспоминал о том, что вот 7 лет назад не было отмечено 500-летие со дня ухода из жизни Леонардо да Винчи, что в этом году, 12 января, не было отмечено 150-летие со дня рождения Джека Лондона. И некоторые еще имена называл. Но я предсказал, что, с одной стороны, ведь я не верю в гороскопы, а с другой стороны, сам предсказал, что 1 июня когда исполнится 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, то эта дата будет в Америке вспоминаться. И действительно, действительно, эта дата уже до 1 июня вспоминалась. Вот передо мной журнал с портретом Мэрилин Монро. Ее вспоминают и будут вспоминать. Так что, видите, из всякого правила бывают исключения. Но это я, в общем, правильно предсказал. Правильно предсказал, что ее дату будут отмечать. И это очень хорошо, что эту дату отмечают, но, с другой стороны, немножко обидно, что Леонардо не отмечали, Джека Лондон не отмечали. В общем, ну, как говорится, что есть, то есть. Я, правда, когда я предсказал про столетие замечательные актрисы, я не предсказал того, что будет отмечаться 200-летие со дня открытия Джона Уикера. Почему я не говорил о Джоне Уикере? Потому что я, прошу меня извинить за мое невежество, но я первый раз слышал это имя. Так вот, ровно 200 лет назад Джон Уикер в 1826 году, такой аптекарь, обычный аптекарь, английский аптекарь, изобрел спички. До него на протяжении тысячелетий добывали огонь при помощи кремня и огнива. А вот Джон Уикер изобрел спички. И, ну, спички, в общем-то, изменили жизнь нескольких поколений людей. Хотя изобретены были с исторической точки зрения, ну, совсем недавно, 200 лет назад. Да, вот, и вот в Англии отмечался день его рождения, Джона Уокера. Это я не предсказал, но я запомню это имя, Джон Уокер. Действительно, знаете, спички, ну, может, сейчас не такую роль играют, но раньше играли роль и в жизни нашего поколения тоже. Ну что ж, у меня сегодня тема передачи, уважаемые радиослушатели, что все в этом мире, ну не все, а многое в этом мире непредсказуемо. И мало кто знает, в общем-то, логику этой жизни. А логика этой жизни очень-очень непростая. И к этому размышлению, очень стандартному, скажем так, размышлению, меня подвигли некоторые факты. Оказывается, вот сейчас вот были такие данные опубликованы в интернете, что 52 из 100 самых известных музыкантов выпустили лучшие до 30 лет. Вот. И до 30 лет, хотя в наше время, я бы сказал, ну, это мне так кажется, извините, если я не прав, в наше время много очень замечательных музыкантов, очень много хороших певцов и так далее. Но нет музыкантов, равных Моцарту, Бетховену, Чайковскому, и этот список можно долго продолжать. И нет единого возраста и для писателей. Вот были такие данные, что, в общем-то, первые книги большинство писателей опубликовывают от 36 до 42 лет. Хотя есть и исключения. Например, Скотт Фицджеральд 24 года свою знаменитую книгу написал. Толкиен, «Хоббит» своего 45 лет. А Роулинг, автор «Гарри Поттера», первый рассказ она написала, когда ей было... Я вот сейчас сделаю небольшую паузу, чтобы вы подумали, сколько же ей лет было. Так вот, ей было 6 лет всего-навсего. Первый роман она написала в 11 лет. А «Гарри Поттера» она написала, когда ей было 25 лет. И, в общем-то, она не сразу вышла на арену, сейчас она одна из самых известных в мире писательниц, но, в общем-то, в принципе, многие издательства ее вначале отвергали, ее произведения. Ну, вообще, знаете, никто ничего не знает, какая логика в том, что происходит в мире, уважаемые радиослушатели. Очень трудно сказать, очень трудно понять эту логику. Например, есть логика, так сказать, цикличности рождения знаменитых людей. Вот эту логику я попытаюсь показать на замечательных русских писателях. Так вот, русская, классическая русская литература, в общем-то, в истории, в историческом смысле, не буквально в смысле этого слова, а в историческом смысле этого слова, родилась как бы мгновенно. И их, великих русских писателей, представителей русской классической литературы, могла бы родить одна женщина. В 1799 году она родила бы Пушкина. В 1809 году Гоголя. В 1811 году Белинского. В 1812 году Герцена и Гончарова. В 1814 году Лермонтова. В 1818 году Тургенева. В 1821 году Достоевского и Некрасова. В 1823 году, простите, Островского. В 1826 году Салтыкова-Щедрина. В 1828 году Толстого и Чернышевского. Так что, как видите, если бы эта женщина, условно говоря, да, условно говоря, Александра Сергеевича Пушкина родила бы в 17 лет, то в 46 лет она родила бы, ну, с промежутком, родив всех остальных больших писателей, в 46 лет она родила бы Льва Николаевича Толстого. Так что, видите, какая цикличность. И не только в России была такая цикличность. Во многих странах мира. И, в общем-то, в принципе, ведь, ну, предположительно, Наполеон мог бы встречаться и беседовать и Гёте и с Моцартом, и Бетховеном, и с Гегелем, и так далее. Вот, много можно таких имен назвать. Бальзак, Гумбольдт и другие знаменитые люди. Кстати говоря, Толстой родился в 1828 году, еще раз повторяю. Вот Толстой, недавно я видел очень интересные сведения, знаете, опросы бывают. Так вот, самым величайшим романом признан был по этому опросу «Дон Кихот» Сервантеса, а Анна Каренина на втором месте Льва Николаевича Толстого. Ну что ж, Анна Каренина – замечательный роман, правда. Мне так кажется, возможно, я сильно ошибаюсь, что Толстой не очень предрекал будущее, потому что представьте себе сейчас ситуацию, которая произошла с Анной Карениной. Если в наше время женщины, которые изменяют мужьям, бросались бы под поезд или под вагоны метро, во времена Толстого метро еще не было, то представляете, что бы творилось? Тогда это, знаете, измена женщины, тоже женщины изменяли, и не один Толстой об этом писал. Вот, но тогда это было редким явлением. Сейчас это явление, мягко говоря, не очень редкое. Представляете, что бы творилось, если бы все женщины бросались под поезда и под вагоны метро? Кстати, с Толстым еще у меня одно я не понимаю в Толстом, уважаемые радиослушатели. Он, в общем-то, почему он так критически относился к Шекспиру? Критически относился к Шекспиру. Я даже вспоминаю, что он встречался с Антоном Павловичем Чеховым. И он сказал Чехову примерно такую фразу, что Шекспир писал плохие пьесы, а вы пишете пьесы еще хуже, чем Шекспир. Я не знаю, как на это прореагировал Чехов. Кстати, Чехов был на 32 года моложе Толстого, и на 6 лет раньше Толстого ушел из жизни. Он ушел из жизни 1904 году, а Толстой ушел из жизни в 1910 году. Так что, ой, как это все непросто, уважаемые радиослушатели. Знаете, все, что связано с большими людьми, все, что связано с их творчеством, все, что связано с тем, когда они писали, в каком возрасте, знаете, какой возраст самый, знаете, плодотворный для жизни. На этот счет очень много разных предположений. Но никакой логики нет. Никакой логики нет. Ну, начнем, например, с музыкантов. Биография великого маэстро Генделя, который сочинял ряд сонат в 10-летнем возрасте. Отец его, врач, предназначал сына к юридической профессии и запретил ему прикасаться к какому-то ни было музыкальному инструменту. И вот мальчик Гендель, в общем-то, не мог сдержать свои страсти к музыке, ухитрился добыть себе там музыкальный спинет, так назывался музыкальный инструмент разновидности кларикордов, который был, так сказать, немой, этот спинет. Он спрятал его на чердаке и ходил упражняться на этом беззвучном инструменте по ночам, когда все дома спали. Вот. На 14-м году Гендель выступил перед публикой как музыкант, на 16-м положил на музыку драму «Альмерия». Год спустя сочинил там «Флоренду» и «Нерона». На 21-м году, живя в Флоренции, он написал свою первую оперу «Родриго». А в Лондоне на 26-м году им была создана знаменитая опера «Ринальдо». И за ней последовал ряд опер и ораторий. А в 1741 году, 56 лет от роду, Гендель создал свое великое произведение «Мессия» за 23 дня. Понимаете, пример, мне кажется, Генделя показывает, что раннее развитие таланта в мальчике не отразилось пагубно в последующие годы на творчество зрелого мужчины. Или взять Гайдна. Гайден был почти таким же скороспелым музыкантом, как и Гендель, потому что еще в 13 лет сочинил мессу. Ну, однако утонченнейшими плодами его гениальности являются позднейшие сочинения, написанные после 60 лет. Так что, видите, логики нет, уважаемые радиослушатели. Какой возраст является самым лучшим для творчества? Это он величайшее свое произведение «Сотворение мира» он написал 65 лет. Иоганн Себастьян Бах был принужден преодолевать почти такие же трудности, как Гендель, когда принялся за изучение музыки. Старший брат его, Иоганн Христофор, органист, завидовал ему и спрятал от него нотную тетрадь, заключавшую в себе собрание музыкальных пьес лучших композиторов на клавикордах. Но Себастьян разыскал эти ноты в буфете, где они были заперты на ключ, унес их к себе в комнату и сидел по ночам за их перепиской без огня, только при свете летней ночи, иногда луны. Между тем брат проведал об этой его тайной работе и безжалостно стал отнимать у мальчика как оригинал, так и копию. Однако никакие затруднения, никакие помехи не помогли одолеть силу гения. 18 лет Бах уже был придворным музыкантом Веймаре, и с того времени его успех рос очень быстро. В общем, и продолжалось это много-много лет. Так что одни на эти молодости только создают, другие уже постарше. Никакой логики это в этом, ну, такой очевидной логики в этом не видно. Но мне кажется, из всех чудес музыкального мира величайшим был Моцарт. Он играл словно по наитию. В 4 лет, еще не умея писать, гениальный мальчик, гениальный ребенок уже сочинял мотивы. В 6 он сочинил концерт для фортепиано. В 12 лет маленький композитор написал свою первую оперу. Даже в этом юном возрасте он не имел себе равного в игре на клавикордах. Он давал концерты совсем будучи маленьким мальчиком. Его возили на показ по многим городам. И Я вам скажу, уважаемые радиослушатели, что однажды к нему после концерта подошел мальчик, который был немножко старше него, и сказал, что ему очень нравится музыка Моцарта. И они разговорились, но двое мальчиков, причем мальчик, который к нему подошел, повторяю, был старше него. И Моцарт спросил у него: «А ты что, тоже музыку пишешь?» «Нет», — сказал мальчик, который к нему подошел. «Нет, я музыку не пишу, я пишу стихи». Вот, и потом оказалось, что этот мальчик Гёте, великий поэт. Так что Моцарт стал великим музыкантом, а Гёте стал великим поэтом. С детства они писали один музыку, а другой стихи. Что касается Моцарта, его возили на показ по многим главным городам Европы, где маленький Моцарт появлялся перед публикой в светло-коричневом кафтанчике, так очень модно одетый. И отец извлек немалую денежную выгоду из музыкального гения сына. И пренебрегая здоровьем ребенка, чрезвычайно нежной организацией, так сказать, природой, да, так сказать, здоровьем, он держал его постоянно в возбуждении. Однако мальчик отличался шумной веселостью, когда был здоров. Будучи состоявшимся музыкальным артистом, он оставался ребенком во всем остальном. Его опера, он написал оперу «Митридат» в 14 лет, выдержала множество представлений. Другая его опера «Лючия Сильва» выдержала тоже множество представлений. За ними следовали и другие оперы, написанный 25 лет, и Фигаро написал в 30 лет, Дон Жуана в 31 год, Милосердие Тито и Волшебная флейта в 35 лет, Реквием 36 лет. Последнее произведение было написано Моцартом на смертном одре. Он умер в 1792 году. Изнурённый, тяжелый, или скорее такой от неорганизованной работы болезнью, соединенной с крайним возбуждением. Денег, оставшихся после творца реквиема, едва хватило на его похороны. Его похороны присутствовало там практически они прошли без даже маленького количества людей. Бетховен не обнаруживал такого скороспелого развития, как Гендель и Моцарт. Музыкальность была отчасти привита ему отцом, который мечтал сделать из него чудо. Молодой Бетховен играл перед публикой и сочинил 3 сонаты, будучи 13 лет в возрасте. Но только на 21-м году он начинает писать великие произведения, на которых держится его слава. Ну, когда я сказал с некоторой иронией, только на 21-м году начинает великие свои произведения писать, потому что 21 год, ну, согласитесь, это тоже очень-очень-очень-очень молодой возраст, да. Так что очень разные были времена прихода людей в музыку, в частности. Ну, взять хотя бы Шуберта. Он написал тоже, очень рано стал писать. Его гений изобиловал грандиознейшими музыкальными фантазиями, блистательным подтверждением, чего служит, в общем-то, произведение этого замечательного композитора Шуберт. Написал свыше 500 романсов и песен, кроме опер, месс, сонат, симфоний и квартетов. Скончался всего-навсего, ему был 31 год, и умер он почти в нищете. Вот. И очень многие-многие композиторы, уважаемые радиослушатели, начинали очень-очень рано. Ну, а что касается, например, художников, то один из самых юных художников был замечательный гений Микеланджело. Младенцем он был отправлен в деревню, где его выкормила жена каменотеса, и великий скульптор говорил потом, что любовь к молоту и резцу он сосал с молоком кормилицы. В младенческих лет обнаруживалась в нем страсть к рисованию. И едва только мальчик научился владеть своими руками и пальцами, как он стал покрывать стены жилища каменщика своими детскими рисунками, а вернувшись к родителям во Флоренцию, он, в общем-то, продолжал все эти свои художественные упражнения. И, в общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, все по-разному начиналось. Я продолжу свой рассказ, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии,
4: музыки
7: и авторского кино.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Вы слушаете Davidson Radio.
2: Итак, после рекламной паузы продолжаю передачу. Это передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, я буду считать, что цель этой передачи достигнута. Ну, я завершал перед рекламной паузой свою передачу некоторыми словами о Микеланджело, как он хотел, Микеле его называли, хотел сделаться художником и ничем другим. Его определили учеником Гирландаю, знаменитому тоже. Вероятно, мальчик к тому времени уже значительно подвинулся в искусстве, потому что по свидетельству Вазари, знаменитого, который писал о великих художниках, учитель обязался выплачивать отцу Микеланджело ежемесячное вознаграждение за работу сына. И молодой Микеланджело совершенствовался так быстро, что не только перегнал остальных учеников своего учителя, но превзошел и самого учителя. Однако статуи в садах Лоренцо Медичи до того воспламенили его воображение, что он решил посвятить себя на какое-то время вместо живописи, в общем, скульптуре. На 18-м году жизни Микеланджело исполнил свой барельеф «Битва центавров». На 20-м году знаменитую статую «Спящий Купидон». И он был совсем еще юным человеком, молодым человеком, вернее, когда он создал своего легендарного Давида статую. Вернувшись к живописи, он короткий срок Микеланджело создал некоторые из своих величайших произведений. В общем-то, он был очень-очень знаменит, уже будучи совсем молодым человеком. Рафаэль, в свою очередь, поражал ранним развитием своего гения. Отец, вместо того, чтобы противодействовать ему, энергично поощрял гениального сына, который положил основу своей славы еще 17-летним юношей. Говорят, что его вдохновили великие произведения Микеланджело, украшавшие Сикстинскую капеллу в Риме. С простосердечием, свойственным великим людям, он благодарил Бога, что родился в одну эпоху с таким гением. Рафаэль написал свою афинскую школу знаменитую на 25-м году своей жизни, а Преображение на 37-м, который был, кстати, 37-й год был последним годом его жизни. В общем-то, эту картину несли в погребальной процессии к его могиле в Пантеоне. Хотя не оконченная, она считается одной из величайших картин в свете. Замечательный талант Леонардо да Винчи проявился очень рано. Мальчиком он был искусен в арифметике, музыке, в рисовании. Обучаясь живописи у Верокио, он написал однажды «Ангела» на картине своего учителя «Крещение Христа». «Ангел» был так превосходно написан, что Верокио почувствовал, насколько он ниже своего ученика, и даже говорит о том, что решил бросить живопись. И когда Леонард достиг зрелого возраста, его гений сделался почти универсальным. Ну, вы знаете, что Леонардо был не только великим художником. Он велик был как математик, как архитектор, как инженер, как музыкант, как живописец. И, наверное, я вам скажу, немного было людей в мировой истории, которые бы так вошли своим многогранным талантом, как Леонардо. Ну, Если говорить о поэтах, уважаемые радиослушатели, то большинство поэтов тоже очень рано начинали. Ну, вы все знаете про Пушкина, вы все знаете про Лермонтова. Они были совсем еще юноши, когда начинали свое замечательное поэтическое творчество. И, ну, вы знаете, что и Пушкин, и Лермонтов ушли из жизни от дуэли, скажем так, да. Но Лермонтов ушел, ему всего лишь было 27 лет, вы можете себе представить. И этот человек, который ушел из жизни 27 лет, ну, создал такие замечательные произведения. В поэтических произведениях развернулся впервые гений Сервантеса. Прежде чем ему исполнилось 20 лет, он написал несколько романов, баллад. И, кроме того, постарали он. Филена написал. Я к чему говорю? Ну, талант Сервантеса раскрылся полностью только с Дон Кихотом. Но, тем не менее, он начинал очень-очень рано свое творчество. Так что молодые поэты, Байрон очень рано начинал, другие молодые поэты, Шелли, Перси Биши Шелли, они, в общем-то, прослыли знаменитыми за то, что их произведения обрели славу, когда они были совсем еще молодыми людьми. Шелли прослыл сумасшедшим, или атеистом его называли в молодые годы. 18 лет он напечатал свою «Королеву Мэп». 19 был исключен из университетской коллегии в Оксфорде за свою защиту безверия. И между 20-м и 30-м годом, когда поэт случайно утонул, он успел создать свою массу удивительных сочинений. Но Шелли никогда не был вполне здоровым человеком. Он, так сказать, весь состоял скорее из одних нервов, чем их здоровых мускулов. Он подвергался самым странным иллюзиям, был полон эксцентричности. И в школе его даже считали придурковатым. Однако Шелли обладал быстрым и тонким умом. Ну, я Байрона вспоминал, он, в общем-то, принадлежал той же группе великих, как Шелли и как Китс. В общем, знаете, уважаемые радиослушатели, очень-очень много было таких великих поэтов, писателей, художников, музыкантов, которые очень рано начинали свое творчество. И зачастую это творчество сохранялось очень долгие годы в их жизни. Например, гений Гайдна принес ему прекраснейшие плоды, когда композитору перевалило за 60 лет. Он написал «Сотворение мира» 65 лет, а «Времена года» 67 лет. Россини начал играть очень рано на духовом инструменте в оркестре. Он играл с 9-летнего возраста. Он написал «Танкреда» 21 год, после чего издал длинный ряд произведений, закончив их в возрасте 37 лет. И этим сочинением Россини полагал закончить свою музыкальную карьеру. Маэстро говорил одному из своих друзей: «Новый успех ничего не прибавит к моей славе, а неудача повредит ей. Я не нуждаюсь в первом и не хочу подвергать себя второй». Однако после продолжительного беспечного покоя в течение почти больше, чем 30 лет, он написал свою торжественную мессу, которая считается у музыкантов его самым лучшим произведением. И он написал это в 72 года. Ну, 72 года В то время это считалось очень, очень почтенным возрастом. Ну, в наше время 72 года, это обычный возраст, а в то время это считалось очень-очень выдающимся почтенным возрастом. А в родственных искусствах, живописи и войне, мы видим и Микеланджело, и Леонардо, и Тициана одинаково великими и в юности, и в старости. Микеланджело, я говорил о молодом Микеланджело, начинал свой страшный суд на 58-м году, а закончил его на 66-м. Ему было 87 лет. Для того времени это был потрясающий долгий возраст. Так вот, ему было 87 лет, когда он воздвиг купол на соборе святого Петра. Тициан тоже, в общем-то, Тициан... Самым, что ни есть по тем временам, в старом возрасте, он творил свои великие, великие произведения. Так что, знаете, нет какой-то логики, уважаемые радиослушатели, когда лучше у человека проявляется талант? В юности, в молодом возрасте или в возрасте, скажем так, не совсем молодом, да? И даже, скажем так, в пожилом возрасте. Таких примеров множество. Так, музыкальные способности, например, русского художника Карла Брюллова. Он поступил в Академию художеств с 9 лет. Эдисон свои первые изобретения сделал подростком. Наиболее выдающиеся работы ученые, как правило, выполняли молодые годы. Реформатор анатомии Везалий написал свой труд 28 лет. Линней постиг систему размножения растений в 24 года. Ньютон до 25 лет ввел закон тяготения. До 28 лет завершили свои открытия создатели закона сохранения энергии Майер, Джоул, Гельмгольц. Иногда говорят, что все это история, это было когда-то, а в наше время, но ближе к нам, в связи с широким развитием науки и массовым образованием, подобные явления уже не наблюдаются. Нет, наблюдаются, но вот сравнительно недавно, ну, исторически недавно. Очень рано добился успеха выдающийся физик Энрико Ферми, став профессором и крупным ученым в области атомной проблемы 25 лет. 28 лет. Ирен и Фредерик Жюли-Кюри подошли к открытию искусственной радиоактивности. Отец кибернетики, как его называют Норберт Венер, вступил в науку с детских лет. Об этом он рассказал о своей книге «Я вундеркинд». Видите, какое название книги, да, уважаемые радиослушатели? Впечатляющее. «Я вундеркинд». Ну, в общем, нет, знаете, логики в понимании о том, знаете, откуда шли великие люди, какие между ними были не только духовные, но и физические связи, ну, природные связи. Ну, например, наверное, не все знают, что Александр Сергеевич Пушкин и Лев Николаевич Толстой были родственниками, скажем так, родственниками. Ну, Толстой, конечно, Пушкина знал прекрасно, а вот Пушкин Толстого знать не мог, потому что Толстому было всего лишь 11 лет, когда Пушкин ушел из жизни. Так вот, у Толстого и у Пушкина, тоже Пушкин раньше родился, у Пушкина и у Толстого были одинаковые предки. Прабабка Пушкина Евгения Головина была родной сестрой прабабки Толстого Ольги Головиной. Ну, подумайте, вот родные сестры прабабки, да? Подумайте только, два гиганта русской литературы, они родственники. Так что очень трудно сказать, какая закономерность, уважаемые радиослушатели, какая закономерность в том, что, в общем-то, и в молодости, и в пожилом возрасте люди бывают талантливые, и нет какого-то определенного, скажем так, ну, пределы, скажем, таланту, нет определенной какой-то границы этому таланту. Ну вот, возьмем, например, то, что, скажем, как люди в пожилом возрасте, сильно пожилом возрасте, как они творили свои замечательные произведения. Нет логики, понимаете? Одни творили, другие не творили. Глинка, например, прожил 84 года, но примерно 38 лет деятельность его почти заканчивается. Он берется писать две новые оперы, но бросает работу и последние 10 лет находился в депрессии. Писал лишь мемуары о своей жизни и церковные произведения. Что касается, скажем, знаменитый химик и физик Деви, в 30 лет уже близился к закату, а в 33 года его научная деятельность обрывается. Он живет еще 20 лет, но за все эти 20 десятилетия лишь пишет две незначительные, даже сраные книжки. Одна из них называется «Руководство к ужению рыбы». Можете себе представить, уважаемые радиослушатели? Ну вот некоторые, вот такой короткий перечень, уважаемые радиослушатели, выдающихся людей, которые, несмотря на нечеловеческое трудолюбие, до последних дней сохраняли высокую работоспособность. Кант, он прожил 81 год, Толстой 82 года, а Галилей 79 лет, Гоббс 92 года, Шиллинг 80 лет, Пифагор 76 лет, Сенека 70 лет, Гёте 82 года, Ньютон 84 года, Фарадей 77 лет, Пастер 74 года, Дарвин 74 года. Дарвин 73 года прожил. Спенсер 83 года, Платон 81 год, Сен-Симон 80 лет, Эдисон 82 года, Павлов 87 лет. Известен афоризм великого английского философа Бэкона: «Природа побеждается только подчинением ей». Если иметь в виду природу в глобальном масштабе, это действительно так. А если человеческий организм, то, как говорят французы, все могут сделать 10 пальцев, если вынуть руки из кармана. Во всяком случае, Кант, например, нисколько преувеличивал, когда многократно говорил и писал, что сам он собственными руками создал себе здоровье и удлинил свою жизнь. О нем говорили, что это был очень слабый мальчик с нежным, бессильным телосложением, с плоской и вдавленной грудью. Однако к 40 годам Кант здоров был и с тех пор почти никогда не болел. Он считал это делом своих рук. Ровно 9 часов он ложился спать, и ровно 5 вставал. И в продолжение 30 лет ни разу не встал не вовремя. И ровно 7 часов утра он выходил на прогулку, и жители Кёнигсберга проверяли по нему свои часы. Все в жизни было размерено, заранее решено, все было продумано до самой малейшей подробности. Вот. Так что трудно очень сказать, уважаемые радиослушатели, что объединяло великих людей. Что объединяло великих людей? Что делало их великими? Одни, в общем-то, становились великими после большого труда, другие становились великими в юности, то есть от таланта своего и так далее. По-разному было. Но все же, мне кажется, многое определялось их трудолюбием, их безумным просто иногда трудолюбием. Никакая работоспособность, разумеется, никакое усердие, никакая воля сами по себе не дают выдающихся результатов. Нужны еще и способности и определенные внешние условия. И, наконец, нужна еще и стоящая цель. Люди ведь любят, прежде всего, не сам труд, а смысл его. Но в то же время труд. Именно благодаря труду многое и создавалось. Архимеда уже в юные годы настолько влекла к себе механика, что он забывал о пище, подолгу не бывал в бане, чертил везде. на песке, даже на собственном теле, на пепле и так далее, и так далее. Ньютон однажды говорил: «Однако я стал лентяем. Вчера по случаю воскресного дня я проспал с 11 вечера до 8 утра». То есть он спал 9 часов, что считается в наше время нормальным. И эту фразу он говорил на 85-м году жизни, за несколько недель до смерти. А он редко вставал рано, вспоминает в своих мемуарах сестра знаменитого Джеймса Уатта. Но в течение нескольких часов занятий успевал сделать больше, чем обыкновенные люди делают за несколько дней. Поступив 19 лет в Лондоне учеником мастерские, Джеймс Уатт в год едва ли не более 2 раз ходил гулять по лондонским улицам. Все остальное время он трудился. У Жоржа Кюве во время его учительства в графском доме на разных столах лежали разные бумаги. И если выпадало даже 5 свободных минут, он тут же присаживался и без всякого разбега минуты, даже не тратя на то, чтобы сосредоточиться, сразу начинал писать, продолжая мысль, прерванную много часов, а иногда и много дней назад. Менделеев знаменитый доказывал знакомым, что непрерывные, долгие, упорные усилия необходимы, даже если это вредит здоровью. 26 лет, работая над книгой «Органическая химия», он не отходил от письменного стола почти 2 месяца. Знаменитые свои «Основы химии» он писал тоже неистово. Когда Менделеева называли гением, он морщился и ворчал: «Какой там гений? Трудился всю жизнь. Вот и стал гением». Кстати, некоторые знают, наверное, что есть такая история, что периодическая система элементов приснилась Менделееву во сне. Чем не еще один пример того, как легко живется якобы гением? Ну вот как это было на самом деле? Уже много месяцев и так и этак раскладывал он карточки, где были выписаны свойства элементов, чувствовал, есть между ними связь, должна быть. И накануне целую ночь простоял он у конторки, за которой обычно писал. И лишь под утро, предельно утомленный, не раздеваясь, он повалился на диван и заснул. Здесь явилась ему таблица, знаменитая таблица Менделеева. Менделеев обрадовался во сне и сразу проснулся. И на первом попавшемся листке набросал он свои великие столбики и сразу стал понимать, что он нашел то, к чему он стремился. Томас Эдисон до 50 лет работал 19,5 часов в сутки. А потом отдыхал. На самом деле, я шучу, он не отдыхал, он работал уже не 19,5 часов в сутки, а работал по 18 часов в день. Неделями не выходил из лаборатории, ложился спать на столе с книгами под головой. Ложился, когда устанет, днем, ночью, все равно утверждал, недостаток сна никогда не вредит. Так что, уважаемые радиослушатели, видите, нет никаких законов жизни. Все в жизни этой, скажем так, все в жизни этой перепутано. И в этой жизни нет никаких устоявшихся правил. И, в общем-то, гении, они определяют курс нашей жизни. Все человечество, вся история человечества, есть такое предположение, состоит из примерно 1000 гениев. Причем половину, примерно 500 гениев, мы знаем. Мы знаем их имена, мы знаем их работы, мы знаем их творения и прочее, прочее. А вот 500 гениев мы не знаем. Мы не знаем, кто первый изобрел колесо. Мы не знаем, кто первый подумал о том, что надо строить, не только в пещере жить, но надо строить за пределами пещеры. Мы не знаем, кто изобрел, скажем так, письмо в разных разных областях жизни. Мы не знаем, кто первый подумал о музыкальных инструментах. Мы не знаем даже таких простых вещей, уважаемые радиослушатели, как то, кто первый изобрел, скажем, то, в чем мы ходим, кто изобрел мужскую одежду, кто изобрел женскую одежду и так далее, и так далее. Так что мы многого не знаем о тех гениях, которые стали для нас историей. Мы много знаем о тех гениях, которые жили относительно близко к нам, если считать всю историю человечества, и которые вошли в нашу жизнь своими выдающимися произведениями. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, будем чаще прикасаться к гениям, будем читать их музыку, читать их книги, будем слушать их музыку, будем смотреть их картины, и будем благодарны этим людям за то, что они из нас сделали, так сказать, по-настоящему homo sapiens, как говорится, да, человека мыслящего. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, такова была вот передача, моя передача «Плюс один». Я желаю вам хорошего настроения, улыбки. Это была программа «Плюс один» Михаила Бузукашвили. И до нового...
3: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокат.

0: Бар и Квинтин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась Норма Джин Мортенсон, ставшая известной как Мэрилин Монро. Она выросла в приемных семьях, начинала моделью, стала главной блондинкой Голливуда 50-х, снялась в фильмах «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года», «В джазе только девушки». Монро десятилетиями считали воплощением экранного образа глупой блондинки, но сама она почти всю карьеру пыталась доказать обратное. За платиновой прической и комедийной маской была актриса, которая добивалась серьезных ролей. Школа, которую окончила дочь Дженнифер Лопес, опубликовала поздравительный пост для наследницы певицы, из которого можно узнать новое имя девушки и колледж, в котором она будет учиться. Оскар идет в колледж Сара Лоуренс. Это в нескольких часах езды от нас. Вперед, поздравляем, написали сотрудники частной школы Винворд в подписи к детскому фото. Судя по публикации, наследница певицы сменила имя, и теперь ее или, возможно, его зовут Оскар Муни. Сара Лоуренс, частный гуманитарный колледж, расположенный в 50

0: километрах от Нью-Йорка. Напомню, что в 2004-м Лопес вышла замуж за своего давнего друга Марка Энтони. В 2008-м у пары родились близнецы, а уже через 3 года Лопес и Энтони приняли решение развестись. Незадолго до выпускного наследника певица рассказала, что ее дети учились в разных школах и пойдут в разные учебные заведения. Кроме того, Джей Ло признавалась, что очень переживает из-за того, что дети съедут из дома. Этим летом NYPD направит 9600 сотрудников на пешее патрулирование в позднее вечернее и раннее утреннее время.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы у нас изменения. Обычно по понедельникам в эфир выходит Александр Кан, наш корреспондент из Лондона. Он на этой неделе выйдет в среду. Две предыдущих недели его не было в эфире, он был в командировке, появится в среду вместо понедельника. А по средам у нас обычно выходит Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Сегодня будет она в эфире. Итак, в первой части программы Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части никаких изменений. Александр Майстровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, прокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам. Они задержаны по делу о шпионаже в ущерб интересам страны. Так об этом сказано, и по данным ведомства, в результате расследования, проведенного департаментом контрразведки СГБ Грузии, установлено, что двое граждан Грузии с целью получения материальной выгоды по заданиям разведслужб иностранных государств систематически собирали и передавали им информацию различного характера и категории. Ну, прямо шпионская история. Какие детали, в чем здесь дело?
1: Да, страсти бушуют нешуточные. Отмечается, что один из обвиняемых передавал часть полученных денежных средств другим лицам, которые участвовали в сборе разведданных, и им грозит наказание сроком до 12 лет лишения свободы.
0: За шпионаж?
1: За шпионаж. Угу. Изначально их имена не раскрывались, но потом стало известно, что одним из задержанных является Гулбатр Цхиладзе. Он руководитель неправительственной организации «Институт Евразии» и был, по данным следствия, связан с разведслужбами двух иностранных государств и якобы осуществлял параллельную деятельность. Вот. Надо сказать, что за несколько дней до задержания Цхиладзе создал такой совет по мониторингу русофобии в Грузии. И то есть они должны были собрать список лиц, сделать такой своеобразный реестр тех, кто критиковал Россию и ее действия. Ну и кроме того, он известен как организатор недавней конференции. Эта конференция называлась «Возвращение Грузии в состав Российской империи. Историческая правда против конъюнктурной лжи». А вторым задержанным является Ираклий Чехладзе. Это брат убитого в 2008 году журналиста Гиги Чехладзе. Он тогда погиб в Горе, вот когда россияне обстреляли Горе Искандером. Вот тогда погиб Гиги Чехладзе и еще один журналист, голландский журналист. Вот, по версии следствия, Ираклий Чехладзе по заданиям иностранной спецслужбы координировал сеть, состоящую из нескольких лиц, управлял их деятельностью, обеспечивал сбор и передачу информации. Он является основателем и руководителем Кавказского института прав человека, и кроме того, он главный редактор медиаплатформы как «Кавказус Ньюс». Ну и вот, как было сказано, что задержанный, вопреки интересам своей страны, используя личные контакты в журналистских, экспертных и других профессиональных кругах, в соответствии с интересами иностранных спецслужб, систематически занимался сбором и передачей ему информации разведывательного характера. По данным ведомства, передаваемая задержанным информация включала данные о происходящих процессах в Грузии и соседних странах. Ну и там, скажем, стратегических каких-то объектах и так далее, и так далее. Естественно, адвокат Гулбатр Цхиладзе говорит, что вот его подзащитный связывает свое уголовное дело с созданием вот этого совета по мониторингу русофобии, и вину свою не признает, но вот сегодня его отправили уже под арест. Что касается Ираклия Чехладзе, ситуация та же самая. Его адвокат говорит, что он ознакомился с делом, естественно, закрытый суд в интересах государства, никто, значит, подписка о неразглашении. Но адвокат единственное, что сказал, что вот в этих томах, то есть ничего такого, чтобы подтверждало вину Ираклия Чехладзе. Конечно, это очень... Понимаете, с Гулбатом в Чехладзе все понятно. Почему его надо было арестовывать? Человек еще с шеварнадзевских времен активно работает на Россию. И все об этом знают. Но какой он шпион? Он агент влияния, очень серьезный. То есть вот все пророссийские нарративы, которые только существуют, еще с шеварнадзевских времен. Вот, по-моему, с развалом Советского Союза он появился, так сказать, на политической арене. И вот и не скрывал, кем он являлся. И вот через 14 лет, придя во власть, ты ловишь Гулбата Цхеладзе как российского шпиона, когда все знают, кто он такой. Ираклий Чехладзе тоже очень странная история. Знаете, я его не знаю, но он очень активно занимался встречами между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами. Он как бы пытался вот наладить эти отношения. Да, да, безусловно, Россия была причастна к этому, но я не могу... Понимаете, вот если с Цхеладзе абсолютно все понятно, непонятно, почему его арестовали, то с Ираклием Чехладзе вообще ничего не понятно. То есть ты мне говоришь, что вот он занимался этим. Ну, я не знаю, ну, пленку какую-то покажи, да, там, где он встречается с каким-нибудь, я не знаю, человеком из секции интересов России, да? Почему я должна тебе верить? Поэтому почему сейчас очень, знаете, здесь задают очень много вопросов. Почему сейчас начали ловить российских шпионов? Да, это уже, по-моему, третий случай. Цхеладзе работал на две страны. Кто-то говорит, что вторая страна – это Иран. Тоже совершенно непонятно. Цхеладзе вроде бы не...
0: А при этом не называются страны, на которые они работали? Так говорится, ну, просто на две разведки и все?
1: Россия, понятно.
0: Да.
1: Вот вторая страна...
0: А почему, да, мы должны догадываться? Почему нельзя сказать, они работали на разведке вот этих двух стран?
1: Челюсть не позволяет нашей власти произнести Россию, вы же знаете. Вот. А... Чехладзе, ну как-то чем-то ты же мне должен вот убедить меня, чтобы я бы тебе поверила. Почему сейчас российских шпионов? Когда, с одной стороны, у нас стратегическое терпение, вот Кая Калла сказала, что Россия должна выйти со всей территории бывшего Советского Союза, включая Грузию, Молдову, да, имеется в виду Приднестровье и имеется в виду оккупированная Абхазия и Южная Осетия. Что отвечает на это Иракли Кубахидзе? Ему не надо вмешиваться и не надо, ну, как бы, если хотите точную цитату, я вам сейчас скажу, как он сказал. Когда идет речь о защите наших национальных интересов, то другие шаги должны следовать за этим, а не создавать искусственно дополнительные риски для страны в различных направлениях. То есть он еще обвинил Каю Калу, что она создает дополнительные риски. И вот на фоне всего этого ты вдруг арестовываешь и говоришь, что эти люди шпионили в пользу России. И у меня возникает... Ну, это мое личное предположение, я не знаю, я тоже пока еще не очень хорошо понимаю. С сегодняшнего дня в Грузии введена цензура, ну, мы ее так называем, да, то есть создано министерство скроллинга, когда вот все наши посты сейчас на Фейсбуке, публичные выступления и так далее, вот их будут изучать, и если найдут язык ненависти, там оскорбления и так далее, значит, вот дело будут передавать в суд. Вот, например, я говорю, что сегодняшняя власть нелегитимна, и они являются рабами России. Однозначно дело пойдет в суд. Тут просто вот даже гадать не надо. И вот на фоне всего этого Гулбат Цхеладзе действительно создает вот этот совет по мониторингу русофобии. То есть фактически он у них перебивает такой очень вкусный и жирный кусочек, и получается, что с русофобией будет бороться не власть, а какая-то неправительственная организация, вот какой-то угол.
0: А власть что, собиралась бороться с русофобией? Мы же постоянно говорим о пророссийском направлении нынешнего руководства Грузии.
1: Ну, так они с русофобией собираются бороться. И когда первые туристы приехали, было очень строго сказано, что их нельзя обижать, их нельзя оскорблять. То есть это вот наши гости, и мы должны помнить законы грузинского гостеприимства. С другой стороны, может быть, это какой-то месседж России, потому что Россия 9 мая подписала соглашение с Южной Осетией о более углубленной интеграции. И эксперты говорят о том, что фактически это первый шаг к полной аннексии Цхинвальского региона. Может быть, это какой-то сигнал России, что, мол, не очень, потому что знаем. Вот начнем с Гулбатор-Цхинвальца, про которого знают все, но можем закончить и теми, кого никто не знает. То есть это какой-то месседж послан Москве, это совершенно однозначно. Тем более все-таки, с другой стороны, это может быть месседж и американцам, да, с которыми мы сейчас хотим наладить отношения, и вот наша власть всячески пытается, значит, сейчас что-то сделать. Типа нет, вот мы не пророссийские, вот видите, мы ловим российских шпионов. Но Европу мы будем ругать, потому что сейчас вот принято ругать Европу, значит, в Европе принято ругать Израиль, у нас принято ругать Европу. То есть, ну, как бы у каждого свой козел отпущения. Третий вариант, который есть, взяли совершенно ничего не значащих людей, но следующий шаг, который они могут сделать, они могут арестовывать руководителей или сотрудников неправительственных организаций и обвинять их, что они работают на Европу, на европейские страны. И когда им что-то скажут, они скажут, ну, боже мой, мы же вот арестовали и Рцхеладзе, и Чехладзе, и мы арестовали тех, кто работал на Россию, то есть мы не позволим, чтобы в нашей стране работали иностранные спецслужбы.
0: Иными словами, вы хотите сказать, что это первый шаг?
1: Я думаю, что это первый шаг. Точно так же, как и вот этот закон, да, о цензуре наших высказываний. Потому что логично, следующий шаг – это запрет на общение с иностранцами. Ну, после этого по-другому как? Вот если я встречаюсь, например, вот я журналист, я встречаюсь, ну, не знаю, с кем-нибудь, со своим каким-нибудь коллегой. Я им рассказываю, как я понимаю, вот что происходит в стране. Этот человек потом пишет в своей статье, что вот моя коллега из Тбилиси вот высказала вот такое мнение. Тут мне говорят, иди сюда, коллега. Что ты сказала? Мы нелегитимные? Мы прорусские? Ты нас оскорбила. А когда будут высказываться представители грузинской мечты и оскорблять всевозможными словами оппозицию, судья скажет, ну нет, это не оскорбление, это оценочное мнение. Это никакая не клевета, это оценочное мнение. Очень легко, понимаете, вот это тот оладушек, который можно все время с двух сторон крутиться.
0: Тамар, посольство США в Грузии 27 мая после встречи с католикосом-патриархом всей Грузии Шио III распространило заявление делегации Госдепа. О чем там идет речь? Несколько слов.
1: Мы с вами говорили, что здесь находилась делегация Госдепа. Это советник госсекретаря Чарльз Йок и Питер Андреоли. Он занимает, по-моему, по Европе вот этими вопросами занимается. Ну и вот был исполняющий посла США в Грузии Алан Персел. У нас еще нет посла США. Они встречались абсолютно со всеми, они встретились с представителями власти, они встретились с оппозицией, вот сейчас они встретились и с общественными организациями. И вот сейчас они встретились, значит, с католикосом-патриархом, и, как отмечается, американская делегация обратила внимание на христианские добродетели, которые на протяжении веков отличали грузинскую цивилизацию, такие как сострадание и милосердие, а также на историческую миссию церкви быть голосом примирения среди грузинского народа. Ну и делегация выразила надежду, что грузинская православная церковь продолжит эту миссию по укреплению национального единства с обновленным духом. Ну и было сказано, что для делегации Соединенных Штатов было честью встретиться в Тбилиси в патриархии с католикосом патриархом всей Грузии, святейшим и блаженнейшим Шио III. Ну и подчеркнули цивилизационные связи, которые составляют основу грузино-американских отношений. Вот Соединенные Штаты считают фундаментом этой дружбы базовые ценности Грузии, включая веру, семью, национальную идентичность и глубокое уважение к данным Богом правам, обеспечивающим человеческое достоинство. Ну и кроме того, как я уже говорила, сострадание, милосердие, примирение и...
0: Это все-таки формальные слова, видимо, встреча об этом, а просто формальная такая встреча, да?
1: Вы знаете, формальная встреча, но, честно говоря, на сегодняшний день в Грузии действительно не хватает сострадания и милосердия, когда власть не хочет покупать детям больным мышечные дистрофии Дюшена, лекарства. И здесь, да, это сострадание и милосердие, и церковь должна к этому призывать. Да, это... достоинство, да, потому что достоинство сегодня попирается в Грузии очень серьезно. Достаточно вспомнить Мзиуа Маглобели, да, журналиста, которая сидит в тюрьме, потому что дала пощечину полицейскому, который просто в нее плевал. Вот, и поэтому, ну, с одной стороны, да, это вроде бы такие общечеловеческие слова, а с другой стороны, в контексте Грузии они сели вот точка в точку, очень точно, они попали прямо в цель. Ну и потом надо сказать, что посольство Соединенных Штатов, оно всегда как-то пытается находиться в диалоге с представителями церкви, прекрасно понимая влияние Грузинской Православной Церкви на общество, с одной стороны. С другой стороны, видимо, им интересно было познакомиться с новым патриархом. Ну и, кроме того, на сегодняшний день мы пока не знаем, то ли церковь будет вести свою игру, то ли она полностью, так сказать, будет поддерживать власть. Это пока еще непонятно, но, наверное, очень скоро это выяснится, потому что, ну, пока патриарх еще должен так немножечко окрепнуть и немножечко врасти корнями в ту действительность, в которую он оказался.
0: Опять вернемся к делам прокуратуры. По данным грузинской прокуратуры, в связи с делом о насилии в отношении гражданина со стороны сотрудников полиции, это город Гори, там арестовано 6 человек. Речь идет об инциденте. Он произошел в этом году 27 мая. Согласно материалам дела, сотрудники полиции превысили свои служебные полномочия при задержании потерпевшего. Такое впечатление, что это какое-то экстраординарное дело. Как вы рассказываете, сотрудники полиции постоянно там какие-то свои полномочия не соблюдают.
1: Вы знаете, экстраординарное дело ровно лишь потому, что в это время рядом двое журналистов они сняли вот то, что происходило, из окна собственного дома. То есть если бы не было бы вот этого видеоряда, да, если бы они бы это не сняли. Ну, боже мой, там пожаловались бы, они сказали, что вот у него, как вначале говорили, что он был вооружен. Потом выяснилось, что он не был вооружен, выяснилось, что просто произошел какой-то разговор, такой конфликтный разговор с полицейским. Полицейские решили его избить, потому что полицейским все можно. Но поскольку это было заснято, вот... и дело получило огласку, они не могли не арестовать. Но там где-то человек 15 принимало участие в этом ужасе, да, а арестовали всего 6 человек.
0: 15 человек избивали одного?
1: Ну да, там, когда посчитали, там примерно было 15 человек. Арестовали 6 человек, то есть арестовали только тех, кто бил, а те, кто рядом стояли и смотрели, как он бил, и совершенно не вмешались в это, вот их не арестовали, их не тронули. И это, знаете, тут интересно, это злоупотребление служебным положением с применением силы. Юристы говорят, что это совершенно не соответствует реальности, потому что это было групповое насилие со стороны полицейских. Это более тяжелая статья. Хотя это тоже карается лишением свободы на срок от 5 до 8. 8 лет. Ну, полицейские говорят, что да, все будут наказаны, значит, нас будут информировать о том, как будет идти это дело, как будет идти расследование. Кобахидзе заявил премьер-министр, что это абсолютно неприемлемые кадры, и общественность будет информирована, и надо реагировать надлежащим образом, и государственные органы будут реагировать надлежащим образом. Очень интересное выступление было у бывшего министра юстиции Тейца Лукьяни, который, знаете, что сказал? Ну, ребята, говорят, вы нам вообще так вот... Вы, говорит, нам большую свинью подложили вот такими вот своими действиями, да, то есть эта тень легла на всех нас, и, в общем, так получилось, что в следующий раз, когда будете этим заниматься, постарайтесь, чтобы вас бы никто не заметил.
0: Интересно, что... Интересно, Тамара, что на Фейсбуке была выложена ссылка на это видео, сейчас ее не существует, она стерта.
1: Не может быть.
0: Да.
1: А еще вчера была.
0: Ну вот. Мы сейчас не можем найти. Мне из студии говорят, не можем. Вот так.
1: Ну, это очень, да. Это, ну, у нас же цензура. Это оскорбление, видимо, полицейских.
0: Теперь когда вот полицейские это... бьют и их снимают на видео, это оскорбление полицейских.
1: Конечно. Когда полицейский плюет, а ему дают пощечину, это оскорбление полицейского. Когда полицейский тебя ударяет, а ты ему защищаешь, ударяешь его в ответ, это оскорбление полицейского. У нас полицейский прав в любом случае, понимаете?
0: Тамара, у нас немного времени осталось. Медиаплатформа jam.news, jam.news публикует расследовательский материал о том, как Кремль спланировал и осуществил гибридные кампании против Армении, а также некоторых европейских стран и государств, которые находятся по соседству с ними. Вот эта армянская платформа проверки фактов получила доступ к внушительному пакету секретных документов, которые подтверждают этот факт. Что известно по этому поводу в Грузии?
1: Это очень интересно. С учетом того, что в Армении в воскресенье будут проходить выборы. И та информационная война, которая идет против Армении, вы понимаете, что выборы в Армении, они жизненно важны не только для этой страны, да, но и для региона в целом, и особенно для Южного Кавказа. Вот утечка документов, по всей видимости, как говорят, произошла в результате хакерской атаки. И в папке содержатся документы, переписка, скриншоты и материалы агентства социального проектирования, которое де-факто находится в подчинении первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. То есть вот воду в Армении сейчас мутит Сергей Кириенко. Это несколько проектов, которые направлены против Армении, отчеты о результатах успешных операций. Выделяются огромные средства и свидетельствуют расценки по созданию так называемых исследовательских центров в Израиле и Египте, а также оплата их услуг. По всей вероятности, значит, в Израиле это где-то 1,5 миллиона рублей в месяц на текущие расходы и 3 миллиона рублей на распространение контента и оплату инфлюенсеров. В 5 миллионов это деятельность института антиглобализма в Египте. Это же все делается очень просто. Где-то в такой-такой, ну, нормальной вроде бы стране, да, создается как пишется какая-то статья, которую потом подхватывают и уже распространяют там, где им надо. Но источник – это как бы вот за рубежом. И координатор программы НПО «Союз информированных граждан» Даниэль Йонасян, он считает это разоблачение информационной бомбой. И он говорит о том, что Сергей Кириенко никогда не был так обнажен, как говорит он. Но если мы об этом раньше просто знали, то теперь есть доказательства и факты. И нужно прояснить ситуацию по дипломатическим каналам. Но он говорит о том, что необходимо вызвать российского посла в МИД и потребовать объяснений. Речь идет в это, вот документы, которые получила платформа проверки фактов, свидетельствуют о скоординированных политических и информационных действиях российских кругов, и речь идет уже не только о реализованных, но и запланированных на будущее вот, информационных кампаниях агентства социального проектирования. Это создание сайтов двойников – Это распространение фейковых новостей, организация уличных акций, саботажных и иных операций на местах, привлечение экспертов и инфлюенсеров для продвижения нужной позиции. Там в этих папках, оказывается, хранятся схемы информационных кампаний, документы о дальнейших планах, отчеты. И они доказывают, что предпринимались действия для разжигания гнева против Армении и дискредитации премьер-министра Пашиняна. И фактически поддерживаемое Кремлем агентство использовало тот же набор инструментов в странах Европейского Союза и в соседних регионах. И многие операции планировались и осуществлялись под ложными флагами. Например, некоторые операции против Армении были разработаны таким образом, чтобы создать впечатление, будто они координировались из Турции. Ну, понятно, да, отношения Армении и Турции, мягко говоря, сложные, хотя сейчас они выправляются. И вот участники этих операций, они переписывались под псевдонимами, но они легко идентифицированы были. Например, Сергей Владиленович Кириенко выступал под ником СВК. Другим активным участником являлась София Авраамовна Захарова под псевдонимом Кристин Киллер. Ну и вот они-то, и вот дальше там раз...
0: Она Захарова, заведующая отделом по развитию информационно-коммуникационных технологий. То есть это не последние люди. Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. Интересно, что мы в четверг на прошлой неделе с нашим корреспондентом из России говорили о том, что через Кириенко какие-то налаживаются связи с Соединенными Штатами. Это еще, ну, допустим, мы знаем о Кирилле Дмитриеве, понятно, Министерство иностранных дел России, и вдруг появилась какая-то линия, по линии Кириенко налаживаются связи с Соединенными Штатами. Такое впечатление, что он становится все более и более таким влиятельным, Сергей Кириенко.
1: Вы знаете, по всей вероятности, да. Но я думаю, степень его влияния будет определена тем, как закончатся выборы в Армении, потому что, мне кажется, у меня создается впечатление, что это его главный экзамен. А вот в свое время Козак не смог, да, сдать экзамен вот по Молдове, да, и когда он там должен был регулировать эти все вопросы, и даже по Абхазии и Грузии в свое время Дмитрий Козак этим занимался. Потом ему на смену пришел Кириенко. Абхазию, кстати, тоже Кириенко курирует. Вот, и пока что никаких абсолютно... Продвижения, во всяком случае, в Грузии нет. И я очень надеюсь, что в Армении у него тоже будет... Он проиграет. Сейчас они, знаете, что делают? Они делают то же самое, что они сделали в Грузии в 2012 году. Они привозят из России армян с армянским гражданством. Ну, есть люди, у которых двойное гражданство. В Грузию в свое время привезли людей, которые в Грузии не были лет 30. Они проголосовали, уехали. С тех пор их никто в районе, например, у нас никто не видел о них и не слышал. То же самое они пытаются сделать сейчас. И речь идет примерно о 100 тысяч человек. Это очень большое число. Это, естественно, они будут голосовать не за Пашиняна. То есть то, что они апробировали на Грузии в 2012 году, они теперь пытаются и обкатали, да, они пытаются то же самое сейчас сделать в Армении. Я просто надеюсь, что армяне, глядя на нас и учитывая все наши ошибки, вот они этих ошибок не допустят. Потому что точно так же уже и клубнику запретили, и минеральную воду запретили, и вино, и коньяки. То есть все там, мошки, все нашлось абсолютно. Но я думаю, что исходя из, во-первых, невероятного трудолюбия армян, и исходя из того, что так как их предала Россия, и они это прекрасно понимают, и исходя из того, как сейчас поддерживают Ереван и Европа и Соединенные Штаты, они найдут куда продавать. И Клубнику и персики.
0: Я напомню, что Трамп, мы тоже это обсуждали с нашим корреспондентом из России, Трамп поддержал Пашиняна. То есть то, что называется эндорсмент в Соединенных Штатах. А выборы пройдут 7 июня, в воскресенье. В среду мы на следующей неделе встречаемся. Вы корреспондент из этого региона, так что давайте, конечно же, результаты этих выборов с вами обсудим.
1: Да, безусловно, это будет очень важно. Пока что говорят, что у Пашиняна где-то по всем социологическим опросам 65% он может взять.
0: Ну, увидим. Все впереди. Воскресенье, ближайшее
1: главное,
0: воскресенье.
1: Чтобы выборы прошли мирно, потому что я немножко боюсь на поводу вот российской военной базы в Гюмри.
0: Увидим. Тамар, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующей недели, до следующего эфира.
1: Удачи.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, давайте с этого начнем. Нетаньяху заявил, что Цахаль занял крепость Бафор. Он сказал, мы вернулись. Итак, ливанская тема. Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, это что говорить, если говорить точнее об этой конкретной вот операции, то это, несомненно, успешная операция и важная операция, потому что Бафор – это стратегический пункт. Вообще, место это, ну, своего рода, оно такое знаковое, что ли. То есть, это замок, который расположен в Набатее, то, что называлось когда-то древняя Набатея, на юге Ливана, недалеко от горы Хермон и над рекой Литани, вот от самой рекой Литани, которая является естественным водоразделом в Иране. И мы планируем взять под контроль вот второй берег от Литани, чтобы отрезать Хизбаллу, находящуюся в Бейруте, от Хизбаллы, находящейся на юге Ливана. Так вот, крепость, она располагается где-то на высоте 300 метров над уровнем моря и позволяет обозревать всю вот эту Набатейскую долину, контролировать ее, стратегический пункт очень значимый, он очень значимый был уже давно, в 12 веке его построили крестоносцы, назывался это Бальфор, и это переводилось как Бургундские ворота. Потом они были разрушены Саладином, многочисленными войнами, местными баронами, землетрясением и так далее. Потом там укрепилась организация ООП Арафата. Их выбивали оттуда, взяли под контроль, потом ушли оттуда, потом пришла Хизбалла, потом взяла под контроль Хизбалла это, потом снова выбили Хизбаллу. В общем, история этой крепости долгая, кровавая, тяжелая. И сейчас она снова взята под контроль, потому что это действительно очень важный стратегический объект и позволяет, как я уже сказал, контролировать значительную часть территории Южного Ливана. Но это успех, конечно, значимый, но он еще далеко не решает исход военных действий в Ливане, Геннадий. Что там происходит сейчас? Происходят вещи очень противоречивые. С одной стороны, мы ведем по настоянию Трампа, ведем переговоры с ливанским правительством. Переговоры, как мы сами понимаем и знаем, пустые. Они ничего не дают, потому что ливанское правительство, даже если оно хочет, оно, вероятно, да, хочет прийти к какому-то миру, соглашению, но оно бессильно, оно ничего не может. Тем не менее, Трамп настаивает, чтобы переговоры были. Вот это увлечение вот этой вот миротворческой деятельностью, этим миром дружбы и жвачкой, оно как-то начинает уже изрядно надоедать и очень негативно сказывается, в том числе и на наши военные возможности. Потому что мы, согласно условиям, согласно договоренностям, не можем осуществлять массовые бомбежки Дахи, шиитского квартала в Бейруте, не можем. Таково было условие Трампа. И таким образом в результате мы ведем войну, вот вылавливаем этих тараканов Хизбаллы в Южном Ливане, вместо того, чтобы бить по их гнезду, по их главному вот этому, вот там, где все зарождается вот эта вот вся нечисть. И понятное дело, что это очень сковывает нас. Сейчас поступают противоречивые сообщения. С одной стороны, согласно одним сообщениям, Израиль направил официальный запрос в Вашингтон с просьбой разрешить возможность боевых действий в Ливане, включая авиаудары по Бейруту. И Марко Рубио вроде бы это поддерживает, согласен, и вполне возможно, что будет какая-то договоренность. С другой стороны, Axios пишет о том, что Трамп снова продвигает какую-то инициативу о прекращении огня между Израилем и Ливаном с тем, чтобы мы не бомбили Бейрут, но при этом Хизбалла не будет нас обстреливать. Но опять вот эта вот миротворческая вся игры в миротворчество, и понятное дело, что это, во-первых, в плане военном Это нас крайне ограничивает. В плане политическом, Геннадий, поскольку сейчас будут выборы, то это очень здорово подрывает позиции Нетаньяху, потому что Нетаньяху обвиняют в том, что он, не может проводить самостоятельную политику, что он не может противостоять Трампу, хотя я бы посмотрел на всю эту нашу компашку, как они смогут противостоять Трампу. Никто из них даже глаза на Трампа поднять, я думаю, не осмелится, но критиковать они все мастера. Таким образом, ситуация такова, что мы вот опять находимся в этом тупике, и этот тупик вызван вот той самой миротворческой деятельностью, потому что с Хизбаллой, как и с Хамасом, как и с Ираном, надо довести дело до конца. Нельзя с ними бесконечно играть вот в этот тяни-толкай. Сегодня мир, завтра не знаю что, и послезавтра снова мир, Геннадий.
0: А Нетаньяху сказал, что 7 октября ликвидированы 8 тысяч боевиков Хизбаллы. Из них только 3 тысячи с 28 февраля 26 года и 700 боевиков только за последний месяц. Но это серьезные достижения.
1: Это серьезно, несомненно. Это действительно серьезное достижение. Но они пополняют свои ряды. Понимаете, они вербуют. Они вербуют новых новобранцев. У них есть достаточно сил, достаточно денег. Хотя они не получают уже таких подачи от Ирана, которые они получали, но тем не менее, как я не раз говорил, у них есть своя империя по всему миру от, не знаю, от наркотиков и торговли чем угодно и как угодно, и они получают, у них есть какие-то источники и средства, на которые они могут заниматься набором мобилизации, финансированием своих новобранцев, так что надо их дожимать, надо их уничтожать, просто вести вот эти вот бесконечные действия по отлову каждого таракана, это можно, и это хорошо, но это не решает окончательный, не дает окончательный победы.
0: Александр, мы говорили об этом. Прошел вчера ежегодный марш солидарности с Израилем в Нью-Йорке. Мы говорили о том, что впервые мэр города Захран Мамдани, антисемит, настроен, естественно, антиизраильский, это все знают прекрасно. Он бойкотировал этот марш, который проводится здесь у нас в городе, в котором существует крупнейшая за пределами Израиля еврейская община. Вот такой парад Израиля проходит с 1964 года. Он считается крупнейшей в мире акцией поддержки Израиля. Я должен сказать, что усилены были меры охраны, поскольку, все что угодно можно было ожидать. Да, у нас большая община еврейская в Нью-Йорке, самая большая за пределами Израиля, но в Нью-Йорке хватает и антисемитов, и настроенных антиизраильски тоже огромное их количество. Город большой. Большой Нью-Йорк это примерно 12 миллионов, 14 миллионов человек. Так что тут и про, и антиизраильски настроенных с головой, что называется. Вагон и маленькая тележка. Но, слава богу, прошел этот марш без особых эксцессов. Как это все рассматривают и комментируют в Израиле?
1: Ну, вы знаете, вот в принципе то, что вы сказали, это подчеркивается, что да, Нью-Йорк всегда и во время предыдущего мэра Адамса поддерживал Израиль, и неважно, что Адамс тоже был представителем демократической партии, но это он был еще представителем доброй старой демократической партии, которая, в принципе, могла как-то критично в каких-то вещах относиться к Израилю, но в целом его поддерживала. Что касается нашего героя Захрана Мамдани, то мы знаем, Геннадий, что это исламист, который в обличии, так скажем, в красном обличии, в обличии прогрессиста, сейчас это очень хорошо идет, это очень хорошо кушается, то же самое и Сидик Хан в Англии, то есть с одной стороны вот эти вот все прелести трансгендеризма, экологическая борьба с экологическим потеплением, равенство меньшинств и так далее, но под этим скрывается все исламистская повестка, он ее проводит, это очевидно совершенно, Израиль он ненавидит, но естественно он же мусульманский брат, поэтому Израиль он ненавидит, Израиль обвинял, он, если вы помните, знаете сами, в апартеиде, действия в Газе геноцидом и так далее.
0: Нет, муж и жена одна сатана, его супруга, да, первая леди Нью-Йорка, она поддерживает Хамас, о чем тут говорить?
1: Поддерживает Хамас, и она в восторге от того, что Хамас вот сделал 7 октября, это называется акт палестинского сопротивления, как мы узнали. И он не скрывает своих взглядов. К сожалению, за него много очень вот этой вот всей либеральной прогрессивной публики, которая, в том числе и еврейские, как Берни Сандерс и прочие все, они его очень активно поддерживают. И что можно сказать? Конечно, ужасно, что Нью-Йорк это по сути, ну, сегодня это главный город мира, в общем-то говоря. Он оказался в руках вот такого вот, ну, вот исламиста. Просто исламиста в такой, в красной одежде, что называется.
0: Марксиста, коммунист, как его называет Трамп.
1: Марксиста. Да. Но нутро у него мусульманское. Исламистский брат, он и есть исламистский брат, а с этим ничего не сделаешь. Вот так он живет, а так он будет строить город еще сколько? 4 года ему выделено. Ну, конечно, надо было уметь голосовать за такого
0: человека. Я бы добавил, что здесь не только сатмарские хасиды за него голосовали. Достаточно либералов-евреев в Нью-Йорке проголосовало, конечно, за Захрана Магдани. Ну как же, это же святое проголосовать за мусульманина для этой публики.
1: Конечно. Ведь это же,
0: он при этом игнорирует парад Израиля.
1: Конечно, это же святое.
0: Бойкотирует его, да.
1: Межконфессиональный диалог, это дружба, это равенство, инклюзивность, разнообразие. Конечно, Геннадий, что может быть лучше разнообразия? Вот мы и получаем разнообразие по всему свету. Вот от Лондона до Нью-Йорка.
0: Да, при этом при разнообразии в его голове, вот в голове таких, как Мамдани, как его супруга, ведь разнообразие, оно всего чего угодно касается, только не евреев. И в этом мире Израиль исключен вообще, его не должно существовать. Нужно евреям об этом не забывать, за кого они проголосовали.
1: Конечно.
0: Во главе шествия шла делегация из 13 депутатов Кнессета от коалиции и оппозиции. Несколько слов об этом.
1: Да, приехали все, причем в данном случае все как-то объединились, и представители коалиции, и представители оппозиции отбросили свои разногласия, говорили о том, что Нью-Йорк по-прежнему должен оставаться Нью-Йорком, открытым, поддерживающим Израиль, таким Нью-Йорком, каким он был, что это своего рода парад в защиту, демонстрация в защиту Израиля, в защиту ценностей, в защиту дружбы между Израилем и Соединенными Штатами, но когда смотришь, честно говоря, как опять-таки, как реагирует масса американцев, которые сегодня обвиняют Израиль во всех грехах, например, тут появилось, я недавно прочел и просто поразился, утверждение, знаете, о том, что из-за соглашения между Израилем и Соединенными Штатами о военном сотрудничестве, оно оказывается, по сути, означает подчинение американских вооруженных сил Израилю. Вот сейчас эта мулька распространяется в соцсетях с необычайной скоростью, опять-таки это...
0: Нет, но это же старый навет. Если евреи руководят миром, такое государство, да, в государстве, да, миром, да, то они, естественно, руководят и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты к этому миру относятся, имеют отношение. Евреи руководят всеми. США, естественно.
1: Да, то есть... То есть евреи – это главный враг человечества, и все прогрессивное человечество должно объединиться для того, чтобы уничтожить Израиль, чтобы Палестина была свободна от реки до моря. Вот это все продвигается, и, к сожалению, Нью-Йорк оказался вот во власти всех этих крайне даже не либеральных, а совершенно, ну, совершенно идиотских тенденций, абсурдных тенденций. И особенно среди молодежи. Вот меня, честно говоря, больше всего пугает, Геннадий, это то, что вот эта вот прогрессистская идеология, она находит большое понимание и симпатию со стороны молодежи. То есть это псевдо такая религия, которая набирает силу и которую очень трудно остановить сегодня.
0: Да, такое впечатление. Они чувствуют себя, видимо, революционерами, как в свое время за Че Гевару, а теперь за палестинцев они голосуют. И поддерживают палестинцев руками и ногами. У меня есть... знакомые, у них дети, которые говорят, что палестинцы, они совсем нормальные, в общем-то, они здесь с ними дружат, все в порядке, ну, наверное, но при этом они считают, что все остальные палестинцы такие же, как их друзья здесь, в Нью-Йорке, вот так. Они не видят разницы никакой.
1: Вы знаете, у нас тоже здесь есть очень много, которые говорят, ну, арабы, это у нас хорошие. Да, действительно, есть масса хороших арабов. Или арабов, с которыми мы общаемся, с которыми мы встречаемся, у которых мы покупаем и так далее, и так далее. Но речь же не об этом. Речь идет не о конкретных людях. И вот это новое поколение не в состоянии это понять. Речь идет об идеологии исламизма, об идеологии мусульманских братьев, которые ставят перед собой цель захват мира. Люди везде есть хорошие. Они были в Советском Союзе много хороших. Даже в нацистской Германии было очень много, в принципе, хороших людей. Но не это же решает. Все решает идеология.
0: Александр, время подошло к концу. Старая тема, мы с вами неоднократно ее уже с вами обсуждали. Да. Я благодарю вас за информацию, за комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп откроет ярмарку, приуроченную 250-летию независимости. Об этом сообщили в организации Freedom, которая занимается администрированием мероприятия. Глава Белого дома примет участие в церемонии открытия вместо артистов, которые отказались выступать. Мероприятие будет проходить 16 дней с 25 июня по 10 июля на Национальной аллее в Вашингтоне. Вместо того, чтобы приглашать переоцененных певцов и певичек, чья музыка скучная, которые только и делают, что жалуются, нам нужно устроить грандиозный митинг «Сделаем Америку снова великой», подчеркнул хозяин Белого дома. В рамках празднования также состоится турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Его проведут день рождения Трампа 14 июня. В главном бою столкнутся Илья Тапурия и Джастин Гедже. Также к празднику выпустят ограниченное количество памятных паспортов с портретом Трампа. Мэр Ньюарка Рас Барака ввел комендантский час в районе центра содержания мигрантов в Делейни-Холл после нескольких дней столкновений между протестующими полицией. Ограничения действуют с 9 вечера до 6 утра на неопределенный срок. Акции протеста начались в мае после сообщений правозащитников о голодовке задержанных, которые жаловались на условия содержания. По данным властей Нью-Джерси, часть участников протестов пыталась прорвать полицейские кордоны, бросала различные предметы в сотрудников правоохранительных органов и поджигала шины. Губернатор Микки Шерилл призвала к спокойствию и заявила, что федеральные власти с 31 мая возобновили семейные посещения задержанных.

0: Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка в нынешнем году получат компенсационные чеки на $200. Программа включена в бюджет штата, который должны окончательно утвердить на текущей неделе. Подавать заявку не нужно, чеки автоматически отправят по почте осенью. Мы знаем, что людям нужна помощь с коммунальными расходами. Счета становятся все выше и выше, и это очень тяжело, заявила Хокол. Право на выплату имеют налогоплательщики, которые были постоянными жителями штата в течение всего 2024 года. Размер выплаты зависит от дохода. В России собираются снять полнометражный игровой фильм «Приключения кота Леопольда». Имена актеров пока не раскрываются. По условиям продюсера проекта Максима Максимова, фильм будет рассказывать о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. Мультсериал, сценаристом которого был Аркадий Хайт, выходил с 1975 по 1987 годы. Всего вышло 11 серий.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры. Конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы. Радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Культурно-музыкальный дозор.
5: Пропадал я за этот окурочек. Никого ни кляня, ни виня.
6: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
5: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
7: Добрый день, дамы и господа. 12:12. Пора начинать. Итак, очередная лекция об эстетике преступного мира. Но сегодня речь пойдет о менее трагических вещах. Среди множества печатных и электронных изданий свободных российских СМИ есть газетка с красноречивым названием «За решеткой». Выходит она в Санкт-Петербурге раз в месяц на 32 страницах и рассказывает о жизни арестантов, публикует откровения и байки из писем заключенных, рассказывает о российских и зарубежных тюрьмах, о судьбах знаменитых арестантов, о воровских татуировках и прочих атрибутах преступного мира, но в том числе, конечно, и о блатных песнях. И именно об этом мы поговорим в сегодняшней лекции об эстетике преступного мира.

ресторан. Влюблен был в соседскую Зинку и с ею ходил в ресторан. Я шабер носил за голяшкой, скрипучих своих хромачей, имел под рубахой тельняшку, подарок одесских мечей.

0: Пару лет назад газета «За решеткой» написала, что в Санкт-Петербурге на Московском вокзале задержали легендарного вора в законе Сашу Северного, или Севера. Именно про него Михаил Круг написал свою самую известную песню «Владимирский централ». И Круг, и Север жили в Твери. И уроженцу Карагандинской области Александру Северову, это он по паспорту, сейчас 61 год, из которых он провел за решеткой и колючкой 29 лет. Почти полжизни. Но этот срок сложился из 8 судимостей. За хулиганство, за кражи, за разбой, за хранение оружия, за наркоту и так далее. Но про Севера ходит легенда, что его короновали воры в законе дважды. Вроде как и русские, то есть славянские воры, и грузины. Но, так или иначе, короновался он еще в советское время за решеткой. А сейчас, по информации российского МВД, цитирую, «Север оказывает значительное влияние на криминогенную обстановку в центре России». Но Саша Северный – лицо явно не публичное, в отличие от многих нынешних воров в законе. Если про покойных ныне Япончика и деда Хасана знает ли, чуть ли не каждый российский ребятенок, то Саш Северный явно в тени, хотя недавно о нем сделали передачу на НТВ. В отличие от многих современных воров в законе, Север реально много сидел. Собственно, как законнику и полагается. Но достоверно не указано, где и как познакомились Александр Северов и Михаил Круг. Но, впрочем, в Твери, сравнительно небольшом областном центре, две такие масштабные личности просто не могли быть незнакомы. Сам Миша Круг никогда в тюрьме не сидел, но круг его знакомых, равно как и творчество, предполагают хорошее знание тюремной темы. Как и многих воров старой формации, Севера в неволе нередко прессовали, особенно тогда, когда он хотел навести в тюрьме воровские порядки. В частности, в том самом Владимирском централе, или на двоечке, как называют эту тюрьму владимирцы, Севера так бы пытали холодом, от которого он спасался отжиманиями от бетонного пола камеры. Но, впрочем, поскольку реальных сведений насчет Александра Северова действительно мало, может, пытка холодом была придумана уже поклонником песни «Владимирский централ». Ну а насчет отжиманий, то такое в жизни Саши Северного было, но в другой тюрьме, а вернее в лагере, в знаменитом «Белом лебеде». Говорят, но опять-таки всего лишь говорят, что сейчас в России Север чуть ли не единственный носитель старых воровских традиций. Мол, занимается только арбитражем среди криминалов, в большой бизнес не лезет, отвечает за общак, никогда не работал, имеет нормальные взаимоотношения с авторитетами криминального мира, и поэтому о покушениях на него и не слышно. А песня «Владимирский централ» в оригинале звучала чуть по-другому. «Владимирский централ» Саша Северный. Но Александр Северов по каким-то личным причинам запретил Михаилу Кругу упоминать свое имя в песне. То ли не захотел всенародной славы, то ли что-то еще. И теперь она звучит вот так.
1: «Владимирский централ, ветер северный, этапом истерит,
2: но немерено лежит на сердце.

под окном зыка. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

Еще одна легендарная песня «От злой тоски не матерись». Эту песню принимают за свою и зэки, и старатели, и геологи, и вообще любые ИТРы, не ИТРы, которые побывали за Уралом на востоке и за полярным кругом на севере. Известный и автор песни, и год ее рождения. Особенно, конечно, популярна эта песня на севере по понятным причинам. В ней рассказывается о тяжелой доле человека, который оказался там в тяжелейших природных условиях. Песня появилась в 1960 году, и написал ее поэт Александр Городницкий, которому сейчас 79 лет. Вы, друзья мои, хорошо знаете Александра Городницкого. Он бывал в Нью-Йорке и выступал здесь. Городницкий пережил ленинградскую блокаду. По профессии он геофизик, часто бывал в экспедициях на крайнем севере и в Заполярье. И там и родились у него эти стихи. Но зэки приняли эту песню за свою и про себя. Надо отметить, что «От злой тоски не матерись» была написана в хрущевскую оттепель, когда подобных песен было «Вагон и маленькая тележка». Плюс к этому, конечно, еще и модный тогда хемингуэевский романтизм, когда бородачи борются с суровой природой, вечером поют под гитару у костра, пьют водочку и тому подобное. Суровая природа, суровые мужчины, но только с виду суровые, а внутри нежные. Вот эдакий романтизм и витает в песне «От злой тоски не матерись». А еще в ней запредельная тоска по материку, то есть по большой земле, на которой лирический герой этой песни может уже никогда и не оказаться. По словам самого Городницкого, он написал эту песню в Туруханском крае в 60-м году, как подражание зэковским песням, которых наслушался к тому времени уже немало. «Поскольку я был еще молод, глуп и тщеславен», вспоминает Александр Моисеевич, «то немедленно заявил о своем авторстве. А вот это вот-то и нельзя было делать. Все, что мне было сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, можно свести к лаконичной фразе. Еще раз скажешь, что твоя – пришьем». И угроза была вовсе не шуточной, народ там подбирался серьезный. «Да за такую песню, — кричали они мне, — вспоминает Городницкий, — надо было всю жизнь отпрочалиться в зоне. Чтоб ты, фраер с материка, да такую песню придумал, это наша песня, и всегда была наша, пыл». Нашлись даже очевидцы, которые собственными ушами слышали эту песню в 40-е в лагерях под Норильском. И через много лет Городницкий снова встретился со своей песней в повести безвременно ушедшего из жизни магаданского писателя и геолога Олега Куваева «Территория». Там написано, как из Нагаевской губы под осень уходит последний караван, а жители собираются на берегу прощаться с уходящим северным летом и поют эту песню, как пишет Куваев, написанную каким-то местным автором. Ну а потом Городницкий получил письмо из лагеря в Ленинградской области, где-то под Лугой, в котором авторство этой песни было признано представителями как раз того контингента, который когда-то его оспаривал. В письме было написано: «Мы любим ваши песни, особенно от злой тоски, которую считаем своей». А в конце было написано: «А ежели что, Саша, попадешь к нам, примем как родного».

материк, идет последний караван. Опять пурга, опять зима, придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума,

0: до корабля. Не доживу когда-нибудь, не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь.
1: На особое, хотя и далеко не главное и непочетное место в так называемой камерной музыке занимают песни хулиганов. И среди доброго десятка российских уголовных мастей хулиганы всегда стояли особняком, и, в общем-то, никто их не уважал и близко не подпускали. И хотя хулиган личность шумная, базарная, он, ну, блатарей мало уважает. Для них даже придумали специальное погоняло «Баклан». А с другой стороны, именно хулиганы создали богатую музыкальную контркультуру, настоящий приблотненный фольклор, в котором часто встречаются подлинные шедевры. Надо сказать, что пик хулиганства в России приходится на время ленинского НЭПа. Среди прочих достижений большевистский переворот разнуздал дикие инстинкты толпы, бывшие до этого под контролем. И наружу выплеснулись копившиеся десятилетиями старые обиды и низменные человеческие чувства. И особенно вольготно почувствовали себя хулиганы в больших городах. Неофициально большевики поддерживали хулиганские выступления, направленные против представителей прежних привилегированных сословий. И, войдя во вкус, хулиганы стали третировать и пролетариев. А когда кончилась гражданская война, то в Петрограде, в Москве, в Одессе, в Киеве, в Казани, в Екатеринбурге, в Перми и других городах появились сотни грязных оборванцев, которые шокировали обывателя одним своим внешним видом. Они нигде не работали, жили в трущобах и подвалах. Днем эти гопники выходили на улицу, пили самогонку, если повезет, спирт, танцевали чечетку и яблочко под гармошку, пели похабные частушки, а между делом обворовывали и грабили прилично одетых прохожих. И революционная романтика отразилась, конечно, на российской хулиганке. После октября 1917 года наряд городской шпаны явно стал подражанием матросской формы, ведь балтийские матросы были красой и гордостью русской революции. И вот у хулиганов появились широкие брюки-клёш, полосатые тельники, куртки, похожие на матросские бушлаты. Правда, пулеметными лентами они не перепоясывались. А зимой шпана носила круглые шапки, сшитые из плотного черного сукна, завязанные тесемками, которые свисали, как ленточки матросской бескозырки. А дополнял ли этот наряд обязательный нож-финка или тяжелая гирька на цепочке, подвешенная вместо часов? Поэтому НЭП вспоминался хулиганами как золотые годы, когда они могли творить практически все, что хотели. И специфика того времени ярко отразилась в песне «Мы, ребята, ежики, у нас в кармане ножики». В 20-е годы эта песня была очень популярна. А известна она была еще до революции, исполнялась под гармонь с перебором и имела явно деревенское звучание. Первоначальный вариант этой песни не сохранился, а современный звучит вот так.
2: Вышел ежик из тумана, а в кармане огурец, да еще бутылка спирта недопитого с просонок. Шишел-мышел, вышел, третьим будешь, молодец.
3: Я спросил, а кто второй-то? Он ответил,

0: Царевича.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
10: В эфире музыкальный дозор.
11: Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня.
12: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
11: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
13: Ну что ж, друзья, я продолжаю эту лекцию, которую сегодня решил посвятить, так сказать, эпике блатных песен в их приложении к российской культуре en masse, если можно так выразиться, в ее более широком ракурсе. Я говорил о том, что, в общем-то, песни, которые посвящались блатарям и, в общем-то, могли вполне рождаться на зонах, постепенно становились вполне широко имеющими распространение, чуть ли не гимнами свободолюбивой интеллигенции. Еще одна легендарная, хотя и несколько подзабытая, блатная песня называется «Письмо подруге». Она же... Суд идет, и наш процесс кончается. Ну, что же, это классика. Тем, что для старой блатной песни очень характерно заочное общение лирического героя с матерью любимой, можно считать классикой. И схема повествования в таких случаях очень простая. Воспоминания о том времени, когда они были вместе, потом суд, на котором любимая или мать, или женщина пришла и плакала, или не пришла, зараза такая, а потом описание тягот тюремной жизни, потом мотив о том, что, мол, меня все позабыли, и это и продали, а я вот позабыт, позаброшен, и, наконец, твердое бравадное обещание непременно вернуться из своего далека, чтобы обнять, показать себя, а то и отомстить, если шалава. Это же классик. И эти пункты лишь изредка меняются по хронологии, но обычно они неизменны. И такая незатейливость сюжета отнюдь, кстати, не умаляет достоинств классических блатных песен. Так вот, данная песня «Письмо подруге» как раз из таких. Все по жесткой схеме. И российские филологи Игорь Ефимов и Константин Клинков, говоря о содержательных мотивах классического блатника, очень точно отметили. Интересно, что высокая степень каноничности образов в блатной песне, в некотором смысле, компенсирует заметную ограниченность привычных литературных выразительных средств. И от необходимости дополнительных штрихов избавляет однозначность семантического ореола. Достаточно лишь обозначить, образу назвав канонический объект, типологическую принадлежность образа, а слушатель без труда даст ему запрограммированную оценку. Вот все-таки приятно читать образованных людей, ни черта не поймешь с первого раза. В блатной песне, пишут Ефимов и Клинков, действует несколько конкретных типов персонажей, каждый из которых несет определенные функции и обладает характерными чертами. Оценка каждого из них, разумеется, находится в прямой зависимости от взаимоотношений с героями песни. Но, точнее, про песню «Письмо подруги» с точки зрения литературного анализа и не скажешь. Прокурор – самое большое зло, адвокат – пустое место, мать – сама доброта, а прочие типажи – отец, брат, друзья – значительно менее существенны. Они, так сказать, сливаются с фоном, на котором действуют основные фигуры. Ну, а что касается возраста песни, что можно лишь сказать, что она родилась до 58-го года, когда в Москве снесли Таганскую тюрьму. Но автор, само собой, неизвестен, зато у песни почти нет вариации. Так что текст этой песни дошел до нас в первозданном виде, что редкость.

Суд идет, и наш процесс кончается. А еще одна классическая блатная песня «Помню, помню, помню я». Эту явно сочинили еще в 19 веке. Слова так себе, а припев-то интересный. «Не забуду мать родную и отца Бухарика, целый день по ним тоскую, не дождусь сухарика». Еще там про воров, про каторгу, про конвой, про Сибирь-матушку. И, несмотря на довольно архаичный текст, сама песня звучала задорно, весело, современно и даже с какой-то издевкой и иронией. На дореволюционной российской каторге существовала довольно большая прослойка заключенных, которые называли себя «Иван, не помнящий родства». Имелось в виду то, что они напрочь забыли свое имя, фамилию, год и место рождения, родителей, в том числе и родную мать. Делалось это, конечно, сознательно и из корыстных побуждений, ведь дактилоскопии и фотографии тогда еще не было, и идентифицировать личность бродяги можно было только с его слов. И называя себя «Иван, не помнящий родства», преступник таким образом затруднял следственные действия полиции, скрывал прошлые судимости, что порой значительно сокращало ему срок наказания. А достигалось это весьма сомнительными способами, которые, так мягко говоря, могли привести к полной моральной деградации такого заключенного. Понимаете это как хотите, но арестантов, не помнящих родства, на каторге не любили, так как они отрекались от самого дорогого для дореволюционного русского человека, от своих родителей. И заявляя «не забуду мать родную», неизвестный автор куплета как бы подчеркивал, что он ни при каких обстоятельствах не отречется от мамы, не станет человеком без рода и племени, и даже в том случае, если его мать вела, так сказать, асоциальный образ жизни. И не собирался автор этой песни отказываться и от отца Духарика, хотя это тоже не очень приятное для человека родство. А дело в том, что духом, духовным, духариком в дореволюционной России называли вертухая, то есть тюремного надзирателя. После революции это слово забылось, и в песне вместо «духарик» стали петь «бухарик», так как пьянство среди российских отцов семейства всегда было самым распространенным явлением. Ну а во времена сталинских репрессий, когда тюремное население страны значительно увеличилось, эта старинная каторжанская песня как бы получила вторую жизнь. Правда, часть стихов пришлось переделать, чтобы они более соответствовали злобе дня. Например, существовал такой куплет: «Не забуду мать родную и Серегу Таллина, целый день под ним тоскую и по портрету Сталина». Дело в том, что специальным постановлением НКВД в местах лишения свободы запрещалось иметь портреты Сталина и других членов советского и партийного руководства. Ну а песня «Помню, помню, помню я» осталась классикой блатного жанра.

0: три дня ее жуешь, слюру проглотишь и заплачешь, и по новой запоешь. Не
1: заб... Еще одним штрихом пестрой картины блатного творчества можно считать песню «Я сын рабочего подпольщика-партийца», которую неблагодарные потомки считают чуть ли не революционной. Автор опять неизвестен, но она очень напоминает другую. «Я родился в семье батрака». И, как рассказывают эксперты этого жанра, данная песня исполняется на несколько мотивов, но один из самых популярных вариантов – подражание мелодии известной воровской баллады «Судьба». Уголовники и бродяги исполняли историю про сына-партийца с явной иронией. И хотя биография центрального персонажа типична для многих из тех, кто потом угодил на нары. А после 37-го года прошлого века многие дети партийцев оказались в таком же положении. Например, бывший вор в законе Михаил Демин, который позже стал писателем, тоже происходил из семьи подпольщика-партийца, и его семья была репрессирована. Ну а что касается Беломорканаля, о котором упоминается в этой песне, то действительно большинство каналоармейцев были освобождены после завершения Великой стройки досрочно, и многим вручили награды. Но дальше их судьбой никто не занимался, к ним относились с подозрительностью, отказывали в трудоустройстве, и бывшие уголовники снова взялись за привычное дело. Правда, в этой песне отца-партийца сразили не репрессии, а банальный туберкулез. А герой бросает отчий дом и становится беспризорным, начинает воровать и вскоре попадает за решетку, а там его отправляют на Беломорканал. Тут, конечно, историческая неточность. Если песня отсылает к 1937 году, когда и создалось основное количество посаженных партийцев с детьми, членами семьи изменников Родины, то Беломорканал здесь ни при чем, его построили и достроили в 1933-м. Но это мелочи. Главная идея. Герой отправляется в город, устраивается на фабрике, но в отделе кадров ему дают от ворот поворот.
2: Я сын подпольного рабочего партийца. Отец любил меня и мною дорожил, но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил, но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу положил. И вот, оставшись без отцовского надзора, я бросил мать, а со мной

0: каналом, решил навеки я с преступностью порвать. Приехал в город, забыл его название. Решил на фабрику работать, поступить. Но мне сказали, что отбыл ты наказание, и бросим, друг, наш старый адрес позабыть.
1: Но еще одной вечной песней, созданной в начале прошлого века, стал вальс «Крутится, вертится шар голубой». Автор опять-таки неизвестен, а песня получила широчайшее распространение после того, как замечательный актер Борис Чирков впервые исполнил ее в кинофильме «Юность Максима». Это фильм о простом питерском пареньке с выборгской стороны, который опять-таки работал на заводе, потом стал профессиональным революционером и так далее. И некоторые исследователи считают автором этой песни, во всяком случае стихов к ней, великого князя Константина Константиновича Романова, внука императора Николая I, поэта и академика, который писал под псевдонимом К.Р. и умер в 1915 году. Но есть мнение, что и эта песня относится к разряду блатных. Дело в том, что первое десятилетие 20 века в Петербурге было отмечено четырехкратным ростом преступности. И настоящим бедствием для тогдашнего Питера стало хулиганство, о чем я уже говорил. Существовало строго

0: час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В центре внимания американской политики вновь оказалась налоговая служба. Федеральный судья распорядился провести дополнительную проверку условий урегулирования одного из судебных споров, связанных с Трампом и налоговым управлением. Решение суда означает, что вопрос не закрыт окончательно и еще может стать предметом новых разбирательств. Тем временем в Вашингтоне продолжаются споры о роли федеральных ведомств, их независимости и допустимых границах политического влияния на госструктуры. В Конгрессе продолжаются споры о пределах президентских полномочий в вопросах применения военной силы. Часть законодателей требует, чтобы любые дальнейшие военные действия против Ирана получили отдельное одобрение Конгресса. Другие считают, что Трамп обладает достаточными полномочиями для оперативного реагирования на угрозы нацбезопасности. Дискуссия отражает более широкий спор о соотношении полномочий исполнительной и законодательной ветвей власти в период международных кризисов. Политические последствия недавнего парада в честь Израиля продолжают обсуждаться.

0: в Нью-Йорке. Отсутствие мэра Зорана Мамдани нашествий вызвало резкую реакцию части представителей еврейской общины и ряда политиков. Бывший мэр Эрик Адамс принял участие в мероприятии и заявил, что считает поддержку еврейской общины важной обязанностью городских руководителей. В результате внешнее церемониальное событие превратилось в один из наиболее обсуждаемых политических сюжетов последних дней. В Нью-Йорке разгорелась новая дискуссия вокруг исторического наследия бывшего мэра города Эда Коча. Речь идет о возможном переименовании моста Квинсборо, который сейчас носит его имя. Сторонники переименования считают, что деятельность Коча во время эпидемии СПИДа в 80-х годах заслуживает критической оценки. Противники этой идеи напоминают о значительном вкладе бывшего градоначальника в развитие города и называют инициативу попыткой пересмотра истории. В ближайшие недели вопрос может стать предметом обсуждения в Горсовете. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. Из-за нехватки кадров администрации Трампа стало сложнее реализовывать часть госпрограмм. Более 10 тысяч юристов покинули федеральные ведомства из-за действий Трампа. Десятки известных музыкантов отказались участвовать в концерте на южной лужайке Белого дома в честь дня рождения Трампа и юбилея Америки. В НАСА показали роверы, на которых астронавты будут ездить по спутнику Земли. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Ну, граждане, кто хочет поработать?
15: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
14: Кто хочет поработать?
16: Я!
14: Подождите.
17: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: Доброго-доброго дня всем добрым, прекрасным людям, тем, кто нас сегодня слушает. Прекрасный день, солнце, тепло, цветы, впереди самый разгар лета. И с вами в студии Наталья Кардо и удивительные гости, которые будут сегодня в эфире. Звукорежиссер, потрясающий Акмаль Тахиров. И мы, собственно говоря, начинаем. Вы знаете, первое, что хочу сказать, все абсолютно не зря в этом мире. И в начале передачи, вот сейчас звучит, она продолжает звучать, абсолютно мощная музыка. Это песня, посвященная величайшему певцу-тенору Энрико Карузо. Написал ее Лучо Далла в 1986 году. Но ведь правда, она звучала совершенно по-другому, правда? В 1986 году, в 90-м, в 2000 году. А вот сейчас, сегодня, 2026 год, она звучит совершенно по-другому. Но ее можно исполнять, может быть, даже это и искусственный интеллект, о котором мы сегодня много очень будем говорить. Вот, поэтому форма совсем другая, подача совсем другая, но слова все те же. Почему я выбрала эту песню сегодня? Почему именно в этом варианте, вот в таком формате сегодняшнего дня? Я хочу ее посвятить, и я ее посвящаю вот в таком формате моему самому. Сейчас скажу. Так, сейчас я буду путаться. Это, вот знаете, вот вы слышите такой, это жанр, может быть, такой deep house. А вот, может быть, сегодня это и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Искусство сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, к которому я и хочу подключить своих гостей. Вот, а первый гость, внимание и барабанная дробь, это мой самый дорогой друг, самый драгоценный, я могу сказать, коллега, любимец стольких людей на всей планете Земля. И я абсолютно не шучу, то есть вообще нисколько. Поэтому это действительно так. Он каждый год облетает нашу удивительную, красивую планету Земля и ненадолго возвращается в Нью-Йорк, чтобы вот всех опять обнять, раздать, подарить. Я сейчас буду плакать прям. Подарить свою энергию, счастье. Зарядить всех улыбкой. И дать силу жить и творить дальше. Вот, я могу вообще долго говорить по поводу, потому что реально обожаю этого человека. Итак, я думаю, что, наверное, многие уже догадались, потому что он у нас в Нью-Йорке один такой. И это, конечно, Рустем Галич. Рустем Галич, как человек театра, и человек внутренней глубины. Обалденно, я приветствую тебя. Привет, мой дорогой, любимый, замечательный человек.
1: Привет, дорогая Наташа. Ну, ты знаешь, я не знаю, почему ты выбрала именно эту песню, но ты попала в десятку.
0: Ура!
1: Вот сейчас какой-то очень странный период, когда круги замыкаются. И у меня по жизни случаются какие-то ситуации, которые, как бы пройдя много-много лет, и вдруг ты опять попадаешь в дежавю. Так вот, с этой песней у меня связаны очень трепетные воспоминания. Это был, по-моему, 88-й год. Я был молодой артист, только-только закончил театральное училище, и у меня были первые концерты. И вот в Москве на Петровских линиях у меня был концерт, и мне подарили по тем временам большую редкость. Кассету «Луча на повороте», который только-только входил в моду, и вот там была эта песня. И вот с этой песней у меня связано начало моего творческого пути. И сейчас, когда я слышу, что ты ставишь именно эту песню в таком каком-то хитовом новом исполнении, я понимаю, что ну какой-то круг и цикл в моей жизни замкнулся. Это удивительно, конечно.
0: Это удивительно, конечно. И вот как раз сегодня, вот все в тему нашего сегодняшнего разговора, потому что, мне кажется, вот подошел вот такой год, и подошла такая грань начинать все сначала Абсолютно. То есть начинать нужно, конечно же, естественно, с себя. Я себя вдруг начала пересобирать. Это очень такой трудоемкий такой, это самое.
1: Ты не начала, а ты уже продолжаешь.
0: Нет, я нахожусь в пути.
1: Спасибо, что ты мне заранее меня предупредила, что ты совершенно другой человек уже стала.
0: Ну да, мы меняемся. Вот. И все начинается. Но знаешь, в этой песне есть такие слова. «Я люблю тебя бесконечно. Ты знаешь это, но слова никогда не смогут выразить то, что чувствуешь внутри». Вот эта вот строчка, я не знаю, вот она такая феноменальная, философская. Это не просто «я люблю тебя бесконечно», и тут море, и это. А вот, ты знаешь, даже вот именно это самое дорогое чувство нельзя сказать словами. Это вот, это каждый человек в какое-то время своей жизни, он чувствует это внутри. И это, наверное, самое просто потрясающее чувство, которое есть на свете. Появляются дети, растут, учат, учителя учат любить. Вот любовь. Любовь – это самое главное. Вот. Но мы сегодня поговорим не только о любви, а еще я хочу вернуться опять вот к этой теме искусственного интеллекта, и хотела я спросить тебя. Ты везде был, ты где только не был. Вот скажи мне, пожалуйста, что сегодня происходит вообще с людьми, с искусством? Слушай, они должны поменяться все.
1: Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение, что мы вообще на пороге какой-то новой жизни и новой эстетики, потому что искусственный интеллект настолько мощно входит в нашу жизнь во всех сферах. Вот, например, я уехал в феврале на 60-летие своего друга, он бизнесмен и поэт, Андрей Корсаров, и он выпустил книгу. Книга потрясающая, просто потрясающая. То есть он сделал ее за две каких-то там недели. Ну, прекрасные стихи и чумовые совершенно иллюстрации. То есть когда мы давали эту книгу профессиональным художникам, они его оценивали, ну, в несколько тысяч долларов, потому что каждую иллюстрацию надо нарисовать, сделать, отобрать. Так вот он сделал эту книгу на коленке. С помощью искусственного интеллекта он заводил скетч своей как бы, ну, идеи, стихотворения, и искусственный интеллект выдавал ему целую картину, причем такое ощущение, что нарисованную человеком. И он выпустил эту книгу, которую люди готовят годами, за две недели. То есть сейчас настолько ускорились все как бы импульсы от замысла до рождения.
0: Я вообще, знаешь, в это поверить не могу.
1: Да.
0: Кстати, между прочим, вот я хочу сказать, что с появлением интернета, когда просто вот появился интернет, мне это показалось каким-то, знаешь, такой, ну, как будто вот волшебство, такая магия. Это надо же вот так вот раз, кнопочку нажимаешь, и бац, и оно отправляется. Какой-то имейл, то есть какие-то смс-ки. То есть для меня это казалось каким-то совершенно необычайным и самым таким недосягаемым достижением в те времена. Я думала, ну дальше просто быть не... Ну, а что дальше? А дальше быть не может. И вдруг появляется искусственный интеллект. И мы это как бы представляли в своем воображении. То есть это какое-то что-то роботы, что-то железное, что-то такое, ну, непонятное, какая-то груда металла, без просто которая выдает тебе информацию что-то. Но это на самом деле уже не так. На самом деле, вот даже просто последние телефоны, пускай это будут Apple. Но, кстати, это вот будет вопрос нашего следующего гостя, которую я пригласила тоже в нашу передачу. И вообще, ребята, я так рада, вот буду сегодня слышать еще одну гостью. И тебя видеть, и вот как будто давайте представим, что мы сидим, пьем чай. У тебя чай горячий?
1: Ну, конечно.
0: А как он называется? Вот, ну-ка.
1: Ну, я не знаю, как он называется. English Tea, мой любимый.
0: Мой любимый чай. Так что мы пьем английский чай. У нас есть тут и шоколадки, и конфетки. Так вот, я просто говорю, что когда появляется искусственный интеллект, вот эти последние телефоны, которыми можно снимать кино.
1: Кино,
0: ты можешь себе
1: песни.
0: Ты можешь себе представить, что в руках у каждого человека появился инструмент, и что человек сейчас не зависит ни от кого. Он может снять, какой-то талантливейший, может быть, какой-то человек, снять фильм и попасть с ним на Каннский фестиваль и получить самую большую награду. Ты можешь понять, что это... Настолько укоротились вот эти дороги, вот когда мы прокладываем жизнь к счастью, когда мы идем целеустремленно. А сейчас, я вот даже пока еще в моей голове это не укладывается. И вообще много вопросов возникает. Но опять хочу тебя повернуть в театр немножечко. Вот искусственный интеллект, как зритель? Вот ты же везде где-то... Во-первых, немножко расскажи, где ты был, и вот где тебе больше всего понравилось, и где ты просто получил какую-то массу сумасшедшего удовольствия.
1: Ну, да? Ты знаешь, вот, если...
0: И как зритель поменялся вообще? Меняется ли зритель сегодня?
1: Ну, мне сложно говорить о зрителе вообще, потому что те, кто приходит ко мне, любят меня и любят то дело, которое я делаю, любят стихи. Поэтому у меня ощущение, что ко мне приходят всегда влюбленные в поэзию и, ну, в мое творчество люди.
0: Влюбленные в тебя, все, ладно.
1: Ну,
0: давай, говори правду. Говори правду.
1: Да. Ну, а если говорить о более широком аспекте, ну, моей гастрольной деятельности, да, то я в последнее время люблю не только, как я говорю, сами концерты, но и сопутствующие ситуации. Куда я поехал, что я видел, где я был. Так вот, я давно мечтал побывать в Азии. И у меня получился роскошный тур, совершенно роскошный. Я съездил в Таиланд, во Вьетнам, Сингапур, Куала-Лумпур, Малайзия, Ташкент, Самарканд. Тоже для меня это новые совершенно какие-то
0: страницы. Уважаемые радиослушатели, я бы хотела просто вообще... Вы услышите, человек постоянно путешествует, его везде ждут. Вы понимаете, что в каждой точке на планете Земля, куда ни ткни, там Рустем, там поэзия, там люди, которые его любят. Это феноменально. Вообще, чего ты добился в этой жизни? Так, продолжай, прости меня, пожалуйста.
1: Ну и потом, когда я закончил самый азиатский тур, я приступил к европейскому туру. И...
0: ты продолжаешь, да.
1: Да, да. И съездил в Берлин, в Росток, и, естественно, мои традиционные города Нарва, Таллин, Рига.
0: Ну, что
1: все
0: тебя...
1: как всегда хорошо. Но на самом деле, ты знаешь, когда я был маленький, и меня спрашивали, а кем ты хочешь быть? И я не знал, то ли я артистом хочу я быть, то ли я хочу быть, как я говорил, директором колхоза, потому что я так любил свиней, лошадок, коровок. И вот сейчас, собственно говоря, я понимаю, что внутренне я не изменился, потому что я продолжаю любить, и у меня остаются в голове воспоминания, когда уже оглядываешься назад и бросаешь ретроспективный взгляд, что же тебе запомнилось. Это животные. Я кормил слонов на Пхукете. Во Вьетнаме я кормил жирафов. Был в лучшем зоопарке Азии. Был в парках в Бангкоке и смотрел, вот у нас белки бегают, там вараны ходят, бегают друг за другом и любовью занимаются. И меня вот именно вот эти какие-то моменты общения с природой больше всего как-то вот трогают. Концерты прекрасные, но природа... Ой, а сейчас под Ригой меня привезли в последний день в сад сиреней. И я попал вот именно вот эту неделю, когда все цветет. Она цветет одну неделю. И я вот попал в эту неделю и просто обалдел. 150 видов сирени. Белая, какая-то бордовая, махровая. Запах стоит невозможный. Я думаю, так, эту идею надо украсть и сделать у нас здесь, где-нибудь под Нью-Йорком. Купить землички и вот прям посадить вот эти кусты сирени.
0: И чтобы... ты будешь директором...
1: Сиреневого сада.
0: Сиреневого сада.
1: И там у меня будут животные обязательно.
0: Слушай, ты сказал, кстати, вот несет абсолютную правду. Как хорошо с тобой общаться, потому что у меня все в голове сразу проясняется, потому что ты сказал, что, ну, не знаю, зрители, как обычно, любят меня, и люди там то-сё, да, вот сейчас вот, кстати, такой вот момент в жизни очень тяжелый вообще обсуждать, рассуждать по поводу людей, зрителей, не знаю, это очень тяжело. И правда, нужно больше обращать внимание на животных, на природу, потому что оно прям выходит на первый план. Просто выходит. И это вот единственное какое-то спасение просто. Да. Вот, ну, спасибо тебе большое. Ты подтверждаешь мои какие-то мысли и размышления, когда я сама собой вот что-то там размышляю. Да, животные – это чудо, природа – это чудо. Наша планета Земля просто красавица. Да, так я все равно хочу повернуть тебя к театру. Вот можешь меня опять еще на один вопрос какой-то?
1: Ну, конечно.
0: Что люди сегодня хотят вот больше? Они вот сегодня, не вот 5 лет тому назад, когда началось какой-то кошмарный ад, а сегодня, вот сегодня они хотят больше уже развлечения какого-то, отдыха, или все равно они хотят смысла? Вот что сегодня выбирать, какие пьесы выбирать сегодня, что можно увидеть сегодня вот в этих вот странах, куда ходят люди, или они вот действительно ходят теперь только в сады, в эти, в зоопарки, и можно музыку, больше музыки, может быть, больше классики, может, больше современной, вот что должно быть, вот. Такой большой вопрос.
1: Ну, вопрос большой, он такой объемный, это для этого надо ходить по театрам, а не выступать самому.
0: Ну,
1: когда меня спрашивают, на какие концерты ходите, я говорю, только на свои исключительно. Но, тем не менее...
0: Ты замечаешь какие-то афиши, там, я не знаю.
1: Безусловно. Все-таки народ устал от тяжелой жизни, и когда я приехал в Ригу, у нас был совместный концерт с Михаилом Семеновичем Казинником, который придумал такую концепцию литературной и музыкальной антидепрессанты. Угу. И я думаю, что он как-то вот с этим предложением попал в точку, потому что зал был полон, и все устали вот от просто, ну, повседневной тяжести. Всем хочется найти какую-то отдушину и юмор или в текстах, или в музыке. Вот. Когда мы пошли в Рижскую драму, я был, честно говоря, удивлен.
0: А, так все-таки ты пошел.
1: Конечно, я все равно, когда меня приглашают, я с удовольствием хожу, да.
0: Ты говоришь только на свои.
1: Да, нет.
0: Так.
1: Там была совершенно потрясающая пьеса, основанная на каких-то, ну, на пьесе и актерских импровизациях на местном материале. То есть дело происходит в Булдурае, это маленький городочек, и там вот как бы свадьба происходит. И, собственно говоря, место действия не меняется. Вот просто как бы свадьбу, ты видишь свадьбу в течение нескольких часов. Но я получил такое колоссальное удовольствие. Я думаю, Господи, наконец-то в театр снова пришли актеры. Или, можно сказать правильнее, театр повернулся к актерам, потому что это были великолепные актерские работы. Потому что, ну, насколько я могу судить по прессе, сейчас очень много режиссерских изысков, каких-то заумных каких-то решений.
0: Нет, мне кажется, вот это время, оно прошло. Вот эти изыски, решения, когда с неба падает что-то, какие-то штучки, летят пакеты пластмассовые.
1: Ну, по сути, да. Но я не знаю, прошло, не прошло, но все равно как бы изобилует очень много каких-то таких, ну, направлений, связанных с режиссурой. А ведь, по сути, вот наша любимая Алла Григорьевна Кигель, «Царствие небесное», она была права, когда написала свою книгу «Верните театр актеру». И я сейчас вижу, что все-таки в театр возвращается актер. Я, ну, будучи выпускником школы малого театра, малый театр всегда был приверженцем, в общем-то, вот этого направления, актерского, не режиссерского, при том, что, безусловно, без режиссеров нельзя, но во главу ставился актер. И люди приходили в театр на актера. И вот я в Риге увидел этот изумительный актерский состав и актерский театр.
0: И актерские работы.
1: Актерские работы.
0: Ну сюжет мы упустим, да?
1: Ну, а на самом деле сюжет прост. Там просто выясняются, ну, кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то набил морду. Как, я даже не могу сказать, сейчас пересказать, потому что он отошел на второй план. Но как ребята сыграли от такой какой-то первой робости незнакомых гостей, которые все приходят на свадьбу, потом все начинают знакомиться, потом начинают раскрываться, потом все нажираются, а потом пошли самые откровения. Просто, ну, это фантастика. И меня, естественно, пригласили на автопати, поскольку я там свой, можно сказать, человек, и у меня там свои люди, да. И это было совершенно великолепно. Я к кому мог, подошел, высказал свои восторги.
0: Ну вот я тебе хочу сказать, что раньше человек шел в театр за событием, а ты пошел, так сказать, за своими впечатлениями. А сейчас мы должны прерваться на новости. Это очень важно.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд готовится к публикации ряда решений, которые могут оказать заметное влияние на политическую жизнь страны накануне промежуточных выборов. Речь идет о делах, связанных с избирательным законодательством, формированием избирательных округов и отдельными аспектами финансирования политических кампаний. Эксперты подчеркивают, что некоторые решения способны повлиять на политический баланс в нескольких ключевых штатах. Мэр Нью-Йорка Мамдани назначил новым городским шерифом Эдвина Реймонда, бывшего офицера полиции, который получил известность благодаря критике отдельных методов работы правоохранительных органов. В обязанности шерифа Нью-Йорка входит не только исполнение судебных решений, но и борьба с финансовыми преступлениями, незаконной торговлей и налоговыми нарушениями. Назначение уже вызвало активную дискуссию среди сторонников и противников нынешней городской администрации. Финансовые рынки внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Опасения относительно безопасности поставок нефти через Ормузский пролив привели к росту цен на энергоносители. Экономисты отмечают, что длительное сохранение напряженности может оказать влияние не только на нефтяной рынок, но и на темпы инфляции во многих странах мира. Особенно чувствительными к подобным колебаниям остаются государства, в значительной степени зависящие от импорта энергоресурсов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Welcome to New York, мой дорогой друг Рустем. Ты соскучился, ты скучал. А мы возвращаемся в нашу студию. И я хочу напомнить, что в студии Наталья Кардо, Рустем Галич. И сейчас я хочу присоединить еще нашего замечательного друга, подругу, замечательного талантливого человека. Это девушка, потрясающая девушка. Она, я с ней знакома уже, наверное, года 2-3. И ее зовут Оксана Нечаева. Это кинорежиссер, создатель кинофестиваля Follow Your Heart. Талантливейшая девушка, которая создает вообще пространство для нового кино и вообще для новых смыслов сегодняшнего дня. Это очень здорово. И с нетерпением жду, когда она скажет: здрасте, здрасте, привет, привет.
1: Здрасте, здрасте. Меня слышно, я с вами, да.
0: Тебя очень слышно, тебя очень радостно слышать. Вот Рустем тоже тут уже хочет прямо
2: тебя... Оксаночка, привет, моя дорогая. Видишь, как
1: ты... Соскучилась по нашим встречам, по нашим... Я надеюсь, что ты будешь в Нью-Йорке 4-го, 5-го, 6-го.
2: К сожалению, 4-го, 5-го, 6-го я буду в Канаде. У меня гастрольная поездка в Канаду вот сейчас на неделю.
0: Видите... Ты только что приехал.
1: Значит, мы еще приедем. Значит,
2: да,
1: мы
2: я
1: еще
2: приехал, уезжаю в Канаду. Мы делаем там небольшой гастрольный такой тур по Оттаве, Монреалю и Торонто со спектаклем по рассказам о Генри. То, что мы сюда в рамках фестиваля проводили, привозили. Ну, а я думаю, это тоже не последний фестиваль, Оксан, у вас тут будет.
0: Так я просто, увидим. Знаешь...
1: Ну, вот не последний фестиваль, я думаю, мы устроим и показы, и вне фестиваля.
0: Я просто хочу сказать, что Рустем может не только обрадовать, но он может еще и расстроить прям сразу. Потому что он не успевает приехать, как просто говорит, а я послезавтра уезжаю.
2: Но зато я буду до практически конца июня, когда приеду, и у нас будет куча времени, чтобы сделать что-то.
0: О, Оксаночка, возвращаемся к тебе. Так скажи, пожалуйста, вот ты 4 июня, 4 июня, которая буквально уже будет на следующей неделе, и ты уже была у нас дважды или трижды, я не помню, но сейчас
1: да,
0: мы
1: там,
0: опять...
1: Да, много жду уже, да.
0: Мы опять хотим встретиться, и мы никогда не встречаемся, вот, к сожалению, просто так, а всегда по большой какой-то причине. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, пусть приходят, приходите все. Пожалуйста, я предоставляю тебе слово.
1: Да, мы с радостью приглашаем всех зрителей, всех любителей всех проектов гостиной Дэвидсон Радио и Натальи Кардо посетить открытие нашего кинофестиваля, который открывается первый раз полнометражной программой, потому что до этого у нас были только короткие метры, а сейчас мы открываем первый раз и сразу фильмом о Высоцком. Фильм называется «Высоцкий. Неизвестный. Правдивая история». 18 мая этот фильм был уже с успехом представлен в Каннах. И вот по наследию от более крупного фестиваля переходит к нам в программу, и мы с радостью покажем его зрителям. Придут его друзья, как специальные гости, придут поддержать. Даже очень интересный гость, когда мне написали в список, кого внести, я думаю, наверное, это совпадение, что придет Елена Степаненко. Но нет, это именно та Елена Степаненко, которая нас смешила долгие годы.
0: То есть вот. Елена Степаненко будет здесь, да? Но не та.
1: Да, да.
0: Но не
1: нет, та. Я ей говорю, что мне говорят, да нет, та юмористка. Я говорю, о, вау.
0: Так, я сейчас в каком-то немножко таком...
1: Так, да, да, и вот, представляете, как Елена производит какое впечатление сильное.
0: Не, ну
1: я
0: это...
1: тоже...
0: Подождите. Ну, то есть я правильно поняла, да? То есть придет Елена Степаненко, которая смешила всех.
1: Да, да.
0: Ну, заодно мы сделаем творческий вечер, может быть.
2: Заодно и посмеемся.
0: Заодно и посмеемся. Нет, но я хочу сказать, что на самом деле вообще личность Высоцкого, она вообще вне. Вот вообще вне всех каких-то обсуждений, вот или там что-то разборов каких-то. Это действительно огромная, мощная личность. И вообще, как тебе кажется, а вообще может появиться такой человек вот сегодня, сейчас, в этом столетии, может быть, в следующем столетии, вот именно вот такого масштаба, такой громадины, такой большой, вот такой, как Высоцкий? Вот как тебе кажется, вообще может появиться?
1: А это кому вопрос? К Рустему или ко мне?
0: Нет, это к тебе.
1: мне?
0: Да.
1: Ну, хочется надеяться, наверное, чтобы были люди, которые будут наполнять смыслами, которые будут вдохновлять людей так сильно. Потому что я знаю, что мой дедушка ехал на поезде 4 суток, потому что он знал, что вот там сейчас находится Высоцкий, ему так хотелось познакомиться. И сейчас дедушки уже, к сожалению, нет в живых, но у него на памятнике сзади написаны строки из песни «Корабли постоят, постоят и ложатся на курс». Вот. Поэтому я знаю, что силу это и поклонников, и...
0: Ну, а вот, скажи, вот уже, ну, чего мы можем не знать о Высоцком? Потому что он, само название фильма...
1: Во-первых, было очень много как прискрытых архивов таких, которые были только у его близких друзей и так далее, которые никогда не показывались. И действительно, я думаю, что для поклонников творчества и для поклонников как человека это будет очень важно. То есть, увидеть что-то,
0: то есть это
1: чего никогда еще не давалось, да.
0: То есть это такие, такие кадры или что-то такое в этом фильме?
1: Кадры, да.
0: Подожди, именно. Дай мне задать вопрос, пожалуйста. Я просто говорю, что это такие кадры, это такой фильм, что, может быть, не удавалось еще... Не знает никто, ни один зритель никогда не видел, может быть, что-то абсолютно новое с какой-то другой совсем стороны. Или откуда эти архивы, скажи мне, пожалуйста.
1: Так, ну, насколько я знаю, что это от близких его именно друзей, что это действительно режиссер, во-первых, режиссер Анатолий Балычев, да, и он рассказывает о малоизвестных эпизодах жизни Высоцкого, которые происходили в разных странах, архивы и редкие материалы. Я думаю, что спустя столько лет, наверное, смысла показывать то, что уже было 100 раз, нет, и вряд ли это возьмут в Канны. Я думаю, что это действительно уникальные... Ну, были показаны его эпизоды из жизни, что это стало любопытно настолько серьезной публике.
0: Вот. Вот это главное. Вот на этом я хочу просто акцентировать для тех слушателей, которые нас сейчас слышат, что, может быть, вы попадете на такой фильм, чего никогда не видели, это... Еще больше информации, еще больше интереса. Приходите, пожалуйста. Билеты на сайте театр.com. По телефону 718-266-33-93. Какие-то вопросы. Или можно даже по телефону купить билет. Приходите. Это состоится наш кинофестиваль 4 июня в 7, ровно в 7 вечера. Мы будем вас ждать. Здесь будет ждать вас Елена Степаненко еще.
1: И welcome drinks.
0: Ну, вот видите, Оксана Нечаева, она обещает welcome drinks. И вообще она сама производит тоже своей энергетикой хорошей. Она производит просто колоссальное впечатление на всех своей внешностью такой яркой. И вообще море положительных, хороших эмоций. Приходите обязательно. Такое бывает очень редко. Я считаю, что такое пропускать нельзя. Это очень здорово, это интересно. Начало лета, летний вечер. Приходите к нам обязательно. Это очень такая узкая атмосфера. Я опять хочу сказать, что у нас такое маленькое пространство, тем оно и очень даже, как это называется, ценно. Да? Вот, Рустем, да. Рустем, ну, я не знаю, вот скажи, ты бы пришел на кинофестиваль, если бы ты не поехал в Канаду?
2: Ну, даже тут как бы однозначного ответа, как бы, я даже, конечно, пришел бы, я даже растерялся, конечно, пришел бы. Я думаю, что ценность не только в каких-то уникальных материалах, но именно в атмосфере камерности вот этого зала. Вот у меня последний концерт был. Было всего 30 человек в Берлине, в малом зале. Боже мой, но он по энергетике, по взаимодействию с залом, он так наполнил и меня, и зрителя, что после каждого произведения мне хлопали, как рок-звезде. И я думаю, ну в чем же секрет? А именно вот в этой камерности, когда вот зрители вот здесь на носу у тебя, или ты на носу у зрителей, прекрасный звук, возможность вот такого непосредственного общения, вот эта близость дает совершенно другой эффект. Поэтому я думаю, когда на большом экране будет Высоцкий своей собственной персоной, еще не такой неизвестный, и ты вот вместе километре от него, это будет эффект совершенно, ну, я не знаю, там, разорвавшейся, не разорвавшейся бомбы, но совершенно другого уровня причастия к событию.
1: Поэтому... Причем это, естественно, я извиняюсь, эксклюзивный показ, потому что это еще закрытое фестивальное кино, то есть его нет ни на каких платформах, ни в каких кинотеатрах. То есть вот первое показали в Каннах, и мы вторые, кто это увидит.
2: Ну, здорово. И, слушай, я, Оксаночка, я поздравляю с такой удачей, то, что удалось как-то получить
0: право
2: на демонстрацию этого фильма. Надеюсь, что, может быть, даже за рамками фестиваля я потом приеду и посмотрю каким-нибудь образом этот фильм.
0: А, ой, я забыла.
1: Близким друзьям всегда эксклюзивные условия для просмотра.
2: Спасибо.
1: Ты знаешь... Особенно у вас на верандочке.
0: Да, а ты знаешь, я говорю, что я даже могу записать тебе очень профессионально. У меня последний телефон, у меня Samsung. Я очень люблю Samsung, я не человек iPhone. У меня Samsung 26 Pro, и я с чатом GPT. Я с чатом GPT разобрала.
1: Минутка рекламы.
0: Нет, можно мне договорить, пожалуйста? Я с чатом GPT просто... Я разобралась, в чем преимущество этого нового аппарата, и ChatGPT мне прекрасно все разложил, показал все кнопки, и что он сказал, что вообще вот этим телефоном можно снять кино для любого Каннского фестиваля, для Netflix'а, это просто нужно научиться этому. Вот, поэтому я, может быть, для тебя вот так сниму своим телефоном, и ты все увидишь. Вот, так что, а тебя, Оксаночка, я хочу просто спросить, вот как ты относишься? И вообще, дружишь ли ты с искусственным интеллектом? Как ты относишься к искусственному интеллекту?
1: Честно
0: вообще...
1: скажу, да, даже вот очень много использую всякие программы для монтажа и дизайна, и чего только не делая, я сначала очень так отрицала это. Я буду думать сама и так далее. Но потом я поняла, что он не будет думать за тебя, но это очень хороший, как это сказать, очень хорошая система для анализа, например, если я закачиваю туда свой сценарий, который я написала, очень быстро мне посерийный план из него, героя, реквизит он может посчитать. Он из всего сценария очень быстро все, что надо, до мельчайшей детали. Там, не знаю, простой карандаш, там, голубая шляпа. То есть он тебе это упрощает и скорость производства всего. Ну, вот я, конечно, в основном говорю про кино. Это удобно, это круто.
0: А скажи мне тогда очень честно, тогда как вот ну, по-честному, если действительно вот так работать с искусственным интеллектом, и все равно он все поправит, как должно быть, как надо, может быть, что-то предложит там что-то дописать, может быть, что-то предложит тебе, а вот это. И вот потом, как ты называешь вот это вот? Это мое? Или это совместное?
1: Нет, я ни разу не было идеей какой-то от чата GPT, я еще не видела, чтобы он мне там в сценарии что-то заменил. То есть я не использовала идеи, то есть только для анализа и так далее.
0: Я не думаю, что это плохо. Наоборот.
1: Да, идеи всегда остаются мои, он может поправить там ошибки, еще что-то, но еще он мне не предложил. Если он начнет предлагать идеи, я, возможно, их и возьму. Но пока я еще не видела.
0: Ну, все еще впереди, Оксана.
1: Я понимаю, что да, это развивается очень быстро. Но как бы самое главное, чтобы мы не отключили мозги. Самое главное, чтобы мы это использовали только на благо.
0: Ну, вот. Хорошо, огромное тебе большое спасибо. Я еще хочу последний вопрос тебе задать. Вот как там у вас сегодня в Майами? Прекрасная погода?
1: Сегодня в Майами был дождь с утра до 12. Сейчас начинает парить.
0: Ну,
1: а так
0: что
1: у нас
0: же
1: в районе 90 градусов по
0: Фаренгейту. Хорошо,
1: да.
0: Ну, значит, все прекрасно.
1: Ждем вас ответными визитами в Майами. С радостью примем вас в гости. Всегда очень рады.
0: Спасибо. Я это уже...
1: Вы так никогда не доезжаете. Уже хотелось бы, конечно, вас увидеть в наших краях. Рустем был, правда.
0: Спасибо большое. Вот, а я хочу, уже наша передача более-менее, она уже так подвигается и подходит к концу. Я хочу сделать такое завершение, немножко, может быть, оно будет... может быть, оно будет такое немножко патетичное, или где-то я тут приготовила такую мою... зарисовочку. Ну ладно, я просто скажу своими словами. Я просто хочу сказать, что я всегда задаю вопрос один и тот же. Вот, ну, со страхом таким в душе, что вот театр не закончится ли, и вообще вот не пришел ли конец театру там или что. Но я четко сейчас знаю на это ответ. Пусть это будет искусственный интеллект. И искусственный интеллект, это нужно приручить. Это такое совместное. Это очень здорово. Но живое общение, оно всегда останется, пока жив человек на этой планете Земля. Живое общение всегда останется в приоритете. И может быть даже, когда зрители 5 человек, 10 человек, в такой более близкой атмосфере, это становится еще более ценным, более вдохновляющим и дающим. Поэтому, что я хочу сказать? Я хочу сказать, приходите к нам, ходите в театры, слушайте музыку, живите, будьте счастливы. И спасибо вам большое всем, кто слушал сегодня нас всех, нашу передачу. Рустем, спасибо тебе, даю тебе тоже какое-то слово для наших слушателей. Заряди их счастьем, пожалуйста, и радостью напоследок.
2: Ну, что я могу сказать? Я только что приехал из путешествия, и каждый раз, когда я приезжаю, я вспоминаю чьи-то, не помню чьи слова, которые говорили: путешествуйте, потому что нет ничего более прекрасного в жизни, чем путешествия, новые впечатления, новые люди, новые ситуации. Поэтому давайте открывать новые горизонты, они не дают нам как-то состариться. Поэтому вот я намечаю уже, не успел приехать, уже намечаю новые какие-то туры. Ну, хочу доехать сейчас уже совершенно в другой край, поехать в Латинскую Америку.
0: Твоя жизнь — это счастье. Это вечное путешествие, и это любовь. Да. Мы тебя очень любим, и все равно не отпустим тебя, хотя бы даже вот если когда приезжаешь сюда, даже на неделю. А сейчас я предлагаю нашим слушателям послушать Владимира Высоцкого, который тоже покажется, что как будто сидит у нас в студии. Всего доброго вам. До свидания.
3: Ну да, как обычно говорится, что, как всегда, кстати, оказалась гитара. Вот, вы меня спросили о моем кредо. Ну вот я думаю, что вот эту песню, которую я вам сейчас покажу, вот в этой обстановке, не со сцены, а дома, называется она «Я не люблю». Это вот там, во всяком случае, одна сторона, что я не люблю, там ясно точно.

0: вот если эту песню перевести, я думаю, будет какой-то ответ на ваш вопрос о моем кредо.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит, бельэтаж с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
6: «Дэвидсон Радио».
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Дэвидсон Радио».
5: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. США нанесли удары по иранским объектам радиолокации и управления беспилотниками после сообщения о сбитом американском беспилотнике над международными водами. Иранские стражи Исламской революции заявили об ответном ударе по базе, используемой США, а Кювейт сообщил о перехвате дронов и ракет. Это происходит на фоне переговоров о прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. Трамп заявил, что Иран, по его словам, очень хочет сделки с США, но решение о продлении режима прекращения огня будет принято отдельно. В Вашингтоне растет давление на Конгресс. Июнь начинается с тяжелых сроков по финансированию миграционных структур и дебатов о военных полномочиях Трампа. Израиль усиливает операции против Хизбаллы в Ливане. Рейтер сообщает, что премьер-министр Нетаньяху приказал нанести удары по южным пригородам Бейрута, включая район Дахия. На фоне войны США и Ирана это еще больше усложняет дипломатические попытки снизить напряжение в регионе. В городе продолжается политический спор после того, как мэр Мамдани не пришел на ежегодный парад в честь Израиля на Пятой авеню. Мамдани объяснил решение поддержкой прав палестинцев. Критики назвали это ударом по еврейской общине. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. Из-за нехватки кадров администрации Трампа стало сложнее реализовывать часть госпрограмм. Более 10 тысяч юристов покинули федеральные ведомства из-за действий Трампа. Десятки известных музыкантов отказались участвовать в концерте.

0: месте на южной лужайке Белого дома в честь дня рождения Трампа и юбилея Америки. В НАСА показали роверы, на которых астронавты будут ездить по спутнику Земли. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 64 по Фаренгейту, 19 по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Greenwich Park, район Ворбас, это Neptune Avenue и West 5th Street, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке. Играть в бильярд. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться. А главное, дружить. Принимают все планы. MLTC и программу NHTT. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
9: davidzonradio.com.
10: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidzon Radio.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Сегодняшняя наша программа музыкальная, опять, но посвящена уже американской певице, во многом определившей современное звучание музыки в жанрах госпел и спиричуэлс. Это выдающаяся певица, одна из моих самых любимых, Махалия Джексон.
10: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidzon Radio.
12: Мы начинаем с доктора Михаила Рисмана, совершенно замечательного врача, который более 35 лет практикует здесь, в Америке, и его офис находится по адресу 1021 Avenue Z на Шипсет-Бэй Роуд. И здесь у нас в Бруклине, и телефон 718-769-7191, 769-7191. Метод, которым лечат своих больных доктор Рисман, называется фотомодуляция. За эти годы, что я о нем рассказываю, вы, конечно, уже знакомы с этим методом, тем не менее я каждый раз вам это повторяю, потому что это единственная установка, которая утверждена Министерством здравоохранения Америки. Она используется в космосе, в армии Соединенных Штатов, в армии НАТО. где с помощью световых лучей происходит заживление в мышцах, связках, нервах и костях. Свет, действуя на живую клетку, улучшает ее жизнеспособность и уменьшает воспаление. И эта установка лечит такие заболевания, как артрит, дисковые грыжи, радикулит, головные боли, травмы головы после сотрясения мозга, невралгии при диабете и многие другие заболевания. Я еще раз напоминаю телефон 718-769-7191, 769-7191. Доктор Истман принимает все основные медицинские страховки и также Aetna, Fidelis и $11.99. Но что мне очень нравится в докторе, что он невероятный энтузиаст своего дела. Он всем сердцем болеет за своих больных пациентов. И это, поверьте мне, это не слова. Я много раз видела, как он буквально светился радостью, когда действительно кому-то реально помог. Это вообще удивительное качество, если учесть, что человек 35 лет этим занимается. Но он также следит за прогрессом. И поэтому, если появляется какая-то новая технология, он немедленно ее берет себе на вооружение. И вот последняя ударно-волновая терапия, которая разработана в Германии, и вот аппарат, который он использует, это тоже немецкий аппарат. Эта новая технология используется для больных с хроническими заболеваниями, и которые не получают улучшения от других лечебных процедур, таких как ультразвук, электрическая стимуляция или массаж. Эта установка лечит причину заболевания таких частей тела, как локти, плечи, бедра, колени, пяточные шпоры. Что сказать о пяточной шпоре? Я неоднократно вам это говорила. Это очень трудно поддающаяся проблема. Но вот по всей вероятности ударно-волновой терапии это оказалось под силу. Потому что вот этот аппарат, он разбивает старую соединительную ткань. И в результате этого появляются новые кровеносные сосуды, и боль постепенно исчезает, воспаление тоже. И этот метод очень хороший для связок и мышц, суставов. И я думаю, что если доктор Истман принял это на вооружение, то это значит очень хорошо. Потому что я, Андрей, абсолютно доверяю этому доктору, повторю, если вам нужен действительно врач, который вас избавит от боли, то именно доктор Истман правильный врач. 718-769-7191.
10: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
12: Друзья мои, я хочу вам сказать, что настоятельно советую все тем, кто приехал с Украины, обратиться к Наталье Самус. Она замечательный адвокат по иммиграционным делам, и мы первые объявили, как только вот вечером было объявлено, что уже есть окончательное решение, официальное сообщение, мы уже на следующее утро вышли в эфир и объявили о том, что начиная с 19 апреля этого года граждане Украины или те, кто проживали на территории Украины, имеют право на временный защитный статус на 18 месяцев, который также дает право на работу в Америке. Для этого необходимо показать, что вы находились на территории США до или с 11 апреля 2022 года, каким образом въехали в страну и что на сегодняшний день продолжаете находиться здесь у нас в Соединенных Штатах. Люди, которые пересекли границу через Мексику, тоже имеют право подавать на этот статус. По вопросам заполнения и подачи документов на временный защитный статус, на право на работу и по любым другим иммиграционным вопросам, звоните Наталье Самус, Шимел энд Самус, 212-587-87-14. Я думаю, что многие из вас, безусловно, знают Наталью Самус. Я много о ней рассказывала. Она себя не очень часто рекламирует, просто если есть какие-то новости в ее области миграционной. Но почему я за нее всегда так ратую? Потому что, во-первых, она мне помогла и моей семье получить и грин-карту, и статус гражданский здесь, и много лет назад. И вот все 30 лет, которые я ее знаю, я восхищаюсь этой удивительной женщиной, которая в этой сложной профессии сохраняет абсолютную честность и порядочность. Я вам
13: просто декларирую честность и порядочность, удивительное добродушие и понимание проблем своих клиентов. Она теплый, неравнодушный человек. И поэтому, не говоря о том, что высокий профессионал, а очень много моих друзей и знакомых с моей подачи получили у нее все возможные статусы, которые им были необходимы. Поэтому, друзья мои, мой вам совет, обращайтесь, пожалуйста, к Наталье Самус, потому что вы не прогадаете. 212-587-87-14.
10: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
14: Ну что ж, мы начинаем.

Дорогие друзья, ну если предположить, я думаю, что это, конечно, маловероятно, что вы ничего не знаете о негритянском спиричуалс, и, конечно, ничего не знаете о Михаэле Джексон, и вот услышав эту мелодию, многие, наверное, подумают, что это, наверное, современная танцевальная музыка или рок-н-ролл, а может быть, диско. И, конечно, те, кто не знают, могут очень удивиться, узнав, что это духовные песнопения американских черных, и что половина записанных и исполненных сегодня номеров, это исполнялись они примерно в таком же стиле уже в конце 19 века, дорогие друзья. У нас сегодня разговор о Махалии Джексон. Выдающейся певице. Я вам обещала, что я найду возможность рассказать о ней. Оказалось, я была очень удивлена, что очень большое количество людей не знает о ней. Потому что, конечно, она бриллиант в системе, вот то, о чем мы с вами говорили, о самых великих исполнителях джаза. Она, в общем, пела spirituals, но... Конечно, вы увидите во многих ее песнях, откуда, что называется, растут ноги. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы будем наслаждаться этим необыкновенным низким контральто голосом, этой мощью, этой феноменальной совершенно женщиной, которая осветила собой долгий период. И буквально для начала я немножко все же вас посвящу, что же такое вот spirituals. Они родились среди чернокожих рабов. Более 300 столетий подряд, привозимых в Новый Свет с берегов Африки, но и оторванные от родной земли, лишенные всяких прав, низведенные до уровня рабочего скота на плантациях, эти невольники стремились во что бы то ни стало сохранить в себе хотя бы внутреннее чувство человеческого достоинства и преодолеть тут горечь унижения, не утратить как бы свою волю к свободе. Вы знаете, это всегда было очень сильным таким моментом и мотивом в их песнях. И, конечно, в этом всегда им помогала музыка. Вот я хочу привести высказывание Фредерика Дугласа, беглого раба, последнего знаменитого просветителя негритянского народа, который писал, что нередко замечают, что рабы – это самые довольные и счастливые работники на свете. Они пляшут и поют, и звуки ими издаваемые полны веселья, однако величайшей ошибкой было бы считать их по этой причине счастливыми. Песни раба представляют не радость, а скорее скорбь его сердца. И рабы поют не для того, чтобы излить свою радость, но с тем, чтобы сделать себя счастливее. И вот это вот «сделать себя счастливее» – это ключ к пониманию искусства Махалии Джексон, которая певица, которая не выражает чувства, а создает их. Вот давайте послушаем еще одну песню ее. И это как раз называется она «Move on up a little higher». Поднимите еще немножко повыше. Это была первая ее запись, которая ошеломляюще совершенно разошлась миллионными тиражами, когда ее еще практически не знали. It's move on up a little higher.

о чем же говорят спиричуэлс? Всех африканцев, как вы знаете, привозимых в Америку, принудительно крестили. Но, конечно, это, в общем, был тоже путь к порабощению, как бы отделить их от прежней религии, от прежней духовной жизни и обратить, так сказать, в христианство. Но произошло, знаете, как ни странно, совершенно обратное. Невольника увидели в евангелийской проповеди буквальный призыв разбить цепи рабства. И тексты из Библии и европейские церковные гимны перекликались в сознании негров с их реальными переживаниями, смешивались с воспоминаниями о прежней жизни и музыкальным наследием Африки. И они начинали сочинять собственные песни-молитвы, по-своему преобразуя тексты Священного Писания и оживляя их экспрессивными возгласами и четким ритмическим пульсом. В общем, слова везде достаточно бесхитростные. Они просили Бога прислать за ними сверкающую колесницу, провести их сквозь кипящую бездну и указать путь в страну обетованную. Но где бы ни было, конечно, рабовладения. И надо сказать, что они представляли себе спасителя, конечно, чернокожим, прибитым гвоздями к дереву на перекрестке дорог, и утешали друг друга уверенностями в том, что окутывающая их ночь рано или поздно уступит место сияющему утру. Такие песнопения назывались «spirituals» и буквально «духовные», но содержание их было в высшей степени земным и реалистичным, хотя и скрытым за религиозными аллегориями. И вообще вот эта форма «spirituals», она строилась как перекличка между запевалой и хором в виде чередования зова и ответа, распеваемых на какой-нибудь простой и короткий мотив. Причем каждый участник имел право импровизировать, оставаясь, конечно, в рамках общей ритмической схемы. Я думаю, те, кому удавалось когда-нибудь видеть вот хоральные выступления афроамериканцев, как правило, конечно, это молитвенные духовные песни, вы, безусловно, видели это, как солист, как правило, пастор поет, ему отвечает хор замечательный, они потом поют вместе. Это совершенно прекрасное звучание. Но вот фортепиано и орган первоначально была физгармония. Появились в негритянской духовной музыке довольно поздно, уже практически после отмены рабства. А до этого иметь вообще музыкальные инструменты невольникам вообще запрещалось. И уже практически во время борьбы за освобождение, развернувшейся в середине XIX века, возникла новая ветвь spirituals, так называемый gospels, от английского gospel songs, то есть евангелические песни, традицию которых и продолжала Махалия Джексон. И она является по сей день совершенно королевой gospels, потому что никто ее, конечно, больше не перепел. Давайте послушаем еще одну песню, изумительную совершенно. Называется она «Walk in Jerusalem».

0: И я хочу напомнить вам, друзья мои, про адвоката Басикаса Марка, который более 35 лет здесь практикует в Америке. Вы прекрасно его знаете, он уже 30 лет объявляет о себе на, сначала на RTN, теперь на Дэвидсон Радио и RTN. Так что это абсолютно уважаемый адвокат, у которого безупречная репутация. И он, как я вам сказала, в практике уже больше 35 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. И на заре своей деятельности он придумал слоган, который работает по сей день. 1-800-АДВОКАТ, где слово пишется русское слово практически английскими буквами в середине «би». И то есть человек, не знающий английского языка, и таких сегодня по сей день много, могут это запомнить. 1-800-АДВОКАТ. Если вы попали в какие-то автомобильные аварии или получили травму на дорогах, на работе, везде, где угодно, то, пожалуйста, обращайтесь к Марку Басикусу, и особенно относится к медицинским ошибкам, которыми он занимается очень внимательно и тщательно. Это вообще очень трудоемкий процесс. И он делает это совершенно прекрасно, как правило, выигрывая. И поэтому, друзья мои, моя рекомендация к вам – это Марк Басикас. Я понимаю, что трудно выбрать в тех многочисленных предложений, которые вы слышите, но я просто 30 лет сотрудничаю с этим человеком, даю гарантию, что он вас никогда не обманет, всегда поддержит, скажет сразу, берется он за это или нет, не будет крутить вам мозги, когда это для того, чтобы вы заплатили деньги, а потом уйти в самый ответственный момент в суде, отдав вас англоязычному человеку. Поэтому 1-800-АДВОКАТ. Есть очень много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд приступает к финальной части сессии с делами, которые могут повлиять на промежуточные выборы. Рейтер отмечает, впереди решение по избирательному праву, финансированию кампании и почтовому голосованию в Миссисипи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон начал июнь с целым набором кризисных вопросов. Финансирование АИС и пограничной службы, спор о полномочиях Трампа в войне с Ираном, а также продление закона ФИСА, так называют закон о слежке. На параде в честь Израиля, по данным Associated Press, присутствовали губернатор Кэти Хокол, бывшие мэры Майк Блумберг и Эрик Адамс, комиссар полиции Джессика Тиш. Отсутствие мэра Мамдани стало главным политическим сюжетом дня.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
7: Новости,
9: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
10: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
12: Слушайте нас в интернете
13: www.davidzonradio.com.
12: davidzonradio.com.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
14: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.

Дорогие друзья, ну что ж, мы вновь слышим этот волшебный голос Махали Джексон. Она родилась в 1911 году в Нью-Орлеане, как знаете, городе, сыгравшем огромную роль в становлении джаза. Ее отец был парикмахером, и одновременно он по воскресеньям руководил хором в маленькой негритянской церкви. Надо сказать, что Махали Джексон осиротела, когда ей было всего 4 года, ее мама умерла, ей было всего 25 лет. И она переехала по настоянию отца, переехала жить к своей тете, которую звали Махая Дюк Паул. Но тетя не очень, так сказать, любила музыку в своем доме, но ее двоюродная сестра Махали, двоюродная сестра, очень любила всякие записи. И вот поэтому Махали очень в раннем возрасте стала распевать, уже у нее проявился вот этот ее невероятный голос, и она распевала гимны и старые госпелс, где-то гуляя вокруг дома. Но надо сказать, что и в церкви она начала петь с 5 лет. А подростком она с упоением слушала пластинки знаменитых блюзовых певиц Аиды Кокс, Мэми Смит, и самый знаменитый из них Бесси Смит, которая была, так сказать, титул у нее был «Императрица блюзов». И одно время Махалия очень даже колебалась, не обратиться ли ей в ту же карьеру. Но в конце концов все же решила сохранить верность духовной музыке, которая не изменяла до конца своих дней. В 16 лет Махалия отправилась в Чикаго и работала горничной в отелях и упаковщицей на фабрике. Но конец недели в лучших традициях своей семьи она отдавала организованную ею вокальному квартету, с которым она выступала на молитвенных собраниях негритянской общины, на похоронах. Кстати, вот такая традиция играть хорошую музыку, петь спиричуэлс на похоронах, она бытует и по сей день. И таким образом, вот Махали переходила из одной церкви в другую, и так постепенно как бы росла ее слава, пока, так сказать, на уровне города только. Давайте вот послушаем еще одну песню, которая называется «Summer Time», но здесь она у нее в такой транскрипции «Mother's Last Child», то есть ребенок, который потерял маму почти про себя. Мы много раз слышали «Summer Time» во многих уже исполнениях. Я специально вам ставлю каждый раз другого исполнителя. Обратите внимание, как Махали Джексон сделал эту песню.

Она много, как я вам сказала, вот пела в маленьких церквях, но после представления с «Принц Джонс Сингерс» она записала первую свою пластинку. Это в Decca Records. Это было в 1937 году. Но, к сожалению, вот эта запись, она была не очень популярна. И она начинает путешествовать с композитором Томасом Дорси. И поет тоже госпелс в различных, так сказать, городах. И вот тогда начинает расти популярность Махалии Джексон. И вот после второй записи, которая была сделана в Apollo Records, вот тогда-то приходит к ней потрясающая известность. И вот я, как вам говорил, мы уже слышали эту песню «Move on up a little higher», «Поднимись еще немного выше». Вот она достигла неслыханного, как я вам сказал, для госпела тиража, более миллиона было продано в то время. И она начинает вот с 52 года гастролировать в Дании, Франции, Англии, выступая уже на эстраде крупнейших концертных залов, после чего получает уже настоящее признание у себя на родине. В первую очередь у музыкантов и любителей джаза. Обратите внимание, как повторяется история, когда мы с вами говорили об Оскаре Питерсоне. Вот не только у нас в России, помните, была такая традиция, что если где-то там признали человека, вот тогда уже о нем, так сказать, во всеуслышание говорят и на родине. Вот, к сожалению, здесь тоже не всегда, везде, в общем, этот мир достаточно консервативный. И вот с 54-67 год она записывается на Columbia Records. У нее очень много записей. И вот, конечно, ее уникальный голос звучит и на радио, и на телевидении, и в концертах буквально по всему миру. И я хочу, чтобы мы послушали сейчас еще одну песню. Как видите, дорогие друзья, в этих программах я всегда хочу, чтобы больше звучала музыка. Это старинная негритянская песня. Называется она «Just a Closer Walk with Thee». То есть «Просто идти рядом с тобой». Она на юбилей Армстронга посвятила ему и спела вместе с ним. У меня нет, к сожалению, этой записи, но эта песня потрясающая есть. Это просто лайв, что называется, записанная с концерта. Давайте послушаем.

вот в 1954 году она начинает вести свое шоу на радио CBS, а это происходило обычно с воскресенья вечером. И также она бывала в выступлениях Эда Силливана в его шоу в 1956 году, где она буквально ворвалась со своей госпел-мьюзик в американскую мейнстрим-музыку. И она пела, кстати, и президенту Эйзенхауэру, она пела Кеннеди на его инаугурейшн-балу в 1960 году. А вот в 1957 году она появилась на Ньюпортском джазовом фестивале и была встречена долгой овацией. И 6 месяцев спустя она записала вместе с оркестром Дюка Эллингтона вторую, четвертую, финальную части новой редакции его монументальной сюиты «Black, Brown and Beige», «Черное, коричневое и бежевое», «Spirituals Come Sunday», «Приди воскресенье» и 22-й «Псалом Давида». И вот... С 55 года и практически до ее смерти она очень дружила и была очень близка с Мартином Лютером Кингом. Она выступала на его там, где он, как правило, говорил. И также вот его знаменитая речь, которая называлась «Have a Dream», это которая была произнесена в марте в Вашингтоне в 1963 году. Она пела как раз вот перед этой его речью и после нее. И 5 лет позже, когда был убит Мартин Лютер Кинг, она пела на его похоронах. Но давайте, дорогие друзья, послушаем еще одну ее песню, которая называется «Highway to Heaven» – «По дороге в рай». Кстати, это запись 1961 года.

дорогие друзья, вот интересно, что именно в конце 50-х годов вот американская, а затем европейская молодежь неожиданно открыла для себя сенсационную новинку – рок-н-ролл. Ну, давайте, вот мы уже с вами столько прослушали Махалию Джексону, в частности, вот это вот, да, «По дороге в рай». И вам ничего это не напоминает? По-моему, вот ясно, откуда все приходит, правда? И мы здесь можем вспомнить также «Битлз», которые вот весь ритм и, так сказать, многие построения своих песен были взяты тоже из вот этих негритянских спиричуэлс. Но все же я бы сказала, что вот той энергии, динамики, манеры игры, вот, которая наравне, конечно, с блюзом, вошла вот в современную музыку, мне кажется, все же не дотягивает. Вот все же это то несколько вот ослабленный, размытый, анемичный вид. Вот той крови, плоти, вот этого вот энергии, которую несет Махалия Джексон своих спиричуэлс, все же нет современной музыки, правда? Хотя, ну что говорить, это как бы основа. И хорошо, что она, так сказать, развелась в какие-то другие формы. Но вот я хочу в связи с этим дать вам послушать еще одну песню, которую вы точно знаете совершенно и много раз слышали. И, конечно, самое известное исполнение этой песни принес Луи Армстронг. Вот послушайте, вы ее узнаете сразу.

туром в Мюнхене, с ней случилась вообще беда, она потеряла сознание. И, в общем, она как-то перестала, конечно, давать большие концерты. Умерла она 27 января 1972 года в своем доме в Чикаго. Но что говорить, голос этой выдающейся певицы, если я совсем девочкой, услышав знаменитая пластинка Махалия Джексон, она была одна у нас издана в России, и я так рада была, когда я говорила о ней, что такое количество людей откликнулось, как выяснилось, вот все же я была не одна, и знали, и любили эту пластинку. Кстати, я выходила на русский сайт, там ничего нет, кроме ни информации о ней, ни биографии, ничего. Есть только информация на самой пластинке, и вот есть только вот этот единственная пластиночка, которую везде там как бы можно ее скачать. Но, повторяю, на YouTube есть огромное количество, выбор гигантский и лучшего качества. Но я рада, дорогие друзья, если для кого-то сегодня прозвучала эта музыка вновь, вновь, так сказать, вы познакомились с еще одной ярчайшей личностью в американской музыкальной истории. И, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу еще одной выдающейся, на мой взгляд, песни, которую вы тоже хорошо знаете, «Down by the Riverside», то есть «Идем вдоль реки».

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidzon Radio.
1: Новости на
2: Davidzon Radio.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Техасского университета разработали экспериментальный назальный спрей, который в опытах помог обратить вспять возрастные изменения мозга. После двух доз у животных улучшилась память, снизилось хроническое воспаление и восстановилась работа клеток мозга. С возрастом в мозге развивается хроническое слабо выраженное воспаление. Оно связано с ухудшением памяти, снижением способности к обучению и повышенным риском деменции и болезни Альцгеймера. Авторы новой работы считают, что этот процесс может быть обратим. Спрей вводили через нос, что позволяло доставлять препарат напрямую в мозг. В тестах на память животные после лечения лучше распознавали знакомые объекты, замечали изменения в окружающей среде и успешнее справлялись с заданиями по сравнению с контрольной группой. Особенно ученых удивило то, что эффект проявлялся быстро и сохранялся в течение нескольких месяцев после всего двух доз препарата. Авторы считают, что в будущем технология может использоваться для замедления возрастного снижения когнитивных функций, лечения деменции или восстановления после инсульта. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. Из-за нехватки кадров администрации Трампа стало сложнее реализовывать часть госпрограмм. Более 10 тысяч юристов покинули федеральные ведомства из-за действий Трампа. Десятки известных музыкантов отказались участвовать в концерте на южной лужайке Белого дома в честь дня рождения Трампа и юбилея Америки. В НАСА показали роверы, на которых астронавты будут ездить по спутнику Земли. И о погоде.

0: В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на «Фарбренген» – хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон». Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
1: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
12: Радио, радио, радио.
13: Дэвидсон Радио.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с наступившим первым днем лета. Мы начинаем передачу «Творческая гостиная», для которой создают для вас звукорежиссер Ахмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Если вы пропустили какую-то нашу передачу и захотите снова ее послушать, то вы это можете сделать на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «КАЦО», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Некоторые ведущие стараются сделать передачи о творчестве известных авторов. Мне же кажется важным вспоминать авторов, не отмеченных всеобщим вниманием, или вообще позабытых, или вовсе неизвестных, дабы их творческие усилия не канули бесследно в лету. Сегодняшний виртуальный гость нашей передачи – бард Александр Суханов. Довольно хорошо известен подлинным любителям бардовской песни, а несколько его песен известны больше его самого. Мне хочется сегодня устранить эту несправедливость и, если можно так выразиться, восстановить баланс. А то ведь нередко бывает, что знают песню, но не знают ее авторов. Александр Суханов родился 25 мая 1952 года в Саратове. Его отец хорошо играл и пел, но, к сожалению, рано оставил семью и рано умер. Мать работала портнихой на нескольких работах, чтобы дать сыну хорошее образование. И у нее это получилось. В детстве Александр учился музыке, окончил музыкальную школу по классу скрипки. Сам научился играть на баяне, а потом на гитаре. А в школе он обучался с математическим уклоном и закончил ее в 1969 году серебряной медалью. В старшем классе стал победителем Всесоюзной олимпиады по математике и был приглашен без экзаменов сразу в два лучших советских института – МГУ и Московский физико-технический институт. Он выбрал мехмат, который окончил с отличием в 1974 году. Затем поступил в аспирантуру и получил степень кандидата физико-математических наук. После этого преподавал высшую математику в военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина. 1969 года Суханов начал писать песни на собственные стихи, а также на стихи таких известных поэтов, как Самуил Маршак, Иосиф Уткин, Перси Шелли, Александр Вертинский, Александр Пушкин, Николай Рубцов и других. С большим успехом исполнял он свои песни, аккомпанируя себе на шестиструнной гитаре. Послушаем одну из лучших его песен, с моей точки зрения лучших, на стихи Омара Хайяма. «Романс о старости». Ахмаль, поставьте, пожалуйста, песню, файл номер один –

концом не позволит нам небо в безумстве.

На мой взгляд и вкус, это, как говорится, попадание в яблочко. Полная гармония текста, музыки и исполнения. Я не могу сказать, что это характерно для всех песен Суханова, но есть и другие удачи. Например, знаменитая «Зеленая карета» на слова поэта Авсея Дриза, а музыка исполнения Александра Суханова. Поставьте, пожалуйста, второй номер «Зеленая карета».

Как в одном человеке совмещается и математика, и искусство, это большой вопрос. Думается, Суханов был гармоничным человеком. И мне трудно сказать, что он больше любил математику или бардовскую песню. Хотелось бы верить, что песню. Он принимал участие во множестве концертов, участвовал в разных фестивалях. Так, в 1975 году он стал победителем знаменитого Грушинского фестиваля с песней «Апрель». Здесь все его, и стихи, и музыка, и исполнение. Послушаем эту песню. Номер 3 файл, пожалуйста, Акмаль.

теплых

Мне кажется, это далеко не лучшая песня Суханова, но мы судим авторов по их вершинам, которым я бы отнес песню на слова французского поэта Поля Верлена в переводе Владимира Микушевича, который называется «Два призрака». Музыка и исполнение Александра Суханова. Послушаем сейчас песню «Два признака», это файл номер 4, Акмаль, и уходим на перерыв.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых пришла к выводу, что глаза позвоночных, включая человеческие, могли возникнуть из единственного центрального глаза древнего животного, жившего около 600 миллионов лет назад. Ученые пришли к выводу, что общий предок позвоночных был похож на маленькое червеобразное существо с двумя боковыми глазами и одним центральным глазом на верхней части головы. Позже предки позвоночных перешли к малоподвижному образу жизни и начали зарываться в морской грунт. В таких условиях сложные боковые глаза стали бесполезны и постепенно исчезли. Позже, когда эти животные вновь вернулись к активному плаванию, им снова понадобилось полноценное зрение. Эволюция переиспользовала сохранившийся центральный глаз. Он постепенно усложнился, разделился на две части и сместился по бокам головы, сформировав современные парные глаза позвоночных. Авторы считают, что именно это объясняет необычное устройство человеческой сетчатки. Исследователи также предполагают, что древний центральный глаз полностью не исчез и сохранился в виде эпифиза – шишковидной железы в глубине человеческого мозга. Сегодня она участвует в регуляции сна через выработку мелатонина.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
6: Начало показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
20: Новости.
21: Аналитические передачи.
20: Репортажи. Мнения экспертов.
21: И прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
23: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
24: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
25: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
0: Дэвид Зон Радио. Радио.
26: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
26: Дэвид Зон Радио.
27: Мы продолжаем передачу творческой гостиной, посвященную барду Александру Суханову. У микрофона ведущий Александр Соколов. За звукорежиссерским пультом звукорежиссер Акмаль Тахиров. Любую нашу передачу вы можете найти на моем канале на YouTube. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски Александр Соколов, в скобках написать «Кацо». Это мой псевдоним. На открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Вот недавно у нас была передача с поэтом необычным и писателем Михаилом Рабиновичем. К моей радости, эта передача набрала на YouTube достаточно много просмотров, более 500. Но, к моему огорчению, народ у нас очень, так сказать, жадноватый на чувства, эмоции. Лайк поставили, там лайки, но хоть бы кто-то что-то написал бы, автору уже интересно ваше впечатление. Это не обязательно похвала, может быть, критические какие-то замечания. Для авторов это очень важно. Поэтому те, кто заходит на YouTube, пожалуйста, как-то реагируйте на передачи. У Суханова, мне кажется, наиболее удачные песни написаны не на его собственные стихи, а на стихи хороших известных поэтов. Таких, например, как Николай Заболоцкий. Послушаем песню «Можжевеловый куст». Музыка и исполнение Александра Суханова. Это у нас номер 5 файл. «Можжевеловый куст».

0: Александр Суханов очень дружелюбно относился к коллегам по бардовскому цеху и не жалел для них теплых слов. Неравнодушный был человек во всех отношениях. Они отвечали ему взаимностью. Так, например, очень известный бард Олег Митяев рассказывал, что когда в молодости подрабатывал электриком на катке, то ставил для посетителей, старался ставить только песни Александра Алексеевича Суханова, чтобы люди приобщались к прекрасному и не слушали всякую ерунду. Но вот скажите, разве не прекрасна эта песня, которую мы сейчас услышим, «Уезжаю в Ленинград», в которой столько чувств и невысказанных мыслей? Послушаем файл номер 6 песни «Уезжаю в Ленинград».
1: Как я рада, как я рад.

В 1981 году фирма «Мелодия» выпустила первую пластинку Александра Суханова. Личная жизнь этого талантливого исполнителя сложилась не сразу. Первый раз он женился еще в молодости и стал отцом двух дочерей-близнецов. Но девочки брак не скрепили, и последовал развод. Впоследствии дети порадовали Александра Алексеевича рождением внуков. Аспирантура Московского государственного университета подарила Суханову не только необходимые знания и степень кандидата физмат-наук, но и знакомство с нынешней его избранницей Елизаветой. Со слов Елизаветы, в вузе он являлся этаким байроновским Чайльд-Гарольдом, к которому студентки боялись даже подступиться и даже заговорить с ним. На самом деле Суханов был очень даже нежный, лиричный, романтичный автор и человек. Послушаем его песню «Осенний клен», номер 7.

подобно древу, осени простому, смолчи, мой друг. Не забывай, что выпрямится снова незапылен, но умудрен.

Сегодня мы говорим с вами о талантливом человеке, который немало потрудился для нас с вами, чему я вас всех и призываю. Не бойтесь трудностей, упорно идите навстречу своей мечте, не предавайте свой талант, и, я думаю, жизнь улыбнется вам. Вот у меня в квартире висят картины, писанные маслом, в основном цветы, одной пожилой художницы. К сожалению, она уже умерла, но она начала рисовать, когда ей было уже 70 лет. И мне очень понравились ее работы, я у нее купил. Не очень дорого это было, но я постарался побольше купить, потому что мою квартиру они, как мне кажется, украсили. Вот. Нет времени, когда надо начинать. Каждый начинает, когда, как говорится, не может не начать. Писать, рисовать, сочинять что-то, музыку там. Так что я всех призываю свои таланты не зарывать и не уносить в бездну, а оставлять в жизни. Мы с вами уже прощаемся песней, норвежской народной песней в переводе Юрия Вронского. Музыка и исполнение Александра Суханова. Песня называется «В деревянном башмаке». Такая немножко веселая песенка. Это номер 8. Я прощаюсь с вами. Не забывайте писать комментарии тем, кто слушает наши передачи на YouTube. Это помогает авторам. Номер 8, Акмаль. «В деревянном башмаке».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: В холода, в холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
10: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
14: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году — «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
0: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Во Франции появился самый большой многоквартирный дом, полностью распечатанный на 3D-принтере. Трехэтажный дом напечатали за 34 дня. В трехэтажном доме располагаются 12 квартир из категории «социальное жилье». Американка Ники Адамс превратила свою кухню в точную копию знаменитой комнаты из «Симпсонов». До этого Адамс ремонтировала свой дом в Алабаме, но кухня стала первым проектом, когда нужно было полностью изменить облик пространства. Адамс заменила пол, перекрасила всю комнату, покрасила бытовую технику и нашла различные предметы в духе сериала, включая такие элементы, как ручки на шкафах и легендарные занавески с кукурузой. На переделку кухни ушло 3 месяца. В соцсетях Ники делилась процессом, и это привлекло множество подписчиков. Китайский блогер Джи Лэй построил баскетбольную арену для кошек. Баскетбольная арена – не единственное творение для кошек. Инженер уже несколько лет работает над проектом целого кошачьего города с маленьким функционирующим метро, домом со своей уменьшенной копией внутри, банком, кинотеатром, супермаркетом, кафе. Помимо города для своих питомцев, Джи Лэй занимается благотворительными проектами. Он строит утепленные домики для бездомных. Бездомных кошек.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
4: Начало.

0: показа фильма.
1: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: «Дэвидсон Радио».
9: Мы любим Нью-Йорк.

0: радио. Мы любим Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Вот так щебечешь в эфире, а оказывается, тебя не слышно. Но сейчас Дима Банников, который, по-моему, тоже влюблен в Нью-Йорк, даст мне какой-то сигнал, слышно или нет, и я продолжу с вами гулять по Нью-Йорку, правда, пока виртуально. И, как всегда, по понедельникам Вероника Литвинова, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Кстати, как-нибудь, много с ним говорила о его творчестве, как-нибудь буду пытать его, какие же его самые любимые места в Нью-Йорке. Нет, пытать — плохой глагол, наверное, просто расспрашивать. Но сначала большое спасибо нашим спонсорам. Прежде всего, это доктор Патин, 718-234-67-67. И хотя впереди у нас чемпионат мира по футболу, страсти не шуточные, а доктор еще и фанат баскетбола, если что. Так вам на всякий случай говорю, все равно на каждый день он на своем посту ждет вас по адресу 7819 Бэй Парквей. Ждет не только он, но и его прекрасная команда. И телефон 718-234-67-67. Так что, если вы решили убрать ненужные морщинки или избавиться от мигрени, Бог вам в помощь. Бог в помощь в виде доктора Патина и нового ботокса Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил. 7819 Бэй Парквей. Будьте молоды, счастливы, красивы, а главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Russian School of Mathematics избавляет родителей от головной боли, а детей от страха перед математикой. Знаете, вот есть такое white pressure, это говорят, у людей поднимается давление, когда они видят, не любят математику, у детей поднимается, может быть, давление, не знаю или нет, а вот этот white pressure, это когда люди заходят к доктору в офис, к врачу, и у них нервничают, поднимается давление. Вот так же, мне кажется, поднимается давление еще и у родителей, когда надо делать уроки математики. И Russian School of Mathematics, конечно же, избавит вас от этого ужаса. 2583 Ocean Avenue, и ваши чада полюбят этот предмет. RSM 30 лет в бизнесе, около 100 отделений в Америке и Канаде. Здесь математику преподают весело и интересно. Раз в неделю ребенок приходит от прики до 12 класса, а вы видите в журнале или в табеле в годовом совершенно другие оценки, отличные от того, какие были в начале математического пути. Срочно записывайте телефон 929-267-4111. Russian School of Mathematics, 2583, Ocean Avenue в Бруклине, на Шипсербее.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, пользуясь служебным положением, передаю привет магазину Netcoast Market, а также поздравления с открытием нового отделения вкусненького по адресу Авеню Зи и Вест Третья. А на самом деле хочу сказать огромнейшее спасибо, потому что именно этот прекрасный магазин стал спонсором, спонсором угощений, да, угощений в школе Staten Island Tech. И приветствовали не только медалями, которые вручали от различных ассоциаций, соответствующие лингвистические организации, но также подчивали тут блинами со сметаной, со сгущенкой и вареньем, и подчивали тех деток, тех студентов, которые выиграли, которые участвовали в программе «Сила Байлитруси», «Эссей Контест», писали сочинения и стали победителями Олимпиады по русскому языку. Это, так сказать, теоретические знания. А какие практические вкусные знания получили ребята и поняли, что такое квас, назвав его русской кока-колой, а также сушки, пряники попробовали, морс и много-много чего интересного, за что сказали на русском языке. Большое спасибо магазину NetPostMarket, что он участвует в таких мероприятиях. Это просто здорово. Спасибо большое и приятного всем аппетита. Заходите в один из магазинов NetPostMarket, и точно можно будет вам сказать приятного аппетита.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И мы с Дмитрием Банниковым, пользуясь служебным положением, поздравляем Александра Федоренко, человека, который един во многих ипостасях. Он и ведет программу о прекрасных украинских песнях. Он и звукорежиссер, и инженер, и продюсер, и просто очень-очень креативный человек. Мы рады, что Александр в нашей команде. Желаем ему всего самого наилучшего. Но самое главное – здоровье, счастье и денег побольше. И чтобы он еще творил, творил и творил. Потому что я иногда вечером еду и слушаю эту удивительную передачу, которая называется «Мелодии украинской души». Ну, я не скажу с правильным акцентом, но, Саш, мы тебя любим, желаем тебе здоровья, всего самого-самого-самого лучшего. С днем рождения!

0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Что ж, друзья, пора экскурсии. И хотя в июле-августе экскурсоводам их достаточно тяжело проводить из-за жары, все равно люди любят и приезжать именно в этот сезон. И такой наплыв туристов у нас обычно летом и в рождественские праздники в декабре. Ну, а я напоминаю слова Мандельштама. Что делать в городе в июне? Не зажигают фонарей. На яхте, на чухонской шхуне уехать хочется скорее. Писал он, правда, в 1913 году и совсем не про Нью-Йорк. Но, тем не менее, сегодня поговорим о том, что делать в Нью-Йорке. Помогала мне составить этот список Лена Ленецкая, замечательная моя коллега и экскурсовод. И хочу сказать, друзья, что находите время, как сказал классик еще один, вкладывайте деньги в путешествия, вкладывайте деньги в чудеса. Но на самом деле, если вы слушаете эту программу или программы других людей, которые рассказывают о Нью-Йорке, и записываете, как та самая отличница или отличник, какими вы были в детстве, все в блокнотик, то вы и сами можете для себя любимых, для своих детей или для родственников, которые приедут к вам, сделать вот такой собственный путеводитель по Нью-Йорку. И я уверяю вас, что проведете одну экскурсию, потом подтянутся соседи, потом приедут еще родственники. Главное, чтобы их не было слишком много, потому как, гласит народная мудрость, люди счастливы два раза, когда гости приезжают и когда они уезжают. Ну что ж, что нас ждет? 7 июня по Мэдисон-Эвеню вниз от 38 до 27 пройдет 128-й Philippine Independence Day Parade. Что это значит? Это значит, что будет перекрыто, скорее всего, пятое тоже. В принципе, все можно это посмотреть заранее на соответствующих сайтах. Так что ничего такого страшного нет. Просто кто предупрежден, тот вооружен. 9 июня во вторник закроют 5-е авеню с 6 вечера до 9 вечера на 30 блоков. От 82 до 110 в городе пройдет 48-й фестиваль «Музейные мили». Двери каждого музея вдоль этого пути будут открыты для свободного посещения на протяжении всего мероприятия. Но сначала все-таки посетите веб-сайты музеев, чтобы узнать подробнее об этой программе, потому как бесплатно, то есть free of charge, значит, очереди будут еще те. Ну и, кстати, может быть, понадобится регистрация, ну, будет там разная музыка, угощение не в музеях, а вдоль вот этой зеленой мили. Но я думаю, что это будет очень приятное мероприятие. Вся информация на сайте www.mcny.org/event/museummilefestival. Так, да, 5-я авеню, бедная, все время ее закрывают. 14 июня, в воскресенье, уже утром с 11 утра вверх, начиная с 44-й улицы до 79-й, по 5-й авеню пройдет 69-й Annual National Puerto Rican Day. Значит, будут тоже пляски, острая еда и парад. Это значит, нужно объезжать обязательно центр, то есть 5-ю авеню. Ну и вообще, если кто-то к вам приехал, настраивайтесь в конец июня и июль на пешие экскурсии. Да-да, друзья, потому что не забывайте, что какое-то совершенно замечательное мероприятие нас ожидает, а именно чемпионат мира по футболу. В воскресенье, 21 июня, около синагоги на Элдридж-стрит, которая превращена в музей, с 12 дня до 4 часов пройдет уже в 25-й раз Egg Rolls, Egg Creams and Empanadas Street Festival. В общем, вас ожидает жгучая смесь еврейской, китайской и пуэрториканской еды. Даже страшно себе эту смесь представить. И все информация на сайте eldridgestreet.org/festival. Этот музей, кстати, не только такое устраивает. У них была экскурсия под названием «The Jewish Gangsters of Lower Manhattan». Была она, правда, в прошлом месяце, но заходите на их сайт. много вас ожидает интересного. 14 июня 1777 года, это год и день рождения американского флага. И 12 июня 2026 года в Нью-Йорке пройдет Flag Day Parade, то есть парад флага. Маршрут коротенький, от City Hall Park вниз по Бродвею до здания Francis Tavern, где примерно в 12:30 пройдет торжественная церемония. Вы прекрасно знаете, что это такое важное место. Там Вашингтон там собирал своих соратников. Можно и в другой в какой-то день обязательно туда заглянуть, потому как не только музей, но и пиво там знатное. francistavernmuseum.org. В Брайан-парке, мое любимое место, одно из моих любимых, тоже будет много интересного. 1 июня там, ну, наконец-то, пройдет Брайан-парк Reading Rooms Toast Reading Party. Написано: приносите с собой подстилки, любимые книги, располагайтесь на лужайке, но только с 6 до 8 вечера. Можно эти книги будет и пообсуждать. Видите, а еще говорят, что нью-йоркцы злые, такие все сумрачные, не улыбаются. Нет, они просто, очень времени у них мало. И город большой, и все куда-то бегут. Ну вот можно будет на этой чудесной лужайке посмотреть, что не все люди торопятся. brianpark.org/calendar/event/read-on-the-lawn-day. Также здесь же можно будет каждый будний день в 12:30 послушать фортепианную музыку. Какая прелесть. А по субботам в 12:30 в парке собираются любители пазлов. brianpark.org/calendar/event/puzzle-meet-ups. Ну, по-моему, очень даже неплохо. В нашем любимом Линкольн-центре 10, 12, 18, 24 и 26, записывайте, в 6:30, пройдут бесплатные танцевальные вечеринки на свежем воздухе. Танцуют все, и все танцуют свинг. LincolnCenter.org/summer-for-the-city. Какая прелесть. В Метрополитен-опере 6 июня неувидаемая классика «Днем Травиата», вечером Турандот. Всего лишь один день. Потом сцену оккупирует театр балета, а там тоже будет сплошная классика. 17-20 июня «Лебединое озеро». С 29 июня по 7 июля «Дон Кихот». И там же балет «Евгений Онегин». Не путать с оперой, которая только что прошла в Мет-опера. Так что балет нам тоже нужен, почему нет. Ну, раз мы сказали заветное слово «Мет», у нас же еще есть «Метрополитен-музей». И тут продолжают работать две совершенно прекрасные выставки. «Рафаэль», выставка «Рафаэля» до 28 июня еще можно успеть. И выставка «Костюма» аж до 10 января. И я разговаривала со своей коллегой, человеком, который знает об искусстве все, Лариса Рыбакова, которая работает на «Соседней волне». И она просто взахлеб, по-другому она не умеет, рассказывала мне, насколько необычно эта выставка и экспозиция костюма, насколько она здорово сделана. То есть не просто так костюмы выставили, а там все очень даже непросто, в хорошем смысле этого слова. Так что вперед, я думаю, что надо сходить обязательно. 7 июня там уже откроется любопытная выставка «Musical Bodies», на которой будут представлены как музыкальные инструменты, так и картины с их изображениями. Ну и не забывайте, конечно, про музей Клойстерс. Выставки, может быть, там и не часто, но сейчас интересная выставка «Creatures of Myth and Imagination Europe and the Americas». На этой выставке различные предметы представлены, включая скульптуру, керамику, изделия из слоновой кости, текстиль, картины и изделия из металла. В общем, интересно. Ну и, конечно же, не забывайте про воду. Не забывайте, что можно покататься, что есть у нас такси. Я всегда уговариваю туристов обязательно конечно, кто-то хочет на Статую Свободы посетить остров и увидеть Liberty Island. Но если этого делать не хотите, можно же и подплыть к ней практически. И даже на том замечательном пароходике, который ferry нас отвозит в Стэттен-Айленд и обратно. Ну вот, между прочим, в Манхэттене этим летом можно будет поплавать на байдарке, причем даже бесплатно. На пирсе 26, на Гудзоне, по выходным дням с 10 до 4:30, а начиная с 16 июня по вторникам и четвергам с 5:30 до 7:15 вечера. Можно аж 20 минут ха-ха-ха-ха поплавать, но очередь будет живая, уж извините. И тоже на Гудзоне, также на 96-м причале можно поплавать на байдарках, только там немного другие часы, вся информация Manhattan Community Boathouse.org. И сказать, что в Нью-Йорке танго популярно, это не сказать ничего. Прямо отправляемся в Аргентину. Нет, в Аргентину не поедем, поедем в Центральный парк. Каждую субботу с июня по сентябрь с 6 до 9 вечера вы можете присоединиться к Централ Парк Танго и потанцевать у памятника Шекспиру, который находится посередине парка на уровне примерно 67-й улицы. Ну, не умеете танцевать, стесняетесь, не хотите, так на других посмотрите. Оставайтесь с нами буквально через несколько минут после новостей и рекламы. Мы вновь вернемся в самый прекрасный город на свете, в частности, в Нью-Йорк, район Манхэттена, и поговорим о том, что будем делать с вами в июне, жарким летом 2026 года.
0: Это Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Индиец собрал коллекцию из 858 бумажных стаканчиков со всего мира. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса. По мнению рекордсмена, благодаря целеустремленности и дисциплине можно достичь любой цели. 21-летнего мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за планирование теракта на концерте Taylor Swift в Вене. Его арестовали по наводке ЦРУ за день до первого из трех выступлений Swift в 2024 году. Все три концерта, на которые должны были прийти сотни тысяч слушателей, отменили. Еще десятки тысяч человек намеревались собраться возле стадиона без билетов. В деле был второй фигурант. В подготовке теракта на концерте он не участвовал, его приговорили к 12 годам тюрьмы. Суд Лос-Анджелеса обязал 86-летнего ветерана Карла Уэсткота выплатить Кэти Перри более 3 миллионов долларов после проигранного судебного разбирательства, связанного с продажей особняка в районе Монтесито в Калифорнии. Судебная тяжба началась еще в 2020 году. В 2025-м суд встал на сторону Перри и признал покупку действительной. Тогда за срыв сделки ветеран выплатил звезде почти 2 миллиона долларов компенсации. Сейчас суд обязал ветерана заплатить еще более 3 миллионов долларов на адвокатов и около 345 тысяч долларов на судебные издержки.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Тараканы, тараканы, тараканы.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
18: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
1: Именно так, дорогие друзья, продолжаем передачу, гуляем сегодня с вами по Нью-Йорку и, надеюсь, скромные рекомендации Лены, Димы и мои вам помогут выбрать ваши июньские, еще не июльские, нет, тропинки, но не забывайте, что у нас огромное количество парадов и главное мероприятие, мы принимаем чемпионат мира по футболу. Я рассказывала, какие будут изменения в городе. Если что-то еще будет происходить, обязательно об этом вам тоже расскажу. Ну, а сейчас о наших прекрасных спонсорах. Это садик Бэмби, который находится по адресу 2114 Браун-стрит. Вы, наверное, чувствуете, что я улыбаюсь, а я улыбаюсь, потому что обе мои девчонки ходили туда, и сейчас, когда мы вечерами гуляем, они обязательно проходят мимо любимого домика детства. 2114 между Эвеню Ю и Эвеню Ви, 718-368-1817. Что здесь ждет ваших малышей? Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Вечно я там плакала от счастья, от радости. Удобные кондиционированные автобусы забирают из тех районов города, принимаются ваучеры на продленный день и обширная летняя программа. Есть бассейны, представляете, как здорово в такую-то жару. А питание, ох. Передавайте привет Роме, Наташе, Ларисе, Венере и всем остальным воспитателям. Поверьте, вы не пожалеете. Записывайтесь, время еще есть. 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. Бэмби, 2114, Браун-стрит.
18: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И, как всегда, вам желает здоровья доктор Патин, но говорит, чтобы на всякий случай вы записали его номер телефона 718-234-67-67 по адресу 7819. Располагается не только его институт красоты, но и семейная поликлиника, где работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Не забывайте, если вдруг какие-то родинки, нежелательные кожные образования, приходите и за один визит опытные врачи хирургическим или нехирургическим путем уберут это противное кожное образование, сделают это очень быстро, профессионально и абсолютно безболезненно. 718-234-67-67-78-19 Уэйд Парквей.
18: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: В общем, Центральный парк в в любое время года можно что угодно делать. Может быть, даже когда вы приедете, вы увидите какую-то съемку, потому что это, как считается, самая снимаемая локация, как говорит нынче молодежь, вообще в мире. Но я бы немножко, хотя и патриотка, поспорила. Мне кажется, что Париж и Эйфелеву башню снимают не меньше. А может, я просто пересмотрела французских сериалов, например, «Эмили в Париже». Но давайте вернемся к вам, к нам. Предлагаю вам вернуться к нам сюда, в Центральный парк. Например, для, ну, вот говорят, для бабушек 60+. Ну, не для бабушек, 60+, это новые 40. 5 и 12 июня будут проводиться бесплатные уроки большого тенниса на теннисных кортах, там их около 30. Так что, пожалуйста, заглядывайте на сайт City Park Foundation Seniors events/tennis, и вот будет просто замечательное дело. Еще в парке можно на том же месте, где зимой каток, с 8 утра до 9 вечера поиграть в очень популярный пиклбол. По-моему, у нас Вадим Александрович этим увлекается. Час, правда, стоит от 80 до 120 долларов, но играют же, как правило, 4 человека, так что можно себе позволить. И, конечно, самое известное летнее событие в парке – это «Шекспир» в полностью обновленном Делакорт Тьетре. До 28 июня там идет «Ромео и Джульетта». Попасть на это бесплатное представление, правда, весьма сложно. Во-первых, живая очередь, их аж 3 – то есть для людей золотого возраста и людей с disabilities линии отдельные. Есть еще и другие способы, например, лотереи можно выиграть. И где это все посмотреть? На сайте centralpark.com events free Shakespeare in the park. Еще в Центральном парке будет очень интересное мероприятие, а именно прямо на лужайке Центрального парка со 2 по 21 июня с 7 до 9 вечера, а также 5 июня и 11 июня, еще днем с 11 до часу дня, будет представлено шоу «The Tragedy of Julius Caesar». Актеры во время двухчасового представления будут несколько раз менять место действия физически, и предполагается, что зрители будут следовать за ними. Начинается все на 103-й роуд из Central Park West. Это бесплатно, но все-таки предлагают зарегистрироваться. Если хотите, можно и подстилки взять, какие-то пледы, складные стульчики. Ну, естественно, если дождь, то никакого Юлия Цезаря, тогда все отменяется, и тогда в ближайшую кафешку, ну, цезарь-салат можно съесть, тоже неплохо. Показательные бои гладиаторов в Центральном парке, совсем рядом с Метрополитен-музеем, пройдут 13 июня в 2 часа дня. На показательные бои люди в доспехах придут. Ну, наверное, детям будет любопытно посмотреть. И от все это, конечно, опять centralpark.com, events, gladiators, NYC. 10 июня в 8 часов вечера на Большой Поляне в Центральном парке пройдет концерт классической музыки Сен-Санс, Равел. А вы на пледике, на лужайке. Просто прекрасно. После концерта еще фейерверки обещали. Ну, наверное, будет толпа. Но ничего страшного. Вход, кстати, на эту поляну с West 81 или с 86. Это Central Park West или с 5 Avenue на уровне 79 или 85. Вся информация nyfield.org concerts tickets. И, кстати, что это мы, мой любимый Бруклин, забыли. Точно такой же концерт пройдет 12 июня в 8 часов вечера в Бруклине в Long Meadow Balfields в Проспект Парке. Тоже, думаю, будет много народу. В Дэвид Геффен Холл в Линкольн-центре лобби, где есть большой экран, вход туда свободный. И вот во время концертов тоже можно войти и прямо в прямом эфире послушать концерт бесплатно. 6 и 7 июня губернаторский остров, до которого можно только доплыть на пароме, а доехать нельзя, оккупируют футболисты. Их много, 100 команд, более 1000 игроков. Там пройдет Governors Cup 8. Зрители могут посмотреть бесплатно. Представляю, что будет твориться с болельщиками. Когда вижу суммы, которые люди готовы отдать за билеты на чемпионат мира, мне просто становится плохо. Ну что не сделаешь ради любимой команды. Но все-таки на этом прекрасном острове через неделю, как оттуда уйдут буйные болельщики и страсти футбольные несколько утихнут, подчеркиваю, только там, После этого там 13-14 июня будет Jazz Age Lawn Parking. Сотни людей в костюмах эпохи Великого Гэтсби заполнят остров и будут танцевать под музыку того времени. Также будут уроки танцев, выставки старинных автомобилей 20-х годов, пикник, игра в крикет. Ну, в общем, приезжайте, не пожалеете. Да, между прочим, в день летнего солнцестояния 21 июня там тоже будет пикник на острове. Ну, там куча ресторанов, билетов не надо, приходи, расстилай свой плетик, можно с собой что-то взять. И отдыхай, наслаждайся, и на людей можно посмотреть, и себя показать. Венский королевский оркестр выступает в Нью-Йорке 2 июня вечером в Карнеги-Холл в честь 270-летия со дня рождения Моцарта. Кстати, забегая вперед, скажу, что и Галкин к нам приедет. Будет выступать в Карнеги-Холл, правда, уже в следующем году. 20 июня в Бруклине на Кони-Айленд, совсем рядом с океаном, пройдет парад русалок. Сначала были опасения, что парад не состоится, а потом все-таки деньги нашлись. Любопытно, я была пару раз, ну, на любителя такое дело, но веселье вам обеспечено. Начинается на Вест-21-й стрит из Сёрф-Эвеню в час дня, идет парад по своему маршруту, но потом участники рассеиваются по бордвоку и начинается тусовка. В 2023 году в Веруне на Арена ди Верди прозвучала опера Пуччини «Тоска». Это представление, естественно, засняли, превратили в кинофильм, и вот этот кинофильм можно будет увидеть в 6 вечера 15 июня в Брайант-парке. Там поставят большую сцену с экраном. Ну и также вот футбол играю, пытаюсь играть в лотерею, пыталась, ничего не получилось, но что делать? Не получилось выиграть билеты для своих друзей, которые приезжают, хотя говорят, что все равно пришлось идти самой, билеты не, ты не можешь отдать никому. Но в любом случае, что делать? Ну, напоминаю, что чемпионат у нас 17 июня по 19 июля. По 19 июля город будет перекрыт, поэтому, пожалуйста, очень прошу вас заранее смотреть, если вы отправляетесь в Нью-Джерси или в Манхэттен, как меняются маршруты транспортов. Ну, на самом деле матчи, в общем-то, будут проходить в соседнем штате Нью-Джерси, но для тех, кто хочет поболеть не у себя дома на диване, а в окружении таких же ярых болельщиков, то в Нью-Йорке, в Бруклин-Бридж-парк, организовано специальное место, начиная с 17 июня. Там будут повешены специальные огромные экраны, и будет живая музыка и всяческая еда. Там также будут специально сделанное футбольное поле, где будут проводиться турниры и любительские игры. А 12 июня матч США-Парагвай можно будет посмотреть на большом экране, установленном в не так давно открытом Вагнер-парке, который находится рядом с музеем Холокоста. И, между прочим, там будут просто замечательные закаты. Вся информация downtownny.com, news, Wagner Park Events, сама. 2 июня в аукционном доме, то есть завтра, Кристи, пройдет аукцион «Old Masters and 19th Century Paintings». Те, кто не смог попасть туда раньше, многое пропускает. Нужно посмотреть. А 10 июня там же, в Кристи, пройдет аукцион под названием «Дизайн». Тоже любопытно. Ну, потом каникулы, аукционом тоже нужно отдыхать. У Сотбис тоже 2 июня, но хоть разорвись, тоже Old Master and 19th Century Paintings. Вот так вот получается. А 20 июня в Рокфеллер-парке, это 16 Riva Terrace, пройдет Swedish Midsummer Festival. Как всегда ожидается, национальная еда, музыка, танцы. Это прелестный парк с большими лужайками на берегу Гудзона. Можно там погулять, пройтись по набережной от Brookfield Place на север. В Brookfield, я вам рассказывала, совершенно замечательные витражи выставленные, есть что посмотреть. Интересная выставка в Бруклинском музее «Iris van Herpen, Sculptures de Sensus». Iris van Herpen – нидерландский модельер, который создает потрясающие платья. Ну, выставка будет долго, можно не торопиться. Brooklynmuseum.org посмотрите. Лодочная станция в Центральном парке уже открыта 2 месяца. Ах, как романтично. Покататься можно здесь с 5 утра до 7 вечера, $25 в час по будням и 30 по выходным. Но 1 часа вполне достаточно, чтобы полюбоваться видами красивыми. Но 4 человека в лодке наличные не принимаются, кстати. Ну и тут же можно сделать предложение на этом мостике. Да, и сказать заветные слова «Я согласна». А может быть, и я согласен. Мир меняется. И ладно, по поводу, не будем сейчас по гендерному признаку никого не будем обсуждать, потому как обожаю я смотреть и иногда снимать тайком, как люди счастливо вот делают предложение на этом мостике и надеются прожить всю жизнь. Бог в помощь, так сказать. А на небольшом рудике, те, кто не хочет лезть в лодку, можно и маленьким парусником поуправлять. Парусник плавает, а вы кнопки нажимаете, особенно для детей здорово. Стоит $17 в час. Открыто с 11 утра до 6 вечера. Ну, а по субботам утром члены местного яхт-клуба проводят здесь свои регаты. Вот так вот. Так, 20 июня в 7 вечера Sky Playhouse at Hunter's College Анатолий Белый и Арнольд Гискин объединяют усилия в спектакле «Часть жизни» по произведениям Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Осипа Бродского. Уверена, что это будет интересно. И, друзья, бесплатные туры, представляете, 27 и 28 июня в честь 250-летия подписания Декларации независимости члены Ассоциации гидов проведут бесплатные туры. Выбор просто обалденный. И финансовый квартал, и Центральный парк, и дневные туры, и вечерние. В 2 часа дня, в 3, но надо обязательно зарегистрироваться. www.ganyc.org. Free tours celebrate America's 250th anniversary. Ну и, конечно, цветение. Пик цветения. Роза, между прочим, цветок штата Нью-Йорк в Бруклинском ботаническом саду Крэнфорд Роуз Гарден. Шикарный розарий. Особенно хорошо там в начале июня. Просто прекрасно. Сад открыт с 10 утра до 6 вечера. Все дни, кроме понедельника. И если билет заранее покупать онлайн и выбрать комьюнити тикет, то этот билет вы получите вообще бесплатно. Представляете? Итак, events.lip.events.com, event, Brooklyn Botanic Garden, admission. Вот какие интересные у нас вещи нас ждут, но еще несколько минут у нас остается, поэтому хочу напомнить, что 100 лет исполняется Мэрилин Монро, человеку, которого считали, ну, скажем так, не очень вроде как умные, а она была таки очень умным человеком и читала классику, мало кто ее понимал. Сестра написала, да, у нее была сестра, хотя образ был такой у нее, знаете, человека, который одинок, такую иногда она все-таки играла, такой имидж у нее был, скажем так, сиротки, но тем не менее 100 лет исполняется этой актрисе, которая так хотела простого человеческого счастья, а не получилось. И это, конечно, не может нас не расстраивать. Ну и я еще раз говорю, что призываю вас отправиться на экскурсии, потому как в Нью-Йорке есть много чего интересного. И сейчас я вам уже рассказывала, что огромная скульптура фигура Месси, стоит у 17-го пирса. Видела, как везли Роналдо. Ну и вообще город постепенно наполняется вот этой символикой как футбольного сумасшествия. Говорю это без всякого сарказма. И, кстати, в школе мы вспомнили Мэрилин Монро, то, что ей исполняется 100 лет. Она обожала Чехова. И вот 11-го, 1-го, 13-го, 14-го, 18-го, 19-го, 20-го и 21-го июня в 6:30 вечера будет исполняться пьеса Чехова будут играть дядя Ваня, Анкл Ваня на английском языке. И называться это будет «Анкл Ваня, Under the Stars», да не где-нибудь, а в Castle Clinton National Monument, The Battery, в том самом, где продаются билеты на статую свободы, и в том самом, где все время люди спрашивают, это что, вот этот Клинтон? Нет, это другой Клинтон, был такой губернатор, его портрет вы можете видеть в Метрополитен-музее, в зале американского искусства, но об этом я уже расскажу в следующей передаче. Можно билеты купить на сайте shakespeare-downtown.org/tickets. Так что желаю вам провести июнь с пользой. Наш нынешний мэр объявил, что можно будет на некоторых улицах играть в футбол, и плюс будут какие-то вещи для детей бесплатные. Обязательно об этом тоже расскажу, потому что знаю, что некоторым родителям, которые работают, невозможно отправить детей в лагерь или на дачу. Все это очень сложно, поэтому будем вместе искать, где бы нам с детьми, куда бы сходить, и чтобы это было, что называется, с пользой для дела. Затем я с вами прощаюсь, желаю вам отличной погоды, и смотрите хорошие фильмы, и ходите на экскурсии с хорошими гидами, читайте хорошие книги, но самое главное, общайтесь с хорошими людьми, это архиважно. До встречи!

«Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет

0: Это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья распорядился провести проверку урегулирования по делу Трампа против АРС. Рейтер пишет, что это связано с иском о действиях налоговой службы и политически чувствительным соглашением. В Вашингтоне продолжается спор о том, имеет ли Трамп право продолжать военные действия против Ирана без нового согласия Конгресса. Республиканские лидеры ранее откладывали голосование по резолюции о военных полномочиях, и теперь вопрос возвращается в июньскую повестку. Министр войны Пит Хексет выступил с предупреждением, заявив, что Пентагон полностью готов к возобновлению полномасштабных боевых действий и нанесению новых ударов, если текущие переговоры окончательно провалятся. В Иране в ответ заявили, что Тегеран не подпишет соглашение, пока права иранского народа не будут гарантированы в полной мере. Верховный суд выходит на финишную прямую по делам, которые могут повлиять на промежуточные выборы. Рейтер отмечает, впереди решение по избирательному праву, финансированию кампаний, почтовому голосованию в Миссисипи. В Нью-Йорке состоялось долгожданное и знаковое событие для туристической индустрии города. После масштабной и полной реконструкции для постояльцев вновь открылись двери знаменитого гостиничного комплекса «Миллениум Премьер», расположенного на Таймс-сквер. Международная группа владельцев полностью обновила 124 гостевых номера, а также все общественные пространства, включая парадные вестибюли и залы для конференции. Руководство рассчитывает, что обновленный комплекс привлечет дополнительный поток деловых путешественников и туристов в преддверии летнего сезона, что укрепит бюджет города за счет налоговых поступлений.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Рикошет.
6: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. На связи со мной журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
7: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
6: На прошлой неделе переговоры между Вашингтоном и Тегераном

0: Нам вошли в критическую фазу, в очередную. В четверг американские официальные лица сообщили, что Иран и США достигли предварительного соглашения, меморандума о взаимопонимании, который должен был превратить действующее перемирие в более долгосрочное урегулирование. Однако уже в пятницу Трамп фактически перечеркнул этот прогресс. В социальных сетях он потребовал, чтобы Иран безоговорочно отказался от ядерного оружия, а Ормузский пролив был немедленно открыт для судоходства без каких-либо пошлин и добивается более жестких формулировок по ядерным обязательствам Ирана. В ответ иранские государственные СМИ заявили, что выдвинутые условия противоречат тексту уже согласованного документа. Параллельно в выходные американские военные нанесли удары самообороны, как они называют сами, по иранским радарным и командным позициям, после того, как Тегеран сбил американский беспилотник. На этом фоне Израиль возобновил удары по южным пригородам Бейрута, добившись от Вашингтона хотя бы частичного снятия ограничений, а Иран предупредил, что может выйти из переговоров. Ну вот такая ситуация за последние дни. Как ты считаешь, что повлияло на Дональда Трампа, почему он изменил свою позицию в выходные и стал требовать большего?
1: Ну, честно говоря, мне не кажется, что он стал требовать большего. В данной ситуации, при всем критичном отношении, которое у меня к Дональду Трампу есть, мне кажется, что его требования вполне обоснованы. И скорее, по-моему, иранская сторона устраивает такие волчьи пляски, пытаясь запутать и отрицать там какие-то требования. Понимаешь, ну это вот Ши Цзиньпин во время, в том числе, недавней поездки туда, в Китай, и Трампа, упоминал проблему Фукидида, когда есть некая существующая доминирующая держава, да, доминирующий игрок, есть тот, кто бросает ему вызов. И они не могут разойтись, знаешь, как два барана на новом мосту. Они не могут разойтись, кто-то должен взять верх. И, в общем-то, я не вижу здесь, на самом деле, сколько бы нам, в том числе сам президент Трамп, не говорил, что вот, еще немного и будет мир, мы все уже почти согласовали. Реально я не вижу никакого вот common ground, никакого как бы общего, общей позиции, которая позволила бы действительно состыковать требования сторон. Иранское правительство, иранский режим или то, что от него осталось, как бы вот эти рассредоточенные центры принятия решений, пытается тянуть время. Для него, как известно, как бы не быть уничтоженным — это уже победа. И они выставляют условия типа того, что мы должны нам разблокировать там хранящиеся активы в американских банках иранские, вы должны снять блокаду, вы должны то, вы должны все, вы должны, так сказать, приструнить Израиль, а ядерную программу мы толком даже вообще не хотим обсуждать. Вот,
0: да, но, Алекс, это же не проблема Ирана, что он так хочет. Иран хочет свои условия, это абсолютно, я считаю, нормально. Ну, проблема наша, что мы прогибаемся под эти условия. Правильно. Проблема в том, что Дональд Трамп, кажется, согласился на эти условия еще неделю назад и уже подошли к тому, чтобы подписать этот меморандум или завершить его.
1: Он, само по себе это хорошо, что он поменял свое мнение, по крайней мере, на данный момент, потому что я и многие другие люди говорили, что это будет позор, это будет поражение Америки.
0: Да, конечно, это конечно, но так изначально тогда не надо было вообще соглашаться, идти на эти требования.
1: Ну да, понимаешь, если до начала войны мы все говорили, ну когда же ты начнешь, и все не верили, что он начнет. Теперь некоторые люди говорят, что, мол, ну когда же ты подпишешь на хоть какой-то мир. Вот я принадлежу к тем, кто считает, что мира в данном варианте подписывать нельзя и не надо, потому что при всех краткосрочных выигрышах и для Трампа, может быть, это немножко подтянет вверх рейтинг его и его партии дома в преддверии промежуточных выборов, и для, скажем, цены на мировой на нефть, да, там и так далее, это будет вроде бы хорошо. Но для престижа США, для миропорядка, который все-таки держится на авторитете, прежде всего, США, это будет плохо. Вот я упомянул проблему Фукидида, да, как бы у Америки сейчас конфликт с Ираном и так более опосредованно с Россией и Китаем, которые стоят за спиной Ирана и которые пытаются бросить вызов этому американскому миропорядку. Вот я просто хочу сказать, что это затрагивает не только иранскую тему, это затрагивает и украинскую тему, и тему, скажем, Юго-Восточной Азии. Все попытки передела мира, начиная там от Испании, с Португалии во времена там Тордесильевского мира и кончая там Наполеоном с Александром Первым или Гитлером и Сталином или Советским Союзом и СССР, все такие попытки всегда проваливаются. Одна из сторон всегда хочет чего-то большего, и с ней невозможно найти общий язык. Ее можно только победить и поставить на место. И Дональд Трамп оказался в очень странной такой ситуации, когда, ты знаешь, я говорил с самого начала, когда он пришел снова к власти, что ему придется наступить на горло вот этой изоляционистской песни, которую он пел годами, что нам не надо никуда лезть, нам нужно отовсюду уходить там, и так далее. Реальность его ткнула просто лицом в факты, что нужно этим заниматься. И в случае с Ираном, особенно после того, что произошло в январе, просто нету другого выхода, кроме применять силу. Он постоянно пытается отмотать назад. Мы видим, как он не хочет идти до конца, как он пытается увильнуть, соскочить, но он не может. И получилось так, что с одной стороны он разогнал всех своих неоконсервативных советников, ну, за исключением вот Марка Рубио, оставшегося, да, он людей разогнал, но при этом он делает те вещи очень непоследовательно, нехотя, но он делает то, на что все время настаивали Болтон, Помпео, там, Макмастер и прочие. Вот при этом свою партию он успешно очищает и от нелояльных ему ультрамага людей, ультраизоляционистов, и от остатков вот этого традиционного республиканского истеблишмента. Он все более и более подминает свою партию под себя. Я об этом говорил на прошлой неделе, что, учитывая его уже преклонный возраст, мы не знаем, что будет дальше происходить, потому что это уже партия Трампа. Это не республиканская партия как таковая, это партия Трампа. Если ему недолго осталось, значит, у него будет преемник, например, Джей Ди Венс, которому придется расхлебывать дальше ситуацию. При этом, что интересно, на мировой арене далеко не все против Трампа. Вот мы сейчас имели вчера буквально в воскресенье выборы президентские в Колумбии, первый тур, который был несколько неожиданно выигран таким трампообразным политиком. Это в Колумбии с нынешним президентом, который Густаво Петро, у Трампа серьезный идейный конфликт. И мы видим, что в Латинской Америке, которую много лет считали как бы так латентно противостоящей США, не любящей американцев, не любящей янкис за их империализм, гегемонизм, реально есть определенный крен сейчас вправо, потому что правые политики, причем такого трамповского толка, уже у власти в Чили, в Аргентине, в Эквадоре, может вполне прийти к власти этот человек в Колумбии. В Бразилии Лула идет против сына Жаира Больсонаро, который тоже союзник Трампа. Причем, в отличие от Трампа, это все люди идейно такие вот традиционно крайне правые. То есть Трамп, он спекулянт политически на вот этой крайне правой идее. Все эти люди, кого я перечислил, так же, как Кейко Фукимори в Перу, дочь знаменитого, для кого печально известного, для кого не очень, может быть, президента 90-х годов Альберто Фухимори. Человека такого, который в свое время делал вещи, ну, примерно как такой перуанский Ельцин. Расстрелял парламент, разогнал, правда, потом был сам подвергнут импичменту. Вот сейчас Кейко Фукимори является фаворитом президентской гонки в Перу. То есть Латинская Америка как бы подравнивается под Трампа. Некоторые процессы внутри США, там, например, губернаторские выборы в Калифорнии, и даже, может быть, и в Нью-Йорке, еще отнюдь не гарантировано, что там не победят республиканцы. И при этом вот у самого Трампа такая ситуация, что он воспринимается по всем опросам внутри страны как, ну, явный неудачник, его поддерживают только около трети народу. И получается, как бы карты ложатся в его пользу, кроме самой главной карты, его положение и внутри страны, и на мировой арене. Если бы 20 лет назад так выстраивались карты в Латинской Америке, например, или в Юго-Восточной Азии, там, в Японии, Таиланде и так далее, когда президентом был Буш-младший, я бы просто скакал от счастья. Сейчас, когда вот президентом у нас Трамп, который вчера уже мирится с Хаменеи, а сегодня снова его бомбит и получает за это ответки в виде ударов по базе в Кувейте, и мы слышим признание, что целый ряд американских баз в регионе могут быть выведены из строя перманентно, Мы, насколько я понимаю, Пит Хексет, никто иной об этом заявил. И, кстати, неизвестно, сколько Пит Хексет продержится еще на посту министра обороны. Мне, знаешь, вот, кстати, такая мысль появилась, всплыли кадры, где Пит Хексет в присутствии ряда солдат занимается каким-то таким странным упражнением. Я подумал, что, видимо, он собирается выступать за сборную США по футболу на чемпионате мира. Может быть, он к этому моменту как раз уйдет в отставку и присоединится к команде Маурисио Покетино. Может быть, это у него получится лучше, чем быть министром обороны.
0: Алекс, я тебя хочу вернуть в тему, да. Потому
1: я, извини, что мы
0: ушли
1: я...
0: да, далеко. Ничего страшного.
1: Ну, оно все
0: я хочу вернуть, знаешь, к теме нашей цели, что ли, в Иране. Потому что мы об этом постоянно говорим, а ее как таковой цели не обозначено. Были в нашем эфире такие заявления о том, что Дональд Трамп периодически будет, значит, возвращаться, и Соединенные Штаты будут периодически возвращаться в Иран, и долбить там, значит, вот какие-то цели, уничтожать, если Иран будет пытаться что-то делать. И меня, честно говоря, эти заявления вообще никак не радуют. Если мы пришли и хотим добиться какой-то цели смены режима, как по мне это самая главная цель, то это нужно было делать еще в марте, ну хорошо, можно сейчас, но оставлять и подписывать с действующим режимом какую-то сделку и потом к ней возвращаться и периодически долбить что-то там, это вообще выглядит очень странно. Но на фоне этого сбылось, вернее, по крайней мере, сообщается, то, о чем, ну то, чего я опасался. Телеканал CNN в выходные заявляет о том, что Иран уже восстановил большую часть подземных ракетных баз, поврежденных ударами США и Израиля. По данным анализа спутниковых снимков, иранские военные расчистили и вновь открыли 50 из 69 входов в подземные тоннели на 18 объектах. Как ты относишься к этому, к идее того, что Соединенные Штаты будут периодически возвращаться, долбить там эти подземные объекты и уходить?
1: Ну, безусловно, я считаю, что рак надо вырезать в его как бы корневище, в его эпицентре. И поэтому я и говорю, что Трамп очень хочет соскочить, но я думаю, что ему не удастся соскочить. Вероятно, будет какое-то затишье на время чемпионата мира по футболу, но затем я думаю, что ситуация должна будет войти в решающий какой-то клинч. Мы с тобой обсуждали, по-моему, как-то идею, скажем, Марка Левина, известнейшего, влиятельного консервативного радио- и телекомментатора, о том, чтобы вооружать иранскую оппозицию. Я говорил как-то, я считаю, что можно захватить какие-то опорные пункты, там несколько прибрежных там, портов, например, и создать там что-то вроде такого вот иранского Идлиба, как вот турки создали в Идлибе в Сирии, такое как бы альтернативное Асаду правительство, которое постепенно окрепло и сумело свалить режим Асада. Здесь, конечно, задача тяжелее, но вот я вижу что-то подобное. Потому что, конечно, да, нету никакого сейчас шанса на прямую, полноценную, скажем, наземную операцию. Для нее нету достаточных сил, для нее нету никакой поддержки, прежде всего, в американском обществе. И даже региональные союзники, мы видели, как Саудовская Аравия отвернулась, видимо, обидевшись на сближение Израиля и США с Эмиратами. Да, как бы как Пакистан все-таки вряд ли посылать будет свои войска в Иран, это им не нужно. Наоборот, Пакистан пытается заработать очки как посредник. Поэтому нужны какие-то вот такие хирургические действия, но направленные на создание и постепенное накачивание какой-то альтернативы этому режиму. Потому что действительно вот просто дать этому режиму соскочить с крючка. Он требует, например, вот уже у тебя вот идут эти заголовки, я вижу сейчас, что они заявляют, что мы не будем подписывать никакого соглашения, пока Израиль, например, не выведет войска из Ливана. Но Израиль не собирается выводить войска из Ливана, наоборот, Израиль расширяет зону своего присутствия в Ливане. И, наверное, надо было бы, если Иран хочет, иранский режим хочет, чтобы Израиль ушел из Ливана, можно было бы натянуть поводки на Хезболлу, и намордничек, так сказать, подтянуть и заставить Хезболлу прекратить стрелять по Израилю, чтобы жители Кирьят-Шмоны, например, не чувствовали себя примерно как белгородцы в России во время конфликта с Украиной. только Кириат Шмона, конечно, в данном конфликте на правой стороне, а не в отличие от Белгорода. Но вот если иранский режим хотел бы такого чего-то, так пусть он повлияет на своих прокси, чтобы они успокоились. Вот, поэтому, если они не будут этого делать, то они напрашиваются. И да, Трамп себя загнал в эту ситуацию. При нижайшем уровне поддержки он не может полностью отмотать назад. Он может добиться мира только через силу, только через какой-то настоящий слом противника. Поэтому он сам уже сказал недавно, что он не думает о промежуточных выборах. Наверняка это не так, но он должен так говорить. Он должен говорить, главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но ведь мы знаем, что и без ядерного оружия такие режимы могут делать огромное количество вреда и остальному миру, и своим собственным странам. Достаточно посмотреть на Кубу, на Ливию при Каддафи и так далее.
0: Алекс, сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
8: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
0: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Давай вернемся к ситуации в Ливане. Ты о ней начал уже говорить. Параллельно с иранскими этими переговорами обострилась ситуация в Ливане. 31 мая, то есть вчера, Израиль объявил о захвате 900-летнего замка Бафор, что указывает на планы длительного военного присутствия. Накануне Цахал взял под контроль высоты Бафор и район к северу от реки Литани. Израиль также возобновил удары по южным пригородам Бейрута, который несколько недель ограничивал по просьбе администрации Трампа. А Трамп, в свою очередь, делал это из-за встречи, да, которая прошла в апреле представителей Ливана и Израиля, что, в общем-то, указывало на возможное потепление и перемирие, и даже соглашение возможное. Так вот, исходя из всего этого, возникает вопрос, будет ли оно, по-твоему, разрушено, даже хрупкие такие отношения?
1: Ну, понимаешь, ливанское правительство, оно заложник Хезболлы, оно заложник своей ситуации. Оно хотело и даже обещало разоружить Хезболлу, но оно не может этого сделать. Ливанская армия очень слабая. Я помню, был замечательный ролик лет 20 назад, во времена, когда был очередной конфликт как раз у Израиля с Хезболлой. Значит, куча машин там стоит, замечательные, красивые машины, хорошо вымытые. На одной написано «Шиит», на другой «Сунни», на третьей там «Кристиан», да, там же христианская большая община, на четвертом «Друз». И маленькая, забитая, грязная, пыльная, старая машина с надписью «Лебанон», то есть «Ливан». То есть вот что у каждой общины, как бы каждая община тянет одеяло на себя, у каждой общины своя машина более-менее, так сказать, хорошо обеспечена, а общеливанская находится в забитом состоянии. И так это, к сожалению, происходит до сих пор. И Хезболла, которая в идеале должна была либо просто уступить место другой шиитской организации, с которой она еще в 80-е годы соперничала, если не ошибаюсь, эта организация называется «Амаль», как основному защитнику интересов шиитов, либо хотя бы сама трансформироваться в политическую партию, что было бы вполне приемлемо, и сидеть, поскольку шииты составляют, по-моему, 40%, если не ошибаюсь, населения Ливана, естественно, это огромный кусок. Это, по-моему, самая крупная община этно-религиозная. Они вполне могли бы иметь огромное влияние в рамках демократического какого-то фреймворка, да, вот, системы демократической в стране. Но они не хотят. Они хотят терроризировать и Израиль, и своих же соседей ливанцев. Они участвовали в преступных действиях режима Асада в Сирии. Вот, они подпитываются шиитским, условно извращенно шиитским режимом из Ирана, хотя ливанские шииты арабы, а иранские шииты они персы, они другого рода племени, тем не менее. И они никак не хотят пойти хотя бы на какое-то, ну, может быть, неофициальное, но реальное замирение там, или успокоение своей враждебности по отношению к Израилю. Поэтому любые попытки сблизить, я думаю, что ливанское правительство, оно бы и радо. Но, знаешь, суннитский фундаменталист и террорист Осама бен Ладен говорил, что мы воюем с союзом христиан и иудеев. Крестоносцев иудеев, евреев и крестоносцев. Но вот шииты сейчас из Хезболлы делают то же самое. Да, Израиль захватывает замок, который, насколько я понимаю, был построен крестоносцами в свое время. Я не знаю, замок 900-летней давности, насколько он может быть полезен в современном военном деле, но, вероятно, в какой-то степени да. Может быть, уж как символ точно. Вот. Это, конечно, очень бьет по имиджу самого Израиля во всем мире, в частности, в тех же США, в которых по опросам общественного мнения уже сегодня примерно равное количество людей поддерживает палестинцев и израильтян в их конфликте вокруг Газы. Это очень трудная и неприятная ситуация для Израиля, тем более, что достичь решительной победы над той же Хезболлой, как и Хамасом, никак не удается. И это грозит поражением премьеру Нетаньяху на грядущих выборах.
0: Сказал такую фразу, я хочу к ней вернуться. Ты сказал, что Хезболла могла бы трансформироваться в политическую партию. По-твоему, это приемлемо?
1: Я бы сказал, что да, если бы они могли разоружиться. Они, собственно говоря, у них и есть, насколько я понимаю, в общем-то, что-то вроде политического крыла. Послушай, мы сегодня имеем в странах, которые когда-то были зачинщиками Второй мировой, мы имеем партии политические, вполне легальные, которые являются, ну, если не прямыми преемниками фашистской партии Италии и НСДАП немецкой, то, по крайней мере, достаточно близки к ним по мировоззрению. Разница разве что в том, что альтернатива для Германии скорее чисто такая вот оборонительно-изоляционистская сила. Но НСДАП тоже начинала как партия, которая всего лишь хотела отстоять свое, так сказать. Вот. Но тем не менее, если мы возьмем, скажем, там группировку ЭТО, да, баскскую, у нее есть партия Батасуна, у Ирландской республиканской партии, армии, вернее, партия Шинфейн, тоже довольно влиятельная. Все подобные движения имеют обычно политическое крыло. И если предложить им достаточно...
0: Многие из них, особенно радикальные, такие как, скажем, Хамас, мы знаем, чем это все закончилось. Так зачем же позволять этому терроризму разрастаться и приобретать еще большую политическую силу, которая может потенциально что-то еще...
1: Безусловно, сперва кнут, потом пряник. Безусловно.
0: Хорошо. Цель, которую обозначает Израиль в данном случае, это разоружение Хезболлы, то, о чем ты, в принципе, сказал. По-твоему, это достижимо?
1: Видимо, это достижимо в течение гораздо дольшего времени, чем предполагалось и планировалось. Хезболла научилась, в том числе у Украины, к сожалению, использованию максимальному, оптимальному использованию дронов. Она постоянно угрожает и погибают израильские солдаты, и под бомбежками находится постоянно вот этот город Кирьят-Шмона, который я уже упомянул. И жители этого региона северного израильского чувствуют себя практически покинутыми. Пока премьер Нетаньяху рапортует об очередных там 100 негодяев, захваченных в плен, да, взятом замке Бафор и так далее, Кирьят-Шмона как сидела в бомбоубежищах, так и сидит. Вот. И, конечно же, ну, это очень тяжелый вопрос, безусловно, потому что Хезболла базируется и в горах там где-то, где ее трудно достать, и в том же Бейруте, многолюдном городе, разрушение которого от ударов Цахала приводит к тому, что ну, как бы значительная часть... Вот у нас был сейчас, вчера, слава богу, обошлось без эксцессов, насколько я знаю, парад на День независимости Израиля в Нью-Йорке. И, как мы знаем, мэр Нью-Йорка Мамдани, он большой критик Израиля, и он с самого начала не планировал приходить. Кстати, в результате маршалом парада стала Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка, которая сама еврейка по происхождению. Ну хорошо, достойная замена. Просто проблема в том, что очень многие люди в мире, в частности, в передовом сообществе в Европе, в Америке, видят ситуацию глазами того же Мамдани, ситуацию Израиля. Вот. Как нанести решающее поражение Хезболле, в том числе нанеся решающее поражение ее главному спонсору, иранскому режиму? Так что это все завязано на Иран, в какой-то степени и на Москву, и на Пекин, но непосредственно сейчас на Иран. Потому что вот как вот выкурить группировку, которая каким-то образом умудряется собирать дроны, еще можно представить, как собирает дроны Украина, у нее мощнейшая индустриальная база. Как базирующаяся в отсталых регионах Хезболла умудряется продолжать собирать дроны? Или кто и так, какими путями так ей поставляет их из Ирана или еще откуда-то, тоже вопрос, которым нужно заниматься. Конечно, понятно, что дрон относительно нехитрая технологическая штука, но все равно нужно же где-то производить и запчасти для нее. Вот. Так же, как с тоннелями Хамаса, через которые хамасовцы проникали в Израиль, тоже. Израиль их засыпает, уничтожает, взрывает, они появляются снова. Это очень тяжелая проблема, которая, видимо, не решается по вот этим постоянным подрезаниям метастаз, так сказать. Нужно решать проблему в корне.
0: Несколько слов о Биби Нетаньяху. Ты уже обозначил выборы, которые пройдут в Израиле. И одновременно с этим Трамп говорит, что Нетаньяху сделает все, что я скажу. Но мы слышим домыслы здесь о том, что это как раз-таки Израиль говорит, что Трампу делать. Ну, например,
1: да.
0: Вот это разрешение бить по Ливану, уступка со стороны администрации Трампа, и некоторые СМИ заявляли о том, что израильские военные просили на протяжении нескольких дней Белый дом, значит, дать это разрешение все-таки бить по Ливану. В каком положении, по-твоему, находится Нетаньяху?
1: Трудно быть Биби, потому что, с одной стороны, тебя обвиняют в Америке ультралевые, ультраправые. Не только в Америке, но Америка все-таки пока еще главная сила, держава мира. И тебя и ультралевые, и ультраправые обвиняют в том, что ты якобы имеешь чрезмерное влияние на американскую администрацию, что в том числе вот то, что я говорил, Трамп как бы наступил на горло собственной изоляционистской песни, но при этом теперь он получает шишки со всех сторон от того, что он чуть ли не Israel first, а не America first президент, да? И одни говорят, что это Трамп кукловодит Биби и говорит ему, когда бомбить, когда не бомбить, да, как прошлым летом, когда он сказал Израиль, посади свои самолеты, когда Израиль уже был готов нанести, возможно, решающий удар по иранскому режиму, да. А с другой стороны, люди говорят, что нет, это Израиль кукловодит Трампа. Обоим в данном случае не позавидуешь, потому что значительная часть людей отворачивается от Трампа в Америке еще и поэтому, потому что считает, что какой же ты патриот Америки, какой же ты маг, ты мига, make Israel great again. А с другой стороны, Биби не удается по-настоящему нанести нокаут ни одному из этих противников и постоянно выставлять себя победоносцем, когда ты реально не добился решающих побед, это очень тяжело, и поэтому от него отворачивается немалая часть электората, которая, в общем-то, традиционно голосует за него, в том числе какое-то количество, скажем, религиозных сионистов. Люди, которые бросают вызов Нетаньяху, это и предыдущий премьер-министр Беннет, который идеологически очень мало от него отличим, и Авигдор Либерман. И Беннет, и Либерман были все время ближайшими союзниками Нетаньяху. Нетаньяху вообще имеет потрясающую способность терять ближайших союзников. Он в этом второй в мире только после того же Трампа. Вот. И люди говорят в Израиле практически, ты не добился того, чего ты обещал. Ты уже четвертый год, значит, там победоносно воюешь с тем же Хамасом. Вот сейчас был указ, разрешающий Цахалу взять не 55, а 70% сектора Газа снова под контроль. Ничего решающего ты не добился. При этом Кирьят-Шмону обстреливают. Там порт Хайфа, порт Эйлат и так далее простреливаются теми же хуситами. Иранский режим на месте. Уходи. А в Ликуде партии Нетаньяху удивительным образом толком некому его заменить. Хотя, казалось бы, есть люди типа Амира Оханы, который потрясающему, это спикер Кнессета, который потрясающим образом ликудник, то есть вполне такой правый националист, и при этом открытый гей. Вот это, казалось бы, выигрыш. Вот если бы Нетаньяху сейчас уступил место тому же Охане, это был бы открытый выигрыш в глазах и прогрессивной общественности, в том числе, показав, что можно быть патриотом Израиля, можно быть ястребом в Израиле, с израильской точки зрения, и при этом быть как бы представителем альтернативной сексуальной ориентации. То есть все разговоры о том, что Израиль какое-то фашистское государство, нетерпимое, там, нетолерантное, расистское, апартеидное и так далее, можно на этом прекращать. Вот. Вкупе с доводами о том, что арабское население Израиля имеет политические права и так далее, и представлено в Кнессете, ну как можно после этого говорить, что Израиль – это государство там нетерпимости, фашизма и так далее? Но нет, Биби мертвой хваткой просто вгрызся, когтями вгрызся во власть. И многие его критики подозревают, что он пойдет на какие-то либо фальсификации выборов. Я не знаю, честно говоря, насколько обоснованы эти домыслы, но эти домыслы есть. Что он либо продлит там чрезвычайное положение какое-то ведет, либо попытается фальсифицировать сами выборы, либо будет использовать тактику запугивания противников, оппонентов политических, тактику натравливания своих сторонников, сторонников самых радикальных своих союзников по коалиции, того же Бен-Гвира, из-за которого Израиль постоянно попадает в один пиаровский позор вслед за другим, из-за чего становится все тяжелее мне, например, считать себя по-настоящему сторонником Израиля, потому что ну, я аплодирую людям, которые приходят на произраильский парад, и я понимаю, что родных и близких нужно поддерживать, особенно когда им трудно и когда они, может быть, сходят с пути праведного. Но, тем не менее, вот для меня поддерживать Израиль сейчас израильское государство, когда оно чуть ли не, по сути, возглавляется уже не столько Нетаньяху, сколько Бен-Гвиром, ну, это очень тяжело. Кстати, я хочу заметить, что подавляющее большинство сионистов мира не евреи, а христиане, примерно процентов 90 христианских сионистов, и их присутствие на параде в поддержку Израиля с каждым годом становится все более и более серьезным. Но я думаю, что даже эти люди, ну вот Майк Хакаби, посол США в Израиль, он ярый такой христианский сионист, и то он, насколько я знаю, ставил неоднократно на вид тому же Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу то, что они делают в плане и вот этой истории с задержанными активистами флотилии солидарности с Газой, и в плане, скажем, вооружения поселенцев на Западном берегу, которое обращается в проявление террора против палестинского населения, что уравнивает, вместо того, чтобы показывать, что Израиль, безусловно, прав в своем противостоянии с палестинским террором, практически уравнивает стороны и говорит, что показывает, что обе стороны занимаются террором. И находятся люди на нашей еврейской, в том числе русскоязычной, улице, которые говорят, что Бен-Гвир молодец, что он все делает правильно, что он показал силу, что мы больше не будем ни перед кем плясать там на цирлах, не будем мягкими, не будем послушными. Да какими мягкими послушными? Вы скованных наручниками людей пародировали перед камерами. При этом вы не пускаете, скажем, эту флотилию в Газу. От чего, собственно говоря, что, в чем была бы трагедия, если бы они туда попали? В чем была бы трагедия, если бы журналисты всяких там BBC и CNN попали в Газу? Не пускаем западных журналистов в зону конфликта, и в результате и рождаются эти кривотолки о преступлениях Израиля. И я аплодирую тем людям, которые продолжают поддерживать и участвовать в израильском параде. Я знаю лично многих таких. Я признаю, что моя позиция, она очень спорная. Но мне сейчас, вот скажем, я и так довольно давно не ходил на произраильский парад, но вот в этом году я просто не нашел в себе бы силы чисто по моральным причинам на него прийти. Я, честно говоря, надеюсь, что к следующему параду будет другая какая-то правящая коалиция в Израиле, которая будет больше обращать внимание и с моральной точки зрения, и с рациональной на то, как Израиль выглядит в глазах остального мира.
0: Аппарат все-таки был очень хороший по сообщениям, знаешь, вчера. Мы к нему еще вернемся в следующем часе, поговорим, потому что не только по сообщениям СМИ Алекс Якобсон не посетил парад, но и мэр Нью-Йорка. Мы об этом поговорим. Я хочу сейчас на несколько минут, если мы успеем, ну да, буквально, может быть, 3-4 минуты, поговорить об Украине. Напомню, что в конце декабря, после двухчасового разговора с Путиным и встречи с Зеленским во Флориде, Дональд Трамп заявил, что стороны как никогда близки к соглашению и урегулированы 95% вопросов. Это цитаты. Но переговоры так и не дали прорыва, как ты знаешь. На прошлой неделе Владимир Зеленский направил Трампу и Конгрессу США письмо, в котором заявил о нехватке систем противовоздушной обороны в Украине. Он отметил, что системы «Патриот» остаются наиболее эффективной защитой от всех типов российских баллистических ракет, и именно в руках Украины системы «Патриот» доказали нечто чрезвычайно важное. Большинство российских ракет можно остановить, так пишет Владимир Зеленский. Как ты воспринимаешь этот сигнал, это письмо? Можно ли сказать, что это какой-то сигнал американским властям?
1: Ну, наверное, если Патриот хорошо работает, то это хорошо для страны и хорошо для ее ВПК. Мы видим, во-первых, Путин доказал, что с ним невозможно договориться. Все так надеялись после 9 мая, когда Зеленский простил, да, своим указом разрешил проводить парад. А некоторые люди говорили, а стоило ударить по параду? Может быть, и стоило бы. Может быть, после этого не было бы этих ужасающих ударов с помощью орешника по Украине. Да, как бы ты не добиваешь такого врага, враг пытается в результате добить тебя. Это урок, потому что надо добивать. Точно так же этот урок применим и к иранскому режиму тоже. Мы видим странную вещь, что Дональд Трамп и в случае с иранским режимом, и в случае с Путиным, вот у него какая-то есть... Знаешь, я не верю в то, что Путин Дональда Трампа держит каким-то компроматом. Потому что шантажистов обычно уничтожают. И в интересах Трампа было бы как раз уничтожить Путина. у Дональда Трампа какая-то симпатия к такого рода режимам и такого рода лидерам. Единоличным, таким абсолютистским, полностью контролирующим свою страну, как одну корпорацию. Потому что сам Дональд Трамп привык так обращаться с собственными бизнесами. И, возможно, это тормозит его от того, чтобы занять четкую, однозначную, решительную позицию, даже в случае с Ираном, с которым он постоянно говорит, что мы, мол, типа, будем решать, кто будет следующим лидером даже КСИРа. Да, ну вот как бы не так, ну, сталось, как гадалось. Помнишь, на прошлой неделе всплыла эта история, что Израиль с Америкой якобы хотели Ахмадинеджада поставить во главе. Ну, это урок тому, что, Дональд, рано или поздно ты должен занять однозначную позицию. Допустим, сейчас тебе нужны патриоты в заливе Персидском, да, чтобы сбивать иранские ракеты. Но если ты доведешь до ума противостояние с иранским режимом, тебе придется переключиться на тот, снова на тот конфликт, который обещал ты чуть ли не за сутки решить, когда ты снова придешь к власти. Ты его не решил за полтора года, ты должен, наконец, его решить. Никто не просит посылать американские войска в Украину, просят всего лишь средств защиты от вот этих российских, действительно достаточно мощных, но достаточно немногочисленных средств типа «Орешник», которые являются, ну, практически последним доводом, может, предпоследним перед ядерным оружием, но поскольку Россия не произвела за все время после СССР ни одного испытания ядерного оружия, то еще неизвестно, в какой боевой готовности российское ядерное оружие. Может, оно и рассыпалось в труху давно. Вот. Поэтому, да, это сигнал. Мы we have Putin on the run, да, как бы в остальном, что касается удара в Украину по нефтянке российской, которая, кстати, опосредованно дает выгоду той же Америке, потому что ослабление российской нефтянки – это усиление американской нефтянки. Ее позиции, ее возможности продаваться и в Европу, и в Китай, и куда угодно. Даже с этой точки зрения Трампу надо было бы помочь Украине и Зеленскому. Я думаю, что эта ситуация, как и ситуация с Ираном, она припирает постепенно Дональда Трампа к стенке.
0: Сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
11: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
12: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 1 июня, и сегодня на бирже был еще один рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 6 пунктов. 51 079 был конечный результат, плюс 0,1%. Standard & Poor's 500 плюс 20 пунктов, 4%, 7600. Впервые мы перешли рубеж 7600. И Nasdaq впервые перешел рубеж 27 тысяч, поднявшись на 114 пунктов. 27.86 был конечный результат, плюс 0,4%. Транспортный индекс поднялся сегодня на 0,6%. Маленькие компании упали на 0,5%. Нефть плюс 2,21. Баррель стоит $86.38. Золото $4,512.50. Серебро $75.08 за одну унцию. 1 евро равен $0.06. 5-летние госбумаги дают 4,165%. За 10 лет можно получить 4,453%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,97%. За границей сегодня Англия -0,7%, Франция -0,5%, Германия -0,4%, Швейцария -1,75%. В Азии японский Никей поднялся на 0,9%, Шанхай -0,25%, Гонконг +0,9%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 MGM Resorts поднялся на 16%, CDW поднялся больше, чем на 12%, Datadog, Gartner и Dell поднялись значительно. Сбои Qualcomm, Constellation, FedEx и Texas Pacific сегодня упали на Nasdaq. Сегодня поднялся Arm Holding, Datadog, Zscaler, Cadence и Thomson Reuters. Упали Qualcomm, Constellation, Strategy, Meta Platform и Intel. На Dow Salesforce International, Business Machines, IBM, Nvidia поднялась, Goldman Sachs и Microsoft. Это все поднялось. Причем Salesforce прибавил 9,7%. Упали Amazon, Merck, Boeing, Sherwin-Williams и Procter & Gamble. Также сегодня поднялся, значительно поднялся JFrog, израильская компания JFrog. Фраг поднялась больше, чем на 11%, 11,1%. Также Zoom Video сегодня поднялся, поскольку они имеют отношение к Антропику. И Антропик сегодня сказал, что они подали заявку на то, чтобы стать публичной компанией. Microsoft прибавил 10,28, Oracle поднялся на 22,37, Meta упала на 32,04, JFrog 8,83, Nvidia плюс 13,22, самый лучший день с февраля, начиная с февраля. Micron поднялся на $64.50 и впервые перешел рубеж 1000. $1,035.50 стоит одна акция Micron'а. Devon Energy плюс $1.85, Broadcom плюс $13.20, Dell поднялся на $45.05, и AMD упал на $5.97, Reddit плюс $1.85. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Опять-таки, все вопросы по поводу SpaceX, обращайтесь к вашим консультантам или звоните к нам. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Алекс, хочу поговорить о нарковойне, которую Соединенные Штаты вели в Тихом океане. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что США убили более 200 человек на этих лодках. И вообще весь этот накал был, ты помнишь, до взятие Мадуро в Венесуэле, нам показывали, как все эти наркотики плывут в Соединенные Штаты бесконтрольно, и сразу после этого все завершилось. Была такая тишина, как будто мы навсегда победили. Я тебя, по-моему, даже в какой-то из программ спрашивал об этом, что же это такое. Так вот, на прошлой неделе ситуация возобновилась, и в Тихом океане США провели 4 удара по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в результате которых погибли еще 3 человека. Есть такое ощущение, что опять вот этот накал перед чем-то важным, что может произойти. Я имею в виду в Латинской Америке. Как ты считаешь? Ну, во-первых, Конгресс не объявлял войну картелям. Во-вторых, не было никаких предъявлено доказательств или там за что убиты, в общем-то, эти люди, и даже не были предъявлены убедительные доказательства, что там были наркотики. Как ты к этому всему относишься, и есть ли здесь, ну, сигналы или указания на то, что в будущем могут произойти еще какие-то изменения в Латинской Америке от Соединенных Штатов?
3: Ну, вот я же в начале передачи упомянул грядущий, ну, уже состоявшийся первый тур выборов в Колумбии. И, возможно, это такой вот способ психологического давления в поддержку вот этого трампообразного кандидата. Я сейчас не помню, как его зовут. И это, возможно, сработало, потому что опросы давали преимущество человеку, который является преемником действующего президента Петро, который очень левый, который был спонсором политики примирения с этой вот наркопартизанской группировкой ФАРК. И у Петро очень такой шашечный послужной список за время его президентства. С одной стороны, повысилась снова преступность, и многие люди этого боятся, как бы ФАРК снова расправил крылья. Хотя считается, что вот эта политика примирения, она привела к тому, что десятки тысяч боевиков ФАРК сложили оружие, но, как мы видим, не все сложили. С другой стороны, есть некоторые экономические успехи, в основном с помощью таких вот социалистических методов раздачи слонов, практически таких альендовских каких-то, если угодно, рядом с которыми, наверное, мэр Нью-Йорка Мамдани покажется ярым просто либертарианцем. То есть такой способ вытаскивания людей хотя бы формально из бедности, он применяется многими левыми режимами, но если это идет хотя бы вкупе с борьбой, с преступностью, в том числе наркопреступностью, это еще как-то можно было бы понять и принять. Если это идет рука об руку с примирением, с такими силами, то это просто ведет к... Это может начаться как бы видимостью успеха, как это было в Венесуэле при Чавесе, а потом довольно скоро станет понятно, что страна просто гниет. Я уже упомянул, что мы видим тенденцию на самом деле, вот пока у Трампа такие трудности дома с поддержкой народной, в Латинской Америке есть серьезный крен в сторону поддержки людей с примерно такой вот платформой, жесткой в отношении наркомафии, жесткой в отношении там нелегальной эмиграции. Я не знаю, как они определяют, там, скажем, на границе Чили и Аргентины, кто у них нелегал, потому что как внешне отличить чилийца от аргентинца, я не знаю, или перуанца от эквадорца, но как-то, видимо, определяют. Вот. Люди ведь, как известно, ищут где суши, и, знаешь, не будем идеализировать латиноамериканцев, когда в Америке была великая рецессия, они массово начали возвращаться домой, думая, что в Америке уже все, экономика рухнула, и здесь больше ловить нечего. Естественно, люди хотят жить где лучше, но ни Америка не резиновая, ни Бразилия не резиновая, ни даже тем более Чили, которая является образцовой страной в регионе, не резиновая. Нужно наводить порядок в этих странах. Перу, в Эквадоре, в Колумбии. И потом Тихоокеанский регион, это еще и часть Азии, это еще и Филиппины, где была похожая история. Если ты помнишь, не так давно там президентом был Дютерте, который очень похож был и на Трампа, и на Болсонаро, такой вот как бы борец на этого вот Букеле сальвадорского, такой ярый борец с наркомафией, при этом которого обвиняли в коррупции, в непотизме и кумовстве с собственными людьми. В конечном итоге, по-моему, он был подвергнут импичменту. Но Филиппины тоже страна, которая вот как бы ее качает постоянно из крайности в крайность, из лева вправо. Но я думаю, что тенденция такова, что людям надоело во многих странах, в Мексике той же, людям надоело жить в постоянном страхе. В постоянном страхе терактов, в насилии, в постоянном страхе потерять родных и близких из-за наркотиков. Да, как бы все это людям надоело. И если бы Дональд Трамп по-другому выстраивал свой имидж, имидж своей страны, то, может быть, сегодня бы весь этот пазл сложился бы гораздо лучше. Америка была бы явным лидером в этой миссии по борьбе с таким одним из главных зол современного мира, как наркоторговля.
2: На главном оборонном форуме Азии в Сингапуре Соединенные Штаты заметно сменили риторику. В выходные министр обороны Пит Хексет выступил с речью всего через 2 недели после саммита президентов Китая и США. Тон оказался заметно мягче прошлогоднего. Если год назад Хексет называл китайскую угрозу реальной и, возможно, неминуемой, то теперь он лишь упомянул исторический военный рост Китая. Более того, Хексет стал первым главой Пентагона более чем за десятилетие, кто вообще не упомянул Тайвань в своей речи. Вот как ты считаешь, при том, что Трамп в эфире Fox News сказал, цитата, «лететь 9,5 тысяч миль воевать за Тайвань он не хочет», как ты считаешь, как это слышат в Тайбэе и в столицах азиатских союзников США?
3: Верить трамповским заявлениям, себя не уважать. Он не хотел смены режима в Иране, он пошел, ну, как бы, непонятно на что, но реально, как бы, в надежде быстро сменить режим, чего не получилось, но, по крайней мере, он пошел на войну с Ираном, хотя обещал таких войн больше не устраивать. Кстати, немножко по поводу предыдущей темы. Ты сказал, Конгресс не объявлял войну картелям. Картели не являются государствами, поэтому им не нужно объявлять войну. Это преступные организации, и, в общем-то, такими же являются и КСИР. И если уж на то пошло, то КПК тоже. Безусловно, звучит это неприятно, но вот такое ослабление моральной поддержки Тайваня. Но с другой стороны, насколько я помню, Трамп говорил, что вот подвисшая сейчас сделка на продажу Тайваню на миллиарды долларов американского оружия – это хорошая фишка в торговле с Китаем. Ребята, если вы будете слишком нахрапистыми, друг, братец Ши, с которым у Трампа у самого замечательные вроде как отношения, но отношения, знаешь, Наполеон с Александром Первым друг друга в губы целовали. У Трампа Ши до этого пока еще не дошло. Вот, как бы Трамп такой человек, что он тебя как бы обнимает, а потом под автобус кинет. Будь ты американец, будь ты Биби, будь ты Ши, кто угодно. Вот, как бы слышится как ослабление поддержки, но после действий Трампа в Иране, понимаешь, что Трамп может развернуться на 180 градусов, потом опять на 180, потом опять на 180. Тайваньцы сказали, и я, кстати, не поддерживаю независимость Тайваня, но сейчас, видимо, это почти консенсус. Это, по крайней мере, мнение большинства тайванцев сейчас, что они суверенное государство. И в регионе есть немало других стран, которые вполне возможно им лететь меньше, чем 9 тысяч километров. Я имею в виду японцы, южнокорейцы, там, австралийцы и так далее. Поэтому, зная, что у современного Китая не очень хорошая, да и вообще у Китая не такая уж великая военная история, и видя, что происходит и у Америки с Ираном, и у России с Украиной, и при этом еще имея проблемы в собственной армии с лояльностью генералов, столько генералов исчезло за последнее время, столько было казнено, явно как бы сейчас Китай не совсем в форме, Ши Цзиньпин не совсем в форме, чтобы нападать на Тайвань. Но хочется при этом отметить такую вещь, что, конечно, в свое время Америка продала даже не Тайвань, а сам Китай, китайский народ, нынешнему режиму. Это было в 89 году. Это было несколько раз и позже, но особенно ярко это было в 89 году, когда, ладно там ультралевые журналисты, политики, которые после событий на Тяньаньмэнь закричали, да кто мы такие, чтобы диктовать великому Китаю? У нас у самих рыльца в пушку, да, у нас самих там расизм и все такое. Но бизнес-сообщество тоже, в общем-то, предало китайский народ, сказав американскому правительству, тогдашнему президенту Бушу-старшему, что не надо нам накладывать никакие санкции, не надо ослаблять сотрудничество и срастание экономическое, нам это выгодно. Китай — это дешевая рабочая сила, это мировой сборочный цех, поэтому как бы демократия и права человека идут лесом. Виталий Портников очень хорошо сказал по поводу недавнего приезда Трампа и вот этого антуража, который с ним приехал в Китай. Там Маск, этот Хансен, или как его, глава NVIDIA, там кто там еще только, кого там не было. И Цукерберг, по-моему, был, да, что капитаны американской индустрии во многом выступили не как лоббисты американских интересов перед Китаем, а как лоббисты китайских интересов перед Америкой. Вспоминается фраза Ленина о том, что капиталисты такие жадные, что сами продадут веревку, на которой их же потом повесят. Проблема только в том, что вешатели до сих пор были бездарны. Вот. Но действительно мы видим желание всячески подружиться, оставить в стороне вопросы нарушений прав человека и так далее. Но мы также видим, что особого-то прорыва не получилось и не получится. Это вот та самая проблема Фукидида. Столько, сколько Китай будет управляться коммунистическим режимом, который все-таки по своей самой идеологии подталкиваем к попытке международного такого вот гегемонизма, столько он не сможет по-настоящему достичь какого-то серьезного долгосрочного компромисса с Америкой там, и раздела мира и всего такого. Несмотря ни на какие шишки, которые Китай себе за последние годы набил, я вот приведу такой интересный факт, который я узнал от российского коммунистического обозревателя Николая Платошкина. Я иногда его послушиваю, как говорится, врага надо знать лицо. Он отметил, что в Латинской Америке, про которую мы только что тоже говорили, во многих странах, даже в которых у власти более левые режимы, есть пункты Конституции, которые разрешают владение землей в этих странах гражданами любых зарубежных государств, кроме КНР. Потому что КНР и ее граждане известны как очень нерадивые, очень жестокие, недальновидные, близорукие эксплуататоры земельных там, угодий, сельскохозяйственных или там полезных ископаемых и так далее. У Китая плохая репутация на самом-то деле. И в Африке, и в Латинской Америке, и в соседних с ним странах непосредственно тоже. И варварская вырубка лесов там в той же России, например, на Дальнем Востоке, известный факт. Поэтому тут как бы с одной стороны, да, расстраивает такое вот сдувание американской поддержки того же Тайваня при Трампе и Хексите. Но, с другой стороны, есть обнадеживающие факторы, которые я только что перечислил.
2: Сейчас в эфире короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим рикошет. Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: травма на работе. Виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Сообщение для абонентов телефона и карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
9: На секундах свысока.
0: Просто слушай Дэвидсон Радио.
2: Рикошет. Это Рикошет в эфире Дэвидсон Радио телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Парад в Нью-Йорке. Парад был хорошим, замечательный парад, но на прошлой неделе появились сообщения о том, что мэр Зоран Мамдани не приедет на парад, проигнорирует, и из-за этого скандал, кто-то персонально обиделся из-за этого, какие-то организации еврейские выразили свой протест. Ну, для этого, я думаю, и существуют организации, чтобы подавать какие-то публичные протесты. И если они, конечно, не финансируются от городского бюджета, то можно и попротестовать, почему бы и нет. С другой стороны, у меня первая мысль была такая, ну, не приедет мэр, и что такого? Ну, и ничего. И давайте сделаем такой парад, чтобы позавидовал. Пусть он будет такой хороший, красивый, чудесный. Каким он, в принципе, и получился, было очень много хороших людей. Знаешь, вот я видел сообщения, люди говорили, что встречали друг друга, улыбались, обнимались и так далее. Вот такой парад и должен быть. Ну и хрен с ним, с этим мэром, который не приехал. Ну вот так. Тем не менее, я хочу поговорить с тобой, да, если можно подвести некоторые первые итоги. Да, еще не полгода, но уже, наверное, 150 дней, как Зоран Мамдани, да, является мэром Нью-Йорка. Если можно подвести некоторую черту под этим, во-первых, сообщение о том, что Мамдани сократил дефицит бюджета городского.
3: Даже вроде бы полностью его устранил.
2: Да, это значительно, конечно, это значительно. За счет чего мы об этом, может быть, поговорим. Затем борьба с плохими лендлордами. Помнишь, были сообщения, вернее, его, сейчас, секунду, Алекс, его сообщения, о том, что нужно сделать бесплатный там проезд в транспорте, да, но об этом вот как-то перестали говорить. Идея дополнительных общественных туалетов. Сейчас в преддверии чемпионата мира по футболу
3: особенно
2: билеты, вот. Розыгрыш билетов по 50 да. долларов, которые он делает для нью-йоркцев. И я слышал уже сообщение, вернее, заявление жителей Нью-Джерси, которые говорят, а почему у нас такого нет? Ведь стадион-то находится на нашей территории. Да, ну вот Мамдане удалось как-то это сделать. Да, я тебе передаю слово, если да. можно, твои ощущения от вот такого мэрства.
3: Да, ну начну с конца, что касается вот Нью-Джерси, вот как раз Алексей Георгиевич Орлов, он осветил эту тему в одной из своих недавних передач, сказав, что в Нью-Джерси очень мало интереса и недовольны люди. Во-первых, почти все люди, которые будут, туристы, которые будут приезжать на матчи, они будут при этом располагаться в основном в Манхэттене, а не в Нью-Джерси. Из жителей Нью-Джерси только 2% заявили, что они собираются посещать матчи. То есть для Нью-Йорка это гораздо больше, так сказать, big deal. Да, Нью-Йорк – столица мира. И, собственно говоря, этот стадион, он же как бы всегда считался нью-йоркским. Команды, которые там играют, они обычно носят название нью-йоркским. Это как бы, знаешь, ну, это некрасивое сравнение совсем, но это как вот Гуантанамо на Кубе, но принадлежит США, вот стадион MetLife, он как бы принадлежит практически Нью-Йорку, там играют там Нью-Йорк Giants, Нью-Йорк Jets, Нью-Йорк Red Bulls и так далее. Значит, и эта инициатива с билетами, это в том числе хороший ход, наверное, по поддержанию своего рейтинга. В отличие от вот неприхода на парад, но Мамдани всегда говорил, что он не собирается. Насколько помню, он всегда говорил, что он не пойдет на израильский парад, поскольку он такой резкий критик Израиля. Я уже сказал об этом, что хорошо нашли ему замену. Маршалом парада стала комиссар полиции Тиш, сама еврейка. Да, как бы, ну, Мамдани, который явно любит красоваться на публике, может быть, он и пожалел бы, может быть, это было бы смело, если бы он пришел и, по крайней мере, пообщался бы с участниками парада. Ну, хорошо, это его проблема. Что касается его правления, да, ощущение в основном достаточно позитивное, на удивление, потому что такой неопытный человек, полный таких вот светлых мечтаний, которые многие люди говорили, что они практически неосуществимые, тем не менее, пока, в общем-то, справляется. Нету бегства бизнесов из города такого массового, как предрекалось. Его, скажем, инициатива по облаганию некими дополнительными там налогами или чем-то подобным домов, которые принадлежат богатым людям, в которых никто при этом не живет, она не привела к тому, что люди там вывели свои активы из Нью-Йорка. Это вот была история примерно месяц назад. Там какой-то знаменитый миллиардер, у него дом где-то рядом с Централ-парком, там никто не обитает, и Мамдани провел какую-то инициативу, типа заставляющую владельца этого дома там платить как дополнительный, ну как это называется, мейнтенанс или что-то вроде этого. Вот, потому что если есть жилая площадь, но она ни к чему не приспособлена, там никто не живет, это как бы неправильно. Да, борьба с нерадивыми лендлордами, одновременно инициативы по поддержке радивых лендлордов. Да, идея увеличения количества общественных туалетов бесплатных абсолютно правильная, может быть, не самая, так сказать, большая, но на самом деле большое дело, потому что людям нужно куда сходить по-большому, оказавшись посреди большого города. Что касается бюджета, это очень интересная тема. Насколько я понимаю, он немножко там как бы прибег к некоторым трюкам, чтобы добиться вот этого результата. Он получил большой транш от штата, от губернатора Хопл. Я не знаю, почему такого штата не получал предыдущий мэр Адамс или предыдущий мэр Ди Блазио, но почему-то не получает. Он сократил или удержал каким-то образом, значит, какие-то выплаты пенсионные отставным городским работникам. То есть, ну, это было изложено по полочкам передачи BBC, достаточно либерального канала, который, в общем-то, ему скорее симпатизирует. Тем более, что в Лондоне у них очень похожий на Мамдани мэр Садик Хан уже много лет, да, как бы два сапога пар. Тем не менее, они достаточно так критично и глубоко разобрали эту тему. Вот. Поэтому Мамдани не был бы Мамдани, если бы он не использовал какие-то такие вот способы добиться хорошей картинки, которые, может быть, на поверку могут быть несколько такими, ну, если в них поразбираться, вопрос, сумеет ли он это сделать на следующий год. Начало его мэрства было не очень, потому что на начало его мэрства пришелся снежный шторм. И я помню, как газета, если не ошибаюсь, «Нью-Йорк Пост», она всегда критикует демократов, а его особенно, она выдала замечательный заголовок «Нью-Йорк, the city that never sleeps». Да, как бы как вот есть «City that never sleeps», то есть город, который никогда не спит. Тут город, который никогда не подметает. Надо признать, что такие вещи, как снежные бури, это всегда проблема для города, у которого обычно снега мало, а тут вдруг бац, выпадает там годовая норма. Это было еще лет 30 назад, я помню, при Джулиане был дичайший снежный шторм. Вот. Но Джулиане, конечно, производил более впечатление человека, как бы контролирующего ситуацию. Мамдани действительно было ощущение вначале, что он поплыл в этой ситуации, но он научился управлять ситуацией с тех пор. Посмотрим, как он разрулит снежный шторм в будущем году. И любой другой.
2: В начале своего срока, я должен сказать, может быть, это не то что оправдание, а объяснение, знаешь, почему поплыл в самом начале. Он всегда за собой водил камеры. Ездил в общественном транспорте, потом этот переезд в резиденцию, да, мэра. Везде за ним ходили камеры, он асфальтировал дороги перед камерами. Это все, конечно, брало много времени. В общем, такая показуха, да, которая, конечно, берет и силы, энергию, и время, а по факту работы не было никакой, потому что какой мэр Мамдани может...
3: Он потом очень похож на Трампа.
2: Да-да-да, вот я к этому вел, кстати, что я слышал уже такие заявления, что Мамдани – это Дональд Трамп только слева. Ты согласен с этим?
3: Да, во многом да. Причем по уровню опыта он гораздо меньше, потому что Трамп все-таки многолетний бизнесмен, спорный, но бизнесмен. Но в плане вот харизмы, в плане вот этой стиля, этой раскрутки, да, как бы персонализма какого-то, да, это так. Если позволишь...
2: Смотри, кстати, Мамдани посещал Белый дом, и показалось тогда, что он договорился с Дональдом Трампом. Вот даже сейчас, по прошествию нескольких недель или даже месяцев, как ты считаешь, вот этот контакт сохранился?
3: Ну, контакта особенного, может быть, и нет, но нету и вражды, как бы, да, они не как усик с Верховеном на ринге. Вот мы, кстати, если не ошибаюсь, дядя Леша Орло, по-моему, забыл упомянуть в своих передачах этот бой Александра Усика и голландского кикбоксера замечательный, который был в предыдущее воскресенье. Вот как раз напоминаю, восполняю этот пробел. Вот. Нету между ними конфликта во многом, потому что Трамп чувствует в Мамдани довольно родственную душу. Если позволишь, я на секунду вернусь к израильской теме. Надо просто понимать такую вещь. Это был немножко популистский ход со стороны Мамдани, но вполне логичный, когда он сказал еще на дебатах первичных демократических, в отличие от других кандидатов, которые говорили, я поеду в Израиль с первым визитом зарубежным, а я на Ямайку, а я в Колумбию там, и так далее, а я никуда не поеду, сказал Мамдани. Это популизм, но это популизм вполне такой как бы приемлемый. Это такой как бы местный нью-йоркский патриотизм. Он сказал, меня выберут возглавлять этот город. Я должен буду заниматься делами этого города. И мы должны понимать такую вещь. В том, что касается жителей этого города и общин, которые здесь живут, включая, безусловно, еврейскую, треть которой голосовала за Мамдани, более либеральная, кстати, более обеспеченная треть, он, безусловно, своей лояльностью обязан общинам этого города, в том числе евреям. Что касается зарубежных стран, мы должны понять, что ни мэр Мамдани, ни самый уважаемый в нашей общине в свое время мэр, такой как Джулиани или Блумберг, не обязаны, в принципе, ничем. Ни Израилю, ни Украине, ни там Италии, например, в случае Джулиани, да, как бы он этнический итальянец. Мэр города Нью-Йорк обязан быть мэром города Нью-Йорка. Его избирают заботиться о городе Нью-Йорке. Его мнение об международных проблемах важно, но оно проходит вторым планом. Первым планом проходит жилье, доступность, да, как бы преступность, которая, кстати, продолжает падать, несмотря на опасения, которые были с его приходом. Вот она вообще относительно невелика уже довольно давно. Просто каждый раз, когда ты конкретно оказываешься жертвой какого-нибудь там ограбления или еще чего-то, то ты всегда думаешь, где же полиция и где Национальная гвардия, когда они нужны. Вот. Но, в принципе, статистически преступность продолжает падать. Мэр города должен заниматься делами образования, дорогами, вот этими самыми общественными туалетами, лендлордами и так далее. Это его сфера компетенции, это его сфера, вот, по которой, по работе, в которой его нужно судить. И пока у него дела идут довольно неплохо.
2: А праймерис? Сегодня внимание приковано к первым праймерис промежуточных выборов в Айове, а на прошлой неделе Кен Пакстон разгромил сенатора Корнина на праймерис в Техасе. Американские СМИ пишут, Трамп снова победил. Генеральный прокурор Техаса Пакстон набрал 63,8% и выбил четырехсрочного сенатора после того, как Трамп дал ему эндорсмент за неделю до голосования. Это первый раз с 1970 года, когда действующий сенатор от Техаса проигрывает праймерис. В ноябре Пакстон столкнется с демократом Джеймсом Талариком. И здесь демократы в восторге от соперника. Ну, во-первых, потому что, говорят, могут легко его победить. В связи с этим хочу спросить, насколько сегодня поддержка Трампа – это актив или риск для республиканцев?
3: Ну, смотри, мы с тобой уже об этом говорили на прошлой неделе, как бы республиканская партия и часть, немалая часть в целом электората белого, они как бы вот цементируются вокруг Трампа, но проблема в том, что мы не знаем, сколько Трамп еще будет президентом, и при общем низком рейтинге получается, что эта партия, которая такой кулак, как бы, примерно на треть населения страны, но остальные это две трети, они вроде как против его, поэтому... В принципе, это очень может быть как раз пассивом для нынешних кандидатов, при том, что внутри партии Трамп действительно, у него победное такое триумфальное шествие, он избавился даже от относительно тихого Корнина. Я не помню, чтобы Корнин так ему противостоял, как вот другой этот, сейчас забыл, к сожалению, как его фамилия, сенатор, который проиграл недели раньше. Или как Месси, или как Марджери Грин. Вот. В Техасе интересная ситуация. Против Талярика шла, тоже сейчас точно не помню, как ее зовут, Дженнифер, кажется, или Конвой, или как-то чернокожая, очень такая радикальная девушка, конгрессвумен, которая в результате проиграла Талярику. И тут как бы ситуация может развиваться разными сценариями. Потому что, с одной стороны, логика поверхностная показывает, что иметь позитивного белого, что такого, итальянец, то есть он как бы белый, но он белый, но, так сказать, южный европеец, да, как бы он приемлем и для латинской, латиноамериканского электората и так далее, вот, и он центрист, как бы победить радикала с достаточно скандальной репутацией, как Пэкстон, еще и поддержанного Трампом, это вроде бы легче. Но с другой стороны, как сказала известная ультраконсервативная обозреватель Энн Колтер еще в 2008 году, люди не побеждают, будучи центристами, они побеждают, будучи либо убежденными консерваторами, либо убежденными либералами. И когда у тебя нету какого-то четкого месседжа, который ты можешь сформулировать, а у противника он есть, то вот этот кулак электоральный в виде третьей, он может привлечь к себе, несмотря ни на какие негативные тренды, он все равно может как бы перебороть вот эту мякину, так сказать, которой пока что выглядят многие демократические кандидаты. Поэтому...
2: Но смотри, как интересно. Республиканцы тоже с опасением действуют вот в этот сезон, когда берут поддержку от Трампа. Трамп поддержал его за неделю до голосования. То есть, когда уже было очевидно по всем опросам, что он с большим отрывом выиграет, только тогда Трамп поддержал. Понимаешь, тут тоже трудно сказать, что это действительно помогло, этот эндорсмент помог кандидату.
3: Да, есть еще такая вещь, как вот антиинкумбентский настрой. То есть, люди просто устали от традиционных политиков, как и от традиционных бюрократов, которые десятками лет сидят в Сенате или в Конгрессе или в каких-то службах там социальных, люди от этого всего устали и голосуют порой в том числе за одиозных персонажей. Поэтому здесь еще такое-то антиинкумбентское. Что касается поддержки Трампа, ну, это король, по-моему, у Сент-Экзюпери говорил, что я каждое утро издаю указ, что солнце должно взойти, потому что я должен поддерживать свою королевскую, так сказать, авторитет королевский. Я должен издавать только те указы, которые по-любому будут исполнены. Трамп поддержал человека, который по-любому выигрывал, потому что он, естественно, не хочет ассоциироваться с поражениями. Тем более сейчас, когда их и так довольно много.
2: Потому что опять СМИ напишут, фейковые СМИ, как он говорит, напишут, да, что вот он проиграл. Но он давай пишет. Теперь поговорим о демократах в том же Техасе. Насколько велика вероятность, по-твоему, что они смогут победить в итоге на выборах?
3: Ну, понимаешь, дилемма в том, что демократическая партия – это мякина, это вода. Это вот не пойми что. Когда-то Техас был демократическим. Насколько я понимаю, когда президент Буш-младший стал губернатором Техаса в 1994 году, до этого лет 40 Техас находился в руках, губернаторство Техаса находилось в руках демократов. То, что когда-то демократы воспринимались как партия трудового народа, партия простого американца, преимущественно белого, такого себе сантехника Джо. Вот. Сейчас такой партией, скорее партии рассерженного белого сантехника Джо, воспринимается республиканская партия. У нее есть, по крайней мере, какой-то более-менее четкий имидж и месседж. Поэтому, понимаешь, были сообщения еще в 2016 году...
2: Подожди минутку, я прерву тебя. Тут очень важно, на что партии делают ставки. Демократы ставят на Medicaid, естественно. Но исторически мы знаем, что решает экономика и личная безопасность, что, в общем-то, в приоритете у республиканцев. Тут это очень важно.
3: Понимаешь, экономика много лет, и удивительным образом, я это как-то отмечал, считалось, что в экономике успешнее как раз демократы, хотя они почти социалисты, и как это может быть? Капиталистическая традиционная партия, отстаивающая, республиканская, отстаивающая более традиционные для Америки подходы в экономике, должна бы преуспевать. Много лет это было не так, Трампу удалось это развернуть. Но сейчас, когда с экономикой довольно-таки серьезные проблемы, многие люди в Техасе, в том числе, наверняка задумываются. Там фермеры разные, да, у которых отняли, как бы политика Трампа у многих фермеров отняла дешевую рабочую силу миграционных рабочих, сезонных мигрантов, да. Ну, при всем буме, в том числе при всей выгоде для американской нефтянки, которая получена в том числе из-за остановки Армузского пролива, мы не видим, чтобы это привело к снижению, например, цен на нефть и бензин в Америке, а Техас — это такая житница бензиновая американская, да, как бы. Но как бы мы не видим особого бума от этого отскока конкретно в Техасе. Что касается личной безопасности, ну, я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что крупные города, даже в Техасе, в основном в руках демократов традиционно, там Хьюстон, например, Сан-Антонио и так далее, и там, кстати говоря, с преступностью не ахти. Вот. Но, понимаешь, вот в том-то все и дело, что если у демократов главный месседж, что мы не республиканцы и мы не Трамп, то это большой вопрос, сколько людей за ними пойдет. Если у демократов главный месседж — это то, что вот мы радуга, у нас есть и белые, и черные, и бурые, да, там и желтые, какие угодно. Хорошо, как бы, опять же, сантехнику Джо это может как бы тоже подкинуть такой вопрос. Они за меня или нет? Они меня, обычного рядового американского белого фермера, там, или сантехника, или дальнобойщика, или сталевара, они мои. Интересы держат в уме, или они держат в уме интересы мигрантов, трансгендеров вот там и так далее. Вот у демократов главная проблема, я думаю, на грядущих выборах, это проблема четкости месседжа. Этой четкости у них пока что нет. Я хотел напомнить, что в 2016 году, перед тем, как Джеймс Коми возобновил дело против Хиллари, были опросы, по которым Хиллари могла взять Техас. Техас был готов перевернуться поменять цвет с красного на синий. Не сталось. В этот раз тоже не сталось. Пару раз за последние годы, опять же, Бето О'Рурк едва не выиграл у Теда Круза, но не выиграл, не дотянул. Почему? Потому что вот он такой как бы гладкий, он такой полированный, да, как бы приличный. А нужен, особенно для Техаса, кто-то ершистый. Вот один из величайших рестлеров всех времен, Стив Остин, вот тот такой, кто no-nonsense, кто будет рубить правду матку, кто абсолютно пошлет подальше любого босса, такое вот олицетворение западно-техасского реднек. Я не знаю, я недостаточно знаком с картиной того, что происходит в Техасе, в частности, кто такой Джеймс Толерико, чтобы сказать, тянет ли он на такого кандидата, потому что если ты выходишь вот такой весь полированный там с тремя образованиями и так далее против ковбоя, то как бы победа тебе отнюдь не гарантирована. Опросы общественного мнения могут и ошибаться.
2: Ну, начнем с того, что Пакстон – это не ковбой. И в данном случае, мне кажется, даже мало имеет значение, кто от демократов. Здесь более важнее, кто будет голосовать. Телеканал ABC News на прошлой неделе сказал, что более 90% латиносов, которые в прошлые выборы голосовали за Трампа, ушли из республиканской партии. Очевидно, почему, не нужно объяснять. И вернулись в демократическую. Вот мы увидим через несколько месяцев результат этого. Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.
3: Всего хорошего.
2: Сейчас небольшой перерыв, после которого мы встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
9: В холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города. 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
11: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
10: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
10: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Дэвидсон Радио.
1: Самые горячие новости,
0: радиоигры
1: и конкурсы в прямом эфире.
0: Аналитические программы и радиомосты. События культуры,
1: интересные люди.
0: С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой, да, наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели и началом месяца июня, сегодня первое. Начнем новости с того, что по миру обращает на себя внимание What's News Worldwide. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне. При этом, по его словам, угрозы со стороны Москвы и Минска нет. В Черниговской области в результате ночных атак пострадало 8 человек, в том числе 3 детей. Российские беспилотники атаковали Харьковскую область, в Одессе и области в результате российских ударов пострадало 6 человек. Регулярные залеты украинских беспилотников в Эстонию, Латвию и Литву обостряют напряженные отношения этих стран с Россией, и Москва обвиняет страны Балтии в предоставлении Украине воздушного коридора для ударов по российским объектам и утверждает, что Киев якобы готовит атаки по российским тыловым регионам с территории Латвии. Кстати, вот эти два сообщения, вот это и из Беларуси, это, так сказать, парное фигурное катание. Готовится новая волна оправдания военным действиям. Соединенные Штаты и Иран заявили об обмене авиаударами по военным целям в районе Армузского пролива. Израиль расширил военное вторжение в Ливан, продвинувшись глубже в страну и захватив стратегическую высоту исторического замка крестоносцев, который он, то есть Израиль, в последний раз удерживал в 2000 году. Кандидат крайне правого крыла набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов в Колумбии, что стало ударом как по правящей левой партии, так и по консерваторам из истеблишмента. Гнев республиканцев в Сенате по поводу недавнего поведения Трампа и их возмущение его компенсационным фондом заставили их отказаться от принятия законопроектов до тех пор, пока не будут сделаны уступки. Об этом подробнее сегодня. Советник Трампа контролировал предоставление одного государственного контракта и настаивал на другом для двух технологических компаний, поддерживаемых венчурной фирмой, в которой он был инвестором. Да, инвесторам. Это нехорошо. Радиоактивный имплантат значительно снижает рост опухоли мозга у пациентов с раком и почти вдвое повышает выживаемость. Подробности, кому надо, в Wall Street Journal, в частности, вот этой новости. Пауэлл предупредил о политическом давлении на Федеральную резервную систему в своих первых публичных заявлениях после перехода с поста председателя этого органа на пост губернатора. Он это уже осуществил. Более дюжины американцев, подвергшихся воздействию хантавируса на круизном лайнере, вскоре могут получить право покинуть карантинное отделение Небраски

0: изолироваться дома. Жена Грэма Платнера отметила сексуально откровенные сообщения, найденные на телефоне мужа, переслав их в его же политическую кампанию в Сенат. Он от штата Мэйн пытается это сделать. Ну, теперь же шансов, по-моему, никаких. И последнее. В меморандуме Белого дома о недавнем медицинском осмотре Трампа отсутствуют детали результатов тестов для оценки состояния его сердца, сообщили врачи, ознакомившиеся с этим докладом. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Прецеденты свидетельствуют о том, что исторический рост акций, вызванный искусственным интеллектом и его вычислительными потребностями, может продолжаться, несмотря на достигнутые за последние два месяца рекордные высоты. Кстати, у меня начинает складываться ощущение, что действительно компьютеры дома и телевизор, они регистрируют разговоры, в частности, наши с женой, и потом, когда ты начинаешь искать новости, тебе подкладывается что-то, что соответствует содержанию этих разговоров. То есть еще там, я не знаю, лет 10 назад это можно было бы считать как безумием, obsession. Сегодня про obsession, про кино тоже будет несколько слов, очень важно не пропустить. Но я действительно вчера, не зная, что сегодня будет про это статья в Wall Street Journal, заверял свою жену, что нельзя сравнивать рост биржи и, соответственно, рост акций, связанных с искусственным интеллектом, с пузырями real estate, доткомы, там, Y2Y и так далее, потому что то были пузыри, они были обречены на то, чтобы лопнуть, а искусственный интеллект пришел и никуда не денется. В одном из первых крупных шагов гендиректора Грега Эйбла, он возглавил, как известно, Berkshire Hathaway, его компания согласилась купить застройщика из Скоттсдейла, штат Аризона, компании Taylor Morrison за 6,8 миллиарда долларов наличными, то есть не акциями. Пять крупнейших страховых компаний по жилью в целом не выплатили более 44% заявок в прошлом году, что вынудило домовладельцев и арендаторов финансировать ремонт из собственного кармана. Это показал анализ The Wall Street Journal, и об этом сегодня во всех деталях. Не пропустите. SoftBank пообещал потратить как минимум 52 миллиарда долларов на создание сети дата-центров во Франции в рамках крупнейшего проекта искусственного интеллекта в Европе. Инвесторы, известные своими ранними обязательствами в сфере программного обеспечения, интернет-сервисов и соцсетей, начали выходить далеко за пределы своей территории, инвестируя в физические технологии и материалы, связанные с бумом искусственного интеллекта. 20-летний режиссер Кейн Парсонс добился прорыва с фильмом «Backrooms», созданным из серии популярных видео на YouTube, заработав в минувшие выходные в кинопрокате 81,5 миллионов долларов. Про это в деталях не пропустите сегодня позже. Почти 1000 рабочих собрались начать забастовку на заводе в Мичигане, который поставляет оси для пикапов General Motors. Apollo Global Management поддержала компанию Apex Service Partners Alpine Investors, так она называется, с миноритарной долей в сделке, которая оценивает группу услуг жилой недвижимости в 10 миллиардов долларов. Теперь, если вас и позволят, местноамериканские в основном и нью-йоркские. Полиция арестовала по меньшей мере 20 человек, протестующих у окруженного в Нью-Джерси центра содержания под стражей ICE Delaney Hall вчера вечером, после того, как протестанты нарушили новый комендантский час, введенный для того, чтобы не допускать продолжения митингов уже третью неделю подряд, в то время как Министерство внутренней безопасности пообещало проявить нулевую терпимость к участникам беспорядков. Местная и государственная полиция перекрыла участок Доримус Эвеню примерно в четверти мили вокруг здания Делани Холл в Ньюарке и начали полномасштабное наступление против любого беспорядка. Я бы, кстати, эту тюрьму переименовал в дом нулевой терпимости. Супружеская пара из Орегона подает в суд на соседку на сумму более чем в 200 тысяч долларов из-за отвратительного запаха, исходящего из крошечного мобильного дома на соседнем участке, который настолько резок, что они периодически теряют сознание. Джон и Труди Бенджамин подали иск против своей соседки Карен Уорд, утверждая, что коктейль из необработанных сточных вод и химикатов, испускающий вонь из ее маленького автодома, превратил их территорию в токсический кошмар. Супруги даже вынуждены выходить на двор в противогазах. Десятки жителей Бруклина вчера вышли на митинг, призывая город наконец превратить парковку в центре, используемую судьями, в то, для чего она официально предназначена, то есть парк. Действительно, когда-то эту площадь отвели под Columbus Park, но ее используют десятилетиями юристы и их сотрудники. Там три десятка парковочных мест, и они закрыты забытым Columbus Park'ом бетоном, то есть отказываются уступать судьи. А судьи кто? А они запаркованы. И последние два бывших мэра Нью-Йорка Эрик Эдамс и Майкл Блумберг, губернатор Кэти Хокл и комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш выступили в знак солидарности с еврейской общиной Большого Яблока на параде в честь Дня Израиля на 5-й авеню в Манхэттене вчера, а мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани провел день, пропагандируя свою кандидатуру на переизбрание в 29-м году, катаясь по Нью-Йорку на велосипеде, причем в костюме и без шлема. Это все с новостями. Если они вызвали у вас какие-то ассоциации, то значит, вы действительно живете в этой стране, и вы можете поделиться ими, набрав номер телефона студии после перерывчика на рекламу 718-303-90-90.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Так, секунду, я сейчас уберу Васину камеру. Звонков нет, хотя телефонные линии работают, и переходим к главным новостям. Все, что вы слышали до сих пор, это срочные новости, теперь главные, которые формируют нашу жизнь. Первая история из самых больших, она касается всех, кто обрел американскую мечту, то есть у вас есть жилье, и вы им владеете, и оно у вас должно быть застраховано. Так вот, сумасшедший опрос, который, обзор из расследования, которое провела газета The Wall Street Journal, показывает, что многие американцы сталкиваются с тем, что их страховая компания не платит им home insurance. То есть у вас случилась какая-то неприятность, ну, затопило, предположим, или снесло ураганом, или цунами прошелся по вам, а страховая компания не платит. И проблема усугубляется. Пять крупнейших страховых компаний, все они сейчас у вас на экране, радиослушателям я их озвучу сейчас, это компании, которые страхуют жилье, в целом не выплатили более 44% claims, то есть я буду иногда вводить реальные слова, а не, скажем, claims в переводе на русский — это франшиза, никто не поймет из тех, кто реально здесь живет. Claims в прошлом году не были оплачены 44%, что вынудило домовладельцев и арендаторов финансировать ремонт из собственного кармана. Это показало безупречное, так сказать, расследование The Wall Street Journal. Риск невыплат в группе State Farm, Allstate, Liberty Mutual, United Services Automobile Association и Farmers Insurance резко вырос с 36% 10 лет назад до 44%. Это много. Кстати, вот эта United Services Automobile Association, она не только автомобили страхует, но и жилье. И несколько факторов способствуют росту числа неплатежей. Главный из них — это то, что страховщики реагируют на многолетнюю серию, так сказать, потерь, своих потерь после пандемии. И один из способов — это увеличить deductibles. Это тут варианты есть, и вы выбираете себе. То есть deductible — это та сумма, которую клиент должен заплатить до того, как страховщик начнет раскошеливаться. И некоторые компании применяли более высокий deductibles применительно к конкретным рискам, таким как ураган или град, и меняли некоторые deductibles с денежной стоимости на процент от стоимости дома. И они также установили более строгие критерии для страховых компаний, для страховых, вернее, требований по дорогим вещам, таким как, скажем, замена крыши, ну, если она поехала, или ее снесло. А потребители, пострадавшие от роста страховых этих взносов, сами выбирают более высокие вот эти франшизы, если по-русски, ну, вообще-то claims, deductibles, чтобы сэкономить деньги. Это утверждают сами страховщики и защитники прав потребителей. А это приводит к разочарованию, когда пострадавшие подают заявку на компенсацию и получают, извините, нет, не с Васин, а с Гулькин. Клиентам обычно мало говорят о страховой истории самого страховщика при покупке полиса, а регуляторы позволяют компаниям по-своему определять претензии, что может искажать картину. Не знаю, как это получилось, но единого законодательства, которое регулирует деятельность всех страховых компаний, у нас нет. Хотя риск неуплаты возрос у некоторых ведущих страховщиков жилья, это ведущие эти вот эти, которые у вас на экране, это State Farm, Allstate, Liberty Mutual and Farmers, некоторые другие вне пятерки лидеров, такие как Erie Insurance, в прошлом году выплатили по относительно большему количеству страховых случаев, чем десятилетия назад. Некоторые. А представитель USAA заявил, что анализ газеты вводит в заблуждение, поскольку ему не хватает важного контекста о причинах закрытия заявок без оплаты. И это включает убытки ниже deductibles, что смешно, потому что это совершенно, так сказать, не контраргумент, включает претензии, не предъявленные клиентами. Это уже не смешно, потому что если у вас затопило, и вы не сразу разобрались с объемом потерь, или у вас был не полуграмотный инженер, возможно, даже ваш сосед, такой handyman. Или есть еще один вариант, это вы опоздали с возобновлением и оплатой претензий. Есть еще другие причины роста числа претензий, которые закрываются без выплаты. Более, скажем, частые убытки от катастроф, частично вызванные изменением климата и увеличением числа застроек в опасных районах, они тоже приводят к увеличению числа претензий, не покрываемых полисами. Ну, например, ущерба от наводнений. Вот вы покупаете себе жилье, скажем, во Флориде, потому что ваши соседи в Бруклине сделали это, и вы хотите быть с ними поближе, и вообще вы бежите от того места, где, так сказать, вам не место дорого, а кто у власти стоит. Но почему бы не сделать то, что называется due diligence, не выяснить ситуацию со страховками в первую очередь? Есть еще смартфоны, И подавать претензии проще теперь, чем раньше, благодаря технологиям, которые, по мнению некоторых страховщиков, повышают вероятность отзыва заявлений или несоответствия требованиям для оплаты. То есть есть, учтите, apps, которые вводят в заблуждение, потому что у страховщиков другой взгляд. Некоторые страховщики поощряют клиентов подавать заявления быстро, в экстренных случаях, например, сразу после урагана, и поэтому в результате, если вы поспешили, то вы могли кое-что не учесть. Это их аргументы. Местоположение сильно влияет на вероятность отсутствия этой выплаты. Страховщики во Флориде показали самый высокий уровень отсутствия выплат, затронув более 2 из 5 заявок домовладельцам в 2024 году, что значительно выше 5-летнего среднего показателя в 34% по всему солнечному штату, то есть Флориде. 2 подряд урагана в 24-м, Хелен и Милтон, скорее всего, привели к росту числа отказов. Последствия Милтона, когда страховщики отказались выплатить по заявкам более чем 95 тысячам домовладельцам во Флориде, показывают основные причины, по которым компании отказываются. И во главе этого списка deductibles, то есть у вас deductible, если слишком большой, а выплата меньше, то ну кто же может этого не понимать? Но вот видите, 95 тысяч, из них большинство не знает, что нужно сначала выплатить deductible. Страховые компании заинтересованы, естественно, в жесткости по отношению к претензиям, чтобы они могли продолжать предоставлять покрытие, а не уходить в банкротство. А у домовладельцев, которым отказывают в претензиях, часто им повышают ставки, то есть сколько они платят ежемесячно, или отказывают вообще в продлении, поскольку клиент теперь считается более рискованным. Я вот в свое время по неопытности жизни, первая моя страховка на машину была Allstate, и я, наверное, уже года 4... Да, года 4-5 я уже жил в Америке, но все равно считался молодым американцем. И когда у меня случилась одна авария какая-то незначительная, Allstate вообще сразу отказался от меня. То есть они заплатили, там мелочь какая-то была, но отказались. И с тех пор я к Allstate плохо отношусь. То есть мщу им, то есть страхуюсь в других компаниях. И та же самая ситуация с банками. Чейз был таким же высокомерным. Вот никак не пойду в Чейз с тех пор. Это остается. Хотя это неправильно, потому что ситуации меняются. Например, сейчас Чейз, ну, недавно так было, если ты даешь им определенную сумму, помещаешь на счет и полгода ее не снимаешь, я не помню, сколько это было, может быть... 1020, а они тебе сразу дают $600. Ну, через полгода можешь снять, если не умеешь играть на бирже. В некоторых штатах, таких как Техас, страховщики запрещают наказывать клиентов за претензии по нулевым платежам, однако другие предоставляют компаниям полную свободу. И если вам, значит, учтите, подобные материалы дороги, то, что я вам сейчас представил, выложил, это руководство к действию, это чтобы не потерять деньги, то вам следует подписаться на этот канал «Русский голос Америки» на YouTube. В противном случае, если недороги, отписывайтесь от него. Шаги, которые стоит рассмотреть, если вы считаете, что ваш иск был несправедливо отклонен, они включают в себя. Вы должны попросить у страховой компании письмо с причинами отказа и копии соответствующих документов. То есть это пугает сразу. Потребительская группа United Policyholders разместила образец этого письма на своем сайте. Ищите сами United Policyholders. Вы должны собрать любые дополнительные доказательства для подтверждения вашего утверждения, такие как фото или отчеты независимых экспертов. Вам надо подать апелляцию в страховую компанию, то есть инструкции по этому делу должны быть указаны в письме об отказе или в документе с полисом. Хотя вы подаете на апелляцию в ту же самую компанию, но все-таки вероятность есть, что они пересмотрят, потому что они увидят, что вы боретесь, а не тонете. То есть отказать легко, а дальше, если начинается труд и последствия, то могут не отказать. Если апелляция отклонена, вы можете подать жалобу в страховой орган вашего штата. И не говорите потом, что мы с Васей вам об этом не сказали. Если вам нужна помощь со стороны, то подумайте о том, чтобы обратиться к государственному оценщику или адвокату. Они помогут отстоять ваше дело, и не стоит этим брезговать, потому что есть специалисты, у которых связи. То есть они могут, просто начав дело, напугать, и таким образом расходы ваши будут не так значительны. Зато вы можете получить деньги за ваши потери от страховой компании. Вы можете, кстати, найти местного публичного оценщика на сайте Национальной ассоциации оценщиков государственного страхования. Опять-таки, это ваше личное дело, вы ищите, и вы должны быть готовы к тому, что такие оценщики получат долю от любой выплаты. То есть они получают contingency fee, точно так же, как адвокаты по авариям. Значит, методология. Я уже подхожу к концу этой важнейшей темы, потому что это американская мечта. Если она, так сказать, пострадала от наводнения или другой какой-то неприятности, то вам нужно получить деньги от вашего страховщика. Зря, что ли, вы платили. А чтобы измерить, как часто страховые претензии на жилье остаются неоплаченными, газета The Wall Street Journal, которую я вам цитирую в переводе, и это Digest, проанализировала данные, которые страховщики ежегодно подают в Национальную ассоциацию страховых комиссаров, так, наверное, они называют, за период с 16 по 25 годы, то есть это за 10 лет. Для расчета уровня неуплаты газета делила количество страховщиков, закрытых страховщиком без оплаты за определенный год, на общее количество закрытых в том же самом году. И претензии, которые оставались открыты к концу года, были исключены. Газета также объединила базовые документы для крупных страховых групп, суммировав претензии по всем отчетным подразделениям. Так что я обо всем вас упредил. И теперь, если по этому поводу, если у кого-то есть свои истории на этот счет, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. У меня было своего рода практическое, так сказать, исследование, когда, я не помню, кто у меня был первый из страховщиков, ничего еще не случилось, но я подумал, что может случиться, потому что выяснилась такая история была. У меня водосточные трубы из карнизов на крыше шли вдоль стены, которая была сделана из стаку, и входили вниз туда, уходили в землю трубы эти. И вдруг я заметил, что после сильного дождя у меня где-то появляется какая-то вода в подвале, и гатер, если забиты, то тогда там вода переполняется, и она не уходит в трубу, истекает по стаку. И, в общем, короче, я решил, что я застрахуюсь хорошо. Проделал свою работу, нашел компанию. Никогда не думал, что они страхуют жилье. ЧАБ. Я про ЧАБ знал только, что они имеют отношение, не помню сейчас, к компьютерам какое-то. У них была, оказывается, ЧАБ, это такая разветвленная сеть. И я не пожалел. То есть у меня было два затопления, и без звука, очень быстро я получил, я сейчас боюсь сказать сколько, за одно, по-моему, 1080, а за второе 1015. Это не значит, что вам надо всем бежать в ЧАБ, потому что это было достаточно давно, и ситуация может меняться. Но, короче, нужно что-то делать самим, какую-то работу проделывать. Так, послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
4: Да, сделаем. Да, добрый день. Что с компанией, почему они не хотят выплачивать? Потому что они испанцы. Все advertising, все спортивные мероприятия, которые происходят в стране, в мире, и туда большие деньги идут. И мы, как плательщики и иншуры, мы из-за этого страдаем. Так что все это зависит от компании, которая, если ты смотришь телевизор, ты видишь эти все компании, самые главные advertisement в больших спортивных играх и во всем другом. Так что надо быть осторожны с ними.
0: Угу. Окей, спасибо. Я не очень понял насчет спорта, но это не важно. А теперь следующая тема. Кто бы мог подумать, конечно, упрощенно представлять себе, что республиканцы в Сенате начинают вслух выражать возмущение президентом, потому что они просто, у них очко дергается, они спешат, так сказать, представить себя неподневольными электорату на ноябрьских промежуточных выборах. Но существуют определенные такие большие мазки к этой картине, которые следует заценить. Окружной суд в Вашингтоне запретил переименовывать Центр исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в честь Дональда Трампа и постановил убрать с фасада здания его имя, которое там было размещено в конце прошлого года. Фасадик у вас тут слева в прошлогоднем варианте. Причем судья мотивировал свое решение тем, что переименование учреждения в Вашингтоне невозможно без одобрения Конгресса. Это, в принципе, было понятно и раньше, но решение принимает судья, так что это окружной суд. Не знаю, будет ли подавать на апелляцию наш президент и будет ли он менять состав окружного суда, он, в принципе, способен и на то, и на другое. Другая история, но тоже... К вопросу об имидже 47-го. Федеральный судья в Майами возобновила дело президента Трампа на сумму в 10 миллиардов долларов против налоговой службы, заявив, что хочет расследовать тяжкие обвинения в том, что сделка была основана на обмане. Это очень серьезный удар по президенту. Решение судьи, она у вас слева в серединке, Кейтлин Уильямс, которую она приняла в минувшую пятницу, возобновить дело вскоре после его закрытия – это удар не только для Трампа, но и для Министерства юстиции, которое он под себя, так сказать, спроецировал. И после того, как президент отозвал иск к налоговой службе, высокопоставленные чиновники Министерства юстиции опубликовали пару чрезвычайных соглашений, которые урегулировали это дело, создав фонд в размере 1,8 миллиарда долларов для компенсации тем, кто утверждал, что стали жертвами правительства, превращенного демонами в оружие. Это я напоминаю, я об этом рассказывал во всех деталях. То есть это то, что сделал наш президент. Сделка-то, она предоставила, если кто не в курсе, кстати, выгодные налоговые льготы Трампу, его семье и его бизнесу. Не забыли еще? Никаких проверок и аудитов до скончания века. Такого, по-моему, даже в Северной Корее еще нет. А решение судьи Уильямс было принято в ответ на судебные документы, поданные на той неделе в среду, то есть за два дня она все это проанализировала, двухпартийной группой из 35 бывших федеральных судей. Там и демы, и репы были, которые призвали судью Уильямс возродить это дело и изучить детали соглашения для его урегулирования. И вот эти бывшие судьи заявили, что соглашение Трампа об урегулировании вызвало серьезные вопросы относительно его откровенности по отношению к суду и манипуляциями судебной системой. Перед закрытием дела судья Уильямс, назначенная в свое время Обамой, фактически поставила под вопрос, представляет ли иск реальный конфликт, который она могла бы разрешить, учитывая, что Трамп находится по обе стороны иска, предъявляя иски против IRS, то есть федерального агентства, которое он контролирует. И когда судья закрыла дело, она отметила, что не было официального урегулирования, но вскоре после этого Министерство юстиции само отменило иск. То есть вышло из-под контроля 47-го. И в своем постановлении судья Уильямс заявила, что хочет расследовать обстоятельства попыток Трампа урегулировать иск таким образом, который выгоден ему и его семье и его союзникам. И если ей удастся продолжить это расследование, то это в конечном итоге может привести к вопросам в адрес руководителя Министерства юстиции, подписавшим соглашение о регулировании этого самого иска. И главным из этих является Тодд Бланш, он у вас слева на экране, исполняющий обязанности генерального директора, и Стэнли Уудворд младший, он справа, в очках. Он третий по важности чиновник в Минюсте. И в своем постановлении судья Уильямс заявила, что она имеет полномочия расследовать серьезные нарушения в любом из дел, рассматриваемых до нее, и поручила адвокатам Трампа сообщить ей до 12 июня, следует ли официально возобновить иск, поскольку суд стал жертвой мошенничества. Она также захотела, чтобы адвокаты Трампа ответили на вопрос, сговорился ли он с собственным правительством для урегулирования дела, чтобы избежать судебного контроля. Наш президент вместе с двумя сыновьями и семейным бизнесом Trump Organization, так он называется, впервые подали в суд на налоговую службу в январе, утверждая, что им должны не менее 10 миллиардов долларов, потому что бывший подрядчик агентства слил налоговые декларации Трампа и еще сотни других во время первого срока президента в Белом доме, и Трампы утверждали, что налоговая служба должна была не дать подрядчику Чарльзу Литтлджону раскрыть налоговую информацию «Нью-Йорк Таймс» и «ПроПаблика», а налоговая дала, и поэтому он судил налоговую, подчиняющуюся ему, на 10 миллиардов долларов. Но это была сделка двухходовка, это то, что любит наш президент. Он отказался от этого судилища, зато получил выгоды в виде отсутствия аудитов, но это я больше в детали вдаваться не буду, потому что сказано было мною об этом достаточно. Так вот, иск Трампа имел довольно очевидные юридические недостатки. Во-первых, он был подан после истечения срока давности, и, во-вторых, он ошибочно обвинил IRS в действиях Литтлджона, вот этого подрядчика. Именно потому, что он не штатный сотрудник, а он подрядчик. Он вообще работал в Booz Allen Hamilton. Но Министерство юстиции никогда не пыталось оспорить этот иск президента, потому что оно под ним ходит. И это вызвало критику, что сделка, заключенная Минюстом, была с президентом, была схемой, направленной на предоставление ему и его политическим союзникам общественных, так сказать, выгод, то есть в сравнении с обществом, отсутствие аудитов. Но отсутствие аудитов – это для бизнеса это то же самое, как получить разрешение на парковку на гидрантах в Нью-Йорке. А в сноске к своему решению судья Уильямс поставила под сомнение положение, предоставляющее Трампу, его семье, его бизнесу иммунитет от проверки налоговой службой их налоговых деклараций, которые они уже подали. Она написала, что защита от аудита может противоречить правилам Минюста, требующим, чтобы юридические соглашения напрямую касались вопросов иска. Иммунитет просто пристегнули к этому иску, если кто не въезжает. И все. Так, в двух словах. И последнее по части неприятностей 47-го, третье уже, Бог, как известно, троицу любит. Белый дом настаивает на том, чтобы бюро гравировки и печати Министерства финансов разработало банкноту в $250 с изображением Трампа в честь 250-летия страны, и на ней, на банкноте должен быть самый великий президент, не первый, а наш, нынешний. И если Министерство финансов послушается, то это будет первый случай с 1866 года, когда лицо живого человека появится на американской купюре. Министерство финансов подтвердило, что готовится к выпуску этой памятной банкноты с подписью Трампа. Это все по этой части. Если у вас появились мысли, вы можете ими поделиться, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Желательно собственные.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
14: адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
19: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
20: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
19: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
20: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
19: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
21: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
19: 4 июня.
20: На 7 часов вечера.
19: Начало показа фильма.
20: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
22: Радио шоу Севакопрана.
23: За него стоят громадные мосты.
24: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Предложенную тему, которая будет изучаться, я не знаю, там, нашими потомками. И, кстати, они зададутся вопросами, а почему-то в Толковище никто на это не откликнулся. Но они будут знать, я напоминаю это как припев, что люди, которые звонят в эфир, это микроскопическая доля от всей аудитории, которая сидит за рулем. Она не может. Я просто принимаю звонки не столько для того, чтобы услышать правильную добавку, те времена канули в лету, а чтобы продемонстрировать всем остальным, что у нас таки живое, неподцензурное радио, да еще и без особых задержек. Ну, если не считать только «Русский голос Америки», потому что YouTube задерживает секунд на 20, я думаю. Так, теперь новая угроза для Голливуда – это не искусственный интеллект. Куда там искусственный интеллект? Совсем другое. Это молодежь, которая научилась делать кино, приносящее гораздо больше денег, чем голливудский продукт. И это то, где каждый из вас при определенных навыках мог бы заработать себе прилично на жизнь. А ну-ка, сейчас все-таки кто-то у нас появился. Сейчас приму быстро звонок. Прошу вас, пожалуйста.
25: Да, все, сейчас, значит, через страховые компании по машинам. Они не дают звонить тебе во время поездки. Ты получаешь дискаунт, если ты не звонишь. Они фиксируют это все.
0: А как скорость, они фиксируют? Потому что в машине тормоза, с компьютера.
25: Да,
0: ну да. Да.
25: Они с своего телефона все это самое. Все application, и они все с телефона это все фиксируют.
0: Поэтому да, конечно. Ты не можешь... причем они обязаны предупредить о том, что они фиксируют сегодня.
25: Да, да, они предупреждают. Они тебе говорят, что вот ты хочешь, вот мы тебе это самое установим, этот application, ты будешь это самое... фиксируется, что это будет, и ты будешь получать дискаунт какой-то.
0: Но ну, а вы согласились?
25: Да, я согласился. Это уже, кстати, вторая компания. Это вот сейчас у меня...
0: И сколько, вы сбросили?
25: Ну, вот сейчас у меня $700 на 6 месяцев.
0: О, это хорошо.
25: Да.
0: Вы где живете? В Бруклине?
25: Сейчас я во Флориде живу.
0: А, ну так там, там совсем моя... ничего не... Ясно, там совсем ничего. Хорошо, спасибо. Но это немножко другая ситуация. Тут речь идет о жилье. А с машинами действительно, если ты мало ездишь, единственное, что есть еще вещи, которые они тоже фиксируют, Но это как твоя вина, если ты резко тормозишь, то это тоже в компьютер отражается, потому что он выдает тебе на табло этот самый брейк. То есть это оповещение того, что ты резко затормозил. Одно слово, брейк, почему-то. Так, значит, теперь по поводу угрозы для Голливуда. Интереснейшая ситуация, причем в прошлый уикенд была первая ласточка, и у меня просто не хватило... Сейчас, секунду. Трудновато с Василием работать, надо сказать. От него шерсть. Вась, ну, я уже начал на тебя реагировать. Да, на прошлый тир у меня просто не хватило на это времени, но появились новые подтверждения этой самой угрозы. Сейчас вы узнаете все в деталях, и самые шустрые из вас смогут на этом сделать деньги. Концепция нового фильма ужасов, который называется «Backrooms». У вас картинка наверху слева сейчас. Концепция нового этого фильма ужасов, она началась со зловещей фотографии люминесцентной комнаты на форуме 4chan в 2019 году. 4chan это, я когда-то отдельно про них рассказывал, это просто фейк на фейке, там вообще ничего нету. Но люди, этого не понимающие, с удовольствием перепостируют содержание 4chan. Но неважно, этот форум, именно потому, что там фейк, он становится популярным. То есть они агрессивно делают то, что нравится желаемой публике. И вот этот образ вырос в целую такую онлайн-субкультуру и вдохновил подростка по имени Кейн Парсонс снять серию чрезвычайно популярных видео на YouTube. Но одно дело на YouTube, он превратил эти видео в фильм, который стал номер один по доходам в Соединенных Штатах за минувший уикенд. «Backrooms» снято в его студии, которую он назвал A24, вышел в прокат в минувший уикенд, собрав $81.5 миллиона. Это самый высокий дебют фильма ужасов, который не является сиквелом или не основан на книге, и там еще и нету никаких звезд, которые стоят денег. Это абсолютнейший прорыв по части успеха в кино, и это очередной, уже не первый пример того, как новый канал, направляющий истории, так сказать, и таланты из онлайн-сообщества на большой экран, привлекает аудиторию поколения Z в кинотеатры и подрывает тем самым голливудское представление о том, что нужно для успеха. В районе 86% покупателей билетов были младше 35 лет. И «Backrooms» снят теперь уже 20-летним этим самым Кейном Парсонсом, который, когда его снимал, ему было 19. Его вот это самодельные видео, они фактически сделали источником страха пустые пространства. Пустое пространство и музон. Ну, конечно же, не попса. А деланный музон, такой, это легко состряпать с помощью искусственного интеллекта, и прав никто не будет иметь на эту музыку. Но я не могу упустить этот момент, чтобы не сказать вам, что если вы научитесь слушать классическую музыку, то вы сумеете исследовать жуткие пустые пространства в своей душе, куда не доберется ни один психотерапевт. Но для этого нужно посметь. Обычно мы смотрим ужасы, когда мы в состоянии комфорта, и с нами люди, которые тоже... То есть нам нужна компания. Погрузиться в себя. Для этого нужна смелость. И это можно сделать только с помощью классической музыки. Потому что ты слушаешь, там, скажем, Тейлор Свифт, то ты, у тебя нет путешествия по пространствам своего мозга. Так вот, тот факт, что фильм «Рожденный» фактически интернет-мемом принес больше, чем последний релиз Pixar или сиквелы «Дьявол носит Праду», я уже не говорю про Scream, там сколько, 3 или 4 версии. Вот этот факт Он буквально плавит мозги руководителям голливудских студий, которые всегда верили, что устоявшиеся бренды и франшизы – это самый надежный способ заполнять кинотеатры. И вот эта формула теперь переворачивается с ног на голову. И второй по популярности фильм в эти выходные – это тот, на который у меня не хватило времени на прошлой неделе – «Obsession». Он собрал 26,4 миллиона. Это во второй уикенд уже. Это фильм ужасов, который сценарий был написан, срежиссирован и смонтирован 26-летним Кари Баркером, который учился в школе кино и который не доучился и нашел себе большую аудиторию на ТикТок и на YouTube, потому что он чему-то учился, он чему-то научился там. И поэтому он выделился на ТикТок и на YouTube. А «Obsession» или «Одержимость», если вы по-английски не понимаете, это первый фильм с 1982 года, который увеличил продажи билетов два выходных подряд вне всяких праздников. То есть рекордные прибыли. А постановка обошлась в 750 тысяч с момента премьеры. То есть 750 тысяч он потратил на создание этого фильма. В отличие от того парня, про которого я сказал сначала, сколько тот потратил, ну, чуть ли не только свое время. Ну, может быть, еще стоимость компьютера, да, вот если считать расходы по бизнесу, которые можно списать. Но так, чтобы аудит не последовал. Да, так вот, значит, за два уикенда этот фильм «Obsession» собрал 104,7 миллиона долларов. При этом три четверти аудитории в возрасте от 18 до 35 лет. И естественно, они не то чтобы все фанаты фильмов ужасов, они просто хотят посмотреть, а как делаются деньги. И если вся эта армия полудилетантов начнет делать кино, то Голливуду придет конец. Потому что уже давно там метаморфозы происходят, ну, такие, как, скажем, когда-то в древности в Голливуде были студии, в которых постоянно сидели полный состав, осветители, там, я не знаю, камермен, в которые должны были директора, ждали, когда кто-то придет и принесет работу. И работа была все время. Потом это все кончилось, стали собираться в группу под проект, и потом снова расходиться. А на следующих выходных, то есть которые сейчас грядут, выходит еще один фильм, он называется «The Amazing Digital Circus, The Last Act», то есть «Удивительный цифровой цирк, последний акт». Название, ключевое слово «digital», то есть это будут, я думаю, сборы еще больше, чем у «Backrooms». А этот фильм, вышедший уже на YouTube-канале, уже заранее, такого в кино еще такого не было. Билеты заранее распроданы на 9 миллионов долларов. Это не то, что пришел в кинотеатр там, или решил пойти в кино и онлайн купил себе билеты. Вот это наша с вами сегодняшняя реальность. И здесь можно не гадать. Если у вас есть определенные навыки, если вы найдете себе нишу, в которой сделать кино, то вы можете добиться таких же просмотров. Причем в кинотеатре. Вот скажем, если вы отчаянно пытаетесь старыми традиционными методами сделать кино, будучи профессионалом, но вы были режиссер, предположим, а здесь вы вынуждены работать дальнобойщиком, то вы можете сделать это кино. Но главное, чтобы оно не выходило за рамки ощущения, что это сделано, так сказать, на коленках и на пальцах. Вот это важно. А руководители и продюсеры студии теперь спешат, вот как вот, скажем, средства массовой информации, они спешат канать под чаты. Ну что, потому что публика, очевидно, она не может читать умных текстов, поэтому большие дяди начинают ссылаться на маленьких, никому неизвестных, для того, чтобы привлечь их аудиторию себе. В результате маленькие становятся очень известными, и мы знаем тому примеры. Так вот, руководители студии, они спешат теперь найти материал для своих кино, пока еще делающихся традиционно, в тех уголках интернета, которые они когда-то считали одной из главных угроз своему бизнесу. То есть они таким образом питают своими деньгами фактически тех, кто их угробит. То есть это, тут нельзя не вспомнить про пролетариат и капитал. И когда речь идет о продвижении фильма, вот это самое важное, потому что вы можете сделать отличный продукт, но вы не знаете, как его продвинуть. То есть все зависит от упаковки. То самое важное, это не звезды, которые у вас снимаются. Хотя сейчас уже давно делают кино, в котором одна звезда, так для узнаваемости, а остальные уже неизвестно кто. Это нужно то, что называется the vibe. Vibe – это атмосфера. А дальше народ поможет. На сегодня все с большими историями. Сейчас могу принимать звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. И первым будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
25: Да, привет, Сев. Это Карл. Хорошего понедельника.
0: Карл, привет. Спасибо. Тебе тоже.
25: Спасибо. Я обожаю свою работу, поэтому, да, я сильно доволен, что я на нее еду. Вот я хотел тебе напомнить, лет 20 тому назад за какие-то смешные тысячи, я не помню, 5 тысяч, 8 тысяч, что-то в этом роде, два тинейджера в Массачусетсе сняли фильм, который наделал очень много шуму и принес большую кассу. Причем самое смешное, что не только среди наших идиотов здесь, но и среди кучи народу в Европе и в Латинской Америке. Назывался он «Blair Witch Project». Помнишь такой фильм?
0: Конечно, да, конечно, да.
25: Ты пытался его смотреть сам?
0: Да, я пытался, но у меня головокружение начиналось, потому что все на ходу снято камерой, пристегнутой к башке, и там трясучка дикая, просто они идут по лесу бесконечно долго. Не, я не досмотрел никогда. А ты?
25: Нет, я попытался, слушай, но меня хватило на 7 минут, по-моему, или на 8. Я просто подумал, неужели кто-то действительно эту хуйню будет смотреть, понимаешь? Это смешно было, конечно.
0: Ну вот видишь, смотрели.
25: Ну да. А еще у меня к тебе вопрос. Вот ты говоришь, что клейм – это франшиза. А кто тебе это сказал, Сергей?
0: А, нет, это я не сказал. Я сказал, что есть неуклюжий перевод, который не соответствует действительности.
25: Потому что, насколько я помню, по понятиям это предъява, а вообще это формальная претензия или формальное предъявление права на что-то.
0: Конечно, да. Но я специально оставил это слово «клеймс», потому что мы же... Ты же понимаешь, я работаю с местной публикой, и нужно знать местные термины основные. Клейм, значит, путаница полная.
25: Слушай, ты у нас великий просветитель. Спасибо тебе огромное.
0: Да ладно. Великий просветитель – это Вася. Вася – это инструмент, который впаривает это самое фуфло, которое гоню я.
25: Слушай, здорово, что он у тебя там есть, и здорово, что его слышно все.
0: Это точно. Спасибо, Карл.
25: Давай, хорошего дня.
0: Хорошо. Давай. Да, и тебе тоже хорошо отработать. Так, у нас больше нет звонков. Я могу... Сейчас, секунду. Черт, забыл. Сейчас я свет уберу. Одно мгновение. Так. Вот теперь уже стало получше. Теперь послушаем... Что скажете? Нет, ну Максик мне надоел из Ростова, поэтому я вам задам один вопрос. А, сейчас, есть ли у меня время? Да, полторы минуты, этого хватит. А, я в минувший уикенд... Где же эта картинка-то была? Не помню. Ну, это не важно. Вы можете посмотреть на другом канале, если кому интересно. Там я на 5 минут видео сделал вчера. Значит, в минувший уикенд я запросил два AI. Один это Microsoft Copilot, другой это ChatGPT. Завязал вопрос, сколько человек посмотрели интервью Севы Каплана с Леонидом Ройтманом. Но если кто не в курсе, Леонид Ройтман это... произвел фурор вообще в интернет-пространстве, рассказав о слиянии бизнеса, криминала и политиков в Украине в 90-е годы. Он был в составе организованной преступной группировки Алика Магадана и уехал из эмиграции туда, в Киев, и, в общем, там они творили дела. И он рассказывал это во всех подробностях. Значит, когда я задал вопрос, то оба, вы можете посмотреть, у меня даже картинки эти есть на другом канале, тексты, скриншоты, тексты о том, что эти видео посмотрели десятки миллионов человек. Ну, я примерно знаю, что минимум 40 миллионов человек. А последний, кто цитирует, почему? Это не на моем канале, это все посмотрели другие. А остальное вы можете посмотреть на другом канале и ответить на вопросы. Посмотрите, Сева Каплан на YouTube. 5 минут все видео. Ответьте на поставленный вопрос. На этом все.
1: В Нью-Йорке 20:00.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание!